Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. То подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное, примирить.

Самуил шел по дороге к городу Вифлеему и вел за собой на веревке корову. Все, кто видел его, думали: вот идет старый Самуил, чтобы принести жертву в Вифлееме. Но Самуил шел в Вифлеем не только для того, чтобы принести там жертву. Там, по велению Господа, он должен был найти нового царя Израиля. Поэтому у Самуила с собой был сосуд с маслом, чтобы помазать нового царя. В то время в Вифлееме жил человек по имени Иессей, сын Авида. Ты помнишь, что Авид был сыном Вооза и Руфи? Бог сказал Самуилу, что один из сыновей Иессея будет новым царем Израиля. Придя в Вифлеем, Самуил сказал жителям города: «Я пришел, чтобы принести жертву Богу, и вы все должны присутствовать при этом». И вот началось жертвоприношение. По обычаю Израиля, люди ели потом мясо жертвы. Когда все уже собрались есть, Самуил внезапно встал и подошел к Иессею и его семерым сыновьям. Самуил посмотрел на старшего сына и подумал: «Он будет новым царем Израиля». Но Бог сказал Самуилу: «Не смотри на то, что этот юноша такой высокий и сильный. Один я знаю все о нем. И я знаю, как он будет мне служить и как он будет мне послушен. Я не хочу, чтобы он стал новым царем Израиля». Среди остальных сыновей Иессея Бог тоже никого не выбрал в цари. Тогда Самуил спросил: «Иессей, есть ли у тебя еще сыновья?» «Да», — ответил отец, — «есть еще один, самый младший. Его нет здесь, он стережет стадо. Пошли за ним». «Мы не начнем есть без него», — сказал Самуил. Слуга Иессея побежал в поле за Давидом. Давид пас овец и играл на маленькой арфе, которая всегда была вместе с ним. Когда Давид играл на арфе, он одновременно пел песни о Боге. Давид был очень смелым. Однажды на стадо напал лев. Давид бросился на зверя и убил его. В другой раз на стадо напал медведь, и его убил Давид. Юноша любил и почитал Бога, поэтому Бог помогал ему. Когда слуга вместе с юношей прибежали в город, Иессей сказал: «Вот мой сын Давид». Самуил увидел перед собой красивого юношу. И в этот момент Самуил услышал голос Бога: «Возьми масло и вылей его на голову Давида. Он и есть новый царь Израиля». Царь Саул все чаще и чаще бывал грустным и сердитым. Бог перестал помогать Саулу, так как у царя стало злое сердце. Слуги царя решили развеселить его. Однажды они сказали ему: «Можно мы приведем к тебе кого-нибудь, кто умеет играть на арфе? Может быть, это развеселит тебя?» Саулу эта идея понравилась. Тогда один из слуг сказал: «Я знаю одного юношу. Он сын Иессея из Вифлеема. Он прекрасно играет на арфе». Саул послал слугу к Иессею: «Твой сын должен явиться к царю Саулу, чтобы развлечь его игрой на арфе». Быстро собрал Иессей подарки для царя. Тут был и козленок, и вкусный хлеб, и сосуд с вином. Все это Давид взял с собой. Давид остался жить в доме Саула. Когда царь начинал грустить и беспокоиться, Давид играл ему на арфе, и к Саулу опять возвращалось хорошее настроение. Но Саул, конечно же, не знал, что Давид — это новый царь Израиля.

как Давид победил Голиафа. Снова филистимляне напали на Израиль. Саул созвал всех своих солдат и двинулся навстречу врагу. Обе армии остановились в боевой готовности на двух холмах, друг против друга, и только долина разделяла их. Каждое утро в долину выходил Голиаф, солдат из филистимской армии, и кричал израильтянам: «Кто хочет сразиться со мной?» Но все боялись огромного великана. На голове у него был тяжелый медный шлем, на груди медная кольчуга, а на ногах медные латы. В руках у Голиафа был медный щит и тяжелое копье. Конечно же, все израильтяне боялись его, и никто не осмеливался сразиться с великаном Голиафом. Среди израильских солдат были и братья Давида. А сам Давид, как самый младший, остался дома с отцом. Однажды Иессей сказал сыну: «Пойди и узнай, не случилось ли чего с твоими братьями?» Давид отправился в путь. Когда он пришел в лагерь, он увидел, что все солдаты заняты приготовлениями к бою. Давид нашел братьев и очень обрадовался, увидев, что с ними все в порядке. Затем юноша стал ходить по лагерю и услышал, о чем солдаты говорят между собой. Все они говорили о Голиафе и о том, как все они боятся его. В это время Голиаф опять вышел в долину и стал звать кого-нибудь из израильтян сразиться с ним. Увидев Голиафа, Давид спросил солдат: «Что будет тому, кто убьет этого филистимлянина?» И те ему ответили, что Саул обещал выдать свою дочь за победителя Голиафа и одарить его большими богатствами. В этот момент Голиаф стал насмехаться над израильтянами и над Богом Израиля. Этого Давид не мог выдержать и сказал: «Я сражусь с Голиафом». Солдаты привели Давида к царю Саулу. Саул, конечно же, узнал Давида, ведь юноша столько раз развлекал царя игрой на арфе, но он сделал вид, будто видит Давида впервые. «Я хочу сразиться с Голиафом», — сказал Давид Саулу. Он был уверен, что Господь поможет ему. Саул возразил юноше: «Не можешь ты идти против этого филистимлянина. Ты еще юноша, а он опытный воин». Но Давид стоял на своем. Он рассказал царю, как он убил льва и медведя, когда те напали на стадо овец. «Я убью этого филистимлянина за то, что он насмехается над нами и над Богом. Бог поможет мне в этом», — настаивал Давид. «Хорошо, иди», — согласился Саул. «Я надеюсь, Бог поможет тебе». Затем Саул одел на юношу свой шлем, свою кольчугу и дал ему в руки тяжелый меч. «Нет», — сказал Давид, — «так я не могу двигаться. Все это слишком тяжелое для меня». И он быстро снял с себя все доспехи. Взяв свой пастушеский посох, Давид пошел к реке, набрал там 5 больших гладких камней, положил их в сумку, которая была прикреплена к его поясу. Кроме того, Давид взял свою прощу, из которой он очень хорошо умел метать камни. Когда овца далеко уходила от стада, Давид брал прощу, вкладывал туда камень и бросал в овцу. Он всегда попадал очень точно, и овца возвращалась. Взяв все необходимое, Давид пошел в долину на бой с Голиафом. Все израильтяне видели, как шел по долине Давид и как он встретился с Голиафом. «Сейчас великан убьет юношу», — думали все. Когда Голиаф увидел Давида, он закричал: «Что ты идешь на меня с посохом? Разве я собака?» Он ругал Давида и кричал: «Иди сюда, я убью тебя!» Давид был смелым юношей, и он знал, что Бог поможет ему. Он ответил Голиафу: «Ты пришел на поле битвы в шлеме, кольчуге и с копьем в руке. Я же пришел с Богом. Сегодня Бог поможет мне убить тебя». Как же разозлился Голиаф! Он быстро схватил копье и бросился на Давида. Но Давид был еще быстрее. Он достал камень из сумки, положил его в прощу, раскрутил прощу вокруг руки и изо всех сил бросил камень в Голиафа.
Камень просвистел в воздухе и вонзился в лоб Голиафа. Великан рухнул на землю.

Вернувшись в лагерь, все праздновали победу. Один только Саул не радовался со всеми. Он думал, все видели, как Давид победил Голиафа. Давид вскоре сможет стать новым царем Израиля. Этого Саул не хотел. Но этого хотел Бог.

Сегодня пришло время продолжения чтения книги «Книга дедушки». «Сколько ты еще думаешь лежать, растянувшись, лентяйка?» — насмешливо спросила однажды Циска Магдалину, лежавшую на своей жесткой постели, с раненой при падении с лошади ногой. «Пока не выздоровею», — лаконично ответила девочка. «В таком случае это может долго продлиться. Ты уж найдешь способ притворяться больной. Неужели ты думаешь, что мне приятно оставаться здесь, ничего не делая? Я думаю, что ты охотнее будешь лежать, чем работать. Будь я хозяйка, я бы живо положила этому конец. Я знаю, что ты безжалостна». «Правда?» — сказала Циска, быстро повернувшись к говорившей. В ее глазах блеснула молния. «А я нахожу, что я слишком добра к тебе. У тебя счастье больше, чем ты его заслужила». Магдалина не ответила. Она повернулась к перегородке и постаралась подавить глубокий вздох. Жизнь представлялась ей суровой и безотрадной. Ее сердце сжималось от сознания полного одиночества. Тяжело в 10 лет не видеть около себя ни одного дружеского лица, не иметь возможности пожать дружелюбно протянутую руку, а встречать только равнодушие, ненависть, презрение и жестокость. Тогда как сердце нуждается в поддержке и любви. Бедная Магда. Со смертью Беппа ее жизнь сделалась еще безотраднее. Она больше не увлекалась ни своими играми, ни своими упражнениями. Даже пони более не интересовали ее. Хозяин часто бранил и бил ее. К тому же она имела глупость. Как выразился хозяин, при опасном прыжке упасть с лошади. И вот она лежит теперь, имея возле себя своего единственного друга Сиру, отказывавшегося покинуть девочку. Между тем, за ее раной ухаживали, потому что девочка была нужна акробатам. Юдив приходила утром и вечером перевязывать рану, но она ни разу не сказала девочке ни одного ласкового слова. Частые появления Циски раздражали Магдалину, потому что молодая девушка осыпала ее язвительными насмешками и всякого рода упреками. Терпение ребенка часто подвергалось тяжкому испытанию. Магдалина все чаще и чаще убеждалась в справедливости слов Беппа и мысленно твердо решилась при первой возможности исполнить его последнее желание. Циска только что окончила свой туалет. Переодевшись в блестящий костюм танцовщицы, золотые монетки бряцкали при каждом ее движении. Ее глаза сверкали из-под красной повязки, которой она завязала свои волосы. Она была красива в этом одеянии, и смуглая цыганка это хорошо сознавала. С гордой улыбкой она, наконец, отвернулась от висевшего на перегородке маленького зеркала, собираясь выходить, но, идя к выходу, наступила на лапу Сиру, и тот громко взвизгнул. «Гадкое животное!» — раздраженно вскричала Циска, сильно пнув его ногой. «Вечно у меня на дороге!» «Прекрати! Ты не имеешь никакого права его трогать! Это ты виновата, что он завизжал!» — вскричала Магдалина, протянув руку. У нее был вид, как будто она собиралась ударить Циску. «Что ты говоришь?» — взвизгнула та. «Я не имею права бить эту дрянную собаку! Как бы не так! Вот тебе за твою дерзость!» И она дала Магдалине звонкую пощечину. Затем, быстро открыв дверь, она вытолкнула из фургона собаку, не обращая внимания на ее рычание. «Ты злая, злая!» —
— воскликнула Магдалина, побледнев от гнева. Не будучи в состоянии удержаться, она сыпала цыганку потоком бранных слов, на которые та ответила лишь презрительным смехом. Подобные сцены случались, увы, часто, и дня не проходило, чтобы Циска не вызывала Магдалину на ссору и не настраивала бы хозяина против нее. Не успела Магдалина прийти в себя от охватившего ею порыва гнева по поводу только что описанной сцены, как в дверь фургона широко распахнулась и вошел Каспаро. Суровое выражение его лица не предвещало ничего доброго. «Ты все еще лежишь?» — сказал он резко. «Тебе давно пора выздороветь. Встань-ка, я хочу посмотреть, как ты ходишь». Магдалина не осмелилась возразить. Дрожа, она встала и сделала несколько шагов в узком пространстве. «По-моему, тебе гораздо лучше, лентяйка. Что еще мешает тебе взять снова свою работу?» «Но, — ответила девочка, — мне еще больно становиться на ногу. Я не могу еще на нее опираться». «Ну, это все отговорки. Завтра же явишься на тренировку. Я не намерен тебя кормить, пока ты не работаешь». И цыган ушел. Магдалина глубоко вздохнула и горько зарыдала. «Это все Циска!» — шептала она. «Это она сказала хозяину, что я поправилась. Но это неправда. Она такая злая. О, я не хочу оставаться здесь!» Сокрушаясь в одиночестве, она вдруг почувствовала холодное прикосновение к своей руке. Это был Сира, который проскользнул в дверь за хозяином и теперь хотел ее утешить. «Это ты, мой бедный Сира! Я так тебя люблю!» — сказала Магдалина, обнимая большую голову собаки. «Что бы я без тебя здесь делала? Но мы с тобой скоро уйдем от этих дурных людей, которые нас ненавидят, не правда ли?» Собака глядел на нее своими умными глазами, виляя в знак согласия хвостом и лизнув ей еще раз знак признательности руки, легла подле нее, как бы говоря: «Я тоже уж тебя не покину». Последующие дни были очень тяжелыми для Магдалины. Нога еще ее болела, но ее заставляли играть в комедиях. Ее освободили только от выполнения скачков на лошади, так как это было ей все же не под силу. Магдалина чувствовала себя все более одинокой, все более несчастной среди цыган. Беречина, правда, был добр к ней. Всякий раз при встрече он дружески с ней разговаривал, а при случае и оказывал маленькие услуги. Но легкомысленный, беспечный характер клоуна мешал Магдалине довериться ему. Кроме того, он был гораздо старше ее, и уже это одно служило препятствием к их сближению. А молодых людей труппы Магдалина инстинктивно сторонилась. Несмотря на всю свою молодость и неопытность, она не могла не возмущаться многими их выходками и разговорами. Первые впечатления, полученные в детстве, первые вложенные в сердце принципы, оставляют такие глубокие и прочные следы, что требуется много лет, чтобы их притупить или уничтожить. Магдалина всегда жила в сердце бедных, но честных людей. Этого она не могла забыть. Однако до сих пор она не подозревала комедиантов в нечестности. Она знала, что они резки, грубы и даже жестоки, но хотя некоторые их приемы удивляли ее, она не думала, что они были ворами. Теперь же ее ожидало неприятное и неожиданное открытие на этот счет. Однажды вечером, когда нога ее еще не вполне зажила, было назначено большое представление на площади города Ивердана. После маленькой комедии Циска начала танцевать испанский танец. И когда публика, позабыв о восхищении, все на свете любовалась дикой красотой молодой цыганки,
ее грандиозными позами, ее гибкими и вкрадчивыми, как у кошки, движениями, Юдив, позвав Магдалину, велела ей начать обход публики с тарелкой для сбора платы за зрелище. Пока девочка, одетая в красивый костюм красной шапочки, обходила толпу, Юдив последовала за Магдой с равнодушным, как казалось, видом, и, пользуясь тем, что внимание зрителей было обращено на маленькую сборщицу, она с ловкостью профессионального карманника вытаскивала у людей различные вещи, такие как табакерки, носовые платки, кошельки. Когда Магдалина поднесла тарелку одному человеку, одетому в платье из материи домашнего ткачества, она увидела вдруг за его спиной Юдив. «Ах, да ты собираешь плату, малютка? Подожди», — сказал крестьянин на местном наречии. «У меня есть еще для тебя 10 сантимов». Говоря это, добряк порылся в кармане своего жилета и вытащил из него маленький кожаный кошелек. Открыв его, он высыпал несколько 5-франковых монет на ладонь, нашел между ними 20 сантимов, дал их ребенку и положил кошелек на место. Магдалина поблагодарила его и уже хотела продолжать сбор, как вдруг увидела, что Юдив сунула свою руку в карман крестьянина, чтобы вытащить кошелек. Девочка вскрикнула. Ее широко открытые, направленные на Юдив глаза привлекли всеобщее внимание. Все головы обратились в их сторону. С невозмутимым хладнокровием Юдив приблизилась к девочке. «Что случилось? У тебя, вероятно, опять заболела нога». Магдалина не могла выговорить ни слова. «Пойдем со мною», — сказала ей Юдив. «Я положу на твою рану мазь». И, взяв девочку за руку, она вывела ее из рядов зрителей. Затем выражение ее лица быстро изменилось. «Змея!» — прошептала она сквозь зубы. «Разве ты не могла помолчать? Еще не доставало, чтобы из твоего крика меня схватили жандармы! Так-то ты отплачиваешь за все добро, которое тебе сделали!» «Но, — сказала Магдалина дрожа, — ведь это воровство!» «Да какое тебе до этого дело?» — резко ответила лукавая женщина. «Воровство — дурное дело!» — решительно возразила девочка, поднимая на нее свои большие глаза. Перед этим чистым и ясным взглядом старуха была вынуждена опустить голову. Злость овладела ею. «Повтори-ка еще раз!» Вскричала она, тряся Магдалину за плечо. «Да», — сказала девочка, в порыве негодования, росшего по мере увеличения гнева Юдифи. «Я знаю, что это дурно. Дедушка мне всегда говорил, и мама тоже». Вместо ответа злая женщина дала Магдалине сильную пощечину. Она собиралась было дать еще и вторую, но Сира вдруг, очутившийся возле своей хозяйки, вонзил острые зубы в руку Мегеры. Только вмешательство Магдалины, испугавшейся смелости своей собаки, заставило Сиру выпустить руку старухи. Юдив позеленела от бешенства и боли. Она с ненавистью смотрела на девочку и, обматывая платком свою окровавленную руку, сказала: «Вам обоим это запомню. Ты узнаешь, что значит называть нас ворами». Она многое бы еще наговорила Магдалине, если бы последняя, не слушая ее, не взяла бы своей тарелки, чтобы продолжать работу. Ребенок старался, вопреки своему внутреннему состоянию, улыбаться и казаться веселым. Но потом, отнеся выручку хозяину, Магда бросилась на свою постель и долго плакала, уткнувшись лицом в бок, последовавшему за ней Сиры. «Что со мной будет?» — с тоской повторяла девочка. «Завтра они
наверное, будут меня бить. И, конечно же, начнут мстить Сиру. О, если бы я знала, куда идти, что делать! Вдруг, среди отчаяния и одиночества, она как бы услышала голос в своем сердце, шептавший: «Мужайся, дочь моя, Господь усмотрит! Господь усмотрит!» Эти слова так часто повторял ее старый дедушка, всегда бодрый, всегда доверявшийся Богу. Когда Магдалина вспомнила о Боге, она сложила руки, склонила голову и помолилась со всей горячностью своего детского сердца. Несколько, утешенная в своем тяжком горе, она легла спать. «Конечно, Бог мне поможет», — думала она. «Он всегда это делает. Дедушка мне так говорил, и я верю этому». И она заснула с чувством, что она больше не одинока. Да, Бог оберегал ее, так как на другой день девочку не ожидали побои, ее оставили в покое. Правда, Юдив, мрачная и угрюмая, не разговаривала с ней. Даже хозяин не заговорил с ней о вчерашнем происшествии. Забыли ли они ее вчерашний протест? Девочка этого не знала. Она только понимала, что Отец Небесный печется о ней. К тому же в этот самый день походный цирк был разобран, и труппа покинула Ивердон, переходя с места на место вдоль Невшательского озера. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение книги «Книга дедушки». Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Жестокость — грех. Жора жохов жал жука, жук жужжал, жа-жа-жа-жа. Жору стал отец ширить и сказал: хотят все жить, жабы, птицы и жуки, обезьяны, червяки. Грех, жестокость и порок, извлеки себе урок, что посеешь, то пожнешь, ничего не обойдешь.

Интересен мне вопрос, был ли маленьким Христос, как учился он ходить, что он начал говорить, и любил ли он гулять, и во что любил играть, был ли он отцу послушен, музыку какую слушал. Думаю, он добрым был, и в собрание ходил, дружелюбным быть старался, и, конечно, он не дрался. Младшим братьям помогал, иногда он уставал, но капризным, злобным не был, он всегда смотрел на небо. Он всегда молился Богу, только в нем искал подмогу. Если мог тогда я жить, то хотел бы с ним дружить. Как желаю я, о Боже, на Иисуса быть похожим!

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет!
3: Здравствуйте, мальчики и девочки!
2: Это мы, ваши радио-друзья.
3: Дядюшка Дэн.
2: И тетушка Кэрол.
3: Снова с вами на полчаса, чтобы рассказать вам...
2: интересную...
3: и увлекательную историю.
2: У меня такое предчувствие, что сегодня ты приготовила для нас что-то особенное. Это правда?
3: Ой, дядюшка Дэн, ты всегда чувствуешь, когда я собираюсь рассказать что-нибудь необычное. Да, ты прав. Сегодняшняя история особенная. Я назову ее «Неугомонный доберман».

0: Боюсь, не было бы слишком поздно.
1: Доктор Аллерсон, вас зовут. Вызов по скорой помощи. Доктор Аллерсон, вас зовут по скорой помощи.
2: Надо думать, очередная авария. Когда же, наконец, люди научатся осторожнее водить машины?
3: Миссис Хупер?
4: Да.
3: Я мистер Гленн, управляющий местного отдела.
4: Да-да, я вас узнала. Чем могу быть полезна? Что-то связано с моим мужем? С Чаком?
3: Да, мы... У нас была сверхурочная работа, и мы задержались немного.
4: Он задержался в офисе. А когда же он собирается быть дома?
3: Видите ли, миссис Хупер, закончив работу, мы собрались возвращаться домой. Я забыл кое-что в офисе и пошел обратно. Когда же я вернулся, Чак уже уехал. Я сел в свою машину и вот через два квартала я увидел толпу. А когда я подъехал...
4: У него была авария?
3: Насколько я понял, какая-то машина выскочила перед машиной Чака и...
4: Его сильно поранило?
3: Скорая помощь отвезла его в больницу.
4: Значит, он жив?
3: Да, да.
4: Я пойду туда.
3: Конечно, конечно. Я затем и пришел, чтобы отвезти вас в больницу, если вы не возражаете.
4: Я буду вам очень благодарна.
5: Доктор готов принять вас немедленно, миссис Хупер. Следуйте, пожалуйста, за мной.
3: А я подожду вас здесь.
4: Я была бы вам очень благодарна, мистер Гленн, если бы вы пошли со мной. Как он, доктор? Что с ним?
2: С вашим мужем все в порядке, миссис Хупер.
4: Могу ли я его увидеть сейчас?
2: Пожалуйста, присядьте, миссис
4: Хупер. Я хочу видеть мужа.
3: Миссис Хупер, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну вот, так-то лучше.
2: Ваш муж в порядке, миссис Хупер, но он получил серьезные ранения. Ранение головы, кровоизлияние мозга, моторно-двигательная функция нарушена. Вся левая сторона его тела совершенно парализована. Неминуемой опасности в данный момент нет, хотя я думаю, что он будет находиться в списке критических больных в течение нескольких недель, надо полагать. Но при хорошем уходе и с помощью необходимых терапевтических процедур у него есть хороший шанс на выздоровление.
4: Могу ли я его увидеть?
2: Нет. Не сейчас. Может быть, утром. Сейчас вам лучше всего вернуться домой и постараться отдохнуть.
3: Могу ли я чем-нибудь помочь?
2: Никто сейчас не может ничего сделать. Мы можем только ждать и молиться Богу.
4: Вы можете помочь мне, если хотите.
3: Конечно, конечно, чем угодно буду рад. Все, что угодно.
4: Да. Дюк. Нужно позаботиться о нем.
3: Дюк?
4: Да.
3: А, да, Чакова собака. Конечно, конечно, я прослежу, чтобы о нем позаботились. А между тем, мне кажется, что вам лучше всего послушаться доктора и пойти домой. Я вас отвезу.
2: Миссис Хупер, придите завтра, ну, где-нибудь днем. Может, вы сможете повидать своего мужа.
4: Это очень любезно с вашей стороны, мистер Гленн.
3: Ваш муж чрезвычайно ценный работник и хороший товарищ. Фирма очень высоко его ценит. Дюк, да. Чак часто говорил о нем, но я никогда его не видел. Я с удовольствием подержу его у себя, пока Чак не выйдет из больницы.
4: Вы снимаете квартиру?
3: Да.
4: Тогда вы не сможете держать Дюка. Он очень неугомонный пес. Самая неугомонная собака, которую я когда-либо видела. И самая огромная. Ему надо, по крайней мере, 2 акра, чтобы играть. Но я была бы вам очень благодарна за помощь, если бы вы отвезли его в собачий питомник на это время.
3: Он будет скучать о Чаке.
4: Да. И Чак будет скучать о нем. Это, без сомнения, его собака. А все.
6: Дни шли за днями, и Чак понемногу поправлялся. Наконец, началась физиотерапия. Но Чак едва отреагировал на прописанное ему терапевтическое лечение. В марте Чака выписали из больницы и доставили домой. Радость возвращения домой дала некоторые положительные результаты.
2: Как хорошо снова быть дома.
4: Чак.
2: Несмотря на то, что я прикован к кровати.
4: Ой, ты не прикован к кровати, Чак. С помощью прогулочного аппарата и других средств ты можешь подниматься с постели и передвигаться вокруг.
2: Нет, я боюсь ими пользоваться, когда тебя нет рядом.
4: О, я оставлю работу, и тогда мы с тобой сможем.
2: Ну да, конечно, мы сможем тогда умереть с голода.
4: Чак, можешь ты мне, хотя бы пообещать, что ты попробуешь подняться, делать упражнения и пользоваться аппаратом?
2: Нет.
4: Ну, хотя бы попробовать.
2: Нет.
4: Чак, будет тебе хоть сколько-нибудь легче, если Дюк был бы здесь, а? Составить тебе компанию?
2: Дюк? Эх, старина Дюк. Mm-hmm. Я скучаю по нему, это правда.
4: А он скучает по тебе еще больше.
2: А он все еще в собачьем питомнике?
4: Да. Но я могу попросить, чтобы его привезли домой немедленно.
2: Нет. Я не буду знать, что с ним делать целый день. Ведь я не в состоянии заботиться о нем.
4: Чак, а можешь ли ты помочь самому себе? Делать упражнения, пользоваться прогулочным аппаратом. Пожалуйста.
2: Марси.
4: Ради меня.
2: Я попробую.
6: Но Чаку не хватило духа и решимости делать все эти упражнения, и состояние его здоровья не улучшалось. Наконец, по настоянию доктора, Марси снова заговорила с Чаком о Дюке.
4: Да, дорогой мой, Дюк чувствует себя очень одиноким в питомнике. Иногда он даже отказывается есть. Так он по тебе скучает. Ты ему нужен, Чак. Он хочет тебя видеть. Позволь ему вернуться домой. Пожалуйста.
2: Что ж, ладно.
4: Работник из питомника уже возле въезда в наш гараж. Дюк будет через минуту.
2: Марси.
4: Да?
2: Я... Дюк никогда не видел меня в таком положении. Беспомощным. И я... Я хочу, чтобы он меня видел стоящим. Помоги мне подняться, можешь?

0: держал. Пес моментально сообразил, в каком состоянии находится его хозяин, и никогда больше не прыгал на Чака. С этой минуты Дюк устроился рядом с кроватью своего хозяина и оставался там в течение всего дня.
1: Дорогой, посмотри на Дюка. Он твоя защита. Я таким никогда не видела.
2: Да, мать.
1: Готова поклясться, он умрет на месте, охраняя тебя. Чак, ты должен им гордиться.
2: Марси, помоги мне лечь в постель.
0: Когда два живых существа часами смотрят друг на друга изо дня в день, и один из них не может двигаться, а другой говорить, то скука обязательно поселится между ними. Но вот однажды терпению Дюка пришел конец. Он поднялся пружинисто со своего места на полу. Дрожь предвкушения чего-то, напряженного ожидания пробегала по всему его телу.
2: Лежать, Дюк. Дюк, лежать. Дюк, я... Ах, Дюк. Бесполезно подсовывать свой холодный нос мне под локоть и подталкивать меня. Я просто-напросто не могу пойти с тобой гулять. Если тебе так уж охота, бегай по дому.
0: Но Дюк не сдавался. Каждый час он подходил к кровати своего хозяина, лаял и подталкивал его своим носом. Однажды вечером здоровая рука Чака упала случайно на ошейник Дюка с намерением попридержать его и успокоить. Моментально Дюк подпрыгнул, изъявив живую готовность, думая, что наконец-то его хозяин пойдет с ним на прогулку.
2: Ах, бедный Дюк, тебе очень хочется пойти погулять, да? Да? А я... Марси, Марси, можно тебя на минуточку?
1: Да, что тебе, дорогой?
2: Помоги мне подняться. Я хочу вылезти из кровати. Спокойно, Дюк. Он хочет, чтобы я пошел с ним гулять.
1: Смотри на него. Он весь дрожит от восторга.
2: Помоги мне.
1: Вот так. Вот. Ага. Ну, ты можешь сам стоять.
2: Держи. Держи меня под локоть. На всякий случай.
1: А что ты собираешься делать?
2: Как что? Пойти гулять с Дюком.
1: Гулять?
2: Да, да. Дай мне поводок.
1: Вот.
2: Так. Вот, видишь, я обвяжу поводок вокруг парализованной левой руки.
1: Осторожно.
2: Да, вот так. Так, теперь я наклонюсь немного вперед.
1: Ой, держи, держи.
2: Держи меня. Держи, чтобы я не упал. А теперь я протащу мою правую ногу вперед, а моя левая нога тоже продвигается. Ты видишь, продвигается.
1: Ты сделал один шаг.
2: Да, да, да, вроде.
1: Посмотри на Дюка. Ну, пожалуйста, посмотри.
2: Он натянул поводок и ждет.
1: Он натянул поводок и ждет, чтобы ты сделал второй шаг.
2: Ладно, ладно, малышка Дюк, полегоньку.
1: Ага.
2: Вот, вот еще один так называемый шаг.

0: А Дюк-то, Дюк-то, он опять натянул поводок и сидит, ждет, пока ты сделаешь еще один шаг.
1: О, нет. Нет, Дюк, не сегодня. Ой. Я уже устал. Завтра, Дюк, завтра. Завтра я попробую еще раз.
0: Сегодня два шага, а завтра три.
2: На следующий день неугомонный пес начал приставать к своему хозяину с утра пораньше. Он зашел к Чаку со здоровой стороны, подтолкнул свой нос ему под локоть, а затем движением головы подбросил его руку. Чак протянул руку и схватил поводок.
1: Дай-ка мы попробуем сегодня без помощи Марси. Ну-ка, ну-ка, потяни-ка поводок, Дюк. Тише, тише, тише, вот так. Так, это мне поможет выбраться из постели и встать на ноги. Ну-ка, тяни. О, ага. Вот я и стою. Теперь, Дюк, я продвину мою правую ногу вперед. Вот так. А, сегодня это чуточку полегче, чем вчера. Ах, Дюк, Дюк. Ладно, ладно, Дюк. Мы теперь готовы сделать второй шаг. Продвинуть ногу вперед. А левая поволочется сама. Еще один шаг. Так. Продвинуть правую ногу. Вот так. А левая волочется сама. Третий шаг. Ну, Дюк, ты доволен? Марси сказал, что нам надо сделать три шага сегодня. Интересно, могу ли я сделать четвертый в качестве сюрприза для нее? Ой, я устал. Устал совершенно. Выбился из сил, но я все-таки попытаюсь. Окей, Дюк.
0: Четыре шага. Ой, Чак, я так за тебя рада. И все это сам, без посторонней помощи.
1: Почему? Почему Дюк мне помогал?
0: Ой, чудеса. Чудеса и все тут.
2: Затем началась серия до смешного крохотных задач. Две недели спустя парочка эта добралась до переднего крыльца. А вскоре соседи уже наблюдали ежедневную мученическую борьбу перед домом номер 251 на улице Мейплхерст. Они могли видеть, как по тротуару здоровый пес тянул искажающегося от боли человека шаг за шагом. Когда Марси увидела, что Дюк делал для ее мужа, она сообщила об этом доктору, и он прописал курс физической терапии с гантелями, блочными подъемниками и массажирующими ваннами.
3: Но самое главное, миссис Хупер,
0: да?
3: Пусть ваш муж продолжает свои ежедневные прогулки с Дюком, но, пожалуйста, не забывайте, эти прогулки должны быть ограничены определенным количеством шагов в день.
0: Угу.
3: И возрастание их изо дня в день должно быть постепенным.
2: Но Дюку не передали слова доктора о том, что прогулки должны быть ограничены, и возрастание должно быть постепенным. Он тащил своего хозяина вниз по улице все дальше и дальше. 1 июня по городу прошел слух, что Дюк и Чак добрались до угла Мейплхерст и Вудворд. Ежедневный мацион продолжался почти час, выматывая как Чака, так и всех соседей. 4 января Чак сделал свой самый большой шаг. Он прошел несколько кварталов без сопровождения Дюка к офису своей фирмы.
4: Привет, ребята!
5: Что ты здесь делаешь?
6: Может ли человек прийти в свой офис, не вызвав при этом суматохи?
4: Конечно же, Чак, мы рады тебя видеть. Присаживайся. У меня небольшое дельце, я быстренько его закончу и вернусь поболтать с тобой.
6: Поболтать? Я тут не со светским визитом. Я хочу, чтобы меня ввели в курс дел на сегодняшний день, с тем, чтобы я мог приступить к своим обязанностям.
4: Своим обязанностям?
6: На какое-то время это будет только час в день. Я могу использовать для работы пустой стол на складе.
2: Было созвано экстренное заседание правления, и Чаку было дано специальное разрешение работать час в день. 13 месяцев спустя, после того, как Чак начал работать полный рабочий день, он получил повышение. Его назначили региональным менеджером большого района, охватывающим 4,5 штата. Однажды к Хуперам пришли гости. Это было вечером, 12 октября.
0: Что это? Уж не авария ли это?
6: Дюк! Дюк! Где Дюк? На улице? Быстро сходи и посмотри, не он ли это?
7: Сейчас я схожу и посмотрю.
6: Что-то с Дюком. Его сбила машина. Вот что случилось. Я это чувствую. Я пойду к нему.
0: Чак, послушай. Дюк может сам о себе позаботиться. Он прекрасно знает, что...
6: Дюк! Дюк! Дюк.
0: Дюк.
6: Дюк, тебя сбили. Быстренько, кто-нибудь, отвезите его к ветеринару.
7: Я пойду.
0: Нет, пожалуйста, я сама его отвезу. Вы только позвоните ветеринару и скажите, что я везу Дюка.
6: Да.
2: Дюк прожил до 11 часов утра.
6: Дюк, друг мой. Дюк.
2: Люди, которые видели, сколько Чак и Дюк прошли вместе, шаг за шагом, одним заборным столбом дальше каждый день, эти люди теперь смотрели на одинокого человека, шагающим вдоль забора, каждый день, день за днем. И они спрашивали себя.
8: Сколько он сумеет так продержаться?
9: Как далеко он пройдет сегодня?
10: Сможет ли он пройти до конца один?
2: На все эти вопросы пришел ответ, когда Чак получил письмо из главного офиса своей фирмы. Это был приказ, но сформулирован так, как будто в память о Дюке.
6: Прочти снова, Марси, этот параграф, этот специальный параграф.
0: В связи с вышесказанным и с тем, чтобы достичь наших целей шаг за шагом, Чарльз Купер настоящим приказом назначается на должность заместителя заведующего отделом общенационального сбыта и продажи.
6: Шаг за шагом.
11: Знаешь что, тетушка Кэрол, я ошибался всю свою жизнь. Я думал, что доберманы очень злые собаки, ведь поэтому их и держат в качестве сторожевых собак.
12: Что ж, значит, ты ошибался. Вот тебе, к примеру, по крайней мере, один доберман, который очень заботился о своем хозяине, проявляя почти человеческую заботу о нем.
11: Да, я вижу. У них, как видно, были очень близкие отношения.
12: Так оно действительно и было. Собака Чака Хупера по имени Дюк была настоящей радостью в жизни Чака.
11: Похоже, что Дюк тоже очень своеобразный пес, преданный только одному человеку.
12: Они оба заботились друг о друге в течение долгого времени. И хотя Дюк не совсем понимал, что произошло с Чаком, он чувствовал, что что-то было не так. И с его помощью Чак, наконец, поднялся с постели.
11: И благодаря этому Чак смог преодолеть серьезнейшие проблемы и вернуться к нормальной жизни. В жизни столько много трудностей, которые нам приходится преодолевать.
12: Нам следует помнить стихи из Библии. В Евангелии от Иоанна, в главе 16, стих 33, говорится: «Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будет иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Всегда хорошо иметь в памяти стихи из Библии, когда приходят трудные времена. И один из лучших способов запомнить их – это с помощью наших бесплатных уроков Библии.
11: Все, что вам надо сделать для того, чтобы полностью насладиться этими уроками, которые, я уверен, доставят вам большое удовольствие, это обратиться к нам по электронной почте. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А сейчас нам пора с вами прощаться.
12: Спасибо за внимание и до скорой встречи в эфире.
3: Это был час твоего рассказа.
12: Тетушка Кэрол
11: и дядюшка Дэн
12: прощаются с вами.
11: До новых встреч!

0: Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник.
1: Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропуская. Не допускайте дня, что Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих.
0: Читайте Библию, читайте на рассвете или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета постанут близкими, желанными для вас.
1: Читайте Библию, ее святое слово научит вас, как свято в мире жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
0: Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело, когда вы одиноки, спешите к Библии по благодати сень.
1: Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг и тронет мир души, читайте Библию, она вас успокоит и шторм мучительных страданий заглушит.
0: Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий. Необъяснимые Он тайны объяснит. И сколько бы ни было вопросов сложных, на них отвечит Бог вам в шелестах страниц.
1: Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидишь, мать, себя вы, без прикрас. Вас будет словом наставлять Отец Небесный, и совершенство Сына Своего Он даст.
0: Читайте Библию, не расставайтесь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склони свои колени, пусть никогда глаза читать не устают.
1: Читайте Библию, и дьяволские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И что враг злобный для души не делал, защитой будут вам библейские слова.
0: Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценнее станет прелестей земных. И если мало вы прочли вчера, сегодня, намного более прочтите слов живых.
1: Читайте Библию, священные страницы. Читайте Библию, священные страницы. Читайте так, как алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой на свете книги нет.
0: Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша будет возрастать, чтоб волю Божью понимать. Читайте много, через Слово Божье вкушайте благодать.
1: Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам ходить по духу научиться, читайте Библию, живого Бога речь. Аминь.

Блаженны миротворцы. Зачем приходил на землю Иисус Христос, как вы думаете? Я знаю, что на этот вопрос можно дать много ответов. Например, чтобы спасти людей, чтобы верующие в Него люди имели жизнь вечную, чтобы дать надежду тем, которые отчаялись, и радость тем, кто в печали. И все эти ответы правильны. Библия говорит, что Бог во Христе примирил с Собою весь мир. Иисус Христос пришел в этот мир и умер на кресте, чтобы вековечная вражда человека с Богом прекратилась. В Библии написано, что Бог не только весь мир с Собою примирил, но и нам, верующим в Него, вручил служение и примирение. Что это значит? Это значит, что мы от имени Бога должны всем людям говорить, что они тоже могут прийти к Богу и примириться с Ним. Он сделал все, чтобы иметь с людьми мир. Осталось только прийти к Нему и просить прощения за свои грехи, чтобы примириться с Ним. Это что касается нас и наших отношений с Богом. А как же обстоит дело с нашими отношениями с людьми, со всеми, с кем мы живем, учимся и играем? Господь Иисус учил нас молиться. Помните молитву «Отче наш»? В ней есть слова «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». О деньгах ли здесь идет речь? Я думаю, что нет. Здесь Иисус учит нас прощать. Он говорит, что Господь прощает согрешения наши, только если мы прощаем людям их согрешения против нас. Поэтому Господу так важно, чтобы мы помогали людям примириться с друг другом, ведь если они не примирятся друг с другом, то не смогут получить прощение у Бога. Конечно, помогая другим мириться или еще лучше вообще не ссориться, мы и сами не должны с кем-либо ссориться, а если случится, то как можно быстрее примириться? Первый шаг к примирению всегда самый трудный, но с Божьей помощью мы его должны делать всегда. Попросив прощения, примирившись, на душе становится так легко. Прямо чувствуешь на плече руку Небесного Отца, который с радостью говорит: «Молодец, мой сын, молодец, моя дочь».

Люди, служите друг другу, кротко прощайте, как дети. Станет легко и красиво жить нам на этой планете. Ссоры, раздоры забудьте, детской любовью дышите. Радость святая искрится в детских глазах, посмотрите. Радость святая и вера жемчуга в мире дороже. Люди, служите друг другу, будьте грехам своим строже. В сердце вложите, как дети, слово великого Бога. Станет легко и приятно узкая в небо дорога.

Саул не любил Давида. Он знал, что Бог хочет сделать Давида новым царем Израиля. «Но этого не будет», — думал про себя Саул. «Я сам буду царствовать до своей смерти, а когда я умру, царем станет мой сын». Давид понимал, что Саул недолюбливает его. Кроме того, об этом рассказал ему Иоаннафан, сын Саула, с которым Давид очень подружился. «Мой отец хочет убить тебя, Давид», — сказал однажды Иоаннафан. «Я попробую убедить его не делать этого». К счастью, на этот раз Саул послушался сына. Давид очень обрадовался, узнав, что Саул послушался Иоаннафана. «Видимо, — говорил он, — царь не питает вражды ко мне». Часто теперь Саул бывал злым и сердитым. Царь знал, что Бог больше не помогает ему, что придет время, и Давид станет царем Израиля. Однажды, когда Саул сидел дома, Давид увидел, что царь очень грустен, и решил развлечь его игрой на арфе. Ведь раньше к царю всегда возвращалось хорошее настроение, когда он слышал прекрасную игру Давида. Но на этот раз, слушая игру Давида, Саул делался все мрачнее и мрачнее. Зло смотрел он на Давида и не слушал прекрасной музыки. Вдруг он схватил копье с острым наконечником и метнул в юношу. «Давид должен умереть», — подумал Саул. В последний момент Давид сумел уклониться, и копье вонзилось в стену рядом с ним. Увидев это, Давид бросился бежать от злого царя, который хотел его убить. Ночью Саул позвал к себе солдат, велел им идти к дому Давида и ждать там до утра, следя, чтобы Давид не ушел ночью из дому. Мелхола, жена Давида, увидела подходящих к дому солдат и сказала мужу: «Ты должен бежать, пока еще темно». Очень осторожно Мелхола открыла окно, и Давид бесшумно спустился на улицу. Затем он неслышно пробрался мимо солдат и ушел из города. Мелхола была очень хитрой женщиной. Когда Давид ушел, она взяла большую куклу, пошла в спальню и положила ее в постель Давида, аккуратно прикрыв ее одеялом. Затем она взяла овечью шкуру и положила ее на подушку, как будто это были волосы Давида. Наутро Саул велел привести к себе Давида. Солдаты вошли в дом Давида и сказали: «Царь ждет у себя Давида». «Мой муж болен», — ответила Мелхола. Вернувшись к Саулу, солдаты сказали ему, что Давид болен и не может прийти. «Принесите мне его в постели, чтобы я мог убить его», — закричал Саул. Солдаты опять побежали к дому Давида, но когда они вошли в спальню и сорвали с кровати одеяло, они увидели, что в постели лежит кукла, а на подушке не волосы Давида, а овечья шкура. Мелхола обманула Саула. Но знаешь ли ты, что Мелхола была дочерью Саула? Ах, как рассердился царь на свою дочь, узнав, что она помогла Давиду бежать. Быстро позвал Саул солдат и велел догнать Давида. Но Бог помогал Давиду и не давал Саулу убить его. Давид был не один. Много людей помогало Давиду скрываться от гнева злого Саула. Однажды Давид скрывался в лесу. Саул узнал об этом и пошел вместе со своими солдатами искать юношу. Иоаннафан, друг Давида, тоже был с ними. Когда отряд вошел в лес, Иоаннафан отделился от них и пошел сам искать Давида. Когда он его нашел, он сказал Давиду: «Не бойся, Бог охраняет тебя, Давид. Я знаю, что Бог сделает тебя царем Израиля, и я знаю, что мне царем не быть. Мой отец Саул тоже знает об этом, но он не хочет с этим смириться. Отцу никогда не удастся поймать тебя, ведь тебя охраняет сам Бог». И действительно, и на этот раз не удалось Саулу поймать Давида. В другой раз, когда Давид вместе со своими людьми прятался высоко в горах, Саул узнал об этом и бросился в погоню. Увидев вдалеке солдат Саула,
Давид со своими товарищами спрятался в одной из пещер. И случилось так, что Саул решил отдохнуть и зашел один в ту же самую пещеру, где прятался Давид и его люди. В пещере было очень темно, и Саул, не заметив никого, лег отдохнуть. «Давид», — стали тихо шептать его друзья, — «ты сейчас можешь убить Саула. Сам Бог позаботился об этом». «Нет», — ответил тот, — «я не сделаю этого. Я не могу убить человека, которого Бог выбрал царем Израиля». Очень тихо подошел Давид к спящему Саулу, вынул свой нож и отрезал у Саула край плаща. Затем он также бесшумно вернулся к товарищам. Через некоторое время Саул, проснувшись, вышел из пещеры. Но вдруг он услышал позади себя голос: «Мой повелитель!» Саул вздрогнул. Он узнал голос Давида. Обернувшись, Саул увидел Давида, стоящего у входа в пещеру. Юноша низко поклонился царю и сказал: «Почему ты хочешь убить меня? Ведь я же не желаю тебе ничего плохого». И Давид показал Саулу отрезанный кусок плаща. «Я отрезал его, когда ты спал. Я мог легко убить тебя, но ведь я не сделал этого», — продолжал юноша. Саул стоял потрясенный. Теперь он знал, что Давид намного лучше его. Ведь сам Саул гонялся за Давидом по всей стране, чтобы убить его, а Давид оставил его в живых. Смущенный Саул сказал: «Теперь я знаю, что ты не желаешь мне зла. И я знаю, что Бог хочет сделать тебя царем Израиля». Саул созвал своих солдат и отправился домой, обещав Давиду больше не преследовать его. Но он не сдержал своего обещания. Вновь и вновь пытался он захватить Давида в плен, но каждый раз его попытки оканчивались неудачей. Бог оберегал Давида. Прошло время. Саул умер. Израильский народ пришел к Давиду просить его стать царем Израиля, и Давид согласился. Ведь сам Бог выбрал его из всех остальных и сделал его правителем Израиля.

С помощью Божьей Давид стал царем Израиля. Израильтяне были очень рады этому и очень любили своего нового царя. Давид поселился в Иерусалиме, красивом городе, расположенном на холме. Для того, чтобы войти в город, надо было пройти через красивые тяжелые городские ворота. У Давида в Иерусалиме был прекрасный дворец. Новый царь Израиля мечтал отблагодарить Бога за то, что Бог помогал ему. Давид решил построить в Иерусалиме красивый храм, но Бог не хотел этого. Он хотел, чтобы храм в Иерусалиме построил сын Давида, когда станет царем. Тогда, позвав однажды своих слуг, Давид сказал: «Мы построим красивое святилище, перед ним будет алтарь, где священники будут приносить жертвы Господу. Но святилище не должно стоять пустым. В нем должен стоять ковчег, деревянный красивый ящик, обитый золотом. Ковчег же находился с давних пор не в старом святилище, а в доме священника, жившего недалеко от Иерусалима». Прошло время, и Бог разрешил перенести ковчег в Иерусалим. Счастливый Давид устроил большой праздник в честь перенесения ковчега. Все жители Иерусалима радовались этому событию. Вместе со своим царем они отправились за ковчегом, чтобы перенести его в свой город. Только жена Давида Милхола не пошла с ними. В ее сердце не было любви к Богу, и она осталась одна во дворце. Священники несли ковчег, а впереди них шел счастливый Давид. Они играли на музыкальных инструментах, и за ковчегом шли все жители Иерусалима, радуясь и ликуя. «Ковчег несут в Иерусалим, открывайте ворота».

думал он. Наконец шествие подошло к святилищу, и священники осторожно перенесли туда ковчег. Затем на алтаре была принесена жертва Богу, а потом начался большой праздник. Давид раздал всем по большому куску мяса и по целому хлебу, чтобы даже самые бедные могли праздновать вместе со всеми. Вечером, когда праздник закончился, и Давид вернулся во дворец, Милхола набросилась на него с упреками. «Почему ты не одел свои царские одежды? Почему ты танцевал, как самый простой человек на улице со всеми?» Давид очень рассердился на Милхолу за эти слова и сказал: «Я танцевал в честь Бога». Бог же наказал Милхолу. У нее так никогда и не было детей. Много лет правил Давид в Израиле. Не всегда поступки Давида нравились Богу. И под старость Давид понял, что совершил в жизни много плохого, и просил Господа простить ему его грехи. Бог простил Давида. Он знал, что Давид любит и почитает его. Когда Давид состарился, он объявил народу, что после его смерти царем Израиля станет его сын Соломон. Так хотел Бог. Через некоторое время Соломон стал правителем Израиля, а Давид умер. Теперь он всегда мог быть рядом с Богом на небесах. А спустя много-много лет в роду Давида родился Спаситель наш, Иисус Христос.

когда я молюсь, я прошу у Бога прощения за все, что я сделал неправильно. За то, что не слушался маму с папой. И иногда обижал своих братиков и сестричек.

Сегодня я рада приветствовать всех моих радиослушателей. И мы начинаем продолжение чтения рассказа «Книга дедушки». В один чудесный сентябрьский вечер по пыльной дороге, ведущей из города А в местечко Б, катились фургоны. Солнце уже почти исчезло за мрачным хребтом Юры, но оно еще бросало последние лучи на лазурные воды озера. При этом далекие снежные вершины гор оделись в пурпур и золото. Деревня притихла, как бы утомясь от сильной дневной жары, необыкновенной для осенней поры. Слышались лишь мерная поступь лошадей, тащившихся по дорожной пыли с опущенными головами, да изредка раздавалось щелканье кнута. Магдалина и Сира одиноко плелись пешком за фургонами. Даже не будучи уроженкой Швейцарии, девочка не могла налюбоваться чудной картиной, развернувшейся перед ней. Она наслаждалась ее прелестью, с радостью вдыхая освежающее веяние ветерка, пропитанное запахом скошенной травы и сосен. Она смотрела на озеро, на еще зеленевшие, несмотря на зной луга, на дубовый лес, стоявший справа и манивший к себе своей тенью и таинственностью. Она не могла оторвать глаз от сверкающей снегами горной цепи, окружившей озеро как бы бриллиантовым поясом и еще более подчеркивающей ее магическую красоту. Сама того не сознавая, Магдалина обладала художественной натурой. Она страстно любила природу и всегда чувствовала себя счастливее и спокойней в ее окружении. Лошади с трудом продвигались вперед вдоль дороги, окаймленные вишневыми деревьями. Становилось темно. Дорога шла незаметно в гору. Вдруг среди зелени показались коричневые и красные крыши нескольких домов. «Вот и деревня», — сказал хозяин, шедший во главе маленького каравана. «Здесь, конечно, большой выгоды нам не будет, но ввиду позднего времени мы расположимся здесь на ночь». Еще несколько оборотов колес и фургоны въехали в деревню, разделенную широкой улицей. Они проехали мимо фруктового сада, примыкавшего к господской усадьбе, ворота которой они тоже вскоре миновали. Затем хозяин увидел липу, посаженную посреди перекрестка и образовавшую там таким образом нечто вроде площади перед гостиницей, привлекавшей внимание путешественников своей белой лицевой стороной и зелеными ставнями. Здесь хозяин остановился и пошел узнать, где ему можно будет расположиться. Не особенно любезно ему указали на луг, расположенный у выхода из деревни около озера, смежный с красивой поляной, обсаженной чудными ореховыми деревьями. Почва была гладкая и удобная для походного цирка. Вскоре труппа устроилась на ночлег. Пока Юдив варила суп, группе цыган подошел добродушный на вид господин среднего возраста и с любопытством стал их разглядывать. Магдалина села в сторонке, она играла с Сиром, бросая ему маленькие сломанные веточки, камни и все, что ей попадало под руку, заставляя его все это приносить ей. Умное животное, прыгая, возвращалось к Магде с брошенными предметами. Незнакомец, по-видимому, заинтересовался этой игрой. Он следил за каждым движением собаки, явно любуясь ею. Между тем, хозяин налаживал цирк. Распряженные лошади свободно паслись на короткой и жесткой траве. Беречина с серьезным видом чистил своих пони, принес им воды и послал на ночь солому. Несколько мальчиков под предлогом оказания помощи толкались возле Юдифи, надеясь получить что-нибудь. Она развела большой огонь, над которым повесила на двух вбитых в землю кольях большой котел. Туда
вылила содержимое нескольких горошков и принялась всю эту смесь размешивать деревянной ложкой. Вечер проходил, как сотни других, пережитых Магдой с трупой. Наконец наступила ночь. Чудная осенняя ночь, прохладная, прозрачная, тихая. Цыганский табор представлял из себя живописное зрелище. Поддерживаемый все время маленькими помощниками Юдифи, огонь разгорался все ярче и ярче в темной ночи. Подобно фантастическим теням, мужчины и женщины ходили взад и вперед перед огнем, освещавшим неровным светом их загорелые лица. Господин, наблюдавший за цыганами, сидел все на том же месте. Однако теперь он был не один. Все дети деревни, а их оказалось немало в местечке Б, собрались вокруг него. Они с удивлением смотрели на цыган, подталкивая друг друга локтями и смеясь всякий раз, когда Юдиф, поднимая вверх ложку, произносила, обращая к своим спутникам, отрывистые слова на незнакомом языке. Или же когда хозяин отдавал какое-либо приказание своим звонким и решительным голосом. Магдалина и Сира приблизились к походному лагерю. В ожидании ужина девочка села на одну из ступенек фургона, служившей ей спальней. Она была вне круга, освещенного пламенем костра, и потому оставалась незаметной. Но Сира, любивший тепло, улегся у огня и, моргая глазами с видом философа, вглядывался в пламя. Время от времени он, как бы находя, что огонь слишком жаркий, открывал свою красную пасть, глубоко вздыхал и отодвигался от костра, чтобы вскоре опять вернуться на свое место. Хотя все его недолюбливали, но все-таки оставляли в покое, и этим он был обязан своим белым острым зубам. Сидя на пне, хозяин весело разговаривал с цыской. Вдруг он услыхал обращенные к нему слова, заставившие его обернуться. «У вас чудная собака, друг мой!» Протяжно произнес незнакомец, о котором мы уже упоминали. Хозяин встал и недоверчиво, хотя и не без некоторого любопытства, поклонился незнакомцу. «Вы, видно, очень дорого цените вашу собаку». «Да, сударь, это редкое животное, и оно прекрасно обучено», — развязно ответил хозяин. «Вы не согласились бы продать ее?» Юдиф быстро взглянула на своего сына. Поняв ее многозначительный взгляд и убежденный, что Магдалины нет поблизости, он нагло ответил. «Почему нет? У меня есть другие собаки. Не такие, правда, хорошие, но не менее полезные. Если вы предложите за нее хорошую цену, я не прочь ее вам продать». «Сколько же вы за нее хотите?» Хозяин назначил высокую цену. Незнакомец немного поторговался для вида, и, наконец, они сошлись на цене в 50 франтов. «Могу я прямо сейчас взять собаку с собой?» – спросил покупатель. «Вы проводите меня до дому, и я заплачу вам деньги». Хозяин готов был согласиться, но его остановили два о чем-то горячо спорящих голоса. То были Магдалина, в страхе бросившаяся освобождать своего друга, и Циска, перехватившая ее на пути. У молодой цыганки была железная рука. Напрасно порывалась Магда вырваться от нее. «Отпусти меня! Это моя собака! Я не хочу ее продавать!» «Молчи, или я прибью тебя!» — кричала Циска. «Это тебе не касается!» Хозяин понял, что следует положить конец этой сцене, чтобы скрыть ее от незнакомца. Он встал так, чтобы заслонить с собой споривших девушек, и тихо сказал покупателю. «Одна маленькая девочка очень привязана к собаке, и так как она в эту минуту здесь, я не хотел бы причинить ей горе. Приходите завтра в 8 часов, и пока она будет занята выполнением своей роли на сцене нашего театра, я передам вам собаку или приведу ее к вам». «Хорошо», — сказал довольным тоном незнакомец. «Я вернусь завтра в 8 часов вечера». «Прощайте, мои милые», —
С этими словами он удалился. Тихим шагом, приласкав по дороге Сиру, позволившего себя погладить. Пока хозяин провожал незнакомца, Магдалине удалось наконец вырваться из рук Циски. Одним прыжком она очутилась между хозяином и собакой. Она была бледна, ее глаза метали молнии. «Вы не имеете права продавать Сиру! Он принадлежит мне!» С твердостью произнесла она. «А кто тебе говорит, что я хочу продать?» Рассмеялся хозяин. «А разве ты не видишь, что барин ушел?» Магдалина не слышала конца разговора, поэтому она не знала, что и подумать. Ее инстинкт, однако, подсказывал ей не доверять хозяину. Она в нерешимости посмотрела на него. «Но вы мне обещаете не продавать его?» «Он не принадлежит вам». Хозяин пожал плечами и недружелюбно посмотрел на нее. «Ты забываешься, девочка», — сказал он свойственным ему резким голосом. «Помни, что вас обоих я взял к себе из милости, и что если твое злое животное позволяет себе рычать и кусаться, то я оставляю за собой право избавиться от него, не спрашивая на то твоего разрешения. Теперь убирайся и оставь меня в покое». «Да-да», — проворчала Юдив, — «и чем дальше, тем лучше». Злая женщина, она ничего не забыла. Магдалина поняла, что если ее оставили в покое на несколько дней, это не мешает им впоследствии выместить на ней злобу. Она ушла в сильном огорчении, держа Сиру за ошейник и опасаясь, что его у нее отнимут. «Больше он от меня не отойдет», — говорила она себе. «Я ни на минуту не выпущу его из виду». Несмотря на мучивший ее голод, она предпочла остаться на этот раз без супа. Беречина, проходивший мимо нее со своей порцией ужина, увидел ее сидящей за фургонами и обеими руками обнимавшей Сиру. Ее взгляд горел негодованием, губы были сжаты. Он остановился перед ней. «Разве ты забыла, что пора ужинать?» Девочка покачала головой. «Так чего же ты не идешь за супом? Не мучь себя! Так как из-за собаки, ведь этим ты горю не поможешь!» «Ты уверен, что хозяин не продаст ее старому господину?» Беречина, слышавший весь выше приведенный разговор, не знал, что сказать. Ему было жаль Магдалину, и в то же время он не хотел ее обманывать. «Не думай об этом и ешь суп!» — сказал он, наконец, ставя на колени ребенка свою красную глиняную миску. Магдалина с благодарностью посмотрела на него. «О, благодарю!» — сказала она. «А ты, Беречина, останешься без ужина!» В ответ на это Беречина свистнул особым, свойственным его образом. «Ну, старуха даст мне еще несколько угодно порций супа!» Она ко мне благоволит с тех пор, как я ей сказал, что она очень хорошо сохранилась для своих лет. Конечно, на самом деле я этого не нахожу», — прибавил клоун с комической гримасой, заставивший Магдалину засмеяться. «Но», — продолжал шутник, — «когда хочешь беречь свой желудок, необходимо быть в хороших отношениях с кухаркой. Ты еще не научилась этому, девочка, и поэтому тебе не везет. Это жаль, потому что ты маленькая девочка. Года через 3, — прибавил он, выразительно прицокивая, — ты сделаешься достойной соперницей той». Неизвестно, сколько еще времени продолжался бы говорить Беречина. Болтливость Беречина была, несомненно, одним из главных талантов клоуна. Если бы Магдалина не кончила свой ужин, не забыв поделиться им по-своему обыкновенно с Сиром, и не протянула бы Беречина пустую миску, еще раз поблагодарив его. «Хорошо, хорошо, не благодари столько раз, я пойду загляну в котел», — сказал Беречина. «А ты, Магда?» — продолжал он шепотом. «Береги свою собаку, особенно завтра вечером». Затем он ушел, посмотрев на нее выразительным взглядом. Оставшись одна, Магдалина предалась своим мыслям. Она столько пролила слез в течение своей короткой жизни, что они уже не текли так легко из ее глаз,
но беспокойство овладело ее сердцем. Она многое перенесла от акробатов. Пора было положить этому конец. Несправедливое отношение к ней хозяйки и Юдифи много раз возмущало ее, но этот удар особенно поразил ее сердце. Ей предстояло потерять своего последнего друга. Этого она не могла допустить. Все ее существо протестовало при мысли покинуть верного друга дедушки, своего верного друга, отдав его незнакомому человеку, который, возможно, не будет его любить и не будет о нем заботиться. О нет! Собака была для нее единственным сокровищем. Для этого же господина она не имела большого значения. Значит, Сира был бы несчастен. Да как она будет жить без него? Она даже подумать об этом боялась. Во что бы то ни стало, собаку следовало спасти. Но как? Это был трудный вопрос, который занимал все мысли маленькой Магдалины. Но решение не находилось. Девочка ясно сознавала только то, что у нее хотят отнять Сиру. Ничего другого не приходило ей на ум. Пришло время ложиться спать. Девочка уложила собаку возле себя. Несмотря на насмешки Циски, объявившей, что она не желает спать в соседстве, но когда молодая цыганка, сопровождая слова действием, хотела выгнать собаку из фургона, Магдалина вмиг загородила ей выход. «Не тронь его, Циска!» — сказала она спокойным голосом, в котором слышалась скрытая угроза. «Он тебе ничего не сделает. Оставь нас в покое только на одну ночь». Во взгляде ребенка было что-то, что поразило молодую девушку. Она почувствовала, что на этот раз лучше уступить. «Хорошо, на сегодня я согласна», — проворчала она наконец. «Но больше не смей приводить ее в мою комнату». Магдалина ничего не ответила. Она легла на свой тюфяк и обняла пуделя, прошептав: «Завтра, да, завтра, друг мой, мы не будем больше их стеснять нашим присутствием. Увы, где мы будем? Кто примет нас к себе?» И две крупные слезы скатились на шею Сири, который в знак утешения слизнул своим розовым языком щеку девочки. Магдалина долго не могла заснуть. Когда сон, наконец, смежил ее веки, кошмары не давали ей всю ночь покоя. Она почти обрадовалась наступлению утра, хотя действительность для нее была неутешительнее снов. Сира смотрел на нее весело и дружелюбно, виляя хвостом. «Я спасу тебя! Непременно спасу!» — шептала девочка ему на ухо. «Я ни за что не отдам тебя тому старому господину». На этом, дорогие детки, мы заканчиваем сегодня чтение нашего рассказа «Книга дедушки». Завтра мы опять встретимся и продолжим чтение. Оставайтесь с Богом. До встречи!

Молитва перед сном. Хочу, чтоб сны приснились светлые, чтоб улыбалась мне луна. Прошу тебя, Спаситель, искренне, услышь с небес свое дитя. Хочу, чтоб мама не состарилась, хочу, чтоб папа не болел. Хочу, чтоб завтра, по желанию, на крышу аист белый сел. Хочу, чтоб я с собой, Господь, не расставалась никогда. Чтоб за окном шумели топлые, горела Божья звезда. Хочу, чтоб тени не тревожили, пусть страхи навсегда уйдут, и звезды в небе хороводами ночью песни пускай поют. Прими мою молитву слабую, а мне пошли духовный сил. Хочу, чтобы ты меня за шалости, за этот день, за все простил. Аминь.

Почему мы не слышим друг друга порой? И не можем понять боль другого и нужды? Почему голос ближних, как звук за горой? Почему нашим душам усилия чужды? Это все от того, что в себя лишь глядим, и себя только любим, себе пользу ищем. Потому что идет эгоизм впереди, потому что сердца для добра часто нищи. Понимание — начало согласия людей. Понимание — та нить, что сердца соединяет. Понимание — единство шагов и идей. Понимание — весь холод души отменяет. Понимать — это значит другим дорожить. Мы все вместе живем на земле не случайно. Понимать — значит нуждами ближнего жить и ценить красоту человеческой тайны. Лишь любовью спеши всех людей обнимать, чтобы сбросить с души эгоизма пороки. Если хочешь любить, научись понимать всех людей, постигай Иисуса уроки.

Да чего же людно на улицах Иерусалима? Одни везут по городу тележки, полные тяжелых камней, другие несут на плечах огромные балки, третьи несут доски. В Иерусалиме строится храм Божий. Но не царь Давид строит его. Давида уже нет в живых. Сын его, Соломон, правит Израилем. Это Соломон строит красивый храм Богу. Соломон очень мудрый царь. Мудрость дал ему Бог. Все жители Израиля знали, как мудр царь Соломон, и очень гордились своим правителем. Поэтому, когда Соломон решил строить храм, все с радостью принялись за работу. Ковчег все еще стоял в святилище, которое когда-то построил царь Давид. Но ковчег должен был быть перенесен в храм, как только его выстроят. За 7 лет был построен очень красивый храм. Теперь священники могли взять ковчег из святилища и перенести его в чудесный храм. В честь завершения постройки храма был устроен праздник. Священники принесли жертву Богу, а царь Соломон в молитве просил Господа не лишать Израиль своей милости. Соломон просил о помощи, если на Израиль нападут враги, если наступит неурожайный год в стране, если на народ обрушатся болезни. Прости нас, Господи, за грехи наши. Прости нас, если мы не всегда слушали голос Твой, молил Соломон. Бог услышал молитву Соломона. 7 дней длился праздник. А затем счастливые люди вернулись домой. Несколько позже Соломон построил себе красивый дворец. Все, кто видели его, говорили, что нет более прекрасного здания. Трон Соломона был из чистого золота, а солдаты, которые стояли около трона, были одеты в золотые доспехи. Слухи о мудрости царя Соломона распространились по всему свету. Часто люди из других стран приходили к Соломону за советом. Дошли слухи о мудрости царя Соломона и до царицы Савской. Которая решила отправиться в Иерусалим и убедиться самой, насколько эти слухи правдивы. Длинные караваны верблюдов везли дорогие подарки для Соломона. Золото, драгоценности, благовония. Соломон очень радушно встретил царицу Савскую, показал ей весь дворец и храм Божий. Царице все это очень понравилось. Но больше всего ей хотелось узнать, действительно ли Соломон такой мудрый, как говорят о нем люди. Поэтому царица задала Соломону много таких трудных вопросов, на которые почти никто не знал ответа. Для Соломона же эти вопросы не представили ни малейшего труда. «Люди мне говорили о твоем богатстве и о твоей мудрости, Соломон, но я вижу, что и половины не рассказали мне люди. Все здесь, как я вижу, гораздо богаче, а сам ты во много раз мудрее, чем говорят все», — почтительно произнесла царица Савская. «Да будет благословен Господь, Бог твой, который сделал тебя царем Израиля». На прощание Соломон сделал царице дорогие подарки, и караван верблюдов повез их в ее далекую страну. Царь Соломон был очень мудрым человеком. Но и он часто совершал грехи. У Соломона было много жен, и происходили они из разных стран. Но самое плохое было то, что Соломон разрешал своим женам поклоняться идолам. Более того, он построил в Иерусалиме много маленьких храмов, чтобы его жены могли там приносить жертвы своим идолам. Иногда он даже сам ходил вместе с женами в эти храмы. И Бог наказал Соломона за его грехи. Государство Израиль распалось на 2 части. В одной из них царем стал сын Соломона, а другой правил царь Ахав.

Не будь трусишкой. У меня, дружок, есть мишка. Он боится, он трусишка. От котенка он бежит и от курицы дрожит, объяснила мама мишке. Смелым должен быть малышка. Ты не будь как слабый трус, защитит тебя Иисус.

Я приветствую всех моих радиослушателей, и мы продолжаем чтение книги «Книга дедушки». Наступила суббота. Походной цирк готовился к вечернему представлению, вызывая великую радость деревенских мальчишек, которые, освободивших от школьных занятий, то и дело прибегали посмотреть на таинственное приготовление к представлению, возвещенному еще утром при звуках дудки и кастанье. Напрасно Магдалина все утро искала случая исчезнуть, за нею следили. Ею начинало овладевать беспокойство. Она не знала, на что ей решиться, как вдруг раздался раздраженный голос Юдифи, которая искала и не находила поварят. «Куда же они делись?» – ворчала она. «Конечно, они прячутся где-нибудь, когда они нужны. Я не могу уйти отсюда, а между тем мне нужно молоко». При этих словах ее взгляд упал на Магдалину, сидевшую на старом пне. «Если бы хоть одна дрянная девочка годилась на что-нибудь полезное!» Процедила она сквозь зубы. Магдалина встала и после некоторого колебания подошла к Юдиф. «Не могу ли я исполнить какое-либо поручение?» Спросила она тогда, как сердце ее замирало от страха и надежды. Юдиф посмотрела на нее с презрением. «Сумеешь ли ты пойти купить горшок молока?» Грубо спросила она. «Конечно», — ответила Магдалина, принимая из рук старухи жестяной кувшин, предназначенный для этого питательного напитка. «Вот, возьми деньги. Я думаю, что тебе хватит этого. А главное,

Рука в 1000 раз сильнее Юдифи, готова оказать ей помощь. Магда шла скорым шагом. Сира неотступно следовала за ней. Лишь только достигнув угла улицы и убедившись, что зоркие глаза цыганки не могли ее больше видеть, она поставила кружку на выступ стены и принялась рассматривать окружавшую ее местность. Она чувствовала, что ее решительный час настал. Сердце у нее сильно билось. Она со страхом вглядывалась в каждого из проходящих мимо нее людей. Ей казалось, что все ее планы можно было бы прочесть на ее лице, и что люди донесут на нее. Куда идти? Где скрыться? С тоскою задавала она себе эти вопросы, идя по улице, по обеим сторонам которой возвышались опрятные домики и ухоженные сады. Вот она и перед описанной нами гостиницей. Немного далее красивый бассейн, вода из которого стекает по 6 желобам. Около бассейна толпились прачки, перебрасывая громкими шутками, которые заглушали шум падающей воды. Тут же чисто одетые хозяйки с засученными рукавами и белыми передниками мыли в воде овощи, купленные ими в воскресенье, или же чистили кухонную посуду. Магдалина прошла мимо кумушек, поглощенных своей болтовней и не заметивших ее. Немного далее, направо, девочка увидела перед собой маленькую деревенскую церковь, закрытую наполовину липовой аллеей. Когда Магдалина приблизилась к церкви, начали звонить в колокола, созывая на богослужение. Она поднялась на 4 или 5 ступенек, ведущих во двор, который был огражден покрытым травой забором. Сама церковь необыкновенно простая, отличалась, однако, красивой дверью в готическом стиле, украшенной по бокам изваяниями из желтоватого камня, из которого была построена церковь. Низкая и широкая колокольня не отличалась изящностью. Голубой циферблат часов не гармонировал с зелеными ставнями единственного окна башни. Но в общем церковь была живописна, оригинальна и, конечно, милая сердцу людей, родившихся и выросших под звон ее колоколов. Бедная, одинокая девочка подошла к широко раскрытым дверям. «Не войти ли сюда?» — спросила она себя. «Не Божий ли это дом? Разве у меня нет крова? Попробую здесь укрыться. Наш Небесный Отец непременно сохранит меня. Хозяин не будет здесь меня искать». Продолжала она размышлять, бросая вокруг себя боязливый взгляд и вступая на паперть церкви. Действительно, она была одна. Она робко вошла. Направо от двери она увидела темный угол, куда были поставлены лишние скамейки, подставки и тому подобные вещи. В глубине находилась ведущая на колокольню лестница. Здесь и укрылась сиротка от нескромных взглядов. Она забилась в уголок, защищенный старым пюпитром. И вот она в безопасности. Рядом с ней сел Сира. Пес недолюбливал звона колоколов и начал тихонько подвывать. Но Магдалина зажала ему пасть своей маленькой ручкой. И к моменту, когда в церковь вступал пастор в сопровождении служителей, она успокоила его. Не отправившись еще от своего волнения, Магдалина была не в силах вникать в богослужение. Ясные, отчетливые слова пастора долетели до нее, но она не слышала их. Все ее мысли были обращены одним желанием – остаться незамеченной до отъезда труппы актеров, которая, она это знала, уезжает завтра на рассвете. «Уедут ли цыгане или будут ее искать? Кто знает?» – говорила она себе. «Они способны и остаться здесь, и тогда, может быть, они найдут меня». «О, Боже!» – прошептала сиротка. «Жалься надо мною! Сохрани меня! Не допусти,

0: чтобы эти злые люди нашли меня в твоем доме.
1: Успокойся, дитя. Бог, которому ты взываешь, никогда не покидал тех, которые отдают себя в его руки. Только жди и верь. Служба кончилась. Дрожащая от волнения, Магдалина видела, как в двух шагах от нее прошел старый звонарь, медленно спустившись с колокольни по ветховой лестнице. Он и не подозревал, что среди всякого рода обломков, собранных в темном углу, пряталось человеческое существо. Он выпустил из церкви прихожан, пастора и, наконец, вышел сам. И Магдалина услышала, как ключ повернулся в замке. Теперь она испытала чувство радости при мысли, что она спасена, хотя в данную минуту она была заперта в церкви. Было около 4 часов дня. Солнечные лучи еще освещали церковь, пробиваясь через обращенное на запад окно. На зеленых занавесях, на пустых скамьях и на только что отделанной кафедре, которой немало гордились жители этой деревни, переваливались золотые потоки. Опасаясь нового появления звонаря, Магдалина не решалась покинуть свое убежище. На церковных часах пробило 5, 6, наконец 7 часов. Девочка оставалась неподвижной, прижимая к себе голову собаки. Какое-то оцепенение овладело ею. Время тянулось бесконечно. К тому же ничем не нарушимая тишина, царившая под этими сводами, и постепенно сгущавшаяся тьма начинала угнетать Магдалину. Она не была боязливой девочкой, но кто не почувствовал бы себя жутко в полном одиночестве в таком месте, где малейший звук сопровождался глухим, таинственным гулом. По мере приближения ночи мужество покидало Магдалину. Она спрашивала себя, как она переживет ночь под этими мрачными сводами. Голод начинал мучить ее. Чтобы чем-нибудь утолить его, она пошарила в своем кармане и нашла там корку хлеба, которую разделила с сиром. Но это было так мало, а больше у нее ничего не было. Вывернув свои карманы в поисках оставшихся крошек, Магдалина положила руку на свое сокровище, не покидавшее ее с тех пор, как она задумала бежать. Да, книга дедушки была с ней, и, прижимая к себе, она почувствовала радость от сознания присутствия друга, ограждавшего ее от всякого зла. Постепенно страхи ее рассеялись, и вскоре маленькая сиротка уже спала в доме своего небесного отца. Громкий лай сиры прервал ее сон. Через мгновение открылась дверь, и старый звонарь с фонарем в руке остановился, недоумевая, откуда может ночью попасть собака в здание, наглухо закрытое со всех сторон. Желая унять собаку, Магдалина бросилась вперед и задела прислоненную к стене скамейку, которая с шумом упала на пол. Растерявшийся старый звонарь испуганно воскликнул: «Кто там?» Несмотря на свой престарелый возраст и то, что он многое пережил на своем веку, его голос слегка дрожал. Испугавшись не менее его, Магдалина осталась неподвижной, закрывая обеими руками пасть грозного рычащего сира. Остановившись на пороге, церковный страж не знал, идти ли ему вперед или спасаться от невидимого врага. Наконец ему стало стыдно, что он поддался страху. «Никогда я еще не дрожал перед опасностью. Не будь трусом, Людовик. На 60-м году своей жизни надо посмотреть, что означает весь этот шум. Верно, какая-нибудь собака забралась в церковь». Пробормотав это в полголоса, Людовик, подняв свой фонарь, осторожно приблизился к месту, где раздался шум. При слабом огне фонаря Он увидел перед собой два больших черных глаза на бледном детском лице, взгляд которых выражал мольбу и отчаяние и напоминал взор затравленного охотником зверя. Затем он разглядел и собаку, имевший одновременно грозный и добродушный вид. Звонарь остановился в удивлении. «Что ты тут делаешь?» – спросил он наконец. «Как ты сюда попала?» Магдалина дрожала всем телом. Она сложила в мольбе руки. «О, сударь, сделай мне милость! Жалься надо мною, не гоните меня! Позвольте мне остаться здесь, иначе злые люди опять возьмут меня к себе!» Отпущенный на свободу Сира подошел к Людовику, обнюхав его, звонарь попятился назад. «Собака у тебя злая?» Получив отрицательный ответ, он приблизился к девочке и начал обстоятельно обо всем ее расспрашивать. Та рассказала все, ничего не утаив. Если в первую минуту грубый голос сторожа и напугал ее, то теперь открытое и доброе выражение его лица возвратило ей мужество. Внутренний голос подсказывал ей, что ему она может доверять. «Так ты, значит, одна, одинешенька, без родителей, без друзей?» «У меня нет никого на свете, кроме Сиры», — сказала она, с любовью гладя собаку. Собака, тщательно обнюхав звонаря и, видимо, удовлетворившись этим, села перед двумя собеседниками и смотрела на них, виляя хвостом. «Да ты, кажется, хорошенький песик», — сказал Людовик, нагибаясь, чтобы поласкать Сиру. «Но, однако, тебя, видишь ли, мало для счастья. Люди нуждаются в общении с человеком. Хотя, — прибавил он в раздумье, — случается, что люди бывают грубее вас, животных». «Ну что же это?» — я воскликнул с живостью. «Мои часы уже давно показывают 10, а я и забыл позвонить. Мне надо скорее взобраться на колокольню, а потом я спущусь, и мы подумаем, что с тобой делать». Мысли старого звонаря, взбиравшегося по узкой лестнице на башню, не были радостны. «Только этого не доставало», — вздыхал он. «Еще одну бедную придется содержать нашей церкви, а у нас и без нее много брошенных детей. Всюду такая масса ребят. Куда ее деть, эту девочку? Что скажет Сюзетта?» Мучаясь этими мыслями, звонарь потянул веревку. Мы не решились бы утверждать, что звон колоколов, вдруг нарушивших ночную тишину, отличался на этот раз обычной равномерностью. А кончив звонить, Людовик не спеша спустился вниз и, сойдя с лестницы, остановился перед Магдалиной, ожидавшей его со смешанным чувством страха и надежды. «Что с тобой делать?» — произнес он неуверенным тоном, как бы говоря сам с собой. «Не можете ли вы меня до утра оставить здесь?» «Тебя оставить здесь? Тебе не будет страшно?» «О, нет! Мне гораздо страшнее мысль попасть снова к акробатам!» Дрожа ответила она. «И мне не хотелось бы уходить из церкви до их отъезда!» Людовик немного подумал. «Ты, пожалуй, права», — сказал он наконец. «Оставайся спокойно в этом углу. В 3 часа ночи я снова приду звонить в колокол, но это тебя, конечно, не испугает. Завтра я пойду в ту сторону, где стоит походной цирк, и когда узнаю, что он уехал, я извещу тебя. Итак, не бойся и поспи, если можешь». Приветливо улыбнувшись девочке, звонарь исчез. Магдалина ободрилась. Она уже не чувствовала себя такой одинокой. Вскоре она опять заснула крепким сном. Что касается Людовика, то он тоже немало пережил в своей жизни. Выйдя из церкви с фонарем в руке, он направился к низкому и узкому домику, привлекательного вида, окруженному маленьким садом. В нем, помещалась лавка. В эти вечерние часы она была закрыта, по крайней мере, казалась закрытой, потому что Людовик без труда открыл одну половину скрипучей двери и исчез в доме. Все погрузилось опять в тишину. Однако в одном из домов горел огонек, и если бы нашелся человек, подслушавший у окна, он услышал бы голоса двух оживленно разговаривающих людей, задержавшихся с беседой до поздней ночи. Войдем, слушатель, в этот домик и познакомимся поближе с обитателями этого скромного жилища. На этом, дорогие мои радиослушатели, мы заканчиваем сегодня чтение нашего рассказа. Встретимся завтра и продолжим наше чтение. С Богом, дорогие!

0: Вопрос, ответь мне, друг, грустно стало мне в пути, радость потерялась вдруг, где же мне ее найти?
1: Я нахожу всю радость в Боге, в моем Спасителе Христе. Идет со мной Он по дороге, по этой жизненной тропе. Моя же радость в мелочах, в таких, как папина молитва, и в теплых и маминых словах, когда со мной она открыта. Я радуюсь моей семье, ее Господь мне подарил. Мы ходим в церковь вместе все, Бог нас с собою соединил. И я люблю, когда тепло в объятиях Иисуса моего, когда в сердечке так светло, тогда и счастье велико. И о моей я радости скажу, она чудесна и прекрасна, когда к Иисусу я спешу, проходит будто холода.
0: Теперь понятно, где ее найти. Она везде и всюду просто. Она идет со мною по пути, вперед все ближе, к ясным звездам.

0: Линда сидела с мамой на кухне. Она давно искала возможности поговорить с ней наедине. «Мама, а что надо делать, чтобы приобрести больше друзей?» – спросила Линда.
1: «У меня, конечно, есть подруги, но это не то. Я хотела быть такой, как Маргарита Реймер. С ней все дружат. Она всегда придумывает что-то интересное, знает множество веселых историй. Она всегда и везде в центре внимания».
0: «Ты хочешь сказать, что Маргариту все любят?» – спросила мама.
1: «Да»,
0: – кивнула Линда. «Она всегда такая жизнерадостная и остроумная, и такая красивая». Линда запнулась. Мама посмотрела на нее с печалью.
2: «И ты завидуешь ей?»
1: «Ну, не то, что завидую», –
0: Линда помолчала.
2: «Разве это плохо, иметь много друзей?»
0: «Нет, это очень даже неплохо. Если девочка ведет себя так, что окружающим приятно и легко рядом с ней, это прекрасно. Но часто девочки стараются обратить на себя внимание для того, чтобы ими все восхищались. Они любят лесть и похвалу, а замечаний или подсказок не переносят. Скажи, Маргарита со всеми приветлива или она кого-то унижает?»
1: «Она нередко груба», – подумав, сказала Линда. «Девочки должны подстраиваться под нее, чтобы она их не унижала».
0: «Вот видишь, это как раз то, о чем я говорю. Мне совсем не хочется, чтобы ты в этом была похожа на Маргариту. И вообще хочу тебе сказать, что девушке-христианке нужно стремиться не к популярности, не к тому, чтобы быть самой привлекательной и красивой. Знаешь, что об этом написано в Библии?»
1: «В притчах».
0: Мама кивнула и процитировала. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот какими мы должны быть. Такие люди нравятся Богу. Таким Он благоволит. А кто пытается найти похвалу и одобрение у людей, обязательно разочаруется. Я расскажу тебе про двух девочек, с которыми мы учились в старших классах. Одну звали Глория. Жизнерадостная и общительная, она всегда была душой компании. Ее красота и живой ум привлекали к ней всех. Я знала, что Глория не со всеми была добра, и учительница часто делала ей замечания по этому поводу. И все же я завидовала ей. Мне казалось, что у нее даже имя какое-то необычное. Другую девочку звали Дора. Некоторые с пренебрежением называли ее святошей, потому что она во всем старалась поступать правильно. Только дети из младших классов любили ее и часто обращались к ней за помощью, когда их обижали или у них что-то не получалось. Дора обратилась к Господу, когда училась в 7 классе, и каждый мог сказать, что она настоящая христианка. Она была скромной и неприметной, и это украшало ее. А Глория вела себя обычно шумно, громко смеялась, и если вблизи были мальчики, старалась обратить на себя их внимание. Прошло время. Мы выросли. Глория очень рано вышла замуж, но вскоре развелась. Она стала несчастной и одинокой. А Дора вышла замуж за проповедника. Еще в подростковом возрасте она избрала верный путь в своей жизни и теперь пожинает добрые плоды. Я вновь и вновь убеждаюсь в том, что без Бога люди глубоко несчастны, какими бы богатыми и красивыми они ни были. Только с Господом возможно настоящее счастье. Действительно, тот, кто боится Бога, достоин хвалы.
1: «Ты думаешь, с Маргаритой будет то же, что и с Глорией?» – спросила Линда, когда мама замолчала.
0: «Надеюсь, что нет. Родители направляют Маргариту на верный путь. Думаю, она скоро поймет, как неразумно ведет себя.
1: Вы должны знать, что привычки, которые вы приобретаете в этом возрасте, сильно повлияют на вашу будущую жизнь. Линда задумалась, неужели и для нее пришло время выбирать, каким путем пойти? Оказывается, сегодняшние привычки и привязанности могут сделать ее такой, какой она хотела бы стать. Сердце Линды забилось чаще, когда она подумала о том, что ей хотелось бы быть такой, как ее мама, доброй, любящей, богобоязненной, способной сделать все, чтобы в доме было уютно и радостно. Конечно, это не так просто. Всему этому надо научиться, надо пройти серьезную школу. Но ради такого прекрасного будущего стоит постараться.

покой. Откроем Библию, прочтем, как мир Бог сотворил. День первый светом облечен, а твердью разделил он воды. Это день второй. Затем на третий день морями занят Бог, землей и зеленью на ней. В четвертый солнце и луна, и мириады звезд, а в пятый рыба поплыла, пернатых день принес. Шестой животный мир велик, и как делам венец, над всеми человек возник. Так пожелал Творец. К седьмому дню дела свои Господь наш завершил. В седьмой день от трудов почил и день сей осветил. Субботу помнить, чтить покой. Так заповедь гласит. Израилю покой земной Бог соблюдать велит. Церкви Христа покой иной дарует благодать. Воскресный день, небес покой, в нем будем пребывать. И в Доме Божьем в этот день мы молимся, поем и знаем, что покоя сень лишь во Христе найдем.

Пророк Илья. После разделения Израиля на два государства, большей его частью правил царь Ахав вместе со своей женой Иезавелью. Но ни Ахав, ни Иезавель не любили Бога и не служили ему. Ахав поклонялся идолу Ваалу и построил много жертвенников ему по всей стране. Большинство жителей страны тоже забыли Господа и стали вместе со своим царем служить идолу. Видя все это, Бог послал в страну пророка Илью, чтобы тот напомнил людям об их грехах. Придя во дворец Ахава, Илья передал царю слова Бога: «Пока пророк Илья не вызовет дождь, ни одна капля воды не упадет на землю». Так и произошло. В стране не было больше дождей. Наступила засуха. Погибли все растения и деревья. Солнце выжгло траву. Животным стало нечего есть. В стране наступил голод. Только в больших реках еще оставалась вода. Люди приходили туда, чтобы напоить скот и напиться самим. Но Бог не хотел, чтобы его слуга, пророк Илья, страдал от голода и жажды, как другие жители страны. Поэтому Бог сказал Илье: «Скройся у реки Харав. Там у тебя будет достаточно воды, а еду тебе будут приносить каждый день вороны». Илья сделал так, как велел ему Бог. Когда пророк пришел на реку Харав, он увидел, что к нему летят большие черные птицы. В своих клювах вороны несли еду для Ильи. У одного в клюве был хлеб, у другого — мясо. Подлетев к Илье, они положили еду аккуратно на землю рядом с пророком и полетели дальше. Каждое утро и каждый вечер прилетали к Илье вороны и приносили ему еду. Это Бог заботился о пророке. Вороны сами тоже были голодными, но они никогда не ели хлеб и мясо, которое они несли в своих клювах для Ильи. Но прошло время, и вода в реке Харав высохла. Тогда Бог велел Илье идти в другую страну и поселиться в доме у одной вдовы. Придя в город Сарепту, Илья поселился в доме, который указал ему Бог. Женщина, к которой пришел Илья, жила вместе с сыном и была очень бедна. Когда Илья пришел к ней, в доме почти не было еды. Осталось только немного муки и масла, чтобы испечь один хлеб. Но женщина сразу же пошла на кухню, чтобы испечь этот хлеб и накормить пророка. И тут произошло чудо. Женщина испекла хлеб, но муки в катке не стало меньше, и масла в кувшине осталось ровно столько, сколько было и раньше. Так было каждый день. Женщина пекла хлеб для Ильи, для себя и своего сына, а мука и масло не убывали. Это чудо сотворил Бог. И вдруг случилось большое горе. Сын женщины заболел и через несколько дней умер. Безутешно плакала женщина, держа на коленях тело умершего ребенка. Илья видел это и решил помочь женщине. Он взял тело мальчика, принес к себе в комнату и положил на кровать. Затем встал на колени и начал молиться Богу. «Господь Бог мой, дай этому ребенку снова жизнь», – просил Илья. И Бог услышал молитву своего слуги. Мальчик ожил, и Илья отнес ребенка к матери. Увидев своего сына живым, обрадованная женщина воскликнула: «Теперь я знаю, что ты пророк и что ты прислан нам Богом». Долго жил Илья в Сарепте, но однажды Бог велел ему вернуться к царю Ахаву. Ахав был очень зол на пророка Илью.
Царь считал, что Илья виноват в том, что в стране так долго нет дождей. Он приказал схватить пророка и убить его. Всюду солдаты искали его, но не могли найти. И вдруг Илья сам пришел к царю. Он не боялся Ахава и, придя во дворец, сказал: «Если ты хочешь, чтобы засуха кончилась, ты должен вместе со всеми жителями страны прийти на гору Кармил. Пусть пророки Ваала тоже придут туда. Там вы увидите, кто настоящий бог – Господь или Ваал». Ахав сделал так, как просил Илья. Израильтяне пришли на гору Кармил, и Ахав тоже приехал на своей колеснице. Пришли и пророки идола Ваала. Когда все собрались, Илья сказал: «Сегодня вы увидите, кому вы должны служить – Господу или Ваалу». Служители Ваала должны были построить алтарь своему идолу. Пророк Илья построил алтарь Господу. Затем они зарезали по жертвенному животному и положили их на алтари. Под жертвенных животных они положили хворост. Затем Илья сказал: «Не поджигайте хворост. Пусть Ваал сделает это сам на своем алтаре, а Господь на своем». Пророки Ваала стали кричать и просить идола поджечь хворост. Но Ваал не мог этого сделать. Он не был богом. Тогда Илья начал молиться Господу, и вдруг из облаков явился огненный луч, который сжег не только хворост и жертвенное животное, но и испепелил даже камни алтаря. А алтарь Ваала так и остался без огня. Все люди видели это. «Господь наш Бог! Господь наш Бог!» – закричали они. Люди схватили пророков Ваала и убили их.

После этого Илья сказал Ахаву: «Езжай домой на своей колеснице, скоро начнется дождь». Но на небе не было видно ни облачка. Илья поднялся еще выше на гору и начал молиться. И вдруг над морем появились облака. Они становились все больше и больше, и скоро большая черная туча закрыла небо. И вот начался сильный ливень. Ахав еще не успел доехать до дворца, когда первые капли упали на землю. Все поняли, что дождь на землю послал Господь, Бог Ильи. Илья состарился, и Бог послал на землю нового пророка. Его звали Елисей, а старого Илью Бог взял к себе

Сначала дьявол скажет: «Согреши». Грех не опасен, он приятен даже. А после, став хозяином души, твоим грехом тебя он крепко свяжет. Солжет тебе, что нет назад пути, что ничего нельзя уже исправить. Заставит ношу тяжкую нести, отчаиваться, злиться и лукавить. Не верь ему, пускай в глазах темно, пускай на сердце горечь и тревога, но только выход будет все равно. Спроси об этом любящего Бога, спроси, и он тебе укажет путь. Ты только с небом больше не торгуйся, и ликование вновь наполнит грудь, и из души источники польются.

Сегодня пришло время продолжения чтения нашей книги «Книга дедушки». Людовик Дагон, крепко закрыв деревянные ставни, прилаженные изнутри к окнам лавки, повернул ключ, задвинул задвижку и, минуя маленький магазин, наполненный необходимыми в деревне предметами мануфактуры и сельскохозяйственной утвари, вошел в довольно просторную кухню. В комнате тлели еще несколько поленьев. В подвешенном на крючке котле весело кипела вода. На белом деревянном столе безукоризненной чистоты горела лампа, а возле стола в большом старинном кресле

0: кресле, с прямой спинкой сидела и быстро вязала, не менее старая, чем кресло, и прямо державшаяся женщина. Ее легко можно было бы принять за статую. Так она была неподвижна и строга на вид. Она была одета в платье из коричневого коленкора, большой белый передник и накрест завязанный платок, греющий спину. Большой белый чепчик покрывал ее голову. Это была Сюзетта Дагон, сестра Людовика. При входе брата она положила свое вязание на колени и, воткнув в свои седые волосы одну из спиц, подняла на него глаза. «Скажи, пожалуйста, Людовик», — сказала она старческим голосом, — «что с тобой, стариком, случилось? Я думала, что никогда тебя не дождусь. Ты верно зашел по дороге к друзьям поразвлечься? В твои-то годы было бы странно». «Да», — ответил Людовик, гася фонарь, который он поставил на деревянный столик у двери. «Я немало не расположен заниматься пустяками, мне не до этого. Но что же тебя так задержало? Я должна была положить дров, чтобы вода не остыла. Я уже начала беспокоиться и спрашивала себя, не случилось ли чего». «Слава богу, нет», — ответил Людовик. «Со мной ничего не случилось, но я нашел в закрытой церкви ребенка с собакой».
1: «Ты? Ты что-то нашел? А что именно?» — спросила старая дама, наливая воду в кофейник, стоявший у огня.
0: «Представь себе, в ту самую минуту, как только я открыл церковную дверь, я услышал внутренний лай, потом сильный шум. И что же я вижу? Маленькую девочку с собакой. Они спрятались под колокольней».
1: «Не может быть!» — вскричала Сюзетта, еще более выпрямляясь и все еще держа в руке верхнюю часть металлического кофейника, с которой капал кофе.
0: «Смотри за кофейником!» — заметил ей Людовик. Кофе был любимым напитком старика. «Ах, правда, я и не заметила!» — спохватилась Сюзетта, поспешно исправляя свою ошибку.
1: «Кто же была эта девочка?» — спросила она с женским любопытством.
0: Людовик кратко рассказал ей историю Магдалины. По окончании рассказа Сюзетта снова села в кресло и начала вязать.
1: «Как она выглядит?»
0: «Я не заметил. Я не видел ее хорошенько. Она, бедняжка, была бледна и испугана».
1: «Что ты собираешься с ней делать?»
0: Людовик в замешательстве кашлянул. Наступило минутное молчание. «Я, видишь ли, я думал завтра утром привести ее сюда, чтобы дать ей немного отдохнуть.
1: Надеюсь, что ты не собираешься оставить ее у нас?
0: Я не желаю собирать в доме бродяг.
1: Кто поручится о том, что она не лгунья и не воровка?»
0: «Что она лгунья, я этого не думаю», — спокойно ответил Людовик. «Она была слишком расстроена, чтобы забавляться, придумывая сказки. Вообще не следует тотчас предполагать дурное».
1: «Ты все тот же, Людовик», — ответила с недовольствием Сюзетта.
0: «Ты веришь первому встречному. Если бы тебя и обобрали, ты не сказал бы ни слова. Но, слава богу, я не такая. И меня нелегко провести, к счастью для тебя. Гораздо умнее было бы, — продолжала старуха, — отвести ее прямо к пастору. Он позаботился бы о ней и достал бы ей место в приюте или у частных людей».
1: «Может быть», — ответил добрый старик, но в его голосе не слышалось уверенности.
0: «Завтра все выяснится», — сказал он, вытягивая свои усталые ноги. «Дай мне еще чашечку кофе, и пора на покой. Мне немного остается спать». «Итак», — сказала после некоторого колебания Сюзетта, — «утром ты приведешь эту девочку?»
1: Людовик молча усмехнулся.
0: «Увидим, как все сложится», — коротко ответил он и, взяв лампу, вышел. Скоро его тяжелые шаги раздались в комнате над кухней. Сюзетта Дагон, или госпожа Дагон, как ее называли в деревне, оставшись одна, покачала несколько раз головой. «Увы», — проворчала она, —
1: Только этого еще не доставало. Людовик способен навязать себе эту девочку. Несчастная я. Она перевернет наше хозяйство вверх дном. Все изменится. А я, к тому же, так не люблю детей. Во время этого монолога, прерываемого многочисленными вздохами, старуха бережно уложила свое вязание, посыпала пеплом потухшие уголья камина, затем, взяв с собой свечу, исчезла в маленькой двери, расположенной напротив двери лавки. Людовик Дагон был когда-то крепким и зажиточным крестьянином. Вблизи этой деревни он обрабатывал арендуемый участок земли, но с приближением старости ряд неудач постиг его. Несколько лет подряд был плохой урожай. Один за другим умерли жена и двое сыновей, отняв у него радость семейного очага и лишив его возможности продолжать свой тяжелый труд. Он бросил хозяйство, переселился к своей сестре, имевшей небольшой магазин, и занял место звонаря, не желая быть праздным. Вместе с этим занятием, приносившим ему мало дохода, он соединял плетение корзин, ремесло, которое он научился еще в детстве и которому теперь посвящал с пользой свой досуг. Жизнь Сюзетты Дагон сложилась так, как складывается жизнь многих швейцарских женщин. В молодости она была тщеславна, ей хотелось видеть свет, попасть за границу. Уехав из Швейцарии, когда ей было 20 лет, она 40 лет вернулась на родину, усталая, постаревшая, наученная житейским опытом. Она привезла с собой скудные сбережения, собранные в поте лица и заменившие ей спокойное семейное счастье, которое она могла бы найти, не покидая родину. Не зная, за что приняться, она надумала открыть магазин, чтобы иметь и занятия, и выгодно одновременно. Она обрадовалась приезду брата, потому что одиночество тяготило ее. 10 лет прожили Людовик и Сюзетта мирно вместе. Редко можно было слышать в этом домике громкий разговор. Людовик, более скрытый от природы, чем Сюзетта, говорил мало. Необыкновенно осторожный в выражениях, он редко высказывал свои взгляды, охотно соглашаясь с мнением своей сестры. У Сюзетты было очень доброе сердце. Но хотя душа ее была прекрасна, она отличалась такими странностями и предрассудками, что незнающие ее люди считали ее скучной. Дети соседней деревни испытывали по отношению к ней чувство уважения, смешанного со страхом. Правда, она наделяла их иногда гостинцами, но эта милость сопровождалась столькими, увы, вполне заслуженными выговорами по поводу разорванного передника, грязных рук или невежливых манер, что ребята не знали, следовало им при этом смеяться или плакать. Вот обстановка, среди которой предстоит жить Магдалине. Как будет чувствовать себя наш флорентийский светлячок между этими двумя туманными пятнами? На другой день на рассвете Людовик прошел по деревне к месту, где расположились бродячие акробаты. Засунув руки в карманы, он казался олицетворением равнодушия. Коменданты собирались уезжать, и звонарь решил, что через час они будут уже далеко, потому что лошади уже закладывались. «Значит, они отказываются от девочки», — сказал старик самому себе. Они, однако, искали ее во всех уголках и переулках деревни. Накануне вечером Циска, Беречина и Юдив все трое искали беглянку. Но обе женщины, хотя и горели желанием выместить свою злобу на ней, не решались все же открыто расспрашивать о ребенке из страха навлечь на себя и на свою труппу невыгодное для них внимание. Что же касается Беречина, мы имеем основание думать, что если бы он увидел Магдалину справа, он поспешил бы перевести свой взгляд налево, так как он верил, что Магде не место в труппе, и твердо решил ее не находить. Вскоре, после 7 часов утра, Людовик
0: удовольствием увидел из окон своего дома, что фургоны выехали из деревни. Сюзетта также видела их из окон кухни. Лишь только они свернули за угол, старуха позвала своего брата. «Людовик, они уже исчезли из виду». «Да», — ответил он, не трогаясь с места. «Не сходишь ли ты за девочкой? Она, наверное, голодна». «Нечего торопиться», — флегматично ответил брат. «Когда я пойду в церковь звонить, я приведу ее с собой». Сюзетта ничего не ответила. Она знала, что если брат решил что-нибудь, его нельзя было переспорить. Она вернулась в свою кухню и не раз еще вздохнула, прибирая ее. «Еще целый час надо подогревать этот завтрак», — говорила она себе. «Это меня задержит, и я не попаду в церковь. Какое несчастье, что Людовик нашел эту девочку. Она нарушит наш покой. Нам было так спокойно без нее». Не давая себе в этом отчета, старая дама, однако, с нетерпением ожидала девочку. Женское любопытство не было ей чуждо. Наконец, Людовик мирным шагом вошел в кухню, снял с гвоздя большой церковный ключ и направился к церкви. Стояло чудное сентябрьское утро. Облачное на рассвете небо просияло, и темные очертания гор отчетливо на нем вырисовывались. Большой источник весело журчал в каменном бассейне, и голуби довольны, что воскресное утро здесь не толпились прачки и кухарки, с наслаждением купались, стряхивая на солнце свои перышки и разглаживая их своими маленькими розовыми клювами. Вот картина, представшая глазам Магды, когда она боязливо выходила из церкви. Звонарь шел перед нею. Он поспешно вел ее в скромную лавочку. При виде длинного морщинистого лица и белого сильно накрахмаленного чепчика девочка была совсем оробела. Но старушка, охваченная состраданием к маленькой сиротке, измятое платье и застенчивость которой свидетельствовали о ее бедности и одиночестве, так обласкала ее, что ободренная Магдалина охотно последовала за ней в кухню и, не заставив себя долго просить, съела оставленный ею обильный завтрак. Заметив, что девочка тихонько давала часть своего завтрака сиру, Сюзетта, взяв глиняную чашку, наполнила ее остатками еды и поставила перед собакой, сказав: «Вот, ешь это, и не отнимай порции своей хозяйки». «О, спасибо вам», — сказала Магда с таким благодарным взглядом, что он перевернул душу старой дамы. С этой минуты девочка овладела ее сердцем, но еще больше она заслужила расположение хозяйки дома, когда, окончив свой завтрак, вежливо попросила позволение помочь убрать ей посуду. «Что ты умеешь делать, дитя?» — спросила Сюзетта. «Я мало что умею делать, сударыня, но я буду стараться». И сиротка, взглянув на нее своими большими черными глазами, такими кроткими и грустными: «В таком случае собери эти тарелки и поставь их на кухонный стол. Потом возьми полотенце и помоги мне вымыть и расставить посуду». Магдалина была ловкая и умная девочка. Она так прекрасно исполнила это несложное дело, что госпожа Дагон была от нее в восторге и объявила своему брату, что она не знает девочки милее и проворнее этой. Еще день не успел кончиться к вечеру, а оба старика уже привязались к ребенку. Деревенские кумушки заходили днем посмотреть на девочку из любопытства, которое они называли участием, но Людовик всячески старался избавиться от них. «Постарайся от них отделаться», — говорил он, толкая локтем свою сестру. «Ничего хорошего они не делают. К чему эта вся болтовня?» Но, кажется, легче было бы задержать воду источника, чем избавиться от любопытных женщин. На другой день уже вся деревня знала историю Магдалины. Под предлогом покупить иголок, ниток или тетрадей, большие и малые шли в лавку, чтобы взглянуть на иностранку, забившуюся в уголок и смущенную выпавшим на нее вниманием. Некоторые добрые души, пораженные плохим состоянием ее костюма, приносили ей кто старое платье, кто юбку, кто передник. Так, наконец, как сказала Сюзетта, она не знала, куда девать все это богатство. В сумерки, когда Сюзетта и Магдалина разбирали эти старье, дверь приоткрылась, и приятный женский голос спросил: «Вы здесь?» «Да», — ответила старушка, и, поспешно сняв очки и бросив платье, которое она держала в руке, кинулась навстречу посетительнице. Молодая, лет 30 женщина, просто одетая, приветливая и стройная, с улыбкой вошла в комнату. «Правда ли, госпожа Дагон, что вы приняли, как я слышала, бедную брошенную девочку?» «Увы, да, сударыня, но мы не могли этого не сделать», сказала Сюзетта, как бы извиняясь. «Куда же было ее девать? Где же эта девочка? Вот она!» И Сюзетта подвела Магдалину к женщине, оказавшейся женой пастора. Посетительница тихонько привлекла ее к себе и стала расспрашивать с такой добротой, что девочка сразу почувствовала к ней расположение и рассказала все, что с ней случилось, более подробно, чем когда-либо раньше. Слушая ее, госпожа Сиравниль несколько раз вытирала навертывавшиеся на глаза слезы. «Как звали твоего дедушку, дитя мое?» — спросила она наконец. Магдалина запнулась, покраснела, пытаясь вспомнить, но оказалось, что она не помнит его имени. Она слышала его однажды, но сейчас забыла. «Жаль», — сказала госпожа Сиравниль, — «у него, по всей вероятности, было какое-то имущество в Швейцарии, и можно было бы похлопотать, чтобы ты получила его по наследству. Не помнишь ли название деревни, где жил твой дедушка?» «Мне кажется, что она написана в моей книге», — воскликнула Магда. Она принесла книгу и положила ее перед госпожой Сиравниль. На первой, пожелтевшей от времени странице, крупным неровным почерком было написано: «Дочери моей Катерине Ходе, в память о ее конфирмации в Ваклюз Юра». И на этот раз книга дедушки заговорила. «Вот и прекрасно», — сказала жена пастора. «У нас есть главное, то есть адрес. Кажется, мой муж знает пастора деревни Ваклюз. Он напишет ему и получит нужные справки». Жена пастора была женщина деятельная и добрая, никогда не откладывавшая на другой день то, что могла сделать сегодня. Захватив с собой имя и адрес Жана Ходе, она ушла из лавки, провожаемая словами благодарности Сюзетты. Магда, стоя на пороге, долго смотрела вслед удалявшейся быстрыми легкими шагами стройной даме. На этом, дорогие детки, мы сегодня заканчиваем чтение книги. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Старый мир, да он другими не был и не стал другими человек. Может, он не ездил на машинах, для поездок пользуясь ослом, но, как наши дни, болел за сына, дочерей любил, жену и дом. Может, не летал за облаками и в домах таких, как мы, не жил, но одним был тесно связан с нами. Он грешил, грешил, грешил, убивал, завидовал и злился, лгал и крал без всякого стыда, на богатство ближнего зарился, на его жену и на стада. Идолов из камня и металла делал он и поклонялся им. Мы же из другого материала идолов различных постерим. В поисках потерянного рая жил, как мы, надеялся, страдал. И как мы, живя или умирая, славил Бога или проклинал. Тот же вызов вечный, тот же выбор перед ним стоял, жизнь или смерть. И, слыша голос отчий, смелый выбирал, а трус бежал. Может быть, теперь у нас ракеты, атомные бомбы в закромах, но, как прежде, людям всей планеты Бог велит покаяться в грехах. И, как прежде, те, что в сокрушении принимают Божию любовь, получают вечное спасение через ту же жертву, ту же кровь. Ничего нет нового под небом, шелест листьев и движение рек. Хочет Бог, чтоб несчастным не был, но чтоб был счастливым человек. Аминь.

Лекарство против лени. У меня сестренка Оля долго спит и любит лень, и опаздывает в школу иногда в учебный день. Вся семья решила строго лень от Оли удалять, чтоб старания стало много, чтоб ответственно ей быть. В день воскресный мы по парку всей семьей пошли гулять. Мы зашли купить подарки, Оля же решила спать. Мы обедали, гуляли, хорошо все вместе быть. А когда собрались в зале, Оля стала слезы лить. Говорит, мне плохо стало, что подарков моих нет. Мама ей сама проспала, ты подарки и обед. Если ты лениться будешь, обворуешь лишь себя. Мама, ты меня разбудишь? Оля молвилась, любя.

пророк Елисей. Новым пророком в Израиле стал Елисей. Елисей был слугой Божиим и нес людям слово Господа. Много чудес совершил Елисей с помощью Бога. Вот некоторые из них. У Елисея было много учеников. Они многому учились у пророка. Один из учеников Елисея жил в Иерихоне. Все было хорошо в этом городе. Только вода там была такой грязной и невкусной, что пить ее было невозможно. К счастью, однажды Елисей пришел в Иерихон. Жители города стали просить пророка: «Помоги нам! Все хорошо в этом городе, только вода у нас такая грязная, что пить ее невозможно. Может быть, ты можешь что-нибудь для нас сделать?» «Принесите мне миску с солью», — попросил Елисей. Взяв миску с солью, Елисей пошел к роднику. Он опустил миску в воду и сказал: «Так говорит Господь, я делаю эту воду здоровой и вкусной». Когда жители города вновь попробовали воду, она была очень вкусной. Это Бог сотворил чудо.

В Израиле жила женщина с двумя сыновьями. Муж ее умер, и она одна должна была заботиться о семье. Она была очень бедна и не могла купить еды для своих детей. Кроме того, она должна была заплатить долг одному человеку. Но у нее не было денег. «Раз у тебя нет денег, чтобы вернуть долг, твои сыновья должны стать моими слугами», — сказал этот человек женщине. Горько заплакала женщина, услышав это. Елисей узнал о горе женщины и пошел к ней. «Я хочу тебе помочь», — сказал он. «У тебя что-нибудь осталось в доме?» «Да», — ответила женщина. «У меня остался еще кувшинчик с маслом». «Тогда пойди и собери пустые кувшины у всех жителей деревни», — сказал Елисей. Оба сына пошли помогать матери. Всюду они спрашивали пустые кувшины от масла. Затем они принесли их домой. Мать заперла дверь на ключ, взяла свой кувшинчик с маслом и начала наливать из него масло в пустые кувшины. Но что это? Пустые кувшины наполнялись маслом, а масло в ее маленьком кувшинчике не кончалось. Как только все кувшины были наполнены, кончилось и масло в ее маленьком кувшинчике. Повсюду в доме стояли кувшины, полные масла. Обрадованная женщина побежала к Елисею рассказать о чуде. Елисей ответил: «Пойди и продай масло, отдай долг, а оставшиеся деньги береги. На эти деньги ты сможешь купить еду для себя и своих сыновей». Женщина так и сделала. Это Бог помог этой женщине сохранить сыновей.

Елисей часто бывал в деревне Санам. В этой деревне жила одна женщина со своим мужем. Она знала, что Елисей – слуга Божий, и часто приглашала пророка к себе в дом, чтобы вместе с ним поговорить о Боге. Однажды она сказала своему мужу: «Нам надо построить еще одну маленькую комнатку, чтобы Елисей мог оставаться у нас ночевать». Ее мужу эта идея очень понравилась, и когда Елисей снова пришел в Санам, его ждала красивая комната, где он мог переночевать. Елисей был не один. Вместе с ним был его слуга Гиезий. «Гиезий, — сказал Елисей, — эта женщина так добра к нам. Спроси ее, можем ли мы что-нибудь для нее сделать?» Женщина очень смутилась, услышав вопрос Гиезия, и не стала ничего просить у Елисея. Тогда Гиезий сказал Елисею: «У этой женщины нет детей, а ей очень хотелось бы иметь ребенка. Позови ее ко мне, — сказал тогда пророк». Когда женщина пришла, Елисей сказал ей: «Через год у тебя родится сын». Женщина не могла в это поверить, но через год у нее родился сын. Бог исполнил обещание Елисея.

Мальчик вырос и стал большим. Но однажды он заболел и умер. Женщина положила тело ребенка на кровать Елисея и быстро побежала к своему мужу. «Я пойду искать Елисея», — сказала она, но не рассказала мужу, что их ребенок умер. Сев на осла, она отправилась в путь. Елисей увидел ее с холма и сказал своему слуге: «Вон едет женщина из Санама». Подъехав, женщина рассказала Елисею, что ее любимый сын умер. «Гиезий», — сказал Елисей, — «возьми мой посох и беги в дом женщины. Положи мой посох на умершего ребенка». Гиезий так и сделал. Он положил посох на ребенка, но мальчик не ожил. Елисей сначала не хотел идти вместе с женщиной к ней домой, но та так долго просила его об этом, что Елисей в конце концов согласился. Придя в комнату, где лежал мертвый ребенок, он запер дверь и начал молиться. Затем Елисей лег в постель рядом с мальчиком и стал согревать его своим телом. Но мальчик оставался мертвым. Елисей вышел из дома и вскоре вновь вернулся в свою комнату. Он опять лег к мальчику в постель, и тут произошло чудо. Мальчик несколько раз чихнул и открыл глаза. Елисей позвал Гиезия и мать ребенка. Радости и благодарности матери не было конца.

Псалом 102, псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящихся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века, к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и

Сегодня мы продолжаем чтение книги «Книга дедушки». Мало-помалу Магдалина начала оправляться от пережитого. В первые дни пребывания под скромным, но гостеприимным кровом доброго звонаря она вздрагивала при всяком шуме и пряталась при стуке всякой тяжелой телеги. Она не решалась даже выходить на улицу из страха снова попасть к цыганам. Девочка только тогда успокоилась, когда Людовик Сюзетта и добрый пастор уверили ее, что эти люди не имели на нее никакого права и что они не посмели бы даже настаивать на ее возвращении к ним. Время также взяло свое. Через неделю перемена жизни благотворно сказалась на девочке. Чисто одетая, хорошо вымытая, причесанная Магдалина становилась все спокойнее и доверчивее. Ее глаза временами отражали беспечность, свойственная ее возрасту. Но никогда не исчезал из них оттенок грусти, придававший

ей еще более прелести, подвижному и умному личику. Сердце сжималось, глядя на нее. Хотелось заключить ее в свои объятия и поцелуями изгладить следы слез с этих бледных щек. Так, по крайней мере, думала госпожа Серовниль, нежно привязавшаяся к сиротке. Что же касается доброй Сюзетты, то к ее великому удивлению она еще не была обкрадена, и ее мнение о бездомных детях совершенно изменилось. «Я не могу надивиться», — говорила она Людовику, — «эта девочка ничего не трогает, не делает беспорядка в кухне. Напротив, она помогает мне все приводить в порядок. Никогда бы я не думала, что она окажется такой милой. И это после того, как она так долго блуждала по большим дорогам». «Я же», — говорил Людовик, нравоучительно покачивая головой, «я сразу подумал, найдя эту бедняжку в Доме Божьем, что дурной ребенок не укрылся бы там, и что мы без опасения можем принять ее у себя». Со своей стороны Магдалина, благодарная за оказанную ей доброту, всячески старалась услужить своим покровителям. Она, правда, была иногда слишком проворна в своих движениях, к недовольству Сюзетты, не успевшей за нею в кухне или в магазине, но покупатели ценили эти маленькие трудолюбивые ручки, умевшие отыскать требуемые вещи гораздо скорее, чем руки старой дамы. Она же была такого мнения, что дело делается только тогда хорошо, когда оно делается медленно. Старушка часто обращалась по этому поводу к Магдалине с увещаниями и упреками, но девочка скоро сообразила, что виной этому была старость, и не обижалась на эти упреки. Мнимая строгость госпожи Дагон, столь устрашавшая деревенских детей, нисколько ее не пугало. «Как ты только можешь жить у госпожи Дагон?» — спросила ее одна из ее новых подруг. «Она такая строгая». «Нисколько», — ответила Магдалина. «Разве она тебя никогда не бранит?» «Да, иногда. Но это не важно. Я знаю, что в сущности она очень добрая». Скоро Магдалина стала общей любимицей всех деревенских детей. Когда она с ними познакомилась, и чувство страха мало-помалу исчезало, к ней вернулась веселость, присущая ее возрасту, и она с увлечением отдавалась шумным играм деревенской детворы. Ее самобытность, ее прежние жизненные обстоятельства скоро выдвинули девочку на первое место среди детей. Никто так не умел управлять играми и придумывать новые забавы. Но особенно интересовали новых подруг Магдалины рассказы о ее прошедшей жизни, связанные с отрывками драматических представлений, которые девочка передавала с врожденной итальянской живостью. Собравшись вокруг нее, дети слушали ее с разинутыми ртами. Она охотно рассказывала им содержание маленьких комических пьес, созданных ею бывшим хозяином, смешные выходки Беречина или же описывала скачки на маленьких пони. О Беппо она никогда не говорила. Все, что касалось его, она считала слишком чистым, слишком священным, чтобы служить темой разговора с равнодушными слушателями. Имени Циски она также не произносила, боясь вызвать в своем сердце забытое уже чувство вражды к ней. Сира пользовался всеобщим вниманием и лаской. Магдалина любила превозносить верность своей собаке. Однажды, когда Магдалина, стоя среди толпы детей, показывала талантливость своего любимца, на улице показался господин, когда-то хотевший купить пуделя. Он подошел к детям. При виде его Магда испугалась. Она подбежала к Сире, обхватила его обеими руками за шею и воскликнула:
«О, сударь, это моя собака, не отнимайте ее у меня!» «Но я не намерен ее у тебя отнимать», — ответил приветливо незнакомец. «Я слышал твою историю, которая меня очень заинтересовала, и я никогда не хотел бы разлучать таких верных друзей. Как бы я ни любил собак, я, конечно, не стану отнимать у тебя твоего пуделя». Магдалина подняла на старика свои глаза, в которых еще читался испуг. «Благодарю вас, сударь», — сказала она, — «я действительно никогда не продам Сиру». «И ты совершенно права, малютка, но если ты хочешь сделать мне удовольствие, заходи иногда ко мне со своей собакой. Вы мне покажете свое искусство, а я за это дам тебе награду. Я живу вот в том доме с зелеными ставнями». Так Магдалина заключила мир с человеком, которого до сих пор считала врагом своего покоя. С той поры девочка часто ходила с Сиром в хорошенький домик, где старый холостяк встречал их непременно конфетами и дружественным приемом. Однажды прошло приблизительно 3 недели со дня прибытия Магдалины в деревню Б. Пастор Сировниль вошел в комнату, где Магдалина, сидя около Сюзетты, нанизывала на нитку поздние бобы для их просушки. Обе встали и поклонились, предложили посетителю стул. Пастор имел радостный, в то же время растроганный вид. Он молча смотрел на ребенка. «Какие новости, господин пастор?» — спросила Сюзетта. «Не знаю, будете ли вы рады их услышать, моя добрая Сюзетта». «Магдалина», — продолжая он, обращаясь к последней, «я, наконец, получил ответ из деревни Ваклюз. Пастор был в отсутствии и не мог заняться этим делом раньше. У меня для тебя есть хорошие новости, дитя мое», — прибавил он. Магдалина почувствовала, как забилось ее сердце. Сюзетта насторожилась. «Твой дедушка жив», — осторожно произнес пастор. При этих словах девочка быстро вскочила со своего места, уронив нитку и бобы. «Мой дедушка, он не умер! Возможно ли это, сударь? Где же он?» «Успокойся, дитя мое», — сказал пастор, положив руку на плечо, вздрагивающей от охватившего ее волнения. «Девочки, это великая Божья милость по отношению к вам. Твой дедушка был очень болен в Савойе, но он выздоровел и возвратился в свою деревню. Он был в отчаянии, что потерял тебя, и теперь желает, чтобы ты скорее приехала к нему». Магдалина была на 7-м небе от радости. Она расплакалась и бросилась в объятия Сюзетты, которая тоже была тронута всем случившимся. Сира, удивленный необычным поведением своей хозяйки, беспокойно смотрел на нее. «О, Сира! Мой дорогой верный Сира!» — вскричала девочка, обнимая собаку. «Разве ты не понимаешь? Дедушка жив! Дедушка возвратился домой! Надо спешить к нему! Какое счастье!» И она прижалась головкой к своему верному другу, разделившему с ней прошлое горе. Собака ответила ей радостным визгом. Умное животное как будто поняло, что речь идет о его хозяине. Махая хвостом, собака бросилась к дверям, как бы говоря Магде: «Пойдем, пойдем же скорее!» Как описать чувства, охватившие присутствующих? Магдалина совсем растерялась, и Сюзетта тоже. Жена пастора, всегда спокойная и услужливая, пришла помочь уложить вещи девочки, сама одела ее и предложила довести ее до дедушки. Ее предложение было с благодарностью принято, прежде всего Магдалиной, которая побоялась бы пуститься в дорогу одна, а затем и ее покровителями, которые были слишком стары для путешествия. Настала минута прощания,
не без слез покидала Магдалина гостеприимный кров, с таким радушным приютивший ее. Людовик и Сюзетта также были грустны. Они привязались к маленькой флорентинке, такой ловкой, такой милой. Они надеялись никогда с ней не расставаться. Но ввиду новых обстоятельств приходилось ее отпускать. Их очаг будет опять таким одиноким, а домик слишком тихим. Не горюйте, добрые люди. Бог, видящий вас, воздаст вам за то, что вы сделали одному из малых сих. И Магдалина не забудет вас. Вы, может быть, когда-нибудь еще встретите ее. В тот же вечер, около 6 часов, карета, возившая пассажиров из деревни Ваклюз на станцию и обратно, со звонов бубенчиков и при посвистывании кнута въезжала в деревню. В ней сидели дама с девочкой. Девочке стоит немало труда удержать большого белого пуделя, порывавшегося выскочить из низенькой двери деревенской повозки. «Это ужас!» — говорила Магдалина, держа обеими руками Сиру за ошейник. «Я не в силах удержать его, но я все-таки не хочу, чтобы он раньше нас прибежал к дедушке!» «Бедная собака!» — ответила жена пастора. «Она узнает местность, чувствует близость хозяина. Это, наверное, так. Пусти ее! Жаль на нее смотреть!» Но Магде не было до этого дела. Она хотела, чтобы их приезд был полной неожиданностью для дедушки, который не знал, что они уже в дороге. Дилижанс остановился на площади около почты. Жена пастора вышла первая. Магдалина, все время державшая Сиру, последовала за ней. Вдруг Сира одним прыжком увернулся из рук девочки и в одно мгновение исчез за поворотом улицы. Жан Ходе, опираясь на палку, без которой он уже не мог обходиться, со времени болезни как раз выходил из своего садика, чтобы справиться на почте, нет ли вестей от Магдалины, когда какой-то белый шар подкатился к его ногам. Старик тотчас же узнал Сиру, но от неожиданности едва смог устоять на ногах и ответить ласками на неудержимую радость верного животного. Сира в неописуемом восторге то валялся у его ног, то прыгал на плечи и, дрожа от умиления, лизал ему лицо и руки. А блестящие глаза пса были красноречивые всяких слов. «Мой старый друг», — твердил растроганный старик, «о, это ты! Наконец-то ты здесь! Но где же Магдалина? Где она?» Смышленное животное посмотрело на своего хозяина, завиляло хвостом и с радостным визгом, как стрела, бросилась на другую сторону улицы. Несколько минут спустя Жан Ходе прижимал к своему сердцу даровкого ребенка. Жена же пастора, передав ему это вновь приобретенное сокровище, поспешила оставить их одних, наслаждаться своим счастьем. «Дедушка, мой милый дедушка!» — шептала маленькая Магда, прижимаясь к груди старика. «Я так счастлива, как милосерд Бог!» «Да, моя девочка, Бог милосерд! Он сохранил тебя от всякого зла! Он как бы вел тебя все это время за руку! Он исполнил мои пламенные молитвы. Ты опять со мной и не бы забыла меня, не правда ли? Все это сделала твоя книга, дедушка. Без нее я не думала бы о Боге. Я забыла бы все, чему ты учил меня. Я не смогла бы утешить Беппа, когда он был болен. Да и сама бы я чувствовала себя несчастнее без этой книги. Больше ты не оставишь меня одну. Конечно, нет, доколе Бог оставит меня с тобой, дорогая моя, ответил Жан Ходе, тогда как крупные слезы катились по его щекам. Но после последней болезни я сильно ослаб, и придет скоро день,
когда Господь призовет меня к себе. Эта мысль не должна тебя страшить, потому что эта книга никогда не покинет тебя. Бог усмотрит наперед все, как Он усмотрел все до сего дня. «О, дедушка, не будем говорить об этом сегодня», — сказала Магда, смотря с любовью на него. «Скажи мне, как ты выздоровел и смог вернуться сюда? Значит, Каспару мне солгал, что ты мертв?» «Конечно, мне было худо в течение нескольких дней. Но добрые сестры, добрые это души, за мной прекрасно ухаживали, и через 4 недели я мог встать с постели. Как только я пришел в сознание, я начал расспрашивать о тебе, дитя мое. Мне все отвечали: ты, мол, здорова, и я тебя скоро увижу. Когда же я совсем поправился, мне сказали всю правду, потому что я требовал свидания с тобой. Ты не можешь себе представить, Магдалина, как я мучился, узнав, что ты попала в труппу странствующих акробатов. Несмотря на все мое упование на Бога, я пережил ужасные минуты». Магдалина сжала ему руку. «У тебя не было денег, дедушка. Как же ты путешествовал?» «Я написал моему пастору, дитя мое, и объяснил ему мое положение, потому что я не мог больше быть в тягость добрым людям. Добрый пастор, вернее, тотчас же выслал мне необходимую на дорогу сумму денег, и я вернулся домой, здоров и невредим, хотя и ограниченный своим одиночеством. Господь свел нас опять вместе, да будет хвала Ему вовек». Магдалина склонила голову, сложила руки и молча возблагодарила за все Бога. На этом, дорогие мои радиослушатели, мы закончили чтение книги «Книга дедушки». Дорогие детки, мне бы хотелось пожелать вам: читайте эту добрую книгу. Я думаю, вы знаете, о какой книге мы разговаривали. Это книга Библия. Читайте ее каждый день. Читайте с бабушками и дедушками, читайте с мамами и папами, чтобы эта книга, как она вела нашу героиню Магду, чтобы она довела нас всех в то небесное царство, к нашему небесному Отцу. Будьте благословенны!

Пусть Господь пребудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Творец благой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, восторги радости сердечной, хваленье гимн тебе поет. Тебе цветов благоуханья, простор полей и шум лесов, пустынь смиренное молчанье, дыханье буйные ветров, зари румяное сиянье, шурчанье тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья. Тебе молюсь я с упованием, я малое дитя земли, бессмертен я твоим дыханием, ты и моей хвалевнем ли.

далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Он был очень серьезно болен. У него была проказа. Тело его было покрыто белыми пятнами, которых становилось все больше и больше, и которые гноились. Эта болезнь неминуемо должна была привести Неймана к смерти. Девочка из Израиля, рабыня Неймана, очень переживала, видя, как страдает военачальник. Но она верила, что Нейману можно помочь. «Госпожа», — сказала она однажды жене военачальника, «если бы господин мой побывал у пророка в Самарии, то пророк снял бы с него проказу». Девочка имела в виду пророка Елисея. Она знала, что с помощью Божьей Елисей творил чудеса и мог излечить Неймана. Услышав от своей жены об этом, Нейман подумал, «Может быть, девочка говорит правду. Мне надо пойти к царю и спросить у него разрешения поехать в Израиль». Царь очень любил своего смелого военачальника. «Езжай», — сказал он Нейману, «я дам тебе письмо к царю израильскому». В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил израильский царь. Тот очень испугался, увидев Неймана. Ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана», – писал сирийский царь. «Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека?» – еще больше испугался царь израильский. «Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога. Но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло, он послал к царю своего слугу Гиезия. «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле». Эти слова Елисея Гиезий должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Подъехав к дому Елисея, Нейман остался ждать на улице. Он ожидал, что Елисей сам выйдет к нему, но Елисей послал к нему своего слугу. «Нейман, иди к Иордану и омойся в нем 7 раз. Тогда ты снова станешь здоров», — сказал слуга Елисея. Нейман очень рассердился, услышав эти слова, и поехал прочь из города. «Я думал, что пророк выйдет ко мне, помолится, положит руку свою на мои язвы и исцелит меня», — сказал Нейман своим слугам. «Зачем я буду омываться в Иордане? Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны», — продолжал сердиться военачальник. Но слуги Неймана стали уговаривать его не уезжать из Израиля. «Господин наш, если бы пророк попросил тебя сделать что-нибудь трудное, то ты бы наверняка согласился. Так почему ты не хочешь омыться 7 раз в Иордане?» «Может быть, мои слуги правы», — подумал Нейман. «А почему бы мне и не попробовать?» И он приказал ехать к Иордану.
Подъехав к реке, Нейман вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Семь раз окунулся он с головой в воду, и слуги увидели, что все пятна и язвы на теле Неймана исчезли. Нейман выздоровел. Счастливый Нейман отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров. «Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?» — спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как ни уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Пророк знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал: «Я буду служить теперь только Господу». Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Девочка, рабыня Неймана, была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Она ведь всегда верила, что Бог Израиля может исцелить его.

0: я стою у двери и стучу. «Мама! Мама!» — крикнул маленький Вилли Крамер. Однажды в воскресенье, вбегая к матери в кухню. «Мама, сегодня утром стучался к нам в двери!» «Что ты этим хочешь сказать, дитя?» — спросила мать, стоя у плиты, занятая приготовлением обеда. «Стучался ли кто в нашу дверь?»
1: «Да, мама, стучался ли кто-нибудь в дверь?»
0: «Не думаю», — ответила мать. «С сегодняшнего утра еще ни один человек не приходил. Я надеюсь, что папа скоро придет. Мясо почти готово».
1: «Пастор сегодня говорил, что кто-то везде проходит, стучит во все двери и каждому что-то приносит. И мы должны быть очень внимательны к его стуку и сейчас же отворить дверь, иначе он уйдет и никогда больше не вернется», —
0: сказал малыш взволнованно. Вилли был очень возбужден. Его щеки горели румянцем. То, что он сегодня утром понял из проповеди пастора, вошло ему в сердце и заполнило его всего. «Но никто не может сказать, чтобы мы не открывали дверь, когда к нам кто-то постучит. Я еще ни одного человека не оставила ждать во дворе. А потому, если он сюда придет, я ему так же быстро открою», — возразила мать.
1: «Пастор говорил, мама, что он стучит тихо. Может быть, ты не слышала?»
0: «Я же не глухая, глупый ты малыш», — ответила сердито мать. «Во всяком случае, сегодня утром никого не было. Я ни на минуту не покидала кухню. Самый тихий стук я бы услышала». Вилли вздохнул облегченно, но вдруг опять воскликнул.
1: «Может быть, он вчера был здесь?»
2: «Но тогда он должен еще раз прийти»,
0: — ответила резко мать.
2: «Вчера меня не было дома».
1: «Да и о ком ты это все говоришь, не смыш?

0: время говорит пастор. Ему не надо было это говорить, ведь очень невежливо и неприлично оставить такого гостя за дверьми. Но я жалею, что ты был невнимателен и не поможешь мне сказать, что он, собственно, приносит.
1: Пастор сказал, что он приносит то, что каждому нужно,
0: заметил Вилли, облокотясь на кухонный стол.
1: Во всяком случае, нам нельзя заставлять его долго ждать. Ах, как этот суп громко кипит! Из-за него мы можем не расслышать его стук.
0: Пастор сегодня держал какую-то необыкновенную проповедь, заметила мать. И это все, о чем он говорил?
1: Я думаю, да. Так был стук в дверь. Мне было так страшно, что он может прийти до моего возвращения домой.
0: Текст. Так это был текст? Вскричала, растягивая слова мать. Ты это должен был сразу сказать. При этом лицо матери стало таким сердитым, что Вилли не осмелился больше и слова промолвить. Придержав немного, он не выдержал и снова начал говорить. Его маленькое сердечко было так слишком полно тем, что он слышал.
1: «Но ведь это правда, мама! Пастор много раз это повторил. Он действительно всюду ходит и стучит. Поверь мне, что это так!»
0: «Ах, отстань!» — ответила мать нетерпеливо. «Ты, наверное, не понял пастора. Никто сюда не приходит с тем, чтобы что-нибудь принести. Наше селение не нуждается в этом». Но Вилли, почти плача, сказал:
1: «А все-таки это правда! Пастор иначе не говорил бы об этом так часто!»
0: «Перестань сейчас же болтать такие глупости!» — вскричала мать, окончательно рассердившись. «Придется мне пойти и поговорить с пастором о том, зачем он людям рассказывает такие сказки, что кто-то все ходит и разносит подарки. Это действительно смешно. Пастор такими рассказами добьется того, что мы вообще своих детей не будем больше пускать в церковь». Бедный Вилли замолчал, совсем подавленный. Такого исхода он не ожидал. Проповедь показалась ему такой красивой и хорошей. И вот мама говорит, что это сказка. Пастор говорил это так серьезно, что Вилли даже показалось, что он несколько раз взглянул на него. Вилли был твердо убежден, что это правда, что вскоре кто-то постучится в дверь и принесет нечто очень и очень красивое. Ибо, по словам пастора, он заключил, что это нечто будет что-то необыкновенно прекрасное. Он страстно желал, чтобы это случилось еще сегодня, в воскресенье, когда все дома и могли бы услышать его стук.
1: «Посмотрю, достанет ли он до колотушки?»
0: Пробормотал Вилли про себя и быстро выбежал за дверь посмотреть на колотушку, которая заменяла звонок. Колотушка висела очень высоко. Вилли не мог ее достать, но отец мог. Это знал Вилли, ибо отец сам приделал туда колотушку. И если отец достанет до колотушки, то долгожданный незнакомец тоже сможет до нее достать. Значительно успокоенный, Вилли вернулся в кухню. 5 минут спустя с работы домой вернулся отец, и все трое сели за стол, на котором уже стояли суп и картошка с прекрасным жареным мясом.
2: «Вилли сегодня утром слышал очень странную проповедь», — сказала мать, разрезая мясо.
3: «Так какое же ее содержание?»
0: — спросил приветливо отец, с наслаждением поедая суп. Крамер сам никогда не ходил в церковь. Он придерживался мнения, что прогулка куда-нибудь для него приятнее и полезнее, нежели сидеть в церкви.
2: «Что же гласил текст?» — засмеялась мать. «Текст? Подумай только! Приходит мальчишка домой, совсем взволнованный, и рассказывает удивительную вещь, что кто-то ходит из дома в дом и приносит какие-то подарки. Слышал ли

0: когда-нибудь такую бессмыслицу?»
1: «Но папа!»
0: — вмешался тут Вилли. «Он говорил, что это правда, что он стучит в дверь каждого человека. Я жалею, что тебя не было в церкви».
1: «Я уже говорила, Вилли, что это нечто иное, как какая-то бессмыслица», — вновь заговорила мать. «Но никто не может разубедить его. Как будто у нас такое может случиться. А потом, где слыхано, чтобы пастор о таком проповедовал?» Вилли, наверное, все понял превратно.
0: «Нет! Нет, нет, папа!»
1: — вскричал Вилли, и опять слезы заволокли ему глаза. «Он читал этот текст из Библии и сказал, чтобы все были внимательны, а не то он пройдет мимо и больше не вернется».
0: «Хорошо, хорошо, не волнуйся, малышок», — успокоительно заметил отец. «Мы имеем хорошие уши и услышим его стук. Впрочем, я даже не знаю, что он нам может принести. Я сам могу достать все необходимое для своей семьи».
1: Когда обед закончился, Вилли встал, доверчиво положил свою голову на грудь отца и спросил:
0: «Папа, а у тебя есть Библия?»
2: «Да, Библия должна быть дома, но я, право, не знаю, где она. Неужели ты хочешь заняться чтением Библии? Не морочь голову, это слишком тяжело для тебя».
0: «Ты сам ее, наверное, уже всю прочитал, не так ли, папа?»
1: — спросил Вилли, глядя испытывающе на отца. Крамер доживал последний кусок мяса, а затем медленно произнес:
2: «Я? Нет, Вилли, но твой дедушка много читал в Библии. Я всегда должен был слишком тяжело работать. Когда ты будешь в моем возрасте, то увидишь, как много надо трудиться, чтобы заработать насущный хлеб».
1: Вилли несколько минут молчал, задумавшись, а затем сказал:
0: «Но если бы ты имел сейчас Библию, тогда, пожалуй, ты бы это нашел».
2: «Что нашел?» — спросил отец.
0: «Место, где говорится о стуке в дверь. Может быть, ты смог бы сказать тогда, придет он сегодня или нет?»
1: «Что это стало с мальчишкой?» — сердито вскричала мать.
0: «Можно подумать, что его голова не совсем в порядке. Кто это слышал, чтобы такое было написано в Библии? Зачем только я сегодня пустила его в церковь?»
1: Но малыш стоял на своем. Подняв умоляющие глаза на отца, он сказал:
0: «Разве ты не думаешь, папа, что в Библии ты бы обязательно нашел и время его посещения, и то, что он нам принесет?»
1: Отец покачал головой.
2: «Нет, мой мальчик, я не думаю так. Мой отец знал Библию от начала до конца, и если бы там было описано такое интересное явление, как стук в дверь и приношение подарков, то он бы это знал и обязательно рассказал об этом мне. Хотя, знаешь, спроси об этом сегодня же свою учительницу воскресной школы. Ты ведь вскоре должен туда идти. Может быть, она сумеет дать тебе объяснение».
0: «Что это ты говоришь?»
1: — опять сказала мать недовольным тоном.
0: «Ты этим еще и поддерживаешь мальчишку в его глупых идеях». «Ну а если мы никогда не получим подарка?»
1: — осмелился возразить плачущим тоном Вилли.
0: «Да если...» — вскричала мать сердито. — «Если бы луна была сделана из соленого сыра, то ты бы не мог ее получить, сколько бы ни кричал «хочу ее!» Уходи и учи свой псалом. Это лучше, чем говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь».
1: Вы слушаете продолжение истории «Все стою у двери и стучу». Спустя полчаса Вилли сидел на своем привычном месте в воскресной школе. Сегодня ему слишком долгим казались пение и молитвы. Как только учительница сказала «Аминь», он вдруг выпалил: Пожалуйста, не скажете ли вы мне, в какое время он придет и что он нам принесет?»
0: Учительница, почти испуганно, посмотрела на покрасневшееся от волнения лицо маленького парнишки и спросила: «О ком ты говоришь, Вилли?»
1: «Я думал, что вы знаете это», —
0: заметил Вилли разочарованно.
1: «И отец мой так думал. Я говорю о том господине, о котором сегодня утром говорил пастор. И отец сказал, что вы, скорее всего, знаете то место, где об этом написано в Библии».
0: Так как учительница тоже была утром в церкви и слышала проповедь, то она поняла Вилли. И когда всмотрелась в его серьезное личико и заметила любопытные взгляды других своих учеников, то она решила отступить от программы и заняться вопросом Вилли. Учительница стала рассказывать внимательно слушающим детям о божественном друге, который так терпеливо стучит в сердце каждого человека. И все же очень часто он должен стоять вне, ибо его не впускают. Она рассказывала им о его великой любви и благости, как он во время своей земной жизни благословлял даже тех, кто его ненавидел, истязал и, наконец, прибил к кресту, и как и теперь еще в настоящее время мир и радость заполняют каждое сердце, кто впустит этого дорогого гостя. Вилли слушал с напряженным вниманием. Он не все понимал, о чем говорила учительница, что об этом написано в Библии и что он каждую минуту может ожидать этого Господа с неба. По окончании занятий он попросил учительницу написать ему то место, где говорится о стуке в дверь, чтобы отец мог найти его и сам прочитать.
1: «А в вашу дверь он уже стучал?» —
0: спросил он учительницу. Учительница улыбнулась и радостно ответила: «Да, Вилли, он уже стучал. Но вначале я очень рассердилась на него и не хотела ему открывать. Но он не переставал стучать, и тогда я его впустила и стала такой счастливой, какой еще никогда в жизни не была». При этих словах слезы появились у нее на глазах. Все дети были этим тронуты, и никто не осмелился заговорить первым. Но Вилли так интересовал этот вопрос, что он не мог молчать.
1: «А долго он у вас был?»
0: — спросил он. И при этом взглянул на учительницу таким взглядом, который проник ей глубоко в сердце. Она обняла его и сказала серьезно: «Он всегда остается с нами, мой дорогой мальчик». Теперь Вилли был удовлетворен. Он быстро простился с учительницей и во весь дух побежал домой. Совсем запыхавшись, он вбежал в кухню со словами:
1: «Это правда, папа, это правда! Учительница сказала, что все правда, и даже записала мне то место, где об этом написано».
3: «Что правда?» —
0: ворчливо спросил отец, ибо Вилли внезапно разбудил его от послеобеденного сна. Мать, которая в это время читала газету, сразу же поняла, о чем говорил сын. И, ставя чайник на печку, сказала мужу:
1: «Вот тебе и подарок. Это все от того, что ты велел ему спросить о таких вещах учительницу». «Ну, мама, ведь это правда. Он всех обходит, стучит в каждую дверь. И в дверь учительницы уже стучал. Она сама мне об этом сказала».
0: Вилли на минуту замолк, а отец в это время удивленно посмотрел на жену. Затем Вилли продолжал:
1: «Я попросил учительницу записать мне, где этот текст написан. Вот, папа, записка. Учительница ему еще говорила, что надо быть очень внимательным к его стуку. Она ему вначале тоже не отворила, и он опять стучал. И тогда, наконец, она ему отворила и стала очень счастлива. Папа, когда она мне это рассказывала, то от радости плакала.
3: «Кто же, собственно говоря, придет?» — прервала мать нетерпеливо.
1: «Это, наверное, только притча, как кажется, они это называют».
0: «Нет-нет, мама, это не притча, это полная правда!»
3: Крамер молча взглянул на жену, и та сказала: «Ну, тогда скажи нам, наконец, тот, который приходит, кто он?»
0: «Это Господь Иисус Христос, мама!»
3: — ответил Вилли почтительным тоном. Мать ничего на это не сказала. Отец же строго посмотрел на своего сынишку и, повысив голос, спросил:
4: «И ты говоришь, что его видела учительница?»
3: Вилли медлил с ответом. Он не помнил, чтобы учительница так говорила.
0: «Я точно не знаю»,
3: — сознался он честно, но уже в следующее мгновение торжествующе добавил:
0: «Конечно, она должна была его видеть, ибо открыть кому-то дверь и не увидеть того, кто у двери, нельзя, не правда ли, папа?»
2: «В этом ты прав»,
3: — заметил отец и погрузился в глубокое размышление. Возможно, что в нем проснулись воспоминания. Он много что слышал от своего верующего отца. Отец его был тихим, молчаливым человеком, но все же иногда говорил со своими о духовных вещах. Вилли некоторое время сидел спокойно, но затем снова начал говорить.
0: «Папа, учительница говорила также и о том, что он ходит и днем, и ночью. Если он ночью придет, то мы едва ли его услышим. Или ты можешь спать и слышать стук?»
2: «Нет, мой мальчик. Если уж очень громко будет стучать, то, может быть, услышу».
3: Вилли испуганно взглянул на отца, но вслед за тем лицо его опять просияло. И он весело воскликнул:
0: «Но ведь мы имеем такую большую колотушку на двери, что, конечно, можем проснуться, если он и будет так громко стучать. Потому что громко стучать он не может, так как у него руки поранены».
2: «Его руки поранены?» —
3: удивленно переспросил отец.
0: «Да, папа, злые люди пробили ему руки и ноги большими гвоздями. Разве это не ужасно, папа?»
2: «Я понимаю», —
3: задумчиво ответил отец.
2: «Да, его прибили к кресту. Мой отец мне часто об этом рассказывал, но это было так давно, что я уже все забыл. Мой отец знал Библию от начала до конца».
0: «Тогда он, наверное, знал что-нибудь о том, что он повсюду ходит и стучит. Папа, а в дедушкину дверь он стучал?»
2: «Нет, я не думаю. По крайней мере, дедушка никогда мне об этом не говорил, и я не верю этому».
3: «Ну, хватит, прекратите эти разговоры», — насмешливо произнесла мать. «Идите, садитесь к столу, кофе готово». Крамер был этому очень рад, ибо надеялся, что за столом он избавится от настойчивых вопросов ребенка. Он пододвинул свой стул к столу, и так как в это время зашел сосед, то весь вечер не поднимались больше эти вопросы.

Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Слушай, как это было. Однажды Бог сказал: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут». Это путешествие было очень опасным, так как жители Ниневии были давними врагами израильтян. Иона знал, что Бог очень сердится на жителей Ниневии за их грехи. Но он подумал: «Я не пойду в Ниневию, ведь ее жители могут убить меня за такие слова, а я еще хочу жить». И он бежал. Иона направился в большой город на море, пришел в порт, где стояло много кораблей, и стал искать корабль, на котором он мог бы уплыть от Бога. Увидев, что один из кораблей готов к отплытию, он подошел к его капитану и попросил: «Возьмите меня, пожалуйста, с собой». Капитан согласился. Иона заплатил за проезд, и корабль отплыл. После этого Иона спустился в трюм и уснул. Бог увидел, что Иона не выполнил его приказания, и послал на море страшный шторм. Корабль швыряло на высоких волнах, как щепку. Волны с грохотом ударялись о борт корабля, и вода захлестывала палубу. Капитан и его матросы очень испугались. Вода все больше заливала корабль, и они не успевали ее откачивать. Люди начали молиться своим богам и просить прекратить шторм. Но они поклонялись идолам, а идолы не могли этого сделать. Иона крепко спал в трюме и ничего не знал о шторме. Капитан разбудил его и спросил: «Как ты можешь спать? Вставай скорее и молись своему Богу. Может быть, он нам поможет?» Но Иона не стал молиться. Он хорошо знал, что виноват перед Богом, и что Господь не станет слушать его молитв. «Кто-то из нас согрешил грех», — говорили люди на корабле друг другу, «и теперь нам в наказание послан шторм». Но ни капитан, ни матросы не чувствовали за собой никакой вины. Тогда они решили найти виновного при помощи жребия. Бог указал им, что грех совершил Иона. «Что же нам с тобой делать?» – спросили люди Иону. «Выбросьте меня за борт», – ответил тот, – «и шторм прекратится». Но никто не хотел этого делать. Матросы попытались направить корабль к берегу. Они гребли изо всех сил, но это не помогало. Ветер был слишком сильный. Тогда люди стали молиться Господу Богу Ионы, чтобы Господь не наказывал их, если они бросят Иону в море. Потом матросы взяли Иону за руки и за ноги и бросили его в море. И случилось чудо. Ветер стих, и море стало опять тихим и спокойным. Это сделал Бог, и благодарные матросы и капитан решили поклоняться впредь только Господу.

Когда Иона очутился в воде, он увидел, что к нему плывет очень большая рыба. Это Господь послал ее. Рыба раскрыла свой большой рот и проглотила Иону целиком. В одно мгновение Иона оказался в животе рыбы, в полной темноте. И он остался жив, ведь ему еще нужно было побывать в Ниневии. Растерянный Иона только сейчас понял, как он виноват перед Богом. И он начал молиться. Он просил Бога простить его за непослушание и спасти. Бог простил Иону. 3 дня пробыл Иона в животе рыбы, а затем она подплыла к берегу и выплюнула его на песок. Теперь Иона решился выполнить поручение Бога и отправился в Ниневию.

Это было очень длительное путешествие. Наконец Иона увидел большой город. Войдя в него, Иона стал ходить по улицам и кричать: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали и все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить. Ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их.

Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда». Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца.

На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что ему легче умереть, чем переносить такие мучения. И тогда Бог сказал Ионе: «Ты очень огорчился, что чудесное дерево погибло. А ведь ты его не сажал». «Да», — ответил Иона. «Ты огорчился из-за дерева», — продолжал Господь. «А разве тебе не жаль людей, жителей Ниневии, которые должны умереть?» И только теперь Иона все понял.

Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой.

Я маленький воин Иисуса. Я счастлив, меня Он ведет. И с Ним ничего не боюсь я. Меня Он на небо возьмет. Хочу вместе с Ним здесь сражаться, с неправдой и всяким грехом. Не стану я злу покоряться. Пойду за Иисусом Христом. Хоть мал я и слаб, и беспечен, но рядом Господь мой идет. Он путь проложил к жизни вечной и сам нас к победе ведет.

0: Вы слушаете продолжение истории «Се стою у двери и стучу». Несколько часов спустя, когда во всем селении царила полная тишина, и все люди уже спали, Вилли вдруг проснулся и с широко открытыми глазами сел в кровати. Снилось это ему или это была действительность? Ему показалось, что он слышал тихий, но отчетливый стук в наружную дверь. Он на мгновение прислушался, затаив дыхание, затем быстро вскочил с кровати и побежал в спальню родителей, которая была рядом с его комнатой.
1: «Папа!» — прошептал он. «Папа, вставай скорее! Стучали!»
0: Ответа он не получил, ибо родители спали крепким первым сном. Тогда Вилли повторил громче, дрожащим от волнения голосом.
1: «Папа! Папа! Я слышал стук совсем тихо, как и говорила учительница. Пойдем же скорее и открой дверь!»
2: «Что это такое?»
0: — вскричал отец, просыпаясь и протирая слипающиеся глаза.
2: «Который час? Не может быть, чтобы пора было вставать! Ведь еще

0: озлобившись. «Мальчишка опять говорит о проповеди. Марш в кровать, говорю я тебе, а не то ты получишь приличную порцию розг. Одно мне ясно, мальчишка больше никогда не пойдет в церковь. Так испугать человека. Скорее в кровать, слышишь ли ты?» Бедный Вилли испуганно поплелся из комнаты и залез опять в свою постель. Родители его также легли спать. Вдруг отец испуганно промолвил: «Что это было, жена?» Оба прислушались. «Ах, это не что иное, как дождь, который хлещет в окна!» Сердито ответила та. «Идет сильный дождь, вот и все. Мне кажется, что и ты вскоре так же разволнуешься, как мальчишка». Опять все затихло в комнате. Вилли слышал, как шумит дождь. И пока он прислушивался к шуму дождя, то становился все возбужденнее. Он думал: «А если он сейчас стоит на дворе и ждет, чтобы ему открыли, но никто не открывает дверь? Что он должен тогда подумать о нас? Мы лежим в теплых постелях, а его оставляем на дворе под дождем». Эта мысль стала невыносимой для чувствительного сердца малыша. Еще раз он соскочил с кровати и побежал в комнату родителей.
1: «Папа, такой сильный дождь! Разве ты не встанешь, чтобы его впустить? Он ведь вымокнет и замерзнет, и, может быть, он не знает, куда ему дальше идти!»
0: Рыдания прерывали его речь.
2: «Ты опять здесь, несносный мальчишка!» — вскричала мать. «Подожди, завтра я с тобой рассчитаюсь. Немедленно иди спать!»
1: «О, папа, впусти же его!» — кричал Вилли, громко плача. «Идет такой сильный дождь! Он может уйти и никогда больше к нам не вернуться!»
0: В кровати родителей послышался шум.
2: «Ты что это? Неужели хочешь вставать?»
0: Возмущалась мать. «Неужели ты исполнишь волю мальчишки?»
3: «Да, жена, я встаю для того только, чтобы успокоить беднягу. А ты лежи себе и не вставай».
2: «Вставать? Еще чего не хватало? Хорошее воспитание, нечего сказать. Поддерживать ребенка в его бессмысленном вздоре!»
0: Обрушилась она на мужа. Отец одел свои домашние туфли, взял Вилли за руку и тихо спустился по лестнице, отомкнул замок и раскрыл дверь настежь таким жестом, как будто он и сам ожидал таинственного ночного посетителя.
3: «Видишь, Вилли, никого нет», — сказал он.
0: Вилли облегченно вздохнул и, сильно нагнувшись вперед, стал вглядываться в темноту. Но он ничего не видел. Дождь еще шел, но тихо, тучи уже не были так густы.
1: «Может быть, он опять вернулся на небо, потому что дождь идет», — прошептал Вилли. «Веришь ли ты, папа, что Бог его отозвал?»
0: Отец не мог дать ответ на этот вопрос. Он лишь сказал:
3: «В этот ночной час никого нет. Взгляни, как тихо и спокойно все вокруг».
1: «Значит, то, что я слышал, был не стук, иначе он хоть несколько минут обождал бы. Он ведь знал, что мы все уже спим. Может быть, он придет завтра, когда не будет дождя. Как ты думаешь? Ты не знаешь, где он теперь, пап?»
0: Отец ответил на его неуверенно.
3: «Я думаю, там, где он всегда был. Мой отец мне говорил, что он на небе. Больше я ничего не знаю. Видимо, получена новая Библия, отличная от той, которая была у моего отца».
1: «Да, наверное, иначе бы ты знал, что он повсюду ходит и стучит. Разве ты не хотел бы его так же увидеть, когда он придет, пап?»
0: Отец медлил с ответом. Он должен был признаться, что не может ответить словом «да» на этот вопрос. Но сказать об этом Вилли он не решался. Он бы удивился такому ответу. Дети ведь не могут знать, что несет.

0: за собою ответ на такой вопрос. Они не знают, как жестока борьба за существование и как тяжело приходится мужчине всегда держаться правильного пути, чтобы иметь чистую совесть перед Богом. Вилли, не получив ответа на свой вопрос, продолжал говорить.
1: «Ты не поверишь, папа, какой он ласковый! Учительница нам говорила, что он принимает всех, кто мало виновен и кто много зла сделал. Он всегда готов прощать, и он хочет, чтобы каждый стал счастливым и пошел на небо».
0: «Ну, я думаю, что ты-то, во всяком случае, попадешь на небо, мой Вилли. Мне кажется, что учительница хочет из тебя сделать пастора».
1: «Но, папа, я не хочу без тебя и без мамы идти на небо. Ты тоже должен прийти. Мне так хотелось бы, чтобы ты держал меня за руку». Учительница говорила, что он принимает всякого, кто к нему приходит.
0: «Хорошо, хорошо», — сказал успокоительно отец. «Может быть, мы и пойдем вместе. Но так как здесь никого нет, как ты и сам видишь, то надо быстро идти в кровать, на дворе холодно». Вилли опять взглянул на небо и прошептал:
1: «Спокойной ночи, дорогой Иисус!»
0: Вслед за тем отец запер дверь, отнес своего сыночка наверх и положил его в постель. Вилли обеими руками обхватил шею отца и сказал:
1: «Я тебя так люблю, папа! Мне очень жалко, что на дворе никого не было. Но если он придет, а тебя не будет, то я ему расскажу, что ты открывал ему дверь, чтобы он не стоял под дождем».
0: Отец был тронут и сказал:
1: «Я не такой хороший отец, каким бы должен быть. Но, может быть, для меня есть прощение в том, что я должен так много и тяжело работать, чтобы прокормить свою семью и честно жить».
0: Поцеловав мальчика, он отправился в свою спальню.
1: «Ну, был там кто-то?» —
0: насмешливо спросила его жена.
1: «Нет, никого не было. Но теперь оставь меня в покое, я устал».
2: Вы слушаете продолжение истории «Се стою у двери и стучу». Если бы мать Вилли на следующее утро была откровенна, то она должна была бы сознаться, что на душе у нее неспокойно. Продумав все, что произошло вчера днем и ночью, она пришла к выводу, что совершила ошибку. Она чувствовала, что поступила с Вилли слишком резко и необдуманно. Ее материнское сердце осуждало ее, хоть она и старалась уверить себя в том, что это ребячество — абсолютная глупость. К тому же в это утро она заметила, что Вилли к ней иначе относится, чем обыкновенно. Он не озорничал и не был непослушен. Нет, но она поняла, что доверие его к ней пошатнулось и что он сейчас больше льнет к отцу. Отец же по натуре своей не был нежным и почти никогда раньше не ласкал своего сына, а теперь наоборот. Какая-то невидимая связь соединила их. Она сама себя ругала и досадовала даже, что Вилли больше не надоедал ей вопросами о проповеди, как делал это вчера. То, что он был весь еще во власти проповеди, было ясно. Но он прилагал все усилия, чтобы не заговорить с нею об этом. Она так негодовала, что была так нетерпелива и резка со своим единственным ребенком. До этого времени она для малыша была все и всем, а теперь как будто что-то стояло между ними. В обед, когда муж вернулся домой, а Вилли был в деревне с каким-то поручением от нее, она сама завела разговор на эту тему. «Я еще ни одного ребенка не видела, исполненным таких мыслей. как будто его околдовали. Я ничего в этом не понимаю, но думаю, что это сплошная выдумка и глупость». Муж на это ответил задумчиво: «Я не знаю, но мне кажется, это не глупость, хотя я и допускаю, что он многое неправильно понял, но, может, все так и будет, как он говорит».
3: «Ничего правдивого нет в его рассказе», — гневно возразила мать, ища оправдание своим поступкам. «Со стороны пастора это просто невероятно глупо рассказывать детям такие сказки и так их возбуждать. Вилли очень изменился. Он теперь совсем не тот ребенок, что был прежде».
2: «Я не знаю, что обо всем этом думать», — заметил отец. «И раньше я ничего подобного не слышал, а ведь мой отец был верующим человеком, который отлично знал Библию
3: и который всегда говорил правду», —
2: присовокупилась мать.
3: «Что бы он сказал, если бы услышал эту сказку? Повторяю еще раз, это очень глупо со стороны пастора».
2: «Но Вилли говорит, что это написано в Библии», — сказал отец. «Удивительно это все же. В Библии моего отца много, конечно, не было. Он много читал Библию, и я никогда не слышал, чтобы он ругался или сказал кому-нибудь ложь. Меня не было дома, когда он умер. Перед смертью он почти не болел, и мне рассказывали, что кончина его была хорошая, блаженная. Да, он был хороший человек».
3: «Ты тоже хороший. Я не желаю себе лучшего мужа», — произнесла супруга.
2: «Нет, жена, я не всегда такой, каким должен быть. А сейчас мне надо уходить. Когда Вилли придет из школы, пошли его ко мне на поле. Я нашел птичье гнездо и хотел бы ему показать».
0: Он вышел и быстрыми шагами удалился от дома. И только тогда, когда он исчез из виду, жена заметила, что муж оставил на кухонном столе свою трубку, набитую табаком. Она удивилась. Со дня их совместной жизни такого с ним еще не случалось. Вернувшись вечером домой, Крамер сразу заметил книгу в знакомом черном переплете, которая лежала на столике у окна. Радостно, но вместе с тем и удивленно, он воскликнул:
4: «Жена! Это же старая Библия моего отца! Прошло, пожалуй, уже более 10 лет, как я ее видел в последний раз».
3: «Ты так много о ней говорил, вот я и решила найти ее. Кроме того, я подумала, что и Вилли ей обрадуется».
0: Она еще раз стерла фартуком пыль с почтенной книги. Если бы Крамер был понаблюдательнее, то заметил бы, что глаза у его жены покраснели, вспухли, и что она плакала. И вдруг сверху раздался голос: «Мама!» Это кричал Вилли, который собирался ложиться спать. Мать даже вздрогнула от испуга и спросила:
3: «Ну что там опять случилось, Вилли?»
5: «Мама, подойди-ка к лестнице, я хочу тебе о чем-то спросить».
0: Когда мать подошла, Вилли сказал:
5: «Мама, я было совсем забыл, у меня к тебе просьба. Пообещай, что разбудишь меня, когда он придет, хорошо?»
0: «Да, я обещаю тебе это, но теперь ложись спать, мой дорогой».
5: «И вы оба будете очень внимательны к стуку, не правда ли? Папа, я и тебе хотел еще что-то сказать. Не задвигай в эту ночь верхний засов на двери. Слишком много времени уйдет, пока отодвинешь оба засова, и ему придется очень долго ожидать во дворе».
4: «Хорошо, сынок», — ответил подошедший отец. «Я в эту ночь ни один засов не задвину».
5: «Спасибо, папа», — произнес обрадованный Вилли. «Спокойной ночи, мам!»
0: С этим он побежал в свою комнату и лег в постель. Родители вернулись в кухню. Крамер посмотрел на жену и сказал: «Дай-ка мне, мать, Библию и прочти, что написано на бумаге, которую принес Вилли из воскресной школы».
2: Жена нашла этот кусочек бумаги и прочла из Библии книгу «Откровение», глава 3, 20 стих. Крамер начал перелистывать Библию, чтобы найти «Откровение». Но так как он начал с самого начала, то искал довольно долго. Наконец он добрался до Откровения. Нашел 3 главу и 20 стих. Вот он. И как же он был удивлен, когда увидел, что весь этот стих подчеркнут толстым красными линиями. Это, конечно, сделал его отец. Значит, он знал это место и, очевидно, считал его очень важным. Со своеобразными чувствами Крамер начал громко читать.
0: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною».
2: Когда они прочли эти слова, то оба не поверили глазам своим. Вилли, значит, был прав. Точно так, как он говорил, хотя и не так передано его детскими словами, но это написано в Библии. К тому же в старой дедовской Библии. Глубокая тишина воцарилась в комнате. Что руководило учительницей воскресной школы именно в этот вечер зайти к Вилли? Она хотела ему передать маленький Новый Завет в следующее воскресенье, но почему-то в этот вечер сама зашла к ним. Почему? Она и сама этого не знала. Ясно одно, что кто-то свыше руководил ею в этот момент и направил в домик родителей ее любознательного ученика. Так как было уже поздновато, то она решила, что зайдет, отдаст Новый Завет и сразу пойдет домой. Но когда она 2 раза стукнула тяжелой колотушкой в дверь, то из дома услыхала радостный крик. Раздались быстрые шаги, дверь мгновенно отворилась, и перед ней очутился сам хозяин дома, Крамер. Он держал на руках своего сынишку, который был уже в ночной рубашке, и за ними, с испуганным бледным лицом, стояла мать.
5: «Это учительница, папа!» — вскричал Вилли радостно. «Придет ли он еще сегодня?» «О, как бы я хотел, чтобы он пришел, пока мы все вместе и еще не спим!»
2: Учительница была намерена сейчас же уйти, но теперь это оказалось невозможным. Она прошла в маленькую кухню, и вот она стоит у стола с открытой Библией, между тем, как 3 лица выжидательно смотрят на нее. И стук в тот самый момент, когда читался этот стих из Откровения, поразил их сердца, как удар грома. Учительнице дано было снять заржавелые засовы с их сердец, которые так долго были заперты для Слова Божия. Долго-долго все сидели вместе, и учительнице пришлось много потрудиться, отвечая на все вопросы Вилли и его родителей. Отцу и матери Вилли казалось, что после длинной и долгой ночи наступил светлый день. Прежняя их жизнь представилась им теперь в совершенно новом свете. Они раньше думали, что были порядочными, честными людьми, лучше многих других. Но теперь они все более сознавали, что они пред Богом ничто иное, как жалкие, нечистые грешники, которые нуждаются в спасении и спасителе. А вместе с тем мысль о таком милостивом Господе, который в такой необычной форме и к ним постучал, наполняла их сердца удивлением и страхом. Тот вечер был поворотным в семье Крамер, особенно у отца. У него как будто пелена с глаз спала. Многие изречения его отца из Библии пришли ему на память, но сейчас они звучали иначе, имели другое значение для него, чем тогда. Он не мог понять того, как он мог до сих пор быть таким бесчувственным и слепым. Каждый вечер теперь он усаживался за стол и читал свою старую Библию. Однажды учительница опять была у них дома. Она теперь часто приходила и всегда была дорогой гостьей. Вилли по обыкновению сидел возле отца, а мать была занята каким-то рукоделием. Некоторое время разговор шел о том, что стало дорого теперь каждому сердцу. Когда наступило молчание, Вилли, ухватив за руку отца, сказал:
5: «Не правда ли, папа, мы теперь все вместе пойдем на небо? Ты, мама и я! Ты мне это обещал, и мама тоже!»
4: «Да, мой дорогой сыночек», — ответил растроганно отец. «Да благословит нас Отец Небесный, и да поможет Он нам достигнуть неба!»
2: Затем он попросил учительницу прочитать вслух всю третью главу из Откровения. Эта глава стала его любимым местом в Библии, ибо она впервые рассказала ему о милостивом Господе, который без устали терпеливо стучит в черствые, каменные сердца грешников, чтобы пробудить их от сна и занять место в их сердцах. Учительница взяла в руки старую Библию и прочла медленно и торжественно серьезную и прекрасную главу. Все слушали с благоговением. Они теперь знали, что и им предлагалось золото, очищенное огнем, белые одежды и новое имя. Они знали, что их внутреннее ухо слышало голос доброго пастыря, что сердечными глазами они увидели того, чье имя чудный, который своей божественной милостью и о них вспомнил и действительно чудным образом привлек к себе. И он стал, хоть Вилли и иначе себе все это представлял, желанным гостем в их доме. С каким глубоким чувством они сегодня слушали эти драгоценные слова: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Вошел ли он уже к тебе, юная душа, слышащая эти строки? Стучал он уже много раз в двери твоего сердца? Открыл ли ты ему? Поспеши же открыть и впустить его в свое сердце.
6: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
7: Пойдем, расскажу.

0: И увидел Бог все, что он создал, и вот, весьма хорошо.
1: Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

Сегодня всех пап поздравляем, нежных, добрых и строгих подчас. Вас мы любим и всех обнимаем. Пожелание счастья примите от нас.

0: Катя, скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие ребята, мальчики и девочки.
3: Приветствуем всех вас.
2: Мы очень рады, что вы слушаете нашу очередную передачу. Сегодня вы услышите одну очень интересную историю. Ее вам расскажет дядюшка Дэн. О чем твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: О человеке, который стал символом терпения и веры в Бога. И хотя на его долю выпало много страданий, он их терпеливо перенес и под конец был вознагражден Богом.
2: Похоже, что это очень интересная история, дядюшка Дэн, потому что мы часто теряем терпение и сдаемся, когда что-то, даже самое малое, идет вначале не так, как надо. Мне просто не терпится услышать ее. Как она называется?
3: Я назвал ее «Земля Уц». Жил в земле Уц человек по имени Иов. И был этот человек непорочен и справедлив. Был он богобоязнен и избегал зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. А имение у него было большое – 7000 овец, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослов и очень много слуг. Был он самым известным человеком на Востоке. И наступил один такой день, когда пришли сыны Божии и предстали перед Господом. Пришел вместе с ними и сатана. И сказал Господь сатане:
4: «Откуда ты пришел?»
5: «Я ходил по земле и обошел ее вдоль и поперек».
4: «А видел ли ты раба моего Иова? Нет другого, как он на земле, непорочный и справедливый человек, богобоязненный и избегает зла».
5: «Разве даром богобоязнен Иов? Разве ты не оградил его от несчастий? Ты благословил его, и дом его, и стада, и дети его. Разве все это не в безопасности? Разве не укрыто от невзгод? Но в действительности, так уж ли он верен тебе? Или он просто-напросто бережет свое гнездышко? Ты сделал Иова богатым. Все, к чему не прикоснется он, обращается в золото. Но простри руку твою и коснись всех его достояний. Отними у него все это. Тогда Иов проклянет и отречется от тебя».
4: «Внимай слово моему. Все, что в его владении, в твоей теперь власти. Только на него самого не подними руки твоей».
5: «Превосходная сделка. Ты передаешь в мою власть все, что в его владении? Ну что ж, тогда еще до наступления ночи я превращу все богатства Иова пыль и развею их по ветру. И тогда мы увидим, будет ли Иов по-прежнему любить и благословлять тебя».
3: И отошел сатана от лица Господня.
6: «И тут они, мой господин, эти жестокосердные совияне, налетели на нас. Один отряд наездников за другим. Все пропало, все. Они угнали 500 пар волов и 500 ослов. Все твои слуги и нанятые работники, которые смотрели за... смотрели за скотом, убиты. Все до одного обезглавлены. Они оставили в живых только меня, и только за тем, чтобы я тебе рассказал все, что произошло. Ох, как это ужасно! Какое это несчастье!
7: Будет, будет, не плачь. Меня не волнует, что стало со скотом. Но я сильно опечален смертью слуг. Сырияне жестокие люди, очень жестокие.
8: Тебя не волнует, что стало со скотом? 500 пар волов пропало и 500 ослов. Знаешь ли ты, Иов, сколько денег мы потеряли?
7: Жена, это не важно. Это не важно.
9: Вот что случилось, хозяин. Огонь с небес.
8: 7000 овец. 7000 овец погибло. Ох, Иов.
7: Этот огонь, Вениамин. Ты говоришь, что он пришел?
9: Да, он пришел с неба. Огромнейшие языки пламени. Все 20 пастухов сгорели. Все овцы сгорели. Я единственный, кто спасся, мой господин.
7: Я рад, что ты спасся, Вениамин. Хотя бы ты один. Ступай теперь, мой сын, и отдохни немного.
9: Спасибо, мой господин.
10: Сегодня твой первый день, Иоиль. Так что добро пожаловать на службу к нашему хозяину Иову.
11: Благодарю вас, Ефрем. Я не очень знаю, как смотреть за верблюдами, но я быстро научусь. И я буду хорошо работать, вот увидите, очень хорошо.
10: У тебя будет достаточно верблюдов, чтобы попрактиковаться. У нашего хозяина Иова 3000 верблюдов.
11: А он жестокий человек.
10: Жестокий? Наш хозяин Иов!
11: Он, небось, бьет своих слуг плеткой, если они что-нибудь у него украдут. А если они убегают от него, он, небось, их ловит, а потом прокалывает ему уши и отрезает большой палец на руке или на ноге, чтобы наказать, да? Готов побиться об заклад, что он именно так и поступает. Он, небось, своих слуг не кормит. И постоянно жалуется, что они не работают усердно.
10: Иоиль, тут никто не ворует. И никто не бездельничает. Наш хозяин Иов дает нам все, что нам нужно. Зачем нам воровать?
11: Дает? Я этому не верю.
10: Это чистая правда.
11: Да? Ну что ж, если это правда, тогда я попрошу у него верблюда. Ага, вот видите, вам самому смешно. Я так и знал, что это неправда. Но поверьте, наступит такой день, когда я буду богатым. Вот увидите, и тогда я куплю себе такого верблюда.
10: Ну, конечно, Иоиль, ты будешь богатым. Но пока это время не настало, боюсь, ты будешь очень нетерпелив. Так что следуй за мной.
11: Чего вам?
10: Выбирай.
11: Выбирать что?
10: Выбирай верблюда.
11: Выбирать верблюда?
10: Ну да.
11: Зачем?
10: Будет у тебя твой собственный верблюд. Наш хозяин Иов видел тебя вчера вечером издалека, когда ты подошел ко мне и спросил насчет работы. Он мне потом сказал: послушай, Ефрем, у этого паренька такой вид, будто он хотел бы иметь собственного верблюда. Знаешь что? Дай ему выбрать себе одного завтра. Подари ему верблюда и передай мои наилучшие пожелания. Мне нравится его вид. Мне нравится, как он себя держит.
11: Как себя держит? То есть он так и сказал? То есть наш хозяин Иов так сказал обо мне?
10: Ну, да.
11: Но Да он же совсем меня не знает. Я ему понравился?
10: Ты ему понравился.
11: Подумать только.

0: Что еще ты можешь нам рассказать, Ефрем? Или это все?
1: Все это произошло быстро. Просто как вспышка молнии. Я давал указания работникам в то время, как они загоняли верблюдов. Как вдруг, откуда ни возьмись, налетели халдеи. Свирепые, озверелые люди с горящими глазами. Их было три отряда. В течение считанных минут они нас окружили и порубили всех твоих слуг мечами. А потом они захватили верблюдов и угнали их всех до одного. Я пришел в сознание, наверное, через час. Они подумали, что я тоже мертв, когда покидали. О, господин мой! На мою долю выпало принести тебе такую ужасную новость. Тебе, который всегда относился ко мне как родной отец.
0: Я не понимаю, Ефрем. Я просто не могу этого понять. У меня с халдеями никогда не было никаких проблем. Как же так? Ведь мы с ними мирно сосуществовали в течение многих лет.
2: Ой, Иов, я предчувствовала это с утра, предчувствовала, что что-то не так, что что-то ужасное произойдет. Понимаешь ли ты, что произошло? За сегодняшние полдня мы потеряли все наши богатства, все, что у нас было.
0: Дорогая моя, может, позвать тебе служанку?
2: Не надо!
0: Сепфора!
2: Не надо мне служанки, Иов! Мы нищие! Нищие! Разве этого ты не понимаешь? Все исчезло, рухнуло! Все наши деньги пропали!
0: Сепфора! Сепфора, моя жена немного расстроена. Отведи ее в покои и сделай все, что в твоих силах, чтобы успокоить ее.
3: Слушаюсь, господин. Пойдемте, госпожа.
0: Я должен извиниться за чрезмерную эмоциональность моей жены, Ефрем.
1: Это понятно. Ее боль о потере превосходит только мою.
0: Ты сильный и мужественный человек, Ефрем. Я благодарен тебе за твою преданность и за твою дружбу.
1: Не стоит благодарности.
0: Ты можешь идти. После всего происшедшего, после всего ужаса, происшедшего сегодня, твоя жена и дети, наверное, обеспокоены твоей участью. Ступай и успокой их.
1: Да, конечно. До свидания, мой господин.
0: Еще вот что, Ефрем.
1: Да?
0: А что стало с тем пареньком?
1: Каким пареньком?
0: Ну, тот паренек, о котором мы с тобой толковали вчера вечером.
1: А, этот. Он тоже убит. Его кровь пролилась первой. Он вел себя мужественно и бросил вызов вождю халдеев. Они его зарезали безжалостно, как паршивую собаку.
0: Да. Да, понятно.
1: Скажи, Иов!
0: Да? Что?
1: Почему это случилось? Скажи мне, почему?
0: Я не знаю, Ефрем. Почему? Почему все это случилось? Господи Боже, почему?
4: Просто поразительно, как Иов мог оставаться таким спокойным. Он еще и утешал своего слугу, когда сам потерял так много.
5: Я не думаю, что я смогла бы так владеть собой.
4: Я тоже. Но Иов был человеком непоколебимой веры. Он знал, что есть Бог, который наблюдает за каждым моментом нашей жизни.
5: В этой связи мне кажется уместным рассказать о наших библейских уроках.
4: Есть ли лучший путь познакомиться с нашим Небесным Отцом, чем чтение его святой книги.
5: Мы приготовили сборник, содержащий ценные уроки из Библии.
6: Многие люди, как взрослые, так и дети, в России и США получили большое благословение от этих уроков.
5: Мы надеемся, что все, кто хочет начать изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами.
6: Вы можете найти эти уроки по этому адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь продолжим нашу историю под названием «Земля Уц».

0: Родная, это правда. Мы потеряли все наше богатство. От него ничего не осталось. Нам даже придется продать наш дом. Но у нас есть Бог. У нас есть добрые и любящие друзья. Самые верные друзья, какие только есть на белом свете. И знаешь, что еще?
1: Что?
0: Самое главное, у нас есть наши дети. 7 чудеснейших мальчиков и 3 самые красивые девочки.
1: Ах, да, конечно, ты прав.
0: Да, у нас есть дети. И никто не сможет их отнять у нас. Что бы мы ни потеряли, наши мальчики...
2: Иов!
0: Иуда? Что значит это вторжение?
2: Дом! Все пало, развалилось, рухнуло!
1: Иов! Что он такое говорит?
0: Иуда! Нет никакой надобности устраивать эту безумную истерику. Я требую, чтобы ты немедленно прекратил.
2: В общем...
0: Ну же, говори!
2: Мои 3 брата прибежали на помощь. Но все это было уже бесполезно. Уже просто невозможно.
0: Было невозможно? Что?
2: Твои сыновья, мой господин. Они гуляли, пировали в доме своего старшего брата. И их 3 сестры. Прекраснейшие дочери моего господина. Были с ними тоже.
1: Ох, мои дети.
2: И тут сильный ветер подул из пустыни. Настоящий ураган. Он обрушился на все 4 угла дома. И все здание, такие высокие стены, рухнули на молодых людей.
0: Не может быть.
2: Они погибли. Все до одного погибли. Мне единственному из слуг удалось спастись, чтобы поведать тебе об этом.
1: Мои детки, мои дорогие дети, мои дети.
3: Тогда Иов встал и разорвал верхнюю одежду свою, постриг голову свою и пал на землю, и поклонился, и сказал:
0: Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно.
3: Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И опять наступил один такой день, когда пришли сыны Божии и предстали перед Господом. Пришел вместе с ними и сатана, и Бог напомнил сатане о верности Иова. И отвечал сатана:
4: кожа за кожу. Кожа за кожу, да. А за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. Иов по-прежнему верен тебе, это так. По крайней мере, так это выглядит. Но в конце концов, самосохранение, как говорится, основной инстинкт рода человеческого, не так ли? Я истребил все, чем владел Иов, его земли, его детей. Однако, к самому Иову я не прикасался. Но простри руку твою и коснись кости и плоти его, и Иов проклянет тебя.
5: Внимай слову моему, он в твоих руках, только душу его сбереги.
3: И отошел сатана от лица Господня. и поразил сатана Иова проказою лютой от подошвы ног по самое темя. Взял Иов черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его:
1: «Ты все еще тверд в непорочности твоей, Иов. К чему? Разве Бог не лишил тебя всего, что было для нас дорого? Разве Он не обрушил на нас одно несчастье за другим? У нас все пропало. Все. Богатство, дети, все. Тебя также может не стать, Иов. Почему бы тебе не проклясть Бога и не умереть?»
0: Ах, моя родная, мы много перенесли, что правда, то правда. А теперь я испытываю также и страшную физическую боль, нестерпимую, мучительную боль. Но ты говоришь, как те, кто потерял рассудок, как те, кто не знает Бога, кто не любит Его.
1: Ах, Иов.
0: Дай мне твою руку, родная.
1: Ах, Иов. Я не в силах перенести того, что люди видят себя в таком состоянии. Я бы предпочла сама носить отрепья, чем видеть тебя, который был когда-то величайшим человеком, сидящим в куче пепла. Ни крова, ни лекарств. Больной, и терпишь эту страшную боль.
0: Будем верить в Бога, родная. А сейчас пойди, отдохни.
3: И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из

0: и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. После того открыл Иов уста свои и, заговорив, сказал Иов:
1: «О Господи, жизнь моя, дуновение, не оставь меня. Моя жизнь пуста, а ночи полны горечи. Когда ложусь, я говорю со стоном: когда же день придет, а ночь уйдет? И до самого рассвета я ворочаюсь в страхе. О Господи, жизнь моя, словно дуновение ветерка, не оставь меня. Родные мои меня покинули, а все мои друзья избегают меня. Мое тело покрыто червями, мой вид ужасен. Даже молодежь презирает меня. О Господи, не оставь меня!»
2: «Иов, ты глупец. Ты страдаешь, тебе больно? Ты все потерял, все, что было близко и дорого тебе. И ты все еще сохраняешь свою верность Богу? Ты любишь Его по-прежнему, несмотря на все, что с тобой произошло? Откажись от своей верности Богу!»
1: «Нет!»
2: «Откажись от своей веры в Него!»
1: «Нет!»
2: «Откажись служить Ему!»
1: «Нет!»
2: «Потряси своим кулаком против Бога!»
1: «Нет! Нет! Нет! Я люблю Господа Бога! Я не понимаю, за что все эти несчастья пали на меня, но я все равно люблю Господа, ибо знаю, что жив мой Спаситель! Даже если черви поедят мою плоть, все равно увижу Бога! В небесах есть у меня защитник! Он знает о моей любви, и когда Он очистит меня, я стану чистый, как золото. Даже если Он убьет меня, я все равно в Него буду верить».
0: И Господь освободил Иова от порчи, когда тот молился. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и учащали его. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 овец, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослов. И родились у него снова 7 сыновей и 3 дочери. И не было во всей земле у женщин прекраснее дочерей Иова. И после того Иов жил 140 лет и видел своих внуков и правнуков.
3: Какие страдания пришлось пережить Иову? Но, несмотря на них, вера его оставалась непоколебимой.
0: Этот вечный вопрос о человеческих страданиях.
3: Я, бывало, часто задумывалась, почему наш Господь допускает такие страдания на земле?
0: Мы все должны понимать, что страдания на земле не по воле Божьей, а от сатаны.
3: В Библии сказано, что сатана – как рыкающий лев.
0: Древние евреи считали, что Бог, карая людей за их грехи, низвергает на них болезни и страдания, но это совсем не так.
3: Наш Всевышний – воплощение любви.
0: И те, кто служит Ему, будут вознаграждены так, что награду эту невозможно ни представить, ни описать словами.
3: Но, как говорят, нам пора заканчивать передачу.
0: До свидания.
4: Это был час твоего рассказа.
5: Тетушка Кэрол
6: и дядюшка Дэн
5: прощаются с вами.
6: До новых встреч!

0: Привет, ребята! Знаете ли, что в нашем календаре есть праздники, которые наталкивают или побуждают нас к благодарности? То есть это праздники, в которые мы говорим другим спасибо. Попробуем их с вами назвать. Например, в Америке есть День ветеранов. Существует и такой праздник, как День учителя, День врача, медсестры, пожарника, когда благодарят людей этих профессий за их служение и помощь людям. А есть также и названный праздник День Благодарения, когда мы благодарим Бога и друг друга за полученное добро. Но есть еще очень близкие нам праздники, и это День Матери и День Отца. И вот они-то и настраивают нас сказать спасибо нашим самым близким, тем, с которыми мы всегда рядом, которые принимают участие в нашей жизни каждый день. И это спасибо может выражаться очень просто – словом, открыткой, цветком, подарком или просто нежным объятием. А любое проявление вашей благодарности маме или папе никак не пройдет незамеченным. Ну а в чем же конкретно мы, как дети, благодарны? Можно даже перечислить. За заботу о том, что были сыты и одеты, жили в теплом или прохладном жилище, ездили в удобном автомобиле, учились в хорошей школе, за отпуски и семейные выезды в лагерь, на берег моря или океана, а для некоторых за то, что родители, не побоявшись трудностей, привезли вас в страну больших возможностей и лучшей жизни. Но, пожалуй, самая главная их забота – и о чем нам нужно не забыть сказать им спасибо, это то, что при всем этом они переживают о ваших душах, о том, какой человек из вас вырастет, кем вы окажетесь благодаря своим убеждениям, воспитанию и поступкам. Как вам кажется, кто виноват в том, что творят сейчас некоторые молодые люди в последнее время? Пожары, погромы, убийства? Неужели полиция, государство или правительство? На мой взгляд, прямая вина – это родители. И у меня возникает вопрос, где же эти дети росли, чему их учили с детства? Кто их родители? Что за воспитание они дали своим детям? По этой молодежи не видно, чтобы они голодали или были плохо одеты. Это все у них было и есть. Но неужели их в семье не научили самым простым правилам поведения в обществе? Что слабых и беззащитных нужно защищать, что на чужое протягивать руку нельзя, что обижать никого нельзя, что тем более нельзя воровать, крушить, ломать, уничтожать то, что тебе не принадлежит. Любое поведение в обществе, и хорошее, и плохое, всегда замечается и обязательно встает вопрос, а чей это вежливый мальчик? А чья это избалованная дочь? А чьи это неугомонные дети? Есть несколько древних историй, в которых герои очень ярко в одном поступке показывают своих родителей, а именно своего отца. Итак, случилось это давным-давно. И история начинается с семьи человека по имени Авраам. У него был сын старости, Исаак, весьма им любимый, который уже вырос и которому нужно было жениться. Но отцу совсем не нравились девушки той местности, где они жили. И он решил отправить своего управляющего в город, откуда сам был родом, за невестой своему сыну. Нам, современным людям, конечно, слышать это очень странно и даже немножко дико, чтобы отец выбирал сыну жену, да еще и с таким поручением отправлял своего слугу. Но перемены в этих обычаях произошли совсем недавно, в какие-то 100-150 лет назад. И на Востоке, и на Руси именно так и женили в богатых и в бедных семьях. Да и всем царям, королям и императорам жен подбирали по происхождению их семей. Даже песня такая есть. Все могут короли, кроме как жениться по любви. Но это так, к слову. Итак, Елизер, управляющий Авраама, собрал 10 верблюдов и отправился в Месопотамию, в город Нахор. Представьте себе, если бы сейчас такая делегация людей на 10 машинах приехала к какой-то девушке с предложением выйти замуж за их друга или хозяина. Какая поднялась бы шумиха? Все соцсети бы гудели. Но у Елизера была очень серьезная миссия, которую он должен был выполнить. Он должен был выполнить, прежде чем вернуться. Но как выбрать достойную девушку в городе? Как понять, какая станет надежной женой и хорошей матерью? И он решил помолиться. Он очень просто обратился к Богу. Бог Авраама говорит, пошли мне эту девушку сегодня навстречу, и если она согласится напоить водой меня и моих верблюдов, то это и есть невеста для моего господина. Он еще не успел закончить свою молитву, как к колодцу вышла девушка, красивая и статная. Она сошла к источнику, набрала воды и стала подниматься, когда Елизер подошел к ней со своей просьбой попить. А в ответ, как вы думаете, что он услышал?
1: «А что я тебе должна? А ты кто такой? А с какой стати?»
0: «Нет, пей, господин, она говорит, я и верблюдом твоим начерпаю. Один верблюд выпивает 75 литров воды, и если представить, что один галлон – это один кувшин, то чтобы напоить одного верблюда, ей пришлось ходить к источнику 18 раз, а для 10 верблюдов – 180 раз. И это была не только нелегкая работа, но и огромная услуга какому-то чужеземцу. Елизер был очень впечатлен поступком этой девушки и спросил, чья ты дочь? А она говорит, я Ревека, дочь Вафаила. И как вы, наверное, уже догадались, именно эта девушка стала женой его господина. И эта история очень скоро закончилась свадьбой. Другой случай произошел уже с юношей. Давида, младшего из своих 8 сыновей, отец отправил проведать старших братьев. Они служили в армии царя Саула. Они тогда состояли в ожидании битвы с врагами. Он нашел их, и когда с ними беседовал, услышал унизительные слова, которые уже 40 дней подряд выкрикивал один воин-великан из вражеского стана по имени Голиаф. Он вызывал к себе на поединок и срамил Израиль тем, что никто не осмеливался выйти против него. От этого все войско пало духом. Давида это очень возмутило. И он объявил царю, что пойдет и сразится с ним, и остановит этот беспредел. Царь говорит, ты не можешь идти против этого воина. Ты посмотри, кто он, а кто ты? Он обучался военному делу еще с детства, а ты просто простой юноша. Давид говорит, я служу у своего отца пастухом. И когда лев или медведь уносили овцу, я догонял их, поражал и отнимал ее. Поэтому и с этим Голиафом будет то же самое. Бог, который избавлял меня от диких зверей, спасет и от него. И Давид взял с собой пращу, рогатку, несколько камней для метания и вышел на бой. Голиаф не смог сдержаться, чтобы с презрением не расхохотаться при виде Давида. Но не тут-то было. Давид подбежал к нему навстречу, раскрутил пращу, и камень пролетел ему прямо в лоб. Великан упал, обе армии ахнули, а Саул спросил, чей это сын, чей это смелый мальчик? После этого поединка, после такого героизма, Давид больше домой не вернулся, а остался при дворе царя исполнять его самые рискованные поручения. Вот как дети могут прославить имя своего отца. Вот как они могут сделать свою семью известной. Одним единственным поступком, одним единственным выходом, всего лишь одним единственным делом. А теперь, мой маленький слушатель, задумайся и ответь себе на вопрос. А какое впечатление о своем отце создаю я? Какое представление о моих родителях получают окружающие люди? Приношу ли я им почет и уважение своим поведением, или бесславие и позор?

дни не часто, а папа говорим, но все же ежечасно мы с ними быть хотим. Мой папа самый добрый, мой самый дорогой, а мой умеет слушать, когда я сам не свой. Когда меня обидят и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Он книжки нам читает и песенки поет. Он помогает маме не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроет глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет, чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой, ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтобы он его хранил и много-много силы папуле подарил, чтобы он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папы сегодня есть у нас. Аминь.

только песен и стихов о маме. Это правильно, но все-таки сейчас я хочу вам рассказать о папе. Папа очень сильно любит нас. Утром папа Библию читает, молится и Господу поет. Мама тоже папе подпевает, а потом и завтракать зовет. У порога папа жмет мне руку, на работу он спешит скорей. Стал мне папа самым лучшим другом среди всех близких и всех друзей. Папа мой такой трудолюбивый, помогает маме он всегда. Если нужно ей урок в воскресной школе подготовить или что туда. Папа любит всех нас очень сильно. Даже если сильно устает, для игры нам поставляет спину и вперед, как самолет, несет. Я люблю за папочку молиться, пусть его Господь благословит, пусть ему небесный дом приснится, где на реку жизни чудный вид. Аминь.

Если в искренней Божией вере я в молитве взываю к Христу, то для благ Бог откроет мне двери, небо к просьбам всегда на посту. Бог услышит и нежно ответит, надо только мне верить и ждать. Знаю я, что в божественном свете посылает Господь благодать. Я в молитве Христа посещаю, все сердечко Ему говорит, я о малом земли возвещаю, чтоб великое Бог мог творить. Бог услышит молитву простую, и от этого радостно мне. Он с небес свою волю святую совершает на нашей земле.

«Кого послать мне к людям?» – спросил Господь Исаию. «Пошли меня», – ответил Исаия. «Хорошо», – сказал Бог. «Тогда скажи народу, который не хочет меня слушать, что я накажу его». Это Исаия говорил с Богом, который явился ему в видении, сидящим в своем храме на троне, а перед ним стояли ангелы и взывали: «Свят, свят, свят Господь». Исаия испугался и подумал: «Горе мне, я погиб, ведь я человек, который много грешил, и живу я среди грешного народа». Он вспомнил об идолах, которые стояли повсюду в стране, и о жертвах, которые люди приносили на алтарях идолов. И тут один ангел подошел к алтарю в храме, взял клещами горящий уголь с алтаря и подлетел к Исаии. Горящим углем он коснулся рта Исаии и сказал: «Все грехи твои тебе прощены».

Господь хотел, чтобы Исаия стал его слугой. Поэтому он послал ему это видение. Исаии было очень трудно быть пророком. Он очень любил людей своей страны. А теперь он должен был им сказать, что они заслуживают наказания, что Господь нашлет врагов на страну. Очень было ему трудно об этом говорить. Исаия пошел к царю, которого звали Ахаз, и сказал ему, что тот должен служить Господу. Но Ахаз вместо этого построил большой алтарь идолу. И тогда на страну напали враги и подошли к городу Иерусалиму. Ахаз очень испугался. Он знал, что это была его вина. Он стал молиться и просить Господа остановить врагов. И Бог сказал Исаии: «Пойди к царю и скажи ему, что я не пущу врагов в Иерусалим». Услышав об этом, царь очень обрадовался, а Исаия продолжал: «Я расскажу тебе и о том, что произойдет через много лет. У молодой девушки родится сын, который будет называться Эммануилом». Знаешь, что означает это красивое имя? Оно означает «Бог нам поможет». Исаия говорил о Господе нашем, Иисусе Христе. Исаия часто говорил об Иисусе, который придет на землю. Исаия знал, что Иисус – Сын Божий, что Он станет царем. Кроме того, Исаия знал, что Иисус сделает многих людей счастливыми, а сам испытает много горя на земле. Люди будут избивать Его, а затем убьют Его. Но Исаия рассказывал и о том, что Иисус опять восстанет из мертвых. Все это Исаия услышал от Господа. Но люди не слушались пророка и продолжали грешить. Через некоторое время умер царь Ахаз, и царем стал его сын Иезекия. Иезекия очень любил Господа. Исаия часто приходил к нему, и они подолгу говорили о нем.

Вищою хвалой, вищою хвалой мы Творцу поем. Он за облаками нам готовит дом. Мудростью своею Бог план начертил, вечное спасение людям подарил. Этот город мира, Иерусалим, там не будет горя, знай, христианин. Там в великой славе Господа Творца склоним мы колени, души и сердца.

0: Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня мы начинаем читать новую интересную историю «Тайна старой пещеры». Ее события развиваются в маленькой далекой деревне, недалеко от которой была старая заброшенная пещера. И вот неожиданно в этой пещере и в самой деревне начинают происходить очень странные вещи. Именно в это время к местному лавочнику приезжает погостить брат со своим 14-летним сыном. С первых дней мальчик проявляет явный интерес к тому, что происходит в деревне. Он жаждет немедленно сам во всем разобраться и быть первым, кто обо всем узнает. Однако разобраться во всем этом оказалось не так просто. Итак, что же происходит в этой деревне и кто причастен к этим событиям? Давайте об этом узнаем.
1: Эту новость обсуждала вся деревня. Другие темы были позабыты, и все разговоры сводились к одному. Кто мог находиться в пещере Маккаллама вчера вечером? Старый Питер Макдональд, седобородый пастух с гор, припозднился, возвращаясь домой со своим стадом овец. Он добирался коротким путем, по каменистой горной тропе, идущей вдоль усыпанного валунами берега, как раз мимо древней пещеры. И вот тут он пережил самое большое потрясение в своей жизни. Много раз приходилось Питеру видеть оскалившийся валунами темный зев пещеры на склоне старого утеса. В юности он лично исследовал большую часть ее длинных, темных и хранящих вековую тишину галерей. Однако теперь, к своему изумлению, он слышал весьма странные звуки. До пастуха доносились гулкие удары, словно по стенам пещеры колотили молотом, обмотанным тряпками. Ему стало как-то не по себе. Конечно же, Питер не был напуган, только не он, этот старый шотландец. И тем не менее, он тут же припомнил вечные деревенские небылицы о том, что в пещере живут привидения, и это заставило его ускорить шаг. И вот теперь вся деревня лишь об этом и судачила. Кто мог пробраться в пещеру? Только не деревенские, это было яснее ясного. К чему бы это своим лезть в пещеру в столь неурочное время? Версии обсуждались, отбрасывались и возникали снова и снова. Может, это контрабандисты? Вряд ли. Они бы не польстились на местечко, отстоящее так далеко от торговых центров, где можно было без труда сбыть свой товар.
2: «Шпионы?»
1: — предположил кто-то, придя в восторг от своей догадливости. Но что было делать шпиона в этом глухом, отдаленном районе в северо-западной части Шотландии? В тот вечер все население деревни Лонгвью разбилось на группы. Люди толковали о непонятном происшествии. Но в особенности эта история заинтересовала двух деревенских мальчишек, Оскара и Брюса Макларенов. Они были сыновьями лесника и жили на самом краю деревни. Их мать тяжело заболела, и отец отправился вместе с ней в Глазго, в больницу. Он решил оставаться с женой до тех пор, пока она не поправится. И поэтому двое мальчишек, 15 и 13 лет, были предоставлены самим себе. Конечно, им было очень жаль, что маме и папе пришлось уехать, но в то же время они прекрасно проводили время вместе и наслаждались неожиданно обретенной свободой. Переходя от группы к группе, братья, затаив дыхание, слушали, как жители деревни пересказывали друг другу слова старого Питера, всякий раз подмечая все новые и новые детали, которыми обрастала эта история. Днем позже, когда жители деревни пришли к выводу, что самым отважным из них следует наведаться в пещеру и раз и навсегда покончить со всякими слухами, мальчишки оказались в

В один из тех долгих летних вечеров, какие бывают только далеко на севере, когда солнце почти не уходит за горизонт, отряд добровольцев двинулся в путь. Пещера располагалась примерно в 5 километрах от деревни и в некотором отдалении от берега, так что раньше до нее было трудно добраться. Но со временем в скальной породе вырубили крутые ступени, и теперь к пещере можно было приблизиться без особых затруднений. По счастью, было время отлива. В противном случае всей компании пришлось бы добираться до входа в пещеру на лодках. Наконец, 6 мужчин и 2 мальчишек, пыхтя, взобрались по полуразрушенным ступеням. Нельзя сказать, чтобы их сердца не бились в это мгновение чуть-чуть быстрее, при мысли о том, что же ожидает их внутри. Вскоре подоспели и остальные мужчины, которые, тем не менее, предпочли остаться на берегу. Кто-то закричал, что мальчишек нельзя пускать внутрь. Но Оскар и Брюс крепко вбили себе в голову, что они должны увидеть все. Отец был далеко, и поэтому никто не мог силой согнать их вниз. Вспыхнули фонарики, и маленький отряд вступил в темноту. Все были крайне возбуждены, шагали, затаив дыхание, медленно и осторожно исследуя галереи. Внимательные глаза осматривали все вокруг, готовые уловить первый же признак присутствия постороннего или самое малое свидетельство того, что пещера обитаема. И все же там ничего подозрительного не оказалось. Один раз мужчина, возглавлявший шествие, остановился, чтобы исследовать стену. На полу пещеры в большом количестве были навалены куски скальной породы. Кто-то предположил, что это оползень, и, похоже, остальных такое объяснение вполне удовлетворило. Когда они стали обсуждать, не обследовать ли эту часть пещеры более тщательно, Оскар привлек всеобщее внимание к странным отметинам, видневшимся вдали на стене. Все подошли, чтобы рассмотреть их поближе, но, похоже, отметины ничего особенного с собой не представляли. Мужчины двинулись вперед, исследуя оставшийся проход, и, наконец, со вздохом облегчения вернулись к выходу. Большинство жителей деревни теперь склонялось к тому, чтобы волю посмеяться над Питером Макдональдом. Некоторые говорили, что старику не следовало возвращаться домой так поздно. Однако пастух оставался невозмутимым. Он был уверен, что слышал нечто. Несмотря на то, что таинственные звуки стали предметом общих шуток, спустя некоторое время все, ну или почти все, позабыли о них. Но судьба хранила в запасе еще кое-что, что поразит воображение жителей маленькой деревушки в этой части Шотландии. В ту самую ночь с пляжа исчезла лодка. Правду сказать, погода переменилась к худшему, и на берег обрушился сильный шторм. Конечно, лодку могло разбить и унести волнами. Но шотландские рыбаки не имеют привычки оставлять свои посудины, не укрепив их понадежнее, поскольку знают непредсказуемую ярость атлантических ветров. Все были уверены, что лодку украли. Но кто? Это был вопрос. И можете представить себе всеобщее возбуждение, когда через несколько дней лодку обнаружили на старом месте. В ее днище красовалась аккуратная заплата, прикрывающая опасную пробоину, которую суденышко получило за время своего отсутствия. Спустя 2 дня случилось еще одно удивительное происшествие. Лошадь, принадлежавшая одному из жителей деревни, сорвалась с привязи и, к великому огорчению хозяина, бесследно исчезла. На следующий день планировали начать поиски, но, о чудо! Когда хозяин поутру заглянул в хлев, лошадь стояла на месте. Он просто остолбенел от изумления. Он слышал о том, что лошади способны на многое, но чтобы лошадь открыла ворота, да еще сама себя привязала в стойле, это было нечто невероятное. Едва жители деревни успели обсудить это странное происшествие, как на них свалилось еще одно,
который

0: которая только подлила масло в огонь. В деревне Лонгвью жили-поживали несколько бедных вдов. Время от времени они получали кое-какую помощь, выделенную остальными членами общины. Но одна из вдов была беднее других, поскольку постоянно болела. В былые времена ей частенько помогали, однако теперь жители деревни пренебрегали своими обязанностями. И в конце концов пожилая женщина оказалась в очень стесненных обстоятельствах. Вообразите ее удивление и радость, когда, проснувшись однажды утром, она обнаружила на столе рядом с кроватью маленькую коробочку печенья, два коровая хлеба и несколько больших копченых сельдей. Однако, несмотря на тщательные расспросы всех поголовно жителей деревни от одного ее конца до другого, ни одна живая душа не стремилась открыть свою причастность к этому доброму делу, и все открещивались от благодарности пожилой вдовы, которыми она готова была осыпать своего благодетеля. Но как стали возможны все эти удивительные события, да еще в столь уединенном месте? Существовала ли связь между таинственными звуками Питера Макдональда, разбитой лодкой, возвращением лошади и полуночными посетителями бедной вдовы? Все до единого жители деревни Лонгвью только об этом теперь и твердили. Они строили догадки, чесали затылки, снова и снова говорили об этом. А тем временем события развивались с невиданной быстротой. Одним из самых волнующих событий в жизни деревни Лонгвью было прибытие парохода из Глазго. Пароходик прибывал раз в неделю и привозил почту, разнообразную технику и время от времени гостей. Поскольку в деревне не было пристани, пароход бросал якорь в некотором отдалении от берега, а пассажиров и груз доставляли к берегу лодкой. Это было удивительно похоже на то, как пристает корабль к какому-нибудь острову Южных морей. Большинство жителей деревни спешили из своих домов, чтобы увидеть, как подплывает к берегу лодка. На этот раз пароходик только что бросил якорь в бухте. Сквозь туманную дымку раннего утра люди на берегу следили за каждым движением судна, а рыбак, наблюдавший в подзорную трубу, докладывал публике все подробности.
1: «Почту уже выгрузили. Теперь спускается собака. Я думаю, что это для Питера. Пассажиров не видно. О, нет, какой-то мальчишка спустился по трапу и пересел в лодку. А еще приготовился мужчина. Вроде бы незнакомые. Может, это они приехали в гости к лавочнику? Больше никого нет. Пароход снимается с якоря. Они не теряют времени даром. Точно?»
0: Не успел рыбак вымолвить последние слова, как пароход повернул к северу, и маленькая лодочка на веслах направилась к берегу. Рыбак оказался прав. Оба пассажира были в деревне совершенно новыми людьми. Мужчину звали мистер Уиллис из Ливерпуля. Он приходился братом единственному лавочнику в деревне Лонгвью, который пригласил его провести летний отпуск в этом славном уединенном местечке. Брату пришлось по душе это предложение, и вот теперь он прибыл сюда вместе со своим 14-летним сыном Роем. Излишне говорить о том, что последний был счастлив настолько, насколько мог быть счастлив мальчишка, предвкушающий подобные каникулы. Не прошло и 2 часов, как вновь прибывшим сообщили о последних таинственных происшествиях. Мистера Уэллиса, похоже, все это не слишком заинтересовало. Однако Рой навострил уши, дабы не пропустить ни одной подробности, и в одночасье превратился в детектива. Приключение само дожидалось его. Можно ли было придумать более удачное начало каникул? Сперва Рой никак не мог понять, имеется ли какая-то связь между пещерой, лодкой, лошадью и копченой сельдью. И тем не менее, несколько раз прокрутив в голове информацию, он решил, что должна быть какая-то ниточка, связывающая все эти происшествия воедино. Но где ее искать? Что это может означать? Рой твердо решил все выяснить. Деревня была небольшая, и вскоре мальчишка познакомился со всеми ее жителями. И у всякого Рой осторожно выспрашивал все, что только мог рассказать каждый о поразительных событиях прошедших дней. Кто-то из добросердечных жителей деревни направил его в дом лесника познакомиться с Оскаром и Брюсом. «Они как раз твоего возраста», — сказали ему. Не застав братьев дома, Рой вернулся в лавку. В тот вечер он отправился гулять по берегу, чтобы хоть краем глаза взглянуть на знаменитую пещеру. Прилив еще только начинался, и поэтому Рой смог подойти достаточно близко. Но, к его огорчению, смотреть там было не на что. Он увидел только черную дыру входа. Однако Рой не решился взобраться по ступенькам. Во всяком случае, не сейчас. Он не полезет туда, пока не разузнает обо всем этом деле побольше. И, кроме того, не исключено, что кто-нибудь поджидает его внутри. В ту же ночь, ближе к утру, все население Лонгвью, включая Роя, столкнулось с новым головоломным происшествием. Примерно за месяц до описываемых событий один из местных рыбаков, долго и упорно копивший деньги, купил себе в то время очень модный и страшно дорогой спасательный жилет. Он был счастлив и горд, когда, наконец, облачился в этот замечательный жилет и выслушивал бесконечные восторженные комплименты знакомых. А затем случилось нечто очень грустное. В один прекрасный вечер, возвращаясь домой, рыбак укрепил лодку на берегу. И ведь надо же было этому случиться, он забыл в ней свой жилет. В ту самую ночь разразился шторм, и волны сорвали с привязи многие лодки, унеся с собой все, что не было надежно закреплено, включая и то самое дорогостоящее обмундирование. День или два рыбак был безутешен и время от времени горестно вспоминал о своей потере. А теперь представьте себе его радость и восторг, когда, открыв однажды утром дверь своего дома, он увидел прямо перед собой спасательный жилет, который считал безвозвратно потерянным. Жилет преспокойно висел на гвоздике у двери. Но как он очутился здесь? Его могли повесить только в промежутке между 11 часами вечера, поскольку раньше рыбак никогда не ложился спать, и 5:30 утра, когда он открыл дверь. Однако, несмотря на самые тщательные расспросы, владелец жилета не смог обнаружить ни одной зацепки, так же, как и отыскать человека, повесившего найденный жилет на гвоздь у входа. Рой, как и остальные жители деревни, не знал, что и думать. Кто это сделал? И есть ли связь между этим и прошлыми удивительными событиями? Имеет ли пробковый жилет какое-то отношение к странным звукам, раздававшимся в старой пещере? Сбитый с толку, он решил отложить на завтра свои бесплодные размышления, а вместо этого пойти и волю поплавать. Рванув от берега во все лопатки, Рой вскоре отплыл достаточно далеко. Если он начинал уставать, то взбирался на валуны, выступавшие над поверхностью воды, и немного отдыхал. Затем снова бросался в воду и плыл к следующему камню, а потом, после короткой передышки, к следующему. Он уплывал все дальше и дальше от берега. Наконец Рой почувствовал, что заплывать еще дальше в море не следует, и решил, отдохнув напоследок, двинуться в обратный путь. Взобравшись на камень, он оглядел берег и, к своему удивлению, обнаружил, что находится прямо напротив входа в пещеру. Темное отверстие выглядело совсем маленьким, поскольку их разделяло расстояние в несколько сот метров, однако было видно хорошо. Но что это? Зрение его не обманывало. У входа в пещеру что-то двигалось. Рой посмотрел снова. Несомненно, это была фигура человека. Но кто это был, разобрать он не мог. К несчастью, увлеченный неожиданным зрелищем, Рой позабыл о том, что его положение не твердое. Поднявшись на ноги, чтобы получше рассмотреть берег, он поскользнулся на мокром камне и с шумным плеском свалился в воду. Когда он снова выбрался на камень и стал разглядывать вход в пещеру, таинственная фигура исчезла.
2: Дорогие друзья, прозвучала первая часть рассказа «Тайна старой пещеры». Итак, в старой заброшенной пещере и в самой деревне происходит что-то непонятное. Приехавший в гости мальчик очень заинтересовался всем этим и хочет поскорее во всем разобраться. Оскар и Брюс, похоже, тоже хотят раньше других все увидеть своими глазами и первыми во всем разобраться. Конечно же, не стоило им так рваться вперед. Гораздо разумнее и безопаснее было пропустить вперед взрослых. В третьей главе книги «Притч», 21 стихом, Соломон пишет такие слова. «Сын мой, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для твоей души». Возможно, вам тоже хотелось в чем-то быть первым, лучшим или успешным. Нужно быть очень осторожным в таких желаниях. Они могут привести нас к большой беде. В данном случае с мальчиками в пещере могло что-то случиться, и взрослые могли просто не успеть им помочь. Итак, запомните эти мысли, а в следующий раз вы услышите продолжение этой интересной истории. До скорой встречи, ребята!

Если скажут мне подружки в школе или во дворе: «Ты смешная, веришь в Бога, видишь, нет его нигде». Я отвечу: «Посмотрите, солнце нам дает тепло, дождик травку поливает, и на сердце так светло. Как поют красиво птицы, звонко, как ручьи журчат, как цветы благоухают, взрослых радуют ребят. Это все Творца творение, это все Его следы. Если этого не видишь, значит, слеп сегодня ты. Присмотрись-ка и почувствуй Божью мудрость и любовь, а потом поговорим мы обо всем с тобою вновь».

Господь надежда, моя скала, Ему я сердце все отдала, Ему с любовью пою гимн свой, Господь надежда, лишь в нем покой. Ночные страхи с души уйдут, мир, умиление ко мне придут, и среди ночи, и среди дня, о мой Спаситель, люблю тебя.

стране, в городе Вавилоне, жил царь Навуходоносор. В его красивом дворце жило много юношей, среди которых было и 4 юноши из Израиля. Завоевав Иерусалим, царь Навуходоносор взял много людей в плен. Эти 4 юношей тоже были взяты в плен. Привезя их в Вавилон, царь поселил их у себя во дворце. Молодые люди совсем не были рады этому, ведь в Вавилоне они не могли молиться Господу. Жители Вавилона поклонялись идолу, и царь Навуходоносор хотел, чтобы и еврейские юноши тоже поклонялись идолу. Одного из юношей звали Даниил, остальные были его друзья. Царь заботился о них всех. 4 друга вместе с другими юношами, жившими во дворце, обучались самым различным наукам у лучших мудрецов страны. Царь велел своим слугам кормить юношей самой лучшей едой. «Давайте им ту же еду, что и мне», — приказал Навуходоносор.

И вот однажды столы были накрыты. Все расселись и стали есть. Все, кроме Даниила и его друзей. Дело в том, что в Вавилоне еду готовили не по заветам Господа. А Даниил и его друзья хотели оставаться верными своему Богу даже в этой далекой стране. Поэтому, сев за стол, они даже не прикоснулись к еде. «Дай нам хлеба и воды», – попросили они слугу. Но слуга не выполнил их просьбу. Он боялся, что, узнав об этом, царь рассердится. «Ведь юноши станут совсем худыми, если я им буду давать только хлеб и воду», – подумал он. Но Даниил сказал слуге: «Не бойся, мы не похудеем». И слуга согласился. Так прошло несколько дней. Но несмотря на то, что еврейские юноши ничего не ели, кроме хлеба и воды, они не только не похудели за это время, но наоборот, стали сильнее и красивее, чем другие юноши. Это Господь заботился о них. Слуга царя никак не мог понять, что происходит, но каждый день приносил четырем друзьям воду и хлеб. Даниил и его друзья учились лучше всех. Бог помогал им и в учебе. Даниил был самым умным среди четверых. Он даже умел разгадывать сны. Как-то Навуходоносору приснился очень странный сон. Царь приказал созвать во дворец всех мудрецов страны. Но они ничем не могли помочь царю, так как Навуходоносор забыл, какой сон ему приснился. «Расскажите, какой сон я видел, и объясните мне его», – требовал царь. «Если вы не сделаете этого, я прикажу вас всех убить», – сердился он. «Никто из нас не может объяснить тебе сон, царь, если ты забыл его», – отвечали мудрецы. Узнав, что царь собирается убить всех мудрецов страны, Даниил пошел во дворец. «Не убивай мудрецов, царь! Дай мне один день сроку, и я разгадаю тебе твой сон», – сказал Даниил Навуходоносору. Вернувшись домой, Даниил стал молить Бога о помощи, и Бог рассказал Даниилу сон царя. На следующее утро Даниил пришел во дворец и рассказал царю его сон, а потом объяснил, что этот сон означает. Царь очень обрадовался и оставил мудрецов в живых. Даниил же, получив от царя много подарков, стал помогать Навуходоносору управлять страной. Это Бог заботился о еврейских юношах. Некоторое время спустя Навуходоносор приказал сделать большую статую. Вся статуя была из чистого золота. Ее поставили среди большого поля, и все жители города должны были прийти и поклониться ей. Это была статуя идола. Вокруг статуи стояли музыканты. Когда все собрались, слуга царя сказал: «Сейчас заиграет музыка, и все должны поклониться статуе. Кто не сделает этого, будет сожжен заживо». Среди присутствующих были и три друга Даниила. Когда заиграла музыка и все люди опустились на колени, чтобы поклониться идолу, три друга продолжали стоять. Они были верны Господу и не хотели поклоняться статуе. Царь Навуходоносор видел, что юноши не поклонялись статуе, и приказал позвать их. «Я еще раз повторяю вам, что все должны поклониться идолу. Если и на этот раз, когда заиграет музыка, вы не опуститесь на колени, я прикажу сжечь вас», – предупредил царь друзей. Опять заиграла музыка, но юноши продолжали стоять. Рассердившись, царь приказал схватить трех друзей, связать и бросить в огонь. Когда юношей бросили в печь, все увидели, что веревки лопнули, но одежда на юношах не загорелась, и огонь не причинял им вреда. Рядом с юношами стоял ангел, которого послал Бог. Увидев это,
Царь подбежал к печи и позвал юношей. Три друга вышли из огня, а ангел вернулся на небо. Все с удивлением смотрели на юношей. Они были целы и невредимы. Сгорели только веревки, которыми они были связаны. Теперь я знаю, что Господь — единственный настоящий Бог, сказал царь Навуходоносор.

0: Мальчишку, шедшего домой, в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина взглядом невеселый.
1: «Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет?»
2: «Есть в небе у меня отец. Меня он любит и прощает».
1: «Награду дам я четвертак»,
0: — сказал мужчина строго.
1: «Если покажешь мне, чудак, где есть он, где ты видишь Бога?»
0: Простым мальчишке был ответ. Он не задумывался долго.
2: «Я дам вам 5 таких монет. Скажите мне, где нету Бога?»

0: Дорогие дети, сегодня вы услышите продолжение увлекательной истории «Тайна старой пещеры». В прошлый раз мы узнали, что в гости к лавочнику приезжает брат со своим сыном. В это самое время в деревне и старой пещере неподалеку происходят странные и непонятные вещи. Племянник лавочника Рой решает немедленно сам во всем разобраться. Итак, давайте узнаем, куда заведет его это расследование.
1: Примерно через час Рой сидел в лавке. Усталый, до смерти голодный и чрезвычайно взволнованный своим недавним открытием. Однако, будучи настоящим детективом, он сообразил, что поступит мудро, если пока не станет никому рассказывать о фигуре, которую, он был в этом уверен, заметил у входа в пещеру. Подкрепившись за ужином великолепными овсяными лепешками, которые по-настоящему умеют готовить только в Шотландии, и жирным густым молоком, Рой решил, что ему стоит посвятить вечер поискам Оскара и Брюса. Наш детектив надеялся выудить у них кое-какую информацию. Они еще не были знакомы, но из того, что Рой слышал о сыновьях лесничего, он заключил, что они могли бы неплохо проводить время вместе. Конечно, Рою пришлось преодолеть немалое расстояние, но бодро шагая, он вскоре очутился у дома лесника. Это был чудесный двухэтажный коттедж с черепичной крышей, что выгодно отличало его от крытых соломой деревенских хижин. Братья на сей раз оказались дома. Рой заметил их еще издалека и постарался незаметно подойти поближе. Мальчишки, подобно многим их сверстникам, развлекались, кидая камнями в бутылку, которую они взгромоздили на гранитную стену, окружавшую сад. Заслышав шаги, оба обернулись и бодро поприветствовали пришельца. Рой сообщил, что он племянник лавочника, приехал из Ливерпуля, и этого оказалось достаточно, чтобы братья сразу же им заинтересовались. Последовал обмен вопросами, а затем вся троица вновь приступила к бросанию камней. Они занимались этим увлекательным делом до тех пор, пока Рой метким ударом не убедил, что эту бутылку уже никогда не смогут использовать для хранения воды или чего-либо иного.
2: «Хотелось бы пригласить тебя в дом, но с тех пор, как папа с мамой уехали, мы немножко запустили хозяйство»,
1: — сказал Оскар.
3: «Собираемся устроить генеральную уборку за день до того, как вернутся родители»,
1: — с улыбкой добавил Брюс.
4: «Вы что, ночуете тут совершенно одни?»
1: — поинтересовался Рой.
2: «Спим, как убитые».
4: «И что, ни капельки не боитесь?»
2: «Нет, конечно. Мы прожили здесь всю жизнь и знаем каждого человека в округе»,
1: — заявил Оскар таким тоном, как если бы он был старым Питером Макдональдом.
4: «А вы не думаете, что в пещере могут быть шпионы или контрабандисты?»
1: Осторожно предположил Рой.
2: «Ты что, уже наслушался россказни старого Питера? Между прочим, мы облазили эту пещеру от начала до конца. И что? Ничегошеньки там не нашли».
1: Рой навострил уши.
4: «Вы что, ходили туда вместе со взрослыми?»
2: «Ну да, мы своего не упустим. Конечно, все немного побаивались привидений, но в конце концов дело того стоило».
4: «И что?»
2: «И следа не нашли. Ну и смеялись все потом над бедным старым Питером».
1: И они перешли к другим таинственным происшествиям. Но хотя Оскар и Брюс, похоже, были на все готовы, чтобы выяснить, что же за этим кроется, они не могли предположить никаких подходящих объяснений. Наконец, и эта тема была исчерпана, и Оскар спросил Роя, не хочет ли тот завтра утром отправиться с ними на рыбалку. Ничто не могло доставить детективу большего удовольствия. И, договорившись о встрече, он довольно вернулся в дом своего дяди. На следующее утро все трое наслаждались рыбалкой в бухте. Лучшего времяпрепровождения и представить было нельзя. Оскар и Брюс, которые были знатоками в этом деле, вскоре оставили бедного Роя далеко позади.
4: «Что вы собираетесь делать со всей этой рыбой?»
1: — с любопытством спросил Рой, когда мальчишки сошли на берег.
2: Продадим, наверное. Рыбы никогда не бывает много. Всегда найдутся люди, которые захотят ее купить.
4: Вот так, играючи, можно составить себе небольшой капитал.
2: А ты думал, неплохая прибавка к карманным деньгам. Рой, что ты собираешься делать завтра? Может быть, снова отправимся на рыбалку?
4: Хотелось бы, но, боюсь, не смогу. Отец решил в один из ближайших дней выбраться кое-куда и хочет взять меня с собой, но после...
2: Ну ладно, порыбачим, когда освободишься.
1: Мальчишки вытащили лодку на песок, укрепили ее и распрощались. Рой отправился в лавку к дяде, с гордостью неся приличный улов, который он вскоре торжественно продемонстрировал отцу. Но мысль о пойманной рыбе недолго занимала его, вытесненная новым всепоглощающим интересом.
5: «Слыхал новости?»
1: — спросил дядя, как только улеглись восторги по поводу первого улова Роя.
4: «Нет. А что произошло?»
5: «Ты знаешь, что старый Сэнди потерял во время шторма новое весло? Примерно в то же время, что и спасательный жилет».
4: «Я что-то слышал об этом».
5: «Ну так вот, прошлой ночью...» Он, правда, не знает точно, в котором часу. Сэнди почувствовал сильный удар в грудь. Осмотрелся. И что же он увидит? Кто-то сунул ему в окно утерянное им весло. Одним концом оно упиралось в подоконник, а рукоятью прямо ему в грудь. Он сначала подумал, что все это ему снится. Но когда окончательно проснулся, то обнаружил, что это настоящее весло. То самое, которое он потерял. На нем даже его имя вырезано. Странное дело. И никто об этом ничего не знает. В жизни не видел более счастливого человека, чем старый Сэнди сегодня утром. И все же, это какая-то мистика.
1: Рой подумал, что дядя абсолютно прав. Добрую часть ночи беспокойные мысли не давали ему уснуть. Однако ему так и не удалось разгадать тайну. На следующий день он с отцом и дядей отправился в горы. Путешественники решили вскарабкаться на одну из самых высоких вершин, чтобы вдоволь насладиться открывающимся оттуда видом. Это было по-настоящему здорово – взобраться так высоко и осматривать с вершины мир, лежащий у твоих ног. С одной стороны виднелись бесконечные горы. Они простирались далеко, насколько хватало глаз, вздымаясь одна над другой и затем теряясь в тумане. С другой стороны раскинулись бескрайние воды Атлантики, на сей раз сравнительно мирные, уходившие вдаль к туманному горизонту. Если не считать долгого пешего перехода, нелегкого восхождения на вершину и любования величественными видами, день прошел без особых событий. День. Но не вечер. Возвращаясь в Лонгвью легкой дорогой, наши путешественники подошли к пастушьей хижине, в которой проживал старый Питер Макдональд. Это было скромное жилище, типичное для высокогорья. Одноэтажное, с гранитными стенами и соломенной крышей. В хижине было всего две комнаты и открытый очаг. Как это ни прискорбно, следует признать, что прибирать в домике было некому, поскольку жена пастуха умерла много лет тому назад. Было уже очень поздно, когда трое путников приблизились к хижине. Все они ужасно устали, натерли ноги и проголодались. В самом деле время близилось к полуночи. Но из-под двери домика лился свет, и как только на дороге раздались шаги, дверь отворилась, и в проеме появилась фигура хозяина.
6: «Кто здесь?»
5: «Уэллис!»
6: «Зайдите ко мне на минуту! Прошу вас!»
1: Его голос звучал хрипло, и Рой, шедший первым, заметил следы слез на заросшем щетиной лице пастуха.
5: «В чем дело?»
1: — спросил лавочник.
6: «Это... То есть я ничего подобного не видел. Никто такого раньше не делал. За все долгие годы с тех пор, как умерла Мэри. Все были очень добры, но... Позвольте, я расскажу все по порядку. Когда я пришел домой сегодня вечером, страшно усталый и измученный после долгого трудного дня, я ожидал застать жилище в том виде, в каком оставил его с утра. Но то, что я увидел... В общем, все изменилось. Кто-то сделал в доме уборку. Я не раз собирался сделать это сам, но все руки не доходили. Кто-то, похоже, тут похозяйничал. В камине ярко горел огонь, а на столе, честное слово, мистер Уэллис, я в жизни не видел, чтобы все было так красиво расставлено. Кто мог на это решиться? И более

0: что он узнал запах, наполнявший комнату. Но что с того? Какое, собственно, отношение имеет ужин Питера Макдональда к пробковому жилету, веслу, лошади или странным звукам в пещере? Рой только напрасно ломал голову, с трудом передвигая ноги по тропе. И вскоре голова детектива загудела так же, как и его натруженные мышцы. Однако самое любопытное происшествие случилось на следующий день. Нет нужды говорить, что Рой после долгой прогулки по горам проснулся не слишком рано. Руки и ноги его едва сгибались, и солнце успело подняться высоко в небе, прежде чем он спустился к завтраку. Правду сказать, отец и дядя ненамного его опередили. Все трое налегали на еду, когда миссис Уиллис, дежурившая в лавке, вошла в гостиную вместе с мисс Маккей, пожилой женщиной приятной наружности. Она вся дрожала, то ли от гнева, то ли от сдерживаемых рыданий.
1: «Мистер Уэльс, кто-то мой торф украл! Да-да, они это сделали! Ограбить бедную старую женщину! Какой позор!» —
0: вскричала она, едва перешагнув порог комнаты.
2: «Не может быть! Кому нужен ваш торф? В деревне не сыщешь никого, кто решился бы на такое. Я не помню ни одной серьезной кражи за все то время, пока здесь живу».
1: «Но они украли его! Я знаю! Я накопала его примерно месяц назад и оставила в торфянике, чтобы получше подсушился. А потом меня одолел ревматизм, и я не могла перенести его домой. Сегодня утром, как только встала, тут же отправилась. Смотрю, а он исчез. Я не преувеличиваю, потому что накопала не меньше 6 полных корзин. Какой позор вот так запросто ограбить бедную, больную, старую женщину!»
0: Бедная мисс Маккей продолжала развивать эту тему, и слушателям не без труда удавалось вставить в ее монолог словечко другое. Вообще-то все были бы не прочь продолжить завтрак. Наконец лавочнику и его гостям удалось убедить старую женщину, что они сделают все от них зависящее, чтобы найти пропавший торф, но только после завтрака. С тем она и удалилась. Пока старушка причитала, Рой весь обратился вслух и решил, что примет самое живое участие в предстоящих поисках торфа. Он рассуждал следующим образом. 6 полных корзин топлива не могли исчезнуть сами по себе. Никто не стал бы уносить их в горы или переправлять куда-то на лодке. Следовательно, торф должен быть где-то в деревне или в ее окрестностях. Более того, такое количество торфа не так-то легко спрятать. Завтрак закончился, и Рой вышел на улицу, где его ждала приятная встреча с Оскаром и Брюсом. Все трое направились к тому месту, где жители деревни рыли торф, обратив особое внимание на участок мисс Маккей. Удостоверившись, что на площадке для сушки торфа действительно имеется место, где могли бы поместиться 6 полных корзин, мальчишки призадумались. Куда же он мог подеваться? Друзья провели час или два в бесплодных поисках и, наконец, сдались. Когда Рой высказал предположение, что, возможно, торф мог забрать тот человек из пещеры, братья восприняли это как удачную шутку.
3: «Зачем же ему этот торф?»
0: – рассудительно спросил Брюс. Несколько разочарованный, Рой пришел домой, где его ожидала самая что ни на есть потрясающая новость. Мисс Маккей обходила кругом свои владения. С утра ей эта мысль и в голову бы не пришла. И обнаружила весь свой тяжким трудом заготовленный запас топлива, аккуратно сложенный у задней стены сада. Это было уже чересчур. Бедный Рой, втайне надеявшийся, что пропавший торф станет той уликой, которая поможет разобраться и в других таинственных происшествиях, чувствовал себя окончательно сбитым с толку. После обеда он отправился на пляж и с глазу на глаз побеседовал с одним старым рыбаком по имени Джон Маккаркоудейл. Старина Корки, как все его называли, считался сам

0: старым жителем в деревне. Он был даже старше, чем Питер Макдональд. Его уже начинал понемногу донимать тот же недуг, что и мисс Маккей. Рыбак жаловался на ревматизм. Корки теперь частенько замечал, что не может расхаживать туда-сюда, как раньше. Рыбак был занят. Он чинил свою старую лодку. Правда, он обнаружил, что эта работа стала несколько более утомительной для его спины и ног. Корки был очень рад приходу Роя, который помог ему перевернуть лодку так, чтобы он мог просмолить дно. И тот щедро отблагодарил мальчика, рассказывая удивительные истории из своей жизни, большую часть которой он провел в море. Вместе им удалось просмолить примерно треть днища старой лодки. А потом старина Корки почувствовал, что ревматические боли усилились, и решил отложить работу на следующий день. Старый рыбак почувствовал себя настолько плохо, что оставил на берегу и смолу, и лодку, и Рой помог ему доковылять до дома. И тут детектива осенила блестящая идея. Нужно завтра утром встать пораньше и просмолить лодку еще до того, как старина Корки доберется до берега. И это будет для него настоящим сюрпризом. Помня о своем плане, мальчик пораньше отправился в кровать и на утро был на ногах в половине шестого. К шести он добрался до лодки. Но когда Рой подошел поближе, он вытаращил глаза и принялся щипать себя, чтобы убедиться, что он не спит. Лодка лежала там, где они ее оставили прошлым вечером, но уже просмоленная, от носа до кормы. Ну, конечно, вполне возможно, что старина Корки опередил его. Но нет. Покричав под окнами рыбака, Рой обнаружил, что тот еще не вставал с постели. Он принялся расспрашивать людей в округе, но никто ничего не знал. Честно говоря, все это выглядело немного жутковато. И правда, дело начало сильно смахивать на то, что, как предполагали некоторые жители, некий ангел, молчаливый и невидимый, избрал себе пристанищем деревни Лонгвью. Однако же Рой был убежден, что именно плоть и кровь, хотя, может быть, движимые ангельским сердцем, ответственны за успех добрых, несмотря на всю свою таинственность, дел. И главным вопросом для него оставалось «кто?». Каждое новое загадочное происшествие только укрепляло в нем желание и решимость найти того человека или людей, которые стоят за всеми этими необыкновенными событиями. После случая с лодкой Рой решил, что если даже ему придется не спать всю ночь и патрулировать деревню, он сделает и это. И, возможно, наконец сумеет раскрыть секрет. Но теперь удивительные вещи стали происходить и в дневное время. Когда одна молоденькая жена рыбака отправилась копать торф, и ее дом остался без присмотра, кто-то утащил ее единственные часы. По правде говоря, они остановились примерно за месяц до этого прискорбного события, к великому огорчению хозяйки, которая испытывала в связи с этим определенные неудобства. Но у нее не было никакого желания насовсем лишиться их, тем более таким образом. Тем не менее, они пропали, и расспросы ни к чему не привели. Соседям казалось, что они видели какого-то странного человека, проходившего мимо дома, тогда как остальные были уверены, что никого, кроме детей, в момент кражи поблизости не было. Не нашлось никого, кто видел бы произошедшее своими глазами. Часы исчезли. Но через два дня, к огромному изумлению и радости молодой женщины, она, вернувшись после недолгого отсутствия, обнаружила их на прежнем месте, красиво отполированными и отремонтированными. Теперь часы шли и выглядели как новые. И, разумеется, никто ничего не мог объяснить. Рой был озадачен. Не удавалось обнаружить никаких следов. Он думал о каждом из жителей деревни и пытался взять их на подозрение, но безрезультатно. Теперь паренек был твердо уверен, что за всем этим что-то кроется, хотя и признавал, что, возможно, последние события никак не связаны между собой. Может, его юношеская горячность и мечта стать детективом привели его к ошибочному заключению? Следует выждать и посмотреть, что будет дальше. Надо сказать, что Рой был довольно подозрительно настроен по отношению к одному юнцу, немногим старше 17, по имени Роберт Малкольм. Этого парнишку видели на торфянике в ту ночь, когда кто-то перенес топливо мисс Маккей. Некоторые жители деревни были уверены, что это Боб проходил мимо дома молодой рыбачки примерно в то время, когда часы вернулись на свое место. Кое-кто припомнил, что Боб частенько бродит в горах по ночам. Может быть, это он? Такое было вполне возможно. Этот юноша был очень тихим и почти не общался с другими мальчишками. Рой решил внимательно следить за ним. Следующим вечером, глубоко задумавшись, наш детектив устремился к югу от деревни по направлению к пещере. Примерно через 1,5 километра дорога начинала неуклонно подниматься вверх и переходила в усыпанный камнями склон, двигаться по которому было не так уж и легко. Рой пробирался вперед еще некоторое время, а затем, устав от бесцельного карабканья, повернул назад. Он взглянул под ноги, стараясь отыскать свои следы, и в ту же минуту его внимание привлек какой-то странный предмет, лежавший в зарослях вереска. Мальчик остановился и поднял его. Это была ржавая часовая пружина.
1: Дорогие ребята, вы прослушали вторую часть рассказа «Тайна старой пещеры». Очень интересные вещи происходят в деревне. Похоже, какой-то добрый ангел решил обойти каждого жителя и каждому сделать что-то хорошее. Очень хорошо, когда у нас есть желание делать что-то хорошее и доброе. Но почему этот таинственный незнакомец делает это тайно? Делать что-то тайно гораздо сложнее, чем не таясь. И это обязательно будет настораживать. Никому не понравится, когда вокруг него будет происходить что-то непонятное. Кроме того, хотелось бы напомнить, что и эти дела когда-то откроются, и Бог приведет и их на суд. В книге Экклесиаста, 12 главе 14 стихом, написано так: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Было бы хорошо, если бы никому из нас не пришлось краснеть за свои дела, когда они откроются. Итак, запомните эти мысли, а в следующий раз вы услышите продолжение этой интересной истории. До скорой встречи, ребята!

упав, встаю и снова спотыкаюсь. О милости Тебя, Господь, прошу, и пред Твоим величием склоняюсь. Спасибо, что прощаюсь всякий раз, когда к Тебе в смирении прибегаю. Ты знаешь мысли каждого из нас, а я то и своих порой не знаю. Ты видишь все и знаешь наперед мои ошибки, страхи и падения. Твоя любовь меня к Тебе влечет, стирая все преграды и сомнения. О, люди, вы не бойтесь прибегать к тому, кто все простит, всегда поможет. Он и без слов сумеет все понять, когда никто понять уже не может. Аминь.

Петя стукнул Ваню крепко. Сожаления нет. Ну а сам рукой закрылся. Ждет удар в ответ. Долго ждал, но не дождался. Ваня говорит. Знаешь, мне Господь Спаситель драться не велит. И сердиться я не буду. Лучше в мире жить. Я хочу тебе сегодня дружбу предложить. И теперь Ванюша с Петей лучшие друзья. Потому что если любишь, победишь всегда.

Вавилоном стал управлять царь Дарий. Даниил был хорошим другом царя и помогал ему во многих делах. Дарий очень любил Даниила, и это совсем не нравилось другим слугам царя. И они решили убить Даниила. Долго думали они, как это сделать, и, наконец, придумали хитрый план. Придя во дворец царя, враги Даниила сказали Дарию: «Царь, пусть 30 дней все жители страны обращаются с просьбами только к тебе». Но молитва к Господу – это тоже просьба. Все знали, что Даниил очень любит Бога и молится ему каждый день. 3 раза в день Даниил опускался на колени перед открытым окном своего дома, чтобы помолиться Господу. Враги Даниила тоже знали это. Поэтому они сказали царю: «Пусть тот, кто нарушит твой приказ, в 30 дней будет строго наказан. Во дворец твоего дворца вырыта большая яма, где живут твои львы. Пусть провинившегося бросят ко львам». Царю Дарию понравилось это предложение, и он подписал приказ, запрещающий в течение 30 дней обращаться к кому-либо с просьбами, кроме царя. Даниил не мог подчиниться этому приказу. Открыв окно своего дома, которое выходило в сторону Иерусалима, он 3 раза в день продолжал молиться Господу – утром, днем и вечером. И вот однажды утром, когда Даниил, как всегда, молился, слуги царя ворвались в его дом. Они увидели, что Даниил стоит на коленях и молится. Слуги схватили Даниила и повели его к царю.

Только теперь царь понял коварный замысел своих слуг. Очень расстроился Дарий. Даниил был его лучшим другом, и теперь львы должны были растерзать его. Дарий не мог отменить приказ, который он сам подписал. «Я надеюсь, что Бог не оставит тебя», — сказал царь Даниилу. Даниила привели во двор дворца и бросили его вниз ко львам. Всю ночь царь не мог уснуть. «Может быть, Бог Даниила спасет его», — думал царь. Рано утром он оделся и поспешил во двор. «Даниил, слуга Господа, спас ли тебя Бог от львов?» — позвал царь. «Ведь ты так честно служил ему!» «О, царь!» — услышал Дарий голос своего друга. «Господь послал ко мне своего ангела, и ангел спас меня от львов!» Обрадованный Дарий позвал слуг, те быстро спустили вниз веревку, и Даниил выбрался наружу. Он был жив, львы не тронули его. Бог не оставил Даниила. Царь был счастлив, что Даниил остался здоровым и невредимым. Он разослал по всей стране приказ: все жители страны должны почитать Бога Даниила.

0: Біблії 1 Коринфянам 6:20 написано: «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии».
1: Князь Нуля, у Алёнки платье в пятнах, а на всане аккуратно, руки в красках и чернилах, на портфеле след от пыли, в лужах туфли все замочат, с ней никто дружить не хочет, учит мудрость всех детишек и девчонков и мальчишек. Дорожить всем чистой надо, чистота с небес награда. Ты, Алёнка, мудрость слушай, чистым всё храни и душу.

Дорогие друзья, сегодня мы продолжим чтение интересной истории. Вы услышите третью часть рассказа «Тайна старой пещеры». В прошлый раз мы узнали, что в деревне, похоже, появился добрый ангел, и в каждый дом он спешит принести что-то хорошее. Однако тот факт, что происходит это всегда тайно, весьма настораживает жителей. Рой твердо решил, что ему обязательно надо во всем этом основательно разобраться. Но каждый раз таинственный добродетель как будто ускользает у него из-под носа. Итак, давайте узнаем, что будет дальше.

0: Той ночью с Атлантики налетел шторм. Когда Рой наконец проснулся, утро было дождливым, а все вокруг изрядно пропитано влагой. Рой взглянул в окно. Дождь все еще лил, обрушивая на землю стремительные потоки. Порывы ветра то и дело сотрясали дом, и дождь изо всей силы барабанил по оконным стеклам. Грохот волн, разбивавшихся о берег, был так силен, что его было слышно даже в комнате.
1: Ну и денек, конечно.
0: Он-то полагал, что отправится на поиски новых улик, подобных той, которую он обнаружил минувшим вечером среди вереска. Но теперь это оказалось невозможным. Не оставалось ничего другого, как только сидеть дома и ждать, пока шторм наконец утихнет. Хорошенько позавтракав, Рой отправился в лавку, в надежде подыскать себе какое-нибудь занятие. В полутемном помещении он остановился, чтобы оглядеть все те разнообразные вещи, которые его дядя выставлял на продажу. В одном углу располагалась бакалея, в другом — горшки, кастрюли и тарелки, в третьем — метлы, лопаты, вилы и прочий садовый инвентарь. Там и здесь бухтами лежали канаты, стояли бочонки с гвоздями и банки с краской. Это была лавка, где торговали самым разным товаром, стремясь удовлетворить нужды жителей деревни. В этот день покупателей почти не было. Большинство словно сговорились посидеть дома до тех пор, пока не кончится дождь. Однако же время от времени некоторые смельчаки, промокшие до нитки, вбегали в лавку, чтобы приобрести что-нибудь крайне необходимое. Оказавшись под крышей, никто уже не хотел уходить. Покупатели собирались в кружок и беседовали о том о сём в надежде, что небо вот-вот прояснится. Это давало Рою возможность задать взрослым несколько вопросов, которые давно уже созрели в его голове.
1: «Вы слыхали о тех странных вещах, которые происходят в деревне?»
0: — спросил он одну пожилую женщину, промокшую до нитки.
2: «Ну да, мой мальчик, но я не верю ни единому слову и не поверю до тех пор, пока не увижу своими глазами или не услышу собственными ушами».
1: «А как насчет старины Питера Макдональда? Как насчет старинной Корки и его лодки?»
2: «Ерунда! Питеру Макдональду просто почудилось. Что касается старины Корки, то, насколько я знаю, любит выпить. Я не верю ни тому, ни другому».
3: «А я верю. Я хорошо знаю обоих. Они честные люди и не станут лгать. Ни тот, ни другой. Я вам расскажу, что творится в деревне. И хотелось бы мне знать, кто за всем этим стоит. Может быть, это ангел, а может быть и нет. Но что-то такое происходит».
2: «Ангелы? Вот уж никогда не поверю».
4: «Поживем — увидим. Никогда нельзя знать заранее. Я вот раньше ничего подобного не видал. Взять, к примеру, лодку старинной Корки. Кто ее просмолил? Ну-ка, ответьте».
0: Откликнулся вдруг какой-то рыбак, также застигнутый непогодой и приютившийся на бочке с яблоками. Спор затянулся на все утро и продолжался далеко за полдень. Уже перед закрытием дверь лавки распахнулась, и вместе с порывом ветра в комнату влетел, кто бы вы думали, местный священник, пастор Самуэль МакГрегор собственной персоной. Посетители лавки заулыбались и принялись обмениваться приветствиями с вновь прибывшим, потому что в Лонгвью священника любили и уважали его труд. Воротник его пальто был поднят, а черная шляпа насквозь промокла, и поэтому Рой, который уже успел познакомиться с пастором, не сразу его узнал. Было ясно лишь то, что перед ним высокий человек средних лет, седовласый, с вытянутым серьезным лицом, ну, конечно же, не слишком серьезным. Глаза его сверкали, и он тут же вступил в разговор с покупателями, заодно сообщив мистеру Уэллису, что он хотел бы купить.
5: «Сожалею, что приходится беспокоить вас в такой день. Но шторм сломал дерево рядом с моим домом и ветками выбил одно из оконных стекол».
6: «Большое?»
5: «Не очень. Это одно из тех маленьких стекол, но дождь льет вовсю и постоянно заливает мою гостиную. Там теперь ужасный беспорядок. Не мог бы кто-нибудь прийти и вставить стекло сегодня же вечером?»
6: «Только не сегодня. Но я сейчас подыщу кусок фанеры, которым вы можете закрыть раму, а утром приду и вставлю новое стекло».
5: «Спасибо вам. Огромное спасибо. Я и сам смогу прибить его. Надеюсь, что утром кто-нибудь придет мне на помощь».
0: Пастор уже собирался было открыть дверь, когда к нему из-за угла шагнул Рой.
1: «Прошу прощения, сэр, но что вы думаете о тех странных вещах, которые происходят в последнее время в деревне?»
5: «Не забивайте себе голову подобными вещами, молодой человек. Разумеется, я об этом наслышан, однако откуда мне знать, кто это все делает?»
2: «Но не думаете ли вы, что это действительно ангелы?»
5: «Кто вправе утверждать такое? Хотел бы я посмотреть на этого человека».
0: И с этими словами пастор МакГрегор открыл дверь и шагнул за порог.
4: «Одну минутку, сэр. Я хотел бы спросить, с вашего позволения».
0: Окликнул его рыбак с обветренным лицом, который все еще сидел на бочке с яблоками. Пастор вернулся в лавку и закрыл дверь.
5: «В чем дело, друг?»
4: «Хотелось бы мне знать, когда вы собираетесь повесить церкви колокол? Я бы предпочел, чтобы нас собирал на службу колокольный звон, а мы его уже больше месяца не слышим».
5: «Я не меньше вашего мечтаю его повесить. Его бы уже давным-давно починили, если бы я мог найти кого-нибудь, кто мог бы это сделать. Но, похоже, никому до этого и дела нет. Вот и топчемся на одном месте. Но я этим непременно займусь. Не беспокойтесь. До свидания всем».
0: И с этими словами пастор удалился, оставив компанию в лавке беседовать о шторме, церкви, церковном колоколе и священнике. Было уже совсем поздно, когда народ разошелся по домам, и мистер Уэллис наконец запер лавку на ночь. К этому времени буря утихла, и люди, запершись в своих домишках, надеялись провести ночь спокойно, как всякие добропорядочные граждане, которые нуждаются в сне и отдыхе. Но их надеждам не суждено было сбыться. Рано утром, еще до рассвета, раздался колокольный звон. Рой услыхал его первым и подскочил в постели, размышляя, что бы это могло значить. Может быть, ему это снится? Но нет, колокол продолжал звонить. Рой соскочил с кровати и побежал в комнату дяди. Мистер Уиллис уже встал.
1: «Что это? Пойдем и посмотрим».
0: Очевидно, многие жители деревни тоже слышали колокольный звон. Когда Рой вместе с дядей вышли на умытую дождем улицу, казалось, что все обитатели деревушки устремились к вершине холма, где стояла церковь. И тут колокольный звон прекратился. Добравшись до гранитных плит, которыми был устлан двор церкви, Рой и мистер Уиллис в удивлении раскрыли глаза. От дверей дома к ним бежал пастор МакГрегор.
5: «Что это? В чем дело? Я вас спрашиваю. Кто звонил в колокол?»
0: Все вместе они направились к старой церкви. Там было тихо и пусто. В тусклом утреннем свете помещение выглядело довольно мрачно. Смотреть, впрочем, было не на что, не считая нескольких рядов пустых скамей, старой кафедры из дуба и колокольной веревки. Они заметили веревку одновременно.
5: «Дернем его и посмотрим, что будет»,
0: — скомандовал пастор МакГрегор. Один из мужчин выступил вперед и осторожно подергал веревку. Колокол заговорил.
5: «Невероятно! Кто мог прикрепить колокол глухой ночью? И к тому же в кромешной тьме. Это уже просто из ряда вон».
0: Никто не нашелся, что и ответить. Это и вправду было чересчур. Притихшие, они вернулись к дому, где их ждал еще один сюрприз.
5: «Посмотрите! Посмотрите на мое окно!»
6: «Которое из них?»
5: «Это! То самое, которое было разбито! Смотрите, здесь и кусок фанеры, который я вчера приколотил. Вот он лежит на земле. Мистер Уэллис, это сделали вы?»
6: «Нет, правда. Я ничего подобного не делал. Я мирно спал в своей постели».
5: «Но тогда скажите на милость, кто это сделал?»
0: Молчание было ему ответом.
7: «А может быть, это снова те ангелы?»
0: Дружелюбно заметил кто-то.
5: «Я начинаю думать, что это так и есть»,
0: вздохнул пастор МакГрегор.
5: «Но взгляните,

0: быть самым потрясающим из всех происшествий того исторического для деревни Лонгвью периода было то, что приключилось с инвалидным креслом маленького Джимми МакДугласа. Маленький Джимми был калекой, единственным во всей деревне. Будучи еще младенцем, он упал и повредил спину. И с того самого дня ему приходилось лежать пластом большую часть времени. Иногда, правда, он чувствовал себя достаточно хорошо для того, чтобы немножко посидеть. И тогда его приносили к дверям дома, и Джимми с грустью смотрел, как другие дети шагают в школу или просто играют. Незадолго до начала таинственных событий жители деревни сбросились и купили несчастному мальчику инвалидное кресло, которое привезли аж из Глазго. Джимми был счастлив, насколько это было возможно, разумеется. Но когда первые восторги поутихли, он обнаружил в кресле один удручающий дефект. В нем не было предусмотрено место, куда Джимми мог бы положить свои книги, который мальчик любил всей душой. Он был заядлый книгочей, но поскольку держать в руках тяжелый фолиант было для него крайне утомительно, то он не мог читать так много, как ему хотелось бы. И вот наступил день, когда его мать, отправившись в чулан, где стояло кресло, почти бегом возвратилась к Джимми, чтобы сообщить, что за ночь кто-то прикрепил к подлокотнику маленький пюпитр для книг. Бледное личико Джимми просияло от радости, когда он увидел кресло своими глазами. Это было именно то, о чем он мечтал. Но кто сделал это доброе дело? Мать Джимми не знала, что и думать. Да и остальные тоже. Это была очередная потрясающая тайна. Разумеется, Рой слышал обо всем этом и долго обсуждал происшествие с Оскаром и Брюсом. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Рой предложил организовать расследование, на что его друзья с готовностью согласились. Но когда дело дошло до деталей, а именно где искать и что искать, все трое погрузились в тягостное молчание. Рой осторожно предложил поискать в пещере, но, как заявил Оскар, было бы глупо лезть туда, чтобы отыскать следы подставки для книг, подаренной маленькому Джимми.
1: «Стоп! Есть идея! Ну-ка, что вы об этом думаете?»
2: «О чем это ты?»
1: «Для начала один вопрос. Скажите, Боб Малькольм умеет плотничать?»
2: «Ну, наверное. Его отец единственный плотник в нашей деревне. А почему ты спрашиваешь?»
1: «Не думаете ли вы, что это он?»
3: «Отличная идея!»
0: — воскликнул Брюс, до которого, наконец, что-то стало доходить.
2: «Здорово! Пойдем к нему и так прямо и спросим!»
0: — поддержал его Оскар.
1: «Только не это! Будет намного веселее, если мы застигнем его на месте преступления. Предоставьте это дело мне!»
3: «Отлично, мистер детектив! Как только вы его застукаете, свистите, и мы оба явимся с наручниками!»
0: Рассмеялся Брюс, и весело смеясь, мальчишки разошлись по своим делам. Рой, кстати говоря, не упомянул историю с часовой пружиной. Не сказал он и о следах, которые заметил после дождя у дома пастора МакГрегора. Он чувствовал, что эти улики первостепенной важности, и не стоит доверять их деревенским мальчишкам, а через них и всем остальным жителям деревни. Таким образом, они рисковали подтолкнуть подозреваемого человека к тому, чтобы он насторожился и затаился. Он также не забыл и о той фигуре, которую видел во время плавания у входа в пещеру несколькими днями раньше. Могло ли зрение подвести его? Конечно, такая вероятность была, но Рой так не думал. Но постойте, на каком основании он связывал копченую сельдь бедной вдовы, ужин Питера Макдональда, возвращение спасательного жилета и весла, торф мисс Маккей, лодку старины Корки, окно пастора МакГрегора, подставку для книг, сделанную для Джимми, и ржавую часовую пружину со старой пещерой? Оскар и Брюс не зря спрашивали его об этом. Никакой связи здесь не было. Без сомнения, все это были одни сплошные выдумки. Верно, У них было одно свидетельство против

0: Боба Малкольма. Однако все это были только слова. Лучше бы оставить все это. Но такое легче было сказать, чем сделать, поскольку голова Роя была забита страшными тайнами с той самой минуты, как он высадился в Лонгвью. В ту же ночь несколько поутихший энтузиазм Роя вспыхнул с новой силой и достиг своего апогея. Мистические полуночные труженики посетили лавку его родного дяди. Пару недель назад мистер Уэллис потерял перочинный ножик, которым очень дорожил, поскольку это был подарок старого друга. Время от времени дядя, ползая по всему дому на коленях, пытался отыскать пропажу. Но сегодня, проснувшись рано утром, он обнаружил драгоценный нож, подвешенным на веревочке прямо за окном своей спальни. Рой оценил это происшествие как вызов. Льва потревожили в его собственной пещере. И этим львом был он сам. Детектив тут же принял твердое решение. Он не оставит в этой деревне камня на камне, покуда не обнаружит причины всех без исключения таинственных происшествий. Рой еще не знал, как близок он был к исполнению своего заветного желания. На следующую ночь обошлось без неожиданностей. Но днем позже кто-то проник в дом старой миссис Макинтайр, пока она навещала свою больную невестку на другом конце деревни. Таинственный незнакомец отремонтировал старый кухонный стол, которым миссис Макинтайр с риском продолжала пользоваться, так как починить его было некому. Услышав новости, Рой стремглав помчался по деревенской улице к месту последних событий. Он очень внимательно осмотрел подновленный стол. Тот выглядел весьма крепким и абсолютно устойчивым. Рой обратил внимание на то, что места повреждений были укреплены с помощью шурупов, но не гвоздей.
1: Без сомнения, это было сделано, чтобы избежать лишнего шума, который мог бы насторожить соседей,
0: подумал он. Правда, ближайший дом, как он прекрасно видел, находился не менее чем в сотне метров от дома миссис Макинтайр. И тут Рой вдруг заметил кое-что и от радости не смог сдержать восклицание.
1: Взгляните, средняя доска не привинчена, отверстия проделаны, но, видите, шурупов в них нет.
2: Так оно и есть. Хотелось бы мне знать, почему добрые ангелы не довели дело до конца.
0: Миссис Макинтайр, так же как и большинство жителей деревни, теперь истово верила, что за всеми добрыми делами стоят ангелы.
1: Я знаю, кто бы это ни сделал, его работу неожиданно прервали, или же ему не хватило шурупов.
2: Может быть, они вернутся сегодня ночью, чтобы закончить дело?
1: Ну да, может, так оно и будет. Миссис Макинтайр, вы не будете возражать, если я приду сюда и прослежу за ними?
0: Воскликнул Рой, приходя в жуткое возбуждение.
2: Ну, конечно, нет, мой мальчик, раз тебе этого так хочется. Но если это ангелы, ты все равно ничего не увидишь.
1: Но, может, эти ангелы будут в человеческом обличье. В любом случае, около 10 часов вечера я буду.
0: Получив разрешение отца на то, чтобы прийти домой попозже, Рой возвратился в дом миссис Макинтайр и спрятался в сарае, откуда ему хорошо была видна парадная дверь. Дверь оставили приоткрытой, чтобы до стола было легко добраться. Рой был чрезвычайно взволнован. Его нервы были как натянутая струна. Но шли минуты, и он немного поостыл. В конце концов, может, вообще никто не явится. Рой успокоился и затаился. А после 12 его стало клонить в сон. Наконец глаза детектива начали слипаться, голова упала на грудь, и мальчик погрузился в дрему. Но что это? Шаги! Рой очнулся, протер глаза и схватил фонарик. Направив его точно в дверь, он нажал кнопку. Фонарик высветил во тьме фигуру Миссис Макентайр.
2: Где ты, мой мальчик? Ты его видел?
1: Нет. О ком вы говорите?
2: Я не знаю. Во всяком случае, кто-то здесь был. Я услышала движение и шум и встала, чтобы посмотреть, но никого не застала.
1: Посмотрите на стол. Недостающие шурупы ввинчены?
0: Воскликнул Рой, подбегая к двери. Они были на месте.

Дорогие наши маленькие слушатели, прозвучала третья часть рассказа «Тайна старой пещеры». Похоже, становится все интереснее. Сложно представить, чтобы какой-то человек каким-то чудесным образом узнавал, что, где и у кого поломалось, и быстро устранял все неисправности. Еще интереснее, как вообще ему удается все это делать незамеченным. Интересно также и то, что побуждает его это делать. Очень много загадок и вопросов в этой непростой истории. И пока что почти никаких зацепок у нашего юного детектива. В Евангелии от Луки, 12 главе, 2 стихом, Христос говорит такие слова: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Рано или поздно и эти тайны должны раскрыться. Итак, удастся ли Рою напасть на след этого тайного добродетеля? Об этом мы узнаем в следующей части рассказа. До скорой встречи, ребята!

чем рассказал ангел Гавриил. В Израиле жил священник Захария. Он был уже стар, и жена его, Елизавета, тоже была старой женщиной. Оба они верно служили Господу. Одно огорчало их – не было у них детей. Часто просили они Бога подарить им ребенка, но годы шли, а детей у них все не было и не было. Однажды Захария отправился в Иерусалим. Там, в храме, он должен был принести жертву на алтарь Господа. Когда Захария вошел в храм, дверь за ним закрылась, и все остальные остались на улице ждать священника. Захария один должен был принести жертву и помолиться. Вдруг Захария увидел рядом с алтарем ангела. «Не бойся, Захария», — сказал ангел. «Твои молитвы услышаны. Вскоре твоя жена родит мальчика. Назовите его Иоанном. Ваш ребенок станет слугой Господа. Но самое главное это то, что твой сын расскажет людям об Иисусе Христе». Но Захария слушал ангела и не верил ему. «И я, и моя жена слишком стары, чтобы иметь детей», — возражал священник. «Я ангел Гавриил», — продолжал ангел. «Я нахожусь всегда рядом с Богом, и Господь сейчас послал меня к тебе. Но ты не веришь моим словам. За это в наказание ты онемеешь и не сможешь больше говорить». Сказав это, ангел исчез. Захария остался один в храме. «Надо выйти к людям», — подумал священник. «Наверное, прошло уже много времени, и все давно ждут меня». Захария открыл дверь и вышел. Он поднял руки к небу, открыл рот, чтобы начать говорить, и не смог. Захария онемел. «Что это с нашим священником?» — спрашивали люди друг друга. «Он, наверное, кого-то увидел в храме». Постояв еще немного, люди начали расходиться, а Захария опять вернулся в храм.

Через несколько дней, придя домой к своей жене Елизавете, Захария взял бумагу и карандаш и написал все, что с ним произошло. Елизавета прочла и очень обрадовалась. Счастливой она стала благодарить Бога. Елизавета точно знала, что у нее будет ребенок. Теперь в это поверил и Захария.

В городе Назарете жила девушка по имени Мария. В этом же городе жил юноша, которого звали Иосиф. Молодые люди давно любили друг друга и решили пожениться. Оба они были из рода Давида, который когда-то очень давно был царем Израиля. Но сейчас и семья Марии, и семья Иосифа были очень бедны. Однажды, когда Мария была одна дома, перед ней предстал ангел Гавриил. Мария испугалась, увидев ангела, но тот сказал: «Не бойся, Мария, Господь выбрал тебя из других женщин. Ты родишь ребенка. Он будет сыном Господа, и имя ему Иисус Христос. Но как же у меня может быть ребенок, когда я еще не замужем?» — спросила Мария. «Бог позаботится об этом», — сказал Гавриил. «И у старой Елизаветы тоже родится сын». «Все дела Господа прекрасны», — почтительно ответила Мария, и ангел исчез. «Надо скорее пойти к Елизавете, она такая старая, и все-таки у нее будет ребенок. Бог услышал ее молитвы», — думала Мария, собираясь в путь. После долгого пути Мария пришла к Захарии и Елизавете. —

Увидя подходящую к дому Марию, Елизавета воскликнула: «Вот идет мать Господа моего!» Бог рассказал Елизавете, что у Марии родится Иисус Христос. Мария тоже была счастлива. «Бог выбрал меня среди всех женщин. У меня родится сын. Он сделает всех людей счастливыми. Все, кто будут любить его, будут счастливы». Пожив немного у Елизаветы, Мария отправилась домой, в Назарет, где ее ждал Иосиф. А через некоторое время у Елизаветы родился сын. И Елизавета, и Захария были очень счастливы. Их радость омрачала лишь то, что Захария был нем. На ребенка пришли посмотреть соседки. «Как вы назовете мальчика?» – спрашивали они у Елизаветы. «Спросите у его отца», – отвечала Елизавета. Захария знал, как надо назвать мальчика, но так как он не мог говорить, то он написал «Иоанн». И тут случилось чудо. Написав имя сына, Захария тут же заговорил. Счастливый он запел молитву благодарности Богу. Почтительно слушали женщины молитву Захарии, а Захария рассказал женщинам, что скоро родится Иисус, наш Спаситель.

дивно велик ты, и славен, и вечен. Простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы, прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

0: Дорогие дети, сегодня мы предложим вам четвертую часть рассказа «Тайна старой пещеры». История с таинственным добродетелем становится все интереснее. Каким-то чудом ему удается за одну ночь отремонтировать, поднять и установить колокол на старой деревянной церквушке и сделать еще несколько добрых дел. Непонятно как, ему удается все это время оставаться незамеченным. Но похожая история близится к развязке. Похоже, Рою удалось найти какие-то улики и напасть на след незнакомца. Он хочет выследить его, но тот снова ускользает у него из-под носа. Итак, давайте узнаем, что будет дальше.
1: Рой с досады готов был дать себе подзатыльника. Но почему он не проснулся вовремя? Может быть, таинственный незнакомец или незнакомцы явились как раз тогда, когда его сморил сон? Какую возможность он упустил? Какое разочарование!
2: И долго они там шумели?
1: С горячностью расспрашивал он миссис Макинтайр.
3: «Не могу сказать»,
1: — отвечала старая женщина.
3: Но вряд ли больше 5-10 минут. Я встала сразу же, как заслышала шум. Но, конечно, мне еще нужно было одеться. И к тому времени, как я подошла к двери, в доме уже никого не было. Во всяком случае, я не видела ни души.
2: «Я пойду за ними»,
1: — решил Рой и помчался по дорожке старого сада. Но когда он выбрался на дорогу, перед ним встал непростой вопрос — в какую сторону бежать? Ночь была очень темная и к тому же туманная. И, конечно, Рой понятия не имел о том, в какую сторону следует повернуть. Юный детектив остановился и на минуту задумался. Он мог следовать четырьмя разными маршрутами. Мог, например, побежать вперед по главной деревенской улице. Мог направиться по тропинке в горы. Мог повернуть направо и выйти к торфянику, или же двинуться влево через поля по направлению к пещере. Какую же из дорог следует выбрать? Неожиданно Рой почувствовал себя ужасно одиноким. Как странно оказаться вдруг одному в тишине и мраке ночи, в час полуполуночи и как минимум в 50 километрах от ближайшего полисмена. В какой-то миг он даже подумал, не вернуться ли ему домой и спокойно лечь в постель. Но слишком велико было искушение, да и такой удачный момент упустить было нельзя. Он должен продолжать преследование. Он должен догнать свою жертву, даже если для этого потребуется не ложиться спать до самого утра и пешком пройти весь путь до старой пещеры. Пещера? Да, инстинктивно Рой повернул налево и, собрав воедино все свое мужество, нетвердой походкой двинулся через поля. Освещая себе путь фонариком, он перепрыгивал через канавы, карабкался на широкие гранитные стены, которые на севере Шотландии заменяют естественную изгородь, постепенно приближаясь к заветному местечку. Это были заросли вереска, где Рой обнаружил ржавую часовую пружину. Он продвинулся еще метров на 400, когда впереди в свете фонаря вдруг замаячила неясная фигура. Она находилась на приличном расстоянии от Роя, двигаясь примерно так же быстро, как и сам детектив. Пораженный этим зрелищем, Рой собрался с силами и побежал так быстро, как только могли нести его ноги. В следующий раз, когда луч фонаря на мгновение осветил фигуру бегущего впереди человека, Рой убедился, что расстояние между ними сократилось. Он рванулся вперед. Теперь мальчишка карабкался вверх по склону холма, того самого, где обнаружил пружину. Преследуемый незнакомец оказался теперь намного дальше, и время от времени камни, выскальзывавшие из-под его ног, пролетали в опасной близости от головы Роя. Но это его не страшило. его заветное желание могло вот-вот исполниться. И тут Рой неожиданно споткнулся и упал, потеряв таким образом две бесценные минуты. Когда он поднялся на ноги, таинственная фигура уже скрылась из вида. Юный сыщик изо всех сил старался наверстать упущенное, но тщетно. Он бежал еще быстрее, чем прежде, и преодолел еще примерно полкилометра, пока окончательно не убедился в том, что уже давно должен был бы настичь свою жертву. Но Рой ничего не видел и не слышал. Наконец он добрался до холма, у подножия которого открывался вход в пещеру, однако наградой за все труды были лишь пустота и тишина. Усталый и обозленный, Рой повернул назад и поплелся домой. Он все еще внимательно смотрел по сторонам, но дело не стоило труда. В половине четвертого мальчик наконец добрался до дома и, совершенно обессиленный, быстро заснул. На следующий день Рой проснулся, когда время уже приблизилось к обеду. Отец и дядя, разумеется, захотели узнать о результатах его ночного дежурства. Рассказ миссис Макентайр о том, как Рой уснул как раз в тот момент, когда прибыли ангелы, уже достиг их ушей и стал причиной нескрываемого веселья. Однако Рой настаивал на том, что он видел нечто и надеется увидеть еще больше. Он ничего больше не сказал, и потрунивания окружающих только укрепили его решимость раз и навсегда покончить с этими тайнами. Рой слишком устал, чтобы в ближайшие два дня заниматься дальнейшим расследованием, и благодаря этому услышал историю очередных ангельских деяний. Странным, однако, было то, что эта история, как две капли воды, походила на ту, которая приключилась незадолго до его прибытия в Лонгвью. Бедная старая вдова, которая однажды получила в подарок от таинственного визитера хлеб, печенье и копченую сельдь, снова стала объектом благотворительности. Однако на этот раз, кроме прежних продуктов, она обнаружила еще 100 граммов какао. Рой заглянул в гости к старушке. Она, конечно, была вне себя от радости и ни о чем другом просто не могла говорить. Рой подробно расспросил ее о какао и печенье. Они могли стать важной уликой. Затем он отправился к дяде в лавку и принялся расспрашивать его о том, не продавал ли он кому-либо подобные товары. Ну да, в последнее время дядя продавал как раз такое печенье и какао. Но, к сожалению, не может вспомнить, кому именно, поскольку в лавке всегда много народу. Итак, улика оказалась бесполезной. Рой решил, наконец, прекратить охоту. Но прежде сделать еще одну последнюю попытку. Он предпринимал их множество раз, и ни одна не дала результатов. Он решил обыскать пещеру и сделать это в одиночку. С этой минуты Рой взялся за приготовление, тщательно выясняя у местных жителей, какова была пещера изнутри, в особенности обращая внимание на количество, длину и расположение ее боковых тоннелей. Собрав достаточно информации, Рой набросал примерный план пещеры и разработал систему тщательного исследования ее древних, длинных тоннелей и мрачных тайников. Словно для того, чтобы ободрить Роя в его стремлении выяснить всю подноготную этой истории, в то утро, когда он запланировал отправиться в пещеру, ему сообщили об удивительном случае. Старый Сэнди, рыбак, которому странным образом вернулось утерянное весло, явился в лавку сразу после ночного лова, чтобы рассказать, что видел, как что-то двигалось у входа в пещеру, как раз когда он вечером выходил в море. Он был достаточно далеко, чтобы разглядеть, что это было, но там был кто-то странный или что-то странное. В этом рыбак был абсолютно уверен. довершение всего Рой узнал, что старый Питер Макдональд, возвращаясь домой прошлой ночью, снова слышал подозрительные звуки. Естественно, что большинство жителей деревни не поверили этим россказням, поскольку хорошо помнили о том, что пещеру уже обыскали. Однако Рой проявил к этим новостям живейший интерес. Он почувствовал, что готов отправиться в эту решающую экспедицию и едва мог дождаться ее начала. Правда, это было рискованно. Стоило только предположить, что таинственные происшествия никак не связаны между собой, а в пещере скрываются шпионы или контрабандисты. Эта мысль чуть было не заставила Роя повернуть назад. Стоит ли рисковать ради такого дела? На мгновение мальчик почувствовал искушение отказаться от своей затеи. Но затем вспомнил старинную поговорку: «Кто не рискует, тот не выигрывает», и все-таки решился идти. Рой собирался отправиться в пещеру сразу же после завтрака, в надежде покончить с обыском до ужина. Но порядком задержался по вине одной из деревенских старушек, которая ворвалась в лавку и, будучи сильно возбужденной, выложила следующую любопытную историю.
4: «Мистер Уэйлис, ничего подобного в жизни не видела и не увижу. Моя старая корова, сэр, подоила сама себя. Ну, разумеется, сэр, я не имею в виду именно это, но выглядело все примерно так. Вы знаете, я в последнее время неважно себя чувствовала. Порой я едва могла подняться с постели, но я никогда не забывала,

0: Разумение, сэр. И соседи ничего об этом не знают. Может быть, это ангелы?
1: У вас сохранилась записка, которую вы нашли рядом с кувшинами?
2: Заинтересовался Рой.
0: Это самая неразумная вещь, которую я сделаю в своей жизни. Я собиралась ее сохранить, но потом, глупая старуха, бросила ее в огонь вместе с другими ненужными бумажками.
2: Рою хотелось бы заняться этим последним событием вплотную, но он уже рвался вступить в большую игру и поэтому решил отложить самодующуюся корову Нэнси на потом. Этот вечер не должен оказаться бесплодным. Он последует намеченному плану. Выслушав все, что поведала взволнованная старушка, юный детектив оставил ее обсуждать происшествие с другими покупателями и тронулся в путь. К 4 часам Рой добрался до входа в пещеру и остановился у подножия полуразрушенных ступеней, заглядывая в черную дыру, в которую ему предстояло залезть. Как вы сами понимаете, значительно легче планировать, что ты заберешься в неизвестную и, возможно, обитаемую пещеру, чем сделать первый шаг в темноту. Ноги его внезапно ослабли, хотя всего лишь несколько минут тому назад мышцы были вполне крепкими. Но желание докопаться до истины вскоре пересилило страх. Он пришел сюда, чтобы обследовать пещеру, а не любоваться ею снаружи. И поэтому он должен идти. Рой вскарабкался по ступенькам и застыл у входа, прислушиваясь. Ни звука, кроме разве тихого плеска волн, набегавших на каменный берег. Рой включил фонарик, и его сияющий луч осветил пространство пещеры. Мальчик не увидел ничего, кроме каменистых стен и развилки, начинавшейся на некотором расстоянии от входа. На какое-то мгновение его охватило сильнейшее желание повернуться и убежать отсюда. Но, сдержав себя усилием воли, Рой шагнул внутрь и в несколько шагов оказался у развилки. Глядя в карту, которую он составил по описаниям деревенских жителей, он обнаружил развилку. После минутного размышления Рой решил повернуть направо. Он шел медленно, освещая себе дорогу фонариком так, что без труда мог исследовать стены в надежде найти следы недавнего обитания. Между делом он тихонько напевал себе под нос, чтобы поддержать бодрость духа. Постепенно повышавшийся проход привел его в довольно просторную комнату, которая оканчивалась тупиком. Тщательно обследовав ее, Рой постарался уничтожить свои следы, а затем вернулся в другой проход, который миновал по дороге. Этот путь тоже вел в тупик, и поэтому Рой вернулся к основной развилке и направился в левый тоннель. Этот путь, похоже, был более запутанным. Он шел сразу в несколько направлениях, разветвляясь на множество ходов. В большинстве случаев карта Роя не совпадала с тем, что он обнаруживал по дороге, и мальчик уже не раз задумывался, двигаться ли ему вперед или повернуть к выходу. Тем не менее, он твердо решил тщательно выполнить намеченную работу, раз уж он добрался до заветной пещеры и настроился на то, чтобы осмотреть все до единой закоулки. Он почти закончил и уже предвкушал тот приятный миг, когда пройдет нервное напряжение, и он снова окажется на свежем воздухе, радуясь солнечному свету. Но тут он добрался до места, которое рыбаки называли оползнем. Оно и вправду было похоже на оползень. Здесь проходы сильно отличались размерами от прежних, и повсюду на полу валялись обломки гранита, большие и маленькие. Рой водил фонариком туда-сюда, внимательно осматривая стены. Эта часть прохода, безусловно, была не похожа на то, что он уже видел. Один участок стены был довольно ровным, чего нельзя было сказать об остальных. Это было похоже на скалу. Но... Рой присмотрелся повнимательнее. Что это? Он направил луч фонарика прямо перед собой. Это был кусок бечевки.

0: Он подошел, чтобы поднять ее, но обнаружил, что бечевка не двигается. Один ее конец шел прямо из-под стены. Он дернул сильнее. Раздался щелчок. А затем, к изумлению Роя, часть стены отодвинулась. Оказалось, что это небольшая дверка, скрывающая еще один, очевидно, секретный проход. Дверь была сделана из тяжелого дуба и окрашена под цвет скальной породы. Минуту или две Рой приходил в себя. Затем, убедившись, что дверь не может закрыться за ним навсегда, он направил луч фонарика в темноту. Этот тоннель был значительно ниже остальных, в которых он уже побывал. Время от времени Рой касался головой потолка пещеры. Наконец потолок стал таким низким, что мальчик едва мог идти, не пригибаясь. Длина тоннеля изумила его. И чем дальше он шел, тем сильнее было желание повернуть назад и бежать отсюда. По его представлениям, он прошагал примерно полкилометра и был уже готов пойти на попятную, когда отдаленный звук приковал его к месту. Рой окаменел от страха. Однако звук не становился громче, и мальчик решил осторожно двинуться дальше и узнать, откуда он доносится. Чтобы не выдать своего присутствия, Рой выключил фонарик и на ощупь двинулся вперед в кромешной тьме. Звуки становились все более отчетливыми, хотя изрядное расстояние все еще заглушало их. Рой спешил вперед, продвигаясь так быстро, как только мог. Неожиданно, завернув в очередной раз за угол, он обнаружил, что стоит напротив закрытой старой двери, через щели и трещины которой пробивался яркий свет. Дрожа всем телом, но ободренный мыслью о том, что его триумф уже близок, Рой бесшумно пробрался к двери, приник к самой большой щели и заглянул внутрь.
1: Дорогие ребята, вы прослушали четвертую часть рассказа «Тайна старой пещеры». Итак, просидев в засаде и проспав в самый важный момент, Рой решает догнать таинственного добродетеля, но безуспешно. Тогда мальчик решается на отчаянный шаг. Он решает самостоятельно, в одиночку, исследовать пещеру. Надо сказать, что это действительно было весьма рискованно и опасно. В пещере в самом деле могли оказаться контрабандисты. В книге «Притч», 27 главе 12 стихом, написано так. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Мальчику явно не стоило туда идти одному. Надо было хотя бы позвать своих двух друзей. Но, похоже, он подошел очень близко к разгадке всех этих тайн. Итак, в следующий раз мы узнаем, чем же закончится эта увлекательная история. До скорой встречи, ребята!

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты, как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

Мне мама книгу Божью подарила. Я с ней о важном долго говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все скорее росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег, чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а крошечки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый? Да, Он любит нас.

12-летний Иисус в храме. Через несколько дней в Израиле большой праздник – Пасха. Много людей со всего Израиля отправилось в путь. Все хотели праздновать Пасху в Иерусалиме. Очень многолюдно в эти дни было на дорогах страны. Мужчины, женщины, дети – все шли в Иерусалим. Иосиф, Мария и Иисус тоже отправились из Назарета, где они жили теперь, в Иерусалим. Иисусу исполнилось 12 лет, и он вполне уже мог путешествовать. Иосиф, Мария и Иисус шли не одни. Вместе с ними шли их родственники и друзья. У всех было прекрасное настроение, и люди всю дорогу пели песни, которые когда-то сочинил царь Давид.

В Иерусалиме Иосиф, Мария и Иисус остановились в одном доме. И вместе с остальными евреями они каждый день ходили в храм. Иисус не всегда был рядом с Марией и Иосифом, но они не волновались. Иисус рос очень послушным мальчиком.

Прошло несколько дней. Пасха кончилась, и люди отправились обратно по домам. Иосиф с Марией тоже вместе с остальными пошли домой. По дороге они спокойно разговаривали с друзьями, думая, что Иисус идет вместе с остальными детьми сзади.

Так прошел день. А когда наступил вечер, и все остановились, чтобы устроиться на ночлег, Иосиф спросил Марию, где же все-таки Иисус? Они начали искать его, но нигде не могли найти. «Вы не видели нашего Иисуса?» – спрашивали взволнованные Мария и Иосиф у всех людей, которые шли вместе с ними. Но никто не видел мальчика. «Если мы не найдем его здесь, нам надо будет вернуться в Иерусалим», – говорили Иосиф и Мария друг другу. Долго искали они Иисуса и, не найдя его, отправились ночью назад в Иерусалим. Рано утром пришли Мария и Иосиф в город и сразу же отправились в дом, где останавливались во время пасхальных дней. Но Иисуса и там не было. Ужасно испуганные и взволнованные, они начали искать его по многолюдным улицам Иерусалима. На третий день, совсем измученные, они пришли в храм. В храме они увидели много народу. Это были иерусалимские священники. Они стояли, образуя круг, а внутри этого круга стоял Иисус. Священники задавали Иисусу самые трудные вопросы о Боге, и Иисус легко отвечал на них. Все слушали его и дивились его разуму. «Откуда такой маленький мальчик может знать такие сложные вещи?» – думали все. Увидев Иисуса, Мария подошла к нему и спросила, «Сын, почему ты остался здесь? Мы с отцом тебя повсюду искали и ужасно волновались». Иисус ответил, «Зачем было искать меня? Разве вы не знали, что я в доме отца моего?» Отцом Иисуса был Бог. Иисус попрощался со священниками и пошел вместе с Иосифом и Марией домой, в Назарет.

Ты помнишь, что у священника Захарии и жены его Елизаветы родился сын Иоанн? Ангел Гавриил предупредил Захарию о рождении ребенка и сказал, что Иоанн расскажет людям о приходе Иисуса Христа. Прошло время, Иоанн вырос и стал ходить по деревням Израиля и рассказывать людям о Христе. Отовсюду люди приходили его слушать. Иоанн говорил людям об их грехах и о том, что люди не должны делать.

Многие люди хотели избавиться от своих грехов. Они приходили к Иоанну и рассказывали ему о своих плохих поступках. Иоанн входил вместе с этими людьми в Иордан и крестил их в Иордане, чтобы смыть с людей их грехи. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня», — говорил Иоанн людям. Иоанн говорил об Иисусе Христе, Спасителе нашем. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем», — продолжал Иоанн. Очень многих людей крестил Иоанн, и поэтому мы называем его Иоанном Крестителем. И всюду, где бы ни был Иоанн, он рассказывал об Иисусе Христе, который должен прийти из Назарета. А ты знаешь, во что был одет Иоанн? Одежда его была сделана из верблюжьего волоса, а подпоясан он был кожаным ремнем. Пищей же Иоанну служил дикий мед и саранча. Однажды к Иоанну из Назарета пришел Иисус. Иоанн очень обрадовался, увидев его. «Я тоже хочу креститься», — сказал Иисус Иоанну. «Разве это возможно?» — удивился Иоанн. «Мне надобно креститься от тебя». Иоанн знал, что Иисус никогда не совершал дурных поступков, и поэтому очень смутился, узнав, что Иисус пришел к нему креститься. Но Иисус ответил: «Сделай так, как я тебе говорю». Иоанн послушался. Вместе вошли они в Иордан. Иоанн крестил Иисуса. И в этот момент с небес раздался голос: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Это был голос Бога, Отца Иисуса. С небес явился голубь и опустился на голову Иисуса. Это означало, что Святой Дух сошел на Иисуса. Теперь Иисус мог начать свое служение на земле. Иисус пришел на землю для всех людей. За них Он должен был умереть. Когда Иисус ушел, Иоанн стал рассказывать всем, что это был Иисус Христос, Спаситель мира.

любовью к ближним пламенея, народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

Дорогие друзья, сегодня вы услышите последнюю, заключительную часть рассказа «Тайна старой пещеры». В прошлый раз мы узнали, что попытка Роя выследить таинственного добродетеля оказалась неудачной, и мальчик решается на последний, довольно рискованный шаг – самостоятельно обследовать заброшенную пещеру. В пещере он обнаруживает потайной ход и комнату за закрытой дверью. Похоже, он подобрался вплотную к разгадке этой истории. Итак, давайте узнаем, что его ждет в тайной комнате в пещере.

0: Рой едва не задохнулся от восторга при виде того зрелища, которое предстало его изумленному взору. Сразу за дверью мрачный тоннель превращался в приличных размеров комнату. Посреди нее стоял старый деревянный стол, а рядом две такие же старые скамьи. В одном углу в открытом очаге был разожжен торф, а в другом были сложены подстилки и одеяло. На столе стояла старая масляная лампа и лежала кое-какая еда. А на лавке, уплетая всякие вкусности, сидели... Да-да, Оскар и Брюс. Рой едва мог поверить своим глазам. Но думайте, что хотите, там сидели его приятели. Сыновья лесника подскочили так, словно их ударило электрическим током, и метнулись к двери в другом конце подземной комнаты. Обоим послышался лишь глухой рев из темноты пещеры, и ужас сковал их. Рой навалился всем телом на старую дверь, и она открылась, по счастью, внутрь. Он крикнул.
1: «Все в порядке, это я, Рой Уэллис, идите сюда!»
0: Наконец мальчишки, бледные и трясущиеся, подошли, удивленно взирая на старого друга.
2: «Рой, как ты сюда попал?»
1: «А что вы тут делаете?»
0: Возникла пауза. От волнения ребята не могли произнести ни слова. Понадобилось некоторое время, чтобы нервы всех троих успокоились, и они смогли начать беседу. Надо сказать, что делу помогла возобновленная трапеза, которой охотно присоединился и Рой. Когда еда, наконец, исчезла со стола, все трое подтащили лавки поближе к огню, и потекла приятная беседа.
2: «Ты нас все-таки поймал. Я знал, что когда-нибудь это случится. Тебя, похоже, разобрало не на шутку. Но я никогда не думал, что ты найдешь наше потайное местечко».
1: «Ну, мне пришлось изрядно потрудиться. Вы так тщательно заметали следы. Я уже вправду начал подумывать, что это все Боб Малькольм».
3: «Забавно, что ты поймал нас именно сегодня. После тебе этого не удалось бы сделать. Мы получили письмо, в котором отец сообщает, что возвращается домой на следующей неделе. А это, разумеется, означает конец всем нашим тайнам».
1: «Неужели я успел вовремя? Я так рад этому. Но скажите, как вы сумели найти это место?»
2: «Это было великое открытие. Мы обнаружили эту пещеру месяц назад и никому ничего не сказали. Мы подумали, что сможем весело провести время. В один прекрасный день мы играли среди холмов, когда Брюс вдруг споткнулся об одну странную штуку. Он наклонился, чтобы получше разглядеть ее, и обнаружил короткий железный прут, воткнутый в землю. Он был хорошо укрыт вереском. Брюс попытался его вытащить, но не смог. Потом я пришел ему на помощь, и нам пришлось немало постараться, прежде чем пласт земли поддался. Под ним оказался люк, укрепленный на шарнирах, а дальше открылось отверстие. Мы взяли свечи и забрались туда, и в итоге очутились здесь. Никто, кроме нас, не знает о том, что существует вход в пещеру среди холмов, потому что он хорошо замаскирован».
1: «А как насчет другого входа? Того, который обнаружил я?»
3: «О нем и подавно никто не знает. Мы открыли эту дверь, которая ведет из комнаты, и прошли по тоннелю. Пришлось изрядно попотеть, пока мы сумели открыть дверь, ведущую в большую пещеру. Мы немножко повредили ее. Я закрепил дверь как мог и протянул веревку, чтобы ее было легче открыть с другой стороны. Наверное, эти звуки и напугали старого Питера Макдональда. Я был поражен, когда узнал, что удары молота могут разноситься так далеко по подземным переходам. Правда, у старого Питера превосходный слух».
1: «А вы часто пользовались главным входом?»
2: «Не так часто. Это слишком длинный путь. Мы были здесь вчера вечером. Между прочим, вскоре после того, как мы открыли это место, мы видели тебя, стоящим на камне и смотревшим прямо на нас. Мы, конечно, убежали. А подумай, чего нам стоило сохранять беззаботный вид, когда ты почти сразу же после этого явился к нам домой. Помнишь, мы еще швыряли камни в бутылку?
1: Но теперь я хотел бы знать, это вы стояли за всеми чудесами, которые произошли в деревне за последние пару недель?
0: Перебил его Рой, горя нетерпением, поскольку на все свои вопросы он получал ответы.
2: Хороший вопросик, а? Ну что, Брюс, я думаю, лучше рассказать ему все. Согласен?
0: Брюс кивнул.
3: Поскольку ты застукал нас на месте преступления, я думаю, следует признаться. Да, это все мы, и мы были страшно довольны, когда поняли, что ты подозреваешь Боба, поскольку это означало, что ты станешь следить за ним, а значит, еще долго не поймаешь нас.
1: Скажите мне еще вот что. Что вы сделали с лодкой, про которую все думали, что ее украли? Как могла лошадь попасть в свое стойло, а вдова получить продукты? Откуда взялись пробковый жилет и весло старого Сэнди? Да, еще и ужин старого Питера Макдональда, торф мисс Маккей, лодка старины Корки, кресло Джимми, окно пастора Макгрегора, старый церковный колокол, перочинный ножик моего дяди, стол мисс Макинтайр. Ах да, еще и часы, и корова, и все остальные происшествия. Расскажите мне об этом. Живо.
2: Ну, ты хочешь продержать нас здесь до полуночи? Все было очень просто. Ты же знаешь, нас никто и не думал подозревать. Даже ты сам.
3: Поскольку папа и мама уехали, все думали, что мы будем пораньше отправляться в постель, запирать дверь и закрывать ее на засов. Из страха перед привидениями. Как бы не так. Иногда мы спали в доме, иногда ночевали здесь. Сам видишь, одеяло. Помнишь, что я тебе ответил, когда ты спросил, как мы спим?
1: Ага, теперь припоминаю. Ты ответил, мы спим как убитые.
3: Ну да, я стараюсь никогда не врать. Разве что в шутку. Ну вот, иногда мы по ночам действительно спали, но по большей части нет. Отдыхали в другое время. А когда мы удостоверились в том, что вся деревня уже уснула, принимались за работу. Милосердное провидение помогло нам обнаружить огромное количество потерянных вещей, хотя нам пришлось потратить на поиски не один час.
2: Лодку, которую все считали украденной, должно быть просто смыло во время шторма. Нам удалось отыскать ее, когда мы ходили на побережье. Она налетела на скалу и в днище пробила дырку. Мы смогли вытащить ее достаточно далеко на берег и постарались залатать дыру. А потом мы стащили ее в воду и привели домой. Конечно же, под покровом ночи.
3: А что касается лошади, мы повстречали ее, гуляя в горах. Вернуть ее обратно в стойло было совсем нетрудно. Вот только ржала она так громко, что мы подумали, что нас уж точно поймают. Пробковый жилет и весло мы обнаружили недалеко от мыса, когда ходили ловить рыбу. Было необычайно весело засовывать весло в окно старого Сэнди. Но я и понятия не имел, что оно упрется ему прямо в грудь. А теперь о торфе мисс Маккей. Разумеется, это мы ночью перетащили топливо к задней стене сада. В жизни бы не подумал, что она это заметит. А тут еще явился ты и хотел, чтобы мы вместе занялись поисками. Как мы смеялись!
1: А как насчет лодки, которую кто-то просмолил?
3: Это была моя идея. Я видел, как вы со стариной Корки взялись за дело. И как плохо ему стало. Я сказал Оскару, вдвоем мы быстро закончили работу.
2: Теперь часы. Это я их утащил. Мы принесли их сюда и починили. Пружина потерялась, но мы вытащили другую из старых сломанных часов, которые валяются у нас дома.
1: Вы потеряли старую часовую пружину?
2: Ну да, а что?
1: Вот она.
0: И юный детектив торжественно вытащил свою драгоценность из кармана.
1: Я нашел ее в холмах. Полагаю, недалеко от вашего секретного входа. Если бы я только лучше смотрел под ноги.
3: Еще бы. Итак, на очереди окно пастора Макгрегора.
1: О да, объясните мне это. Откуда, скажите на милость, вы могли узнать, что окно разбилось?
3: Оскар случайно проходил мимо дома пастора, как раз когда упало дерево. Он увидел, что ветка разбила окно, и вспомнил, что у нас в мастерской есть кусок стекла нужного размера. Они же все стандартные, ты знаешь. Ну, тут нам и пришло в голову его вставить. Это было нетрудно. А вот что касается колокола, пришлось изрядно потрудиться. Мы оба вскарабкались на колокольную балку и хорошенько осмотрели поле деятельности при помощи фонарика. И тут мы увидели, что произошло. Колокольная веревка каким-то образом запуталась, и когда мы ее освободили, колокол зазвонил без проблем. Конечно, мы не могли отказать себе в удовольствии несколько раз подергать за веревку. Просто так, на радостях.
1: Я слышал, как вы звонили. Разбудили меня посреди ночи, да и всех остальных тоже. В тот раз я и заметил ваши следы.
2: В самом деле?
1: Ну да. Но я не смог далеко уйти по следу. Он терялся в огромной луже.
3: Мы как раз и полезли в эту лужу, чтобы замести следы. Но теперь следует рассказать тебе о Крисле Джимми. Это была работа Оскара. Он неплохой столяр. Ты сам знаешь. Помнишь, я сказал тебе, что отец Боба плотник? Так оно и есть. Я тебе сообщил это, чтобы сбить со следа. Боб собственноручно и гвозди не вобьет.
2: Не знаю уж, какой я там столяр, но, возможно, я неплохо справился с этой работой. Хотя, конечно, лучше всего мне удался стол, миссис Макинтайр. Это было действительно здорово, в особенности, когда ты за нами погнался. Как же мы были рады, когда над нами захлопнулась крышка потайного хода.
1: Но почему вы не закончили работу в первую ночь?
2: Шурупов было мало.
1: Так я и думал.
2: Следующим важным пунктом была, как я понимаю, корова. Ничего особенного, конечно, мы просто пошли и подоили ее для бедной старой женщины. Только приходилось следить, чтобы поблизости никого не оказалось.
1: Ну, вы уж точно неплохо провели время. Но скажите, как вам это в голову пришло?
2: Я все ждал, когда ты об этом спросишь. Было несколько причин. Мы хотели тем или иным способом использовать наше секретное убежище. И чтобы все по возможности было романтично. Кроме того, мы хотели на всю катушку использовать то время, пока будем предоставлены самим себе, пока не было папы с мамой. Мы обо всем этом поговорили и разработали план помогать больным и бедным людям, живущим в нашей деревне. Всем, чем только сможем. Мы подумали, что было бы неплохо внести немного света в жизнь некоторых стариков до того, как они нас покинут. Ты ведь помнишь? Истинно говорю вам.
3: Да, мы подумали, что было бы неплохо применить на практике то, что Иисус завещал исполнять народу своему. Накормить голодного, помочь бедному, утешить плачущего. Мы помнили его прекрасные слова. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Но нам не хотелось, чтобы нас осыпали благодарностями. Сам знаешь, терпеть такое нелегко.
1: Это так. Но я убежден, что благодарности вам не избежать. Стоит ли жителям деревни узнать, что именно вы стояли за всеми этими добрыми делами?
3: Большинство из них полагают, что это дело рук ангелов.
2: Ну уж и ангелов. А что касается благодарности, не стоит беспокоиться. Мы и без того очень довольны, что наш план помощи нуждающимся принес им столько счастья. Я думаю, что теперь, когда возвращается отец, у нас не будет возможности продолжать в том же духе. Во всяком случае, не таким замечательным способом. Но в любом случае, эти две недели были самыми счастливыми в нашей жизни.
0: Трое мальчишек продолжали беседовать до тех пор, пока огонь в очаге не погас и не закоптила лампа, снова и снова вспоминая свои недавние приключения. Двое из них были счастливы тем, что их усилия утешить ближних и осветить жизнь одиноких людей были оценены по достоинству. А третий раз

Матфея, 25 главе, 40 стихом. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Все хорошее, что мы делаем здесь для людей, можно смело считать, что мы делаем это лично для Бога. Обратите внимание, что им даже благодарность не требовалась. Само ощущение того, что они делают кого-то счастливее, сделало эти две недели самыми счастливыми в их жизни. Итак, запомните эти уроки, а в следующий раз мы приглашаем вас послушать новую интересную историю. До скорой встречи, ребята!

Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух на мне почил и ночью, как и днем. Чтоб я хорошая была, молюсь я Христу, и чтоб за Господом пошла, как только подрасту.

свете есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах, много несчастных и много коллег. Боже прекрасных, Ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им одежду, будь им защитой, будь их надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь Твою виден был рай.

Первые ученики Иисуса. Очень скоро Иисус опять пришел к Иоанну Крестителю, и они начали беседовать о Боге. Люди, стоявшие вокруг них, не знали, кто говорит с Иоанном. В это время несколько священников из Иерусалима подошли к Иордану. «Кто ты? Ты Христос?» – спросили священники Иоанна. «Нет», – ответил Иоанн, – «я не Христос. Он здесь, стоит среди людей. Вы еще не знаете его. Я же видел, как Святой Дух в образе голубя сошел с неба и опустился ему на голову». Но Иоанн не указал на Иисуса. Иисус сам придет к людям. На следующий день Иоанн Креститель опять стоял у Иордана. Рядом с ним были его два ученика. Одного из них звали Андреем, другого – Иоанном. Увидев подходящего к ним Иисуса, Иоанн Креститель сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий». Два ученика поняли, о ком говорит Иоанн. Они поняли, что Агнец Божий – это Спаситель наш, Иисус Христос.

Они пошли за Иисусом. Они хотели теперь всегда быть рядом с Ним. Обернувшись, Иисус увидел идущих за Ним двух молодых людей и спросил: «Что вы ищете?» Молодые люди ответили: «Мы хотим знать, где ты живешь. Идемте со мной, и вы увидите». Очень обрадовались Андрей и Иоанн, ведь теперь они могли целый день говорить с Иисусом и слушать Его. Вечером Андрей и Иоанн ушли. Они нашли Спасителя и хотели рассказать о Нем другим людям. У Андрея был брат, звали его Симон. Придя к брату, Андрей сказал: «Мы нашли Спасителя». Симон тоже хотел говорить с Иисусом. И на следующий день Андрей взял его с собой к Спасителю. Посмотрев на входящего Симона, Иисус сказал: «Ты Симон, но с этого момента тебя все будут звать Петром, что означает камень». Теперь Петр должен был быть крепким и сильным, как каменная скала. А Иисус Христос теперь его Господь и Учитель, и Он будет во всем помогать Петру.

На следующий день Иисус увидел человека по имени Филипп. «Иди за мной», — сказал Филиппу Иисус, и тот пошел. Теперь Филипп тоже стал учеником Иисуса. Иисус всегда будет любить его. Счастливый Филипп быстро пошел к своему другу Нафанаилу, чтобы рассказать ему об Иисусе. В это время Нафанаил еще не знал Христа. Филипп нашел своего друга сидящим под деревом. Он был очень расстроен и грустен. Он тоже искал Спасителя, но не знал, где найти его. Увидев своего друга, Филипп радостно закричал: «Мы нашли Спасителя! Это Иисус, сын Иосифа из Назарета!» «Этого не может быть!» – возразил Нафанаил. «Разве Спаситель может прийти из Назарета? Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?» Нафанаил не поверил Филиппу. «Идем со мной», – предложил Филипп, – «и ты сам его увидишь». И Нафанаил пошел. Когда они вошли к Иисусу, то Спаситель, посмотрев на Нафанаила, сказал: «Я знаю тебя, ты Нафанаил. Еще до того, как Филипп позвал тебя, я видел тебя под смоковницей». Теперь и Нафанаил поверил в то, что перед ним Спаситель. «Ты Мессия!» — воскликнул счастливый Нафанаил. «Ты царь иудейской!» Нафанаил нашел Спасителя и стал его учеником. 12 учеников было у Иисуса. Вместе с ним ходили они по стране и видели все, что он творил. Он был их учителем.

0: Христовы, мы дети Творца, и с верою Божией идем в небеса. Земли пилигримы, тяжелых дорог, нам компасом вечным является Бог.
1: Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны, и в мире погибшим разврата, греха, мы словом Христовым спасаем сердца.

хлебушек. У бабушки Риты сегодня праздник. Внуков привезут. И останутся они у нее целых 3 дня. Да, радости-то радостями, а вот силёнки-то не те. Что там говорить? Сдала она за последние годы, а внучат, родную кровинушку, все равно хочется понянькать, да пирожками побаловать. Не так часто бывают внуки у бабушки. И заморочилась позаранку бабушка Рита с хлебом. Уж очень ей захотелось теплую краюху для них разломить. Ведь для нее нет ничего вкуснее тающей во рту мякушки, хрустящей на зубах корочки. Всю свою жизнь она не перестает восхищаться удивительным, согревающим душу ароматом свежеиспеченной в русской печке булки хлеба. Каждый раз бабушка Рита с замиранием сердца вытаскивает его из печки, восхищаясь этим чудным даром Божьим. Благодарит и славит доброго и щедрого небесного Отца. Так получилось и в этот раз. Поставив противень с румяным хлебом на прикрытый старой рожкой стол, бабушка Рита с упоением втянула в себя расползающий по дому аромат. Она еще продолжала хлопотать по кухне, но весь облик ее говорил о сокровенных мыслях и чувствах, недоступных для постороннего. Внимательный взгляд легко увидел бы глубокую сосредоточенность всего ее существа, которое так преображало ее изнутри. Вдруг бабушка Рита услышала звуки подъехавшей к дому машины и, выглянув в окно, без труда узнала своих гостей. «Бабушка! Бабушка!» Бежал через чисто выметенный двор самый младший из внуков, Илюшка. На пороге он уткнулся в бабушкин фартух, обнял ее, как сумел. Следом подходили и старшие, целуя любимую бабушку и наперебой рассказывая о своих планах. Между собой дети прозвали каникулы бабушкиными днями. Занеся вещи в дом, отец заторопился к машине. День был строго распланирован, а опаздывать у немцев не принято. Попрощавшись и дав последнее наставление детям, отец быстро уехал. Вскоре первые восторги утихли, и бабушка Рита позвала всех к завтраку. На столе детей ждал обычный деревенский завтрак – парное молоко, творог со сметаной и сахаром, домашний мармелад, масло и ароматный чай со смородиновым листом. Но хлеб из-под бабушкиной руки придавал утреннему застолью особое настроение. 4-летний Илюшка, так похожий лицом на бабушку Риту, радостно воскликнул: «Хлебушек! Бабушкин хлебушек! Еще горячий!» Бабушка Рита улыбалась, наблюдая, как внук ласково гладит ладонью по старой рогожке, прикрывающей теплый хлеб. Такая искренняя радость малыша умиляла сердце. Ей хотелось, чтобы внуки тоже любили и ценили хлеб, дарованный милостью Божьей. Она не упускала возможности напоминать детям о благодарности и, как могла, поддерживала в них всякое проявление добра. «Да, Илюша, тот самый! Я рада, что Бог благословил, и хлебушек получился на славу. Давайте поблагодарим Господа и попросим благословения», — сказала бабушка. Дети встали и дружно запели молитвенный псалом. Так было принято в старые времена в немецких семьях и сохранялось у многих из них до сегодняшнего дня. Бабушка Рита смотрела на внучат своим добрым, ласковым взглядом,
Она радовалась, что дожила до этих дней, и Господь дал ей увидеть внуков сытыми, одетыми, обутыми, живущими в семье верующих родителей, да еще под мирным небом. «Милостив ты, Господи, надо мною! Сохрани! Приведи нас всех на небо! Дай вкушать с тобой на небесах твою сокровенную манну!» — прозвучало в ее сердце. И бабушка Рита снова погрузилась в свой внутренний, скрытый от других людей мир. Жизнь бабушки Риты была нелегкой, она рано осталась без родителей. В 1941 году отца угнали в трудармию, как и других мужчин из немецких семей. Затем ее бросила мать, оставив годовалую Риту на бабушку и еще совсем молоденькую младшую мамину сестру. Мать, бросившую своего ребенка, трудно назвать матерью. Она ушла из дому в самый трудный момент, никого не предупредив, что уходит навсегда в поисках призрачного счастья и личного благополучия. Бабушку и тетю звали одинаковыми именами – Амалиями. Так между этих двух Амалий подрастала крохотная Рита. Они жили дружно, хоть как и многие в то время, впроголодь. Но по милости Божьей справлялись. Однажды на тетю кто-то донес, что она воспитывает чужого ребенка. По этому доносу тетю Амалию забрали на принудительные работы и отправили в город Новосибирск на военный завод. Бабушка Амалия и маленькая Рита остались одни. В те годы Рита не могла знать всех подробностей происходившего, как и точного места их проживания с бабушкой. Но некоторые события и моменты детская память запечатлела навсегда. Причем прошли они через все глубины души, оставив в ней неизгладимый след. Чтобы хоть как-то выжить, бабушка Амалия стала менять вещи на продукты. Рита помнила, как они ходили по деревне, предлагая свои пожитки в обмен на что-то съестное. Бабушка несла узлы в обеих руках, а Рита шла рядом, держась за бабушкину юбку. Веселые воробьи резвились на дороге, порой подлетая прямо под Ритин ноги, норовя покупаться в лужах талой воды. Отставать от бабушки было нельзя, да и опасно, время было такое. В тот год весна наступала быстро, и ясные солнечные дни становились все длиннее. Рита замирала от удовольствия, закрывая глаза и подставляя личико теплым лучам. Она жадно впитывала в себя это долгожданное тепло, в котором так нуждалось ее детское сердце. Не понимая всей трагичности происходящего, Рита радовалась весеннему дню, ярко-голубому небу и ласковому солнышку, приятно пригревавшему через скудную одежду. На всю жизнь запомнила Рита это прикосновение весны, как будто невидимая рука Спасителя нежно гладила худенькое тельце девочки-сиротки, даруя ей, не понимающей еще ничего, тепло и радость жизни. Прозрачное голубое небо, греющее со всех сторон солнце и воробьи, которые весело щебечут у ее ног, эта картина так запала в душу маленькой Рите, что все ее годы легко вспоминалась в самых ярких весенних красках, пробуждая особое чувство детского счастья. Но однажды и это счастье исчезло, как дым. Бабушку Амалию парализовало. Она лежала на постели недвижимой и вдобавок ко всему не могла разговаривать. Добрые люди иногда приносили им еду и помогали, как могли.
Они и сообщили тете Амалии о болезни бабушки. Тетя Маля, как позже стала называть ее маленькая Рита, узнав о тяжелом положении родных, сильно забеспокоилась. Все ее мысли и сердечные порывы устремились из далекого Новосибирска к матери и крохе-племяннице. Но Амалия ясно понимала, даже если она будет проситься домой, все равно ее никуда не отпустят. К рабочим, насильно пригнанным на завод, относились как к пленным и не разрешали никуда выходить из режимной зоны. Не придумав ничего лучшего, Амалия решилась на побег. Вместе с другой женщиной они подкупили вахтершу, отдав ей свои продуктовые карточки, и сбежали. Шли они через населенные пункты только по ночам, а днем через лес, овраги, прячась от людей, где придется, чтобы их не поймала милиция. Добравшись до дома и увидев больную бабушку и маленькую истощавшую Риту, измученная тетя разрыдалась. Намного позже, уже совсем взрослой, Рита услышала от своей тети Мали о ее тогдашних переживаниях. Только оказавшись дома, тетя осознала, что ее присутствие ничего не меняет, а за побег ей грозит до 25 лет тюрьмы или даже расстрел. Страх и безысходность повергли ее в отчаяние, которая передавалась и бабушке. Бабушка с тетей решили усердно прятаться, чтобы остаться вместе. Они жили в лесу, в заброшенной охотничьей избушке. Как они туда добирались, Рита не помнит. В детской памяти остались лишь холодный земляной пол, свист ветра сквозь сплошные щели в стенах и постоянный полумрак. Ей всегда хотелось выбраться оттуда, как из-под старого холодного дырявого одеяла, прятавшего свет. Постелью служило еще оставшееся у них тропье. Больше ничего из домашней утвари Рита не помнила, кроме грубо обработанных ящиков, которые приспосабливались вместо мебели. Досками от этих же ящиков пытались закрыть щели в стенах. Рита слышала от тети, что это были ящики из-под динамита. Чтобы прокормиться, собирали грибы и ягоды, какие знали травы. Не жили, а выживали. Выживали, потому что Господь не хотел их смерти. Он видел их, одиноких и беспомощных, и не оставлял. «Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя», — обещал Господь всем верующим в Него. Живая молитва из уст тети Амалии всегда поднимала ее с колен заплаканную, но способную выжить в этой страшной безысходности. Однажды, как ответ на молитву, к ним пришла какая-то женщина. Она долго разговаривала с тетей Малей. Та плакала и долго с чем-то не соглашалась. Наконец, они пришли к какому-то решению, вместе помолились, и гостья ушла. После этого визита тетя Амалия вышла из своего укрытия. Бог дал ей силы перебороть отчаяние и страх, который вселился в ее душу после побега, ведь за такие побеги немцев расстреливали. Теперь она решилась выйти к людям, доверив свою жизнь в руки Господа. Добрые люди, которыми еще не оскудела земля, устроили ее на работу в песчаный карьер. Жить Рите с тетей Амалией и бабушкой пришлось в небольшой комнате в доме одной семьи. В этой семье были бабушка, мама и два мальчика. Мама мальчиков, как и тетя Маля, работала в карьере, а бабушка пекла хлеб для рабочей столовой. Этот хлеб выдавали мужчинам по карточкам, а женщины получали немного муки. Бабушка-хозяйка пекла каждый день,
аромат свежеиспеченного хлеба заполнял каждый уголок дома. Возвращаясь с улицы, Рита ощущала этот запах так остро, что у нее начиналась кружиться голова. Ее глаза пробегали по скамейке, поднимались к столу и подоконнику и останавливались на печке. Тетя Маля замечала голодный взгляд Риты, брала ее за руку и уводила из дома. Они шли гулять по узкой тропинке к реке. Устроившись на берегу поуютнее, тетя Маля рассказывала любимой племяннице библейские истории про Ноя, Иосифа, маленького Иисуса, который лежал в яслях. Ветерок касался камышей, как заправский музыкант клавиш. И под шелест этой музыки глаза маленькой Риты устало закрывались. Заласканная тетей, она засыпала под убаюкивающие звуки тихо журчащей воды, забыв про вкусный запах хлеба. Тетя Маля несла ее домой и укладывала в кровать. В декабре 1943 года умерла бабушка Амалия. В тот день пришли женщины, которые ее обычно навещали. Этим вечером они плакали и молились больше обычного, говоря, что бабушка Амалия уснула навсегда. Маленькая Рита не понимала, что это значит. Нахлынувший на нее страх сжимал ее детское сердечко, и она начинала плакать. Но Господь не оставлял сироту. Знакомое ей тепло, словно прикосновение весеннего солнца, проявлялось где-то внутри и успокаивало девочку. Оставшись без бабушки Амалии, Рита с тетей проводили зимние вечера вдвоем у печки. Старые, с одинарными рамами окна, завешенные тряпьем, гудели и дрожали от каждого порыва ветра. От этих звуков на душе становилось еще тоскливее. Рита прижималась к своей драгоценной тете Мале, а та, обняв ее, учила детским молитвам на немецком языке. Молитва была верным оружием против страха и голода. Зима 1943 года была лютой, холод и голод изнурили всех. Но по милости Божьей, эта памятная зима, которая отняла у Риты бабушку, постепенно отступала. Как только снег сходил и земля немного прогревалась, на колхозном поле можно было палкой выковыривать прошлогоднюю мороженую картошку. Ее мыли, чистили и пропускали через мясорубку. Потом добавляли мелкую сушеную рыбку и немного муки. Из этого месива делали лепешки, которые пекли прямо на плите. В столовой для рабочих, куда отдавали испеченный хлеб, каждый раз раздавали картофельные очистки. Давали всем, кто придет, и поэтому за ними всегда была очередь. Тетя Маля тоже часто подолгу стояла в этой очереди, и когда ей удавалось что-то получить, она пекла котлетки из всего на свете. Рите они казались невероятно вкусными. А бабушка-хозяйка продолжала печь хлеб. И даже когда готовые булки уже были отправлены в столовую, стоящий в доме густой и теплый аромат хлеба становился настоящим испытанием для голодной Риты. Иногда хлеб еще не успевали отдать и прятали в большом сундуке под ключ, накрывая старой рогожей. Но это не помогало, ведь запах не уходил и становился со временем еще сильнее. Это было невыносимо. У Риты не просто начинала кружиться голова. Девочка во что бы то ни стало мечтала заполучить этот хлеб. Как же ей хотелось, наконец, попробовать его, ощутить его сказочный вкус. Но ведь это был чужой хлеб. Хлеб, который никогда не будет ее или тети Мали. При этих мыслях Рита становилась такой несчастной, что готова была плакать в голос.
Тетя тут же брала ее за руку, чтобы отвести в дальний угол или просто выйти, стараясь отвлечь племянницу от назойливого желания удовлетворить неудержимый голод. Тетя Маля вновь показывала Рите приготовленные на такой случай картинки и рассказывала уже полюбившиеся ей истории. Но как бы Рита не любила их слушать, желание утолить голод хлебом не проходило. Ее глаза наполнились слезами, детское воображение переносило голодную Риту в далекие ветхозаветные времена. Засыпая на руках своей любимой тети Мали, она мечтала, что, проснувшись утром, она окажется у доброго Иосифа, у которого много хлеба. Он обязательно накормит их с тетей досыта и еще даст им с собой полные мешки зерна, как он дал своим братьям. А тетя Маля любила повторять: «Кто Господа чтит, тот спокоен и сыт. Кто имеет Духа Божия, ни о чем не просит больше». Перед сном Рита молилась по-немецки коротким стишком: «Боже, я твоя овечка, ты очисти мне сердечко, пусть Иисус Христос один в нем живет, прошу, аминь». А тетя Маля молилась долго и много плакала. Маленькая Рита, слушая ее молитвы, часто засыпала с мечтой о том, что завтра Небесный Отец даст много хлеба. Однажды, когда Рита с тетей в назначенный им по очереди день пришли в столовую за картофельными очистками, случилось, что там было много мужчин, пришедших за своей пайкой хлеба. В потрепанных фуфайках и ватных штанах они стояли длинной очередью, и каждый держал в руках хлебную картошку. Тетя Маля оставила Риту у двери, строго наказав при этом: «Ни звука!», а сама пошла на кухню забрать оставленные для нее очистки. В это время мимо голодной маленькой Риты прошел рабочий со своей краюхой хлеба. Его знакомый запах Рита почувствовала сразу же, как только они с тетей зашли в столовую. Но сейчас, когда перед самым носом пронесли кусок свежего хлеба, у Риты резко закружилась голова, а в горле вздыбилась жадная слюна. Рита покачнулась, ее затрясло от отчаяния, голода и неутолимого желания вкусить, наконец, вожделенного хлеба. Ее глаза широко раскрылись, и неожиданно для самой себя она вдруг закричала изо всей силы, непроизвольно сотрясаясь всем своим худеньким тельцем: «Я тоже хочу хлебушка! Я тоже хочу хлебушка!» Голос Риты прозвучал с надрывом, а из глаз брызнули слезы. Девочке казалось, что это кричит не она, а отчаяние, боль и голод, которые она не могла больше сдерживать. Рита несколько раз прокричала одну и ту же фразу, и, не выдержав напряжения, ее голосок стал ослабевать, переходя в стонущий плач. Кричать больше не было сил. В столовой наступила такая тишина, что Рита испугалась. «Где твоя мамка?» – спросил кто-то из толпы. Риту сотрясало от слез. Маленькие узкие плечики судорожно поднимались и опускались от рыданий. «Нет у меня мамы! Нету! Нету!» Тут подскочила тетя Маля. В растерянности и страхе она прижала племянницу к себе и хотела было, как всегда, вывести девочку и успокоить, но не успела. Из очереди к ним подошел высокий худощавый мужчина, протянул тете Мале свою карточку со словами: «Возьми ребенку хлеба», и вышел, громко хлопнув за собой дверью. Мужчины расступились и пропустили тетю Малю вперед. Рита стояла.

Немецкий. Ах, дитя, так ведь не делают. Что теперь будет с этим мужчиной? Он ведь так тяжело работает и тоже должен что-то кушать. Тетя Маля была рада дать изголодавшей племяннице кусочек долгожданного хлеба и тем осчастливить дорогую несмышленную крошку. Но это был чужой хлеб. Незнакомый человек отдал свое единственное пропитание ради нее, ради этой несчастной детской души, которую любит и хранит Господь. Но нет, это Господь расположил его сердце к плачущей Рите, чтобы воздать ему за милость после совершенного им поступка. Это Господь увидел маленькую Риту, которая засыпала с молитвой о хлебе, мечтала о закромах Иосифа и надеялась на благость Отца Небесного. Это Господь, слышащий и видящий истерзание грехом души и желающий дать им не только хлеб насущный. Слезы наполнили глаза тети Мали, когда она спешно выходила из столовой. «Милостив ты, Господи!» – шептала она. Бабушка Рита с любовью смотрела на внуков, а в ее сердце звучали слова тети Мали. «Милостив ты, Господи!» Перед глазами все еще стоял образ дорогой тети Амали, которая научила маленькую племянницу любить Господа и быть ему за все благодарной. «Бабушка, как я скучал по тебе!» Послышался восторженный возглас Илюшки, который с удовольствием уминал теплый хлебушек с молоком. Бабушка Рита улыбнулась, она вдруг очнулась, ласково прикоснулась к Илюшкиной голове и мысленно взмолилась. «Милостив ты, Господи, надо мною! Сохрани! Приведи нас всех на небо!» И бабушка Рита снова погрузилась в свой внутренний, скрытый от других людей мир.

Не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землею, где сверкает море звезд. Там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет спать, потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем, пусть себя приготовляет к чудной встрече со Христом.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Давайте помолимся и попросим Бога защитить нас.
3: Послушай, моя дорогая, тебе хорошо известно, как я отношусь к молитвам и к религии. Мои пистолеты более материальные, ну, реальнее, что ли, чем молитва. Я больше доверяю своим наганам.
4: Судя по этому отрывку, тетушка Кэрол, сегодняшний рассказ обещает быть очень интересным.
5: Это один из моих самых любимых, дядюшка Дэн.
4: Я уверен, что всем нашим слушателям не терпится услышать эту замечательную историю. Так что давай начнем, не откладывая в долгий ящик.
5: Эта история называется «Украденная книга». Давным-давно, еще в 30-е годы, во время Великой депрессии, мистер Рональд Рид устроился на временную работу ночным сторожем на лесопилке. И вот однажды, поздно ночью...
3: Что это? Похоже, как будто этот звук идет из конторы. Пойду-ка взгляну, что это может быть.
6: Еще парочку секунд, и я взломаю этот сейф. Тут, наверное, 1010 будет с гаком. Мне надолго хватит.
7: Замри! Не шевелись. Выключи свело. Руки за голову, быстро!
6: Эй, послушай. Ну ладно.
7: Ты арестован. Не шевелись!
6: Ну, послушай, паря, чего ты хочешь со мной делать?
7: Сказал, не шевелись. Сейчас узнаешь. Алло, телефонистка, дайте мне полицию, срочно.
6: Эй, паря, послушай, ну давай мы с тобой по-честному крутанем сделочку, а?
7: Тише, пристрелю. Полиция! Это Рональд Рид говорит, ночной сторож Сильмской лесопильной компании. Я тут захватил взломщика. Он пытался открыть сейф. Да? Окей.
6: Эй, послушай, мистер Рид, это будет мой четвертый привод. На этот раз они меня крепко пригреют. Может, годков на 15, а то и на все 20. Слушай. Ну, тебе что, охота, чтобы я провел полжизни в тюряге?
7: Я исполняю свои обязанности.
6: Послушай, ты об этом пожалеешь. Я это тебе припомню. Я с тобой рассчитаюсь. Хоть 50 лет пройдет.
7: Ну, куда тебя отправят, там ты не очень разойдешься.
6: Ага. А ты подожди, меня выпустят. Тогда либо тебе не жить, либо мне.
5: Прошло 25 лет. Теперь у Рональда Рида есть очаровательная жена и двое детей.
8: Рональд!
7: Что там, дорогуша?
8: Сегодня пришло тебе заказное письмо. От начальника федеральной тюрьмы.
7: От начальника федеральной тюрьмы?
8: Да. Вот, прочитай.
3: Уважаемый мистер Рид, я считаю своим долгом сообщить вам, что Левак Кармайкл был освобожден из тюрьмы сегодня утром. Он намерен отомстить вам за ваше участие в его поимке и заключении. Обычно я не придаю большого значения подобным угрозам, Но в данном случае мне кажется, что Левак действительно намерен отомстить. Я рекомендую вам принять все необходимые меры предосторожности.
8: Ты обратишься в полицию за охраной?
3: Нет, конечно.
8: А что же ты собираешься делать?
3: Ничего. Вытащу оба свои пистолета.
8: Ох, эти пистолеты. Мне кажется, что они так же опасны, как и этот левак Кармайкл.
3: Ах, ерунда. Пистолеты не опасны, если знать, как с ними обращаться.
8: О, ну да. Но давай лучше помолимся и попросим Бога защитить нас.
3: Послушай, моя дорогая, тебе хорошо известно, как я отношусь к молитвам и к религии. Ну, мои пистолеты более материальные. Ну, реальнее, что ли, чем молитва. Я больше доверяю своим наганам.
5: На следующий день вечером Риды всей семьей пошли навестить своих друзей. В доме никого не было. Он стоял тихий и пустой. Во дворе, скрываясь в длинной тени кустарника, высокая, зловещая фигура осторожно подбиралась к дому. Человек подкрался к окну в гостиной.
6: Ага, так. Окно не закрыто на задвижку. Хорошо. Теперь заползти внутрь. Я лучше закрою окно. Так, теперь куда-нибудь заныкаться и ждать, когда этот стукач заявится. Со мной наган.
5: Мистер и миссис Рид и их двое детей вернулись домой после встречи с друзьями.
3: Уф, так. Ну, вы идите в дом, а мне надо заглянуть в офис. Всего на несколько минут.
8: Угу. Конечно.
5: Мама с Джейси и с Джимми пошла домой, не зная того, что в доме прятался очень опасный и отчаянный преступник Левак Кармайкл.
6: Ага. Вот и они. Вот они и пришли. Да ведь это женщина с двумя детьми. Интересно, куда сам-то подевался?
9: Мам, а почему папа должен был идти в офис?
8: Ну, он не сказал, почему. Но я думаю, он скоро придет.
10: Я очень надеюсь, что этот злой старик Левак не найдет папу.
8: Послушайте, дети, сядьте сюда, на диван. Я хочу с вами поговорить.
10: Окей.
9: Хорошо, мам.
6: Они идут сюда, к дивану.
8: Послушай, Джимми, Иисус учил нас любить наших врагов и творить добро тем, кто ненавидит нас, и молиться за тех, кто обращается с нами жестоко.
10: Так что же это? Мы должны на самом деле любить этого вора-левака, даже если он хочет отомстить нашему папе?
8: Да, Джимми.
10: Ну, как бы это ни было, а мне бы не хотелось, чтобы этот левак пришел сюда.
8: Никто из нас этого не хочет, Джимми. Ну, ладно, дети, время идти спать. Но сперва мы помолимся. Джимми, сбегай, принеси Библию. Мы почитаем Библию, а потом помолимся.
6: Иисус защитит его. Как же, только не от меня. Ничто не защитит этого стукача от меня.
10: Вот Библия, мам.
8: Так, я прочитаю вам немножко из 18 главы Евангелия от Луки. А, вот. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ну,
11: уже поздно. Так что мы скажем только одну молитву. Твоя очередь, Джесси.
9: Окей, мам.
11: Давайте закроем глаза.
9: Дорогой Иисус, я благодарю тебя за то, что у меня такие хорошие мама, папа и брат. Научи папу верить в тебя и любить тебя, как мы все. Прости его, если он не может этого делать, потому что он не знает тебя, как я знаю. И этот человек-левак тоже не знает тебя. Пожалуйста, помоги ему стать лучше и не делать плохого моему папе и нам всем. Я люблю его, как и ты любишь его. Вот и все. Спокойной ночи, дорогой Иисус. Аминь.
12: Немного погодя, их отец вернулся домой, проверил свои пистолеты, закрыл двери и окна, а затем пошел наверх в спальню. Левак, оставшись один, тихонько вылез из своего укрытия.
6: Я отбарабанил срок в тюряге из-за этого стукача. Одно непонятно, как у такой твари может быть такая хорошая дочь. Не понимаю. Она молилась за меня? А никто за меня никогда не молился. И она любит меня. Меня, старого левака Кармайкла. Даже не вмещается в голове. И она молилась за меня, чтобы я ее не обижал. Обидеть ее? Я? Да я не причиню ей вреда, что бы ни было. И я, по правде говоря, если я что-то сделаю ее отцу, то ей будет больно. И значит, я ничего такого не стану делать. Эх, не знает он, как ему повезло. Интересно, интересно, эта книжка, эта Библия, что она читала, мне бы хотелось иметь такую же. А, они, конечно, не будут против, если я посижу тут маленько и почитаю.
13: Рональд! Рональд! Проснись!
6: А, что такое?
13: Вставай! Левак Кармайкл был здесь прошлой ночью.
6: Что? Левак Кармайкл?
13: Ну да.
6: Здесь?
13: Да. Он был здесь, в доме. Прятался за диваном в гостиной.
6: Откуда тебе это известно?
13: Он оставил записку.
6: А ну-ка, дай-ка мне ее.
3: Мистер Стукач, я прятался за диваном, когда твоя жена с детишками пришли домой. Я прокрался в дом, чтобы убить тебя, но я не смог этого сделать. И все из-за твоей маленькой девочки и ее Иисуса. Так точно, Стукач. Ты еще большая тварь, чем я думал. Потому что ты недостаточно любишь свою дочь и ее Иисуса. Я выберусь отсюда тем же путем, каким и забрался. Я пощадил твою жизнь ради нее. Я беру с собой только одну вещь. Это Библию, которую твоя миссис читала. Я хочу прочитать ее и научиться любить моих врагов, как любит твоя доченька. Левак Кармайкл. Что ж, я не знаю, что сказать.
13: Да. А почему бы тебе не поговорить с Джесси?
3: Да. Пожалуй, это неплохая идея. Джесси, я хочу тебе что-то сказать.
9: А что, папа?
3: Левак Кармайкл прокрался вчера ночью в наш дом, когда нас здесь не было. И он, ну, в общем, он прятался за диваном, когда ты с Джимми и мамой пришли домой.
9: Он прятался здесь все это время?
3: Очевидно, так оно и было. Короче, он слышал, как ты молилась за него. И это его очень тронуло, так что... В общем, он мне ничего плохого не сделал, когда я вернулся домой.
9: Ах, папочка, я так рада.
3: Родная моя, я, кажется, начинаю понимать, что любовь – самая большая сила в мире. Надо думать, поэтому и говорят, что Бог есть любовь.
9: Иисус и есть сама любовь, папа. Он любит всех.
3: Я, кажется, начинаю это понимать.
9: Ах, папочка, а ты пойдешь с нами в церковь? С Джимми, мамой и со мной?
3: По крайней мере, такую малость я могу сделать.
9: Ах, папочка, я так тебя люблю.
12: Папа сдержал свое слово и пошел с ними в церковь. А со временем он стал истинным христианином. Он купил новую книжку Библии взамен той, которую взял у них Левак Кармайкл. И они всей семьей читали, изучали ее и молились Богу. Прошло время, и вся семья Ридов забыла случай с Леваком Кармайклом. Наступили летние каникулы, и они арендовали на 2 недели небольшой домик у озера. И вот однажды, во время своего пребывания там, они решили устроить пикник на острове, расположенном на этом озере, и заодно обследовать этот остров.
7: Всей команде приказ выбираться из лодки на пляж и начинать подготовку к пикнику.
10: Эй, Джесси, смотри! Вон там, видишь? Трамплин для прыжков в воду.
9: Ой, да, и точно. Это ведь трамплин.
10: Пойдем скупнемся.
9: Окей, пошли.
7: Не так сразу, дети. Мы все пойдем купаться после того, как мы найдем место для пикника.
10: Вон, смотри, хорошее местечко. Вон там, смотри.
7: Пойдем на разведку, посмотрим. Это был наивкуснейший пикник, мама.
10: Пап, можно я пойду на тот конец острова в исследовательскую экспедицию?
7: И я с тобой.
9: И я.
7: А как насчет тебя, мама?
11: Ой, только не я. Я останусь здесь и немного отдохну.
7: Мы вернемся через часик примерно.
11: Угу.
3: Нет, ты посмотри. Какое чудесное здесь место. Какой красивый ручей. И вода такая чистая.
10: Тут есть рыба, пап, смотри. Большая, видишь?
9: А на том берегу цветы. Какие красивые. Папа, можно я схожу и нарву цветов?
3: Мы все пойдем. Вот что, я пойду впереди и покажу вам, ребятам, как переходить ручей по камням. Когда я был маленьким, я жил возле большого ручья, и я...
10: Ой, ой. Пап, ты не ударился?
9: Ты весь мокрый.
3: Я, должно быть, подвернул ногу. О, болит очень сильно.
10: Я побегу, позову маму.
3: Нет, нет, не надо, не ходи. Вы мне поможете вдвоем. Я... На вас обопрусь, и мы все вместе сможем вернуться к маме. Не надо ее пугать понапрасну. Ой.
9: Мам, мам, мы вернулись.
14: Давно пора.
11: Я уже начала волноваться. Что с тобой, Рональд?
3: А, да ничего, пустяки.
11: Пустяки?
3: Я просто...
11: Вот взгляни на свою ступню. Она вся вздулась.
10: Мам, он упал в воду.
9: Мы хотели перейти ручеек.
10: А он уступился и сломал себе ногу.
3: Нет, нет, я ее не поломал. Просто растянул сухожилие.
6: наверное.
13: Что бы это ни было, тебя надо срочно доставить на тот берег к доктору. Немедленно. Джимми, Джимми, ты беги вперед и приготовь лодку.
10: Окей, мама.
13: Джесси, помоги-ка. Встань с той стороны и держи вот так папу. Вот так. Его надо довести до лодки.
10: Мам! Мам!
13: Что?
10: Лодки нету. Ее кто-то украл.
6: Ты уверен?
10: Да, я посмотрел везде.
6: Она где-то там. Должна быть там.
13: Да, будем надеяться.
6: А, Джимми, ты мне тоже помоги.
10: Ага.
6: Нам надо побыстрее добраться до пляжа и разыскать лодку. Побыстрее. Вон она. Вон там плавает.
13: Ах, мы ее, наверное, плохо привязали.
10: Я поплыву туда за лодкой и притащу ее.
6: Нет, нет, Джимми. Она слишком далеко, чтобы плыть за ней.
13: Но мы должны переправиться на другой берег и доставить тебя к доктору.
10: Хорошо, я запущу сигнальную ракету.
9: Дождь капает.
13: Да. Мы были так заняты папой, что даже не заметили, что началась гроза.
6: Похоже, это будет большая гроза.
9: Дождь льет.
10: Быстро, давайте сделаем палатку из этого одеяла.
6: Хорошая мысль. Из этого не сделать настоящей палатки, но все-таки это будет хоть что-то. Ну вот, кажется, гроза немного стихает.
13: Будем надеяться. Ой, это одеяло не ахти какое.
14: Эй, алло! Эй, вы там!
13: Кто-то нас зовет?
6: Ага. Эй, мы тут! Укрылись одеялом.
14: Это не очень надежное укрытие, я бы сказал.
6: Я такого же мнения.
9: Интересно, кто это?
14: Если вы выберетесь из-под своего укрытия, я буду рад вам помочь.
6: Но ведь дождь еще не перестал.
14: Нет, дождь перестал. То, что вы слышите, это капли, падающие на одеяло с деревьев.
6: О, а, да? Так вы говорите, дождь перестал.
14: Эй, меня зовут Картер. Я ваш сосед там, на другом берегу, на материке.
6: А, да. Я собирался к вам завернуть, познакомиться, мистер Картер. Меня зовут Рид. А это моя жена и остальное семейство.
9: Мы приплыли сюда на остров на пикник.
10: А папа упал и подвернул себе ногу.
9: И наша лодка уплыла.
10: А теперь мы все промокли до нитки.
6: Довольно аккуратный доклад о сложившейся обстановке.
14: Я видел утром, как вы собирались. А потом я увидел вашу дрейфующую лодку. Так что я ее выловил и привез обратно к вам.
6: Спасибо, мистер Картер. А ногу надо все-таки показать доктору. Вы нас извините, но нам пора двигаться.
14: Садитесь в мою лодку. Я доставлю вас к доктору в два счета.
10: А нашу лодку? Мы что, оставим ее здесь?
14: Нет, сынок. Мы привяжем ее к моей моторке. Вам удобно, мистер Рид?
6: Вполне, мистер Картер. Должен сказать, вы настоящий добросердечный сосед.
14: Я стараюсь им быть. Стараюсь благодаря вот вашей девочке.
6: Благодаря моей девочке?
14: Да, мистер Рид. Я сказал, что меня зовут Картером. И это правда. Но меня не всегда так звали. Я изменил свою фамилию. В прошлом меня звали Кармайкл. Левак Кармайкл.
6: Левак Кармайкл? Вы? Я вас даже не узнал. Действительно, вы сильно изменились.
14: Да, но я изменился не только внешне. Книга перекроила меня всего. Украденная книга. и молитва вашей маленькой девочки. Ее молитва обо мне той ночью, когда я прятался у вас за диваном.
9: Моя молитва в самом деле изменила вас, мистер Левак?
14: Твоя молитва пробудила во мне желание быть как ты, а книга показала мне, как это сделать.
7: Я предполагаю, что под книгой вы подразумеваете Библию?
14: Ну да, ту самую Библию, которую я украл у вас в ту самую ночь. Эх, представьте себе, украсть книгу, которая учит не красть.
7: Ну, скажем, эта книга была подарком вам от нас, а?
14: Я бы хотел сохранить ее у себя, эту книжку, Библию, потому что она так много значит для меня. Но я бы хотел заплатить за нее или дать вам другую взамен.
8: Мы подумаем об этом.
7: Ваша изменившаяся жизнь уже хорошая оплата. И дважды теперь после того, как вы спасли мне жизнь.
14: Это не я, мистер Рид. Это ваша маленькая девочка. Она и ее молитва, и Библия.
9: А вы теперь всех любите, мистер Левак?
14: Конечно, люблю. И, пожалуйста, зови меня дядя Левак, ладно?
9: Окей, дядя Левак. А вы любите папу тоже?
14: Странная вещь эта любовь. Вот в этой книге сказано: любите ваших врагов. Что ж, я попытался это сделать, но я обнаружил, что я не могу. Что я хочу сказать, это как только я стал любить людей, я обнаружил, что у меня нет больше врагов. Все люди мои друзья.
15: А можно я тоже буду звать вас дядя Левак?
14: Конечно, Джим.
15: А можно мне повезти лодку, дядя Левак?
14: Она в твоем распоряжении, капитан.

0: «Знаешь, тетушка Кэрол, я слышал об этом много раз. Человек живет никчемной жизнью, или человек ленивый, или пьющий, и вдруг он становится настоящим христианином. Как это происходит?»
1: «Происходит это благодаря Святому Духу. Если у вас есть Библия, посмотрите в главе 16 Евангелия от Иоанна, стих 13, где Иисус говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину».
0: Иными словами, Святой Дух настоятельно хочет, чтобы мы любили Иисуса и вели добродетельную жизнь.
1: Да-да, именно. Но многие люди сопротивляются благотворному влиянию Святого Духа, и их жизнь из-за этого не улучшается. Вы можете узнать много об этом из наших бесплатных уроков Библии. Они были созданы специально для наших радиослушателей.
2: И много людей сообщают нам, что им очень нравятся эти уроки. Для того, чтобы получить уроки Библии, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Ну вот, наше время истекло.
1: К сожалению, ты прав, дядюшка Дэн. Нам пора покидать эфир.
3: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Приобретение терпения. У меня есть братик Ваня, он малыш еще совсем. Когда он с кроватки встанет, беспокойство в доме всем. Я спросила Ване маму, почему лишь крик в ответ? Мне она сказала прямо, у него терпения нет. Я сказал, хочу терпения у тебя я попросить, чтобы я мог со всем умением радость в дом свой приносить. И услышал я в ответ, «Сын, терпению учит Бог. Я хочу, чтоб в жизни этой ты все беды превозмог. Чтоб терпению учиться, надо всех людей любить, и смириться, и трудиться, ждать, уметь, спокойным быть. Для терпения нужно много и старания, и дел. Я терпению очень строго на братишку посмотрел».

0: Жена моряка. Знойный летний день близился к концу. Длинные тени ложились вдоль улиц одного из южных портовых городов. Мне предстояло посетить еще несколько домов сестер моей общины, мужья которых были в основном рабочие порта и рыбаки. Большинство из них честно и регулярно посещали богослужение и с радушием принимали меня при посещении. В этот вечер, когда я шел по узкому переулку к порту, я вдруг услышал свое имя. Я оглянулся и у двери одной хижины увидел человека крупного телосложения. Его вид и небрежность в одежде говорили о том, что этот человек падший, опустившийся. «Вы капитан того большого корабля?» — крикнул он мне, показывая рукой на здание церкви, видневшееся вдали. «Вы желаете побеседовать со мной, мой друг?» «Нет, не я, а моя старая, там внутри. Желает сказать вам какие-то слова. Она готовится путешествовать и хочет узнать, в порядке ли ее документы. Вы говорите о вашей жене?» «Да, если вы ее так называете, ей скоро конец. Она просила позвать вас». «Вы христианин?» — спросил я. «Этого еще чего не хватало. Все христиане — обманщики. Чем меньше пасторов, тем лучше». «Ваша жена серьезно больна?» — спросил я, заходя в комнату. Здесь царила нищета. В углу на кровати лежала больная. Увидев меня, она протянула руку и с улыбкой сказала слабым голосом: «Я благодарю Бога за милость, что Он послал вас ко мне». Я надеялся увидеть жену под стать мужу и немало удивился, увидев на редкость миловидную и приветливую женщину. Ей было лет 30. Муж выглядел лет на 10 старше. Я не мог понять, как такая нежность могла соединить с такой грубостью. Присмотревшись, я узнал в ней ту, которой в прошлом месяце преподал вечерю, не зная ни имени ее, ни места жительства. «Дорогой пастор, я так нуждалась в том, чтобы еще раз перед смертью увидеть вас. Бог услышал мою молитву и привел вас сюда. Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа». Она посмотрела на него. Он стоял в дверях и смотрел в сторону моря. «Герточка», — сказал он, обращаясь к жене, «если ты только затем позвала пастора, чтобы он за меня помолился, то ты могла бы не утруждать себя. Если кто хочет за меня молиться, тот должен призывать дьявола». Умирающая не обратила на слова мужа никакого внимания. Она, отпустив мою руку, тихо молилась о нем. Видно было, что она научилась переносить самые грубые нападки мужа и постоянно, кротко и терпеливо молилась о нем. «Ваша религия мне не нужна», — с вызовом сказал моряк. «Милый господин», — я запнулся, не зная его фамилии. «Дорин», — подсказал он. «Милый господин Дорин», — сказал я, — «вы человек?»
1: «Ну, наверное, не собака».
0: «Если вы человек, то вы нуждаетесь в спасении, в Божьем мире. Только двум категориям не нужно Евангелие: ангелам, которые не нуждаются в покаянии, и животным, не имеющим бессмертной души. Они не нуждаются в искупителе. Человек же грешен, и чтобы спасти свою бессмертную душу, нуждается в Спасителе и во всем том, что Христос подарил нам через свое страдание и воскресение. Значит, вы должны стоять выше
1: или ниже человека. Если говорите, что вам не нужна религия. Если вы стоите выше, то вы ангел. Если ниже, то несмысленное животное. «Это оскорбление человека, пастор», — зло произнес он. «Значит, вы признаете, что вы человек?» — твердо сказал я. «А Бог повелевает всем людям покаяться». Жесткие, как вам кажется, слова исходят из Слова Божия. Он стоял со сжатыми кулаками в нерешительности, пустить их в ход или нет. «Яков!» — предостерегающе сказала жена. «Не бей его!»
2: «О нет, не бойся, я не стану бить человека, кто читает мне из Священного Писания. Но этот человек должен был подумать, прежде чем так говорить. Неприятно слышать, когда тебя называют тупым животным».
1: «Извините, милый друг, я не называл вас так. Вы сами сделали такой вывод. Я же говорил, что каждый человек нуждается в Евангелии. Только ангелы и животные не нуждаются». Мужчина ничего не ответил и ходил в раздумье по комнате взад и вперед. Глаза жены внимательно следили за ним, и тихим голосом она сказала: «Бог да благословит вас, господин пастор, что вы так откровенно с ним говорили. Он был мне хорошим мужем, пока не попал в дурное общество. Обещайте мне и после моей смерти посещать его и молиться о нем. Прошу вас, Христос из-за него умер. Раньше он был добрым и милым, но пьянка губит его. Я обещаю, что не забуду его», — ответил я взволнованно. «Благодарю вас сердечно. Я...» Ее состояние помешало ей продолжить. Смерть уже бросила тень на ее лицо. Я преклонил колени и предал ее душу в руки Спасителя. Но после молитвы она вновь открыла глаза и с неземной улыбкой, полной надежды и любви, сказала: «Я знаю, что Спаситель мой жив, и хотя мое тело превратится в прах, я все же увижу его. Яков, мой милый муж, подойди ко мне, я теперь ухожу домой и хочу проститься с тобой». Моряк, во время молитвы стоявший молча, теперь нерешительно приблизился к жене. «Яков, подойди ближе, дай мне руку!» Как-то нехотя он вложил в ее слабеющую руку свою, тяжелую руку. Лицо ее дрогнуло. Было видно, что состояние умирающей жены где-то в глубине его испорченного, огрубевшего сердца затронула какую-то человеческую струнку, и что он все же не животное, а человек. Человек, в котором грех не до конца стер подобие Божье. Он стоял и безмолвно смотрел на жену. С сияющим лицом она сказала: «Яков, я умираю, я иду на небо, куда я давно стремилась. Я теперь увижу любимого Иисуса лицом к лицу. Он умер за меня, чтобы открыть мне небо. Я иду туда, где нет греха, ни слез, ни страданий, ни смерти, где счастью нет конца. И теперь, мой милый Яков, хочу засвидетельствовать на смертном одре, что обетование из Священного Писания, за которое ты так гневался, когда я их читала, единственная сила и надежда для меня. Поцелуй же меня, Яков». К моему удивлению, Он опустился на одно колено, нагнулся и поцеловал ее в лоб. Она улыбнулась, положила руку на место поцелуя и начала громко молиться. «Отче, прослав Твое имя, сделай моего мужа Твоим детем. Для Тебя нет невозможного. Аминь».
2: Моряк оставался неподвижным, стараясь ни одним мускулом не выдать своего волнения. Но это напряжение и выдавало его. Он со страхом смотрел, как угасал свет в глазах его жены. «Дорогой пастор!» — тихо обратилась она ко мне. «До свидания!»

человека, и он зарыдал. Лишь ангельское перо могло бы описать лицо умирающей. Оно было полно небесной, светлой радости. Да, Господь может изменять людские сердца. Яков, эти слезы сделали меня совсем счастливой. Да даст тебе Господь благодать прийти туда, куда теперь иду я. Обещаешь ли мне, что ты попытаешься это сделать? Герточка, я обещаю, да поможет мне Бог. Тогда я умираю с миром. Мой Господь, в Твои руки я отдаю дух мой. Ты до края наполнил мою душу радостью. Несколько минут она лежала совсем тихо. Казалось, что дух ее уже ушел. Яков наклонился и поцеловал ее в губы. Тихо сказал: «Я недостоин приближаться к тебе, такой близкой к Богу. Дорогая, прости мне все зло, причиненное тебе». Она пошевелилась, ее губы разомкнулись, и она прошептала: «Слушай, что за дивное пение! О, эти неземные голоса! Я слышу небесный хор!» Скрестив руки, она с сияющим лицом начала петь слабым голосом: «В небесах я буду славить Его любовь, Его любовь! О, Иисус, приди, я жажду!» Она умолкла, и сердце перестало биться. Душа ушла к Богу, а осталось только тело. «Вы видели, мой друг?» — сказал я, беря его за руку. «Как умирает христианин?» «Да, господин пастор, я знаю, и как живет христианин. Эта женщина, как ангел с неба. Я теперь ее понимаю. Только верою в Бога она могла терпеть то зло, которое я ей причинял. А я называл ее веру негодной. Я издевался над моей доброй женой, а она ни разу не ответила ни ласковым словом. Эти застывшие уста говорили только с любовью, кротостью и правдой. Ее жизнь была образом христианства. Боже, прости грехи мои!» Он поспешно покинул комнату и, не находя себе места, бесцельно слонялся по двору. Я позвал соседку и попросил побыть спокойницей, пока я позабочусь о приготовлении к похоронам. В этой жаркой местности медлить с этим нельзя. Когда первые комья земли глухо ударили о крышку гроба, Яков больше не мог сдерживать своих чувств. Опершись о ближайший памятник, он беззвучно рыдал, содрогая всем своим могучим телом. Все присутствующие были удивлены этим, так как знали его как самого жестокого человека в округе. С этого дня Бог начал свое действие в его душе через Духа Святого. Через жизнь жены он познал, что есть мир Божий, который превыше всего, и к этому миру теперь он стремился со всей серьезностью. В крови Христа нашел он прощение грехов, мир и радость, и всю остальную жизнь жил для славы Его, доказывая это словом и делом.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет, хранясь тебя. Не дремлет и не спит, хранясь Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя, с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь, слава Богу.

Иисус на свадьбе в Кане. Была свадьба в Кане Галилейской. На свадьбу были приглашены не только жители Каны, но и жители соседних деревень. Мария, мать Иисуса, и сам Иисус со своими учениками тоже были приглашены на свадьбу. Свадьбой руководил распорядитель пира, человек, который должен был заботиться о том, чтобы было достаточно еды и питья для гостей. И вот во время свадьбы распорядитель пира заметил, что вино вот-вот кончится. «Что теперь делать?» – подумал он. –

Мать Иисуса Мария тоже заметила, что вино кончается. «Может быть, Иисус сможет помочь?» – подумала она и быстро пошла к сыну. «У них больше нет вина», – прошептала она ему. Иисус ответил: «Мое время еще не пришло». Подойдя к слугам, разносящим еду и питье, Мария сказала: «Сделайте так, как вам скажет Иисус». Около дома стояло 6 больших сосудов для воды, но сейчас они были пусты, и Иисус знал это. «Наполните сосуды водой», — сказал Иисус слугам, и те наполнили их доверху. «Зачерпните оттуда и отнесите чашу распорядителю пира», — продолжал он. Слуги так и сделали. Распорядитель пира попробовал то, что ему принесли слуги, и что же? Это было изумительное вино.

Но распорядитель не знал, что эта вода превратилась в вино. И поэтому, подойдя к жениху, он сказал: «Обычно все дают хорошее вино в начале пира, а плохое потом. Ты же оставил самое хорошее вино на конец». Вот каким вкусным было это вино. Оно было гораздо вкуснее того, которое люди пили в начале. Это было первое чудо, которое Иисус совершил на земле.

Иисус очищает храм. В Иерусалиме был прекрасный храм. Все евреи гордились им. Во дворе храма всегда было многолюдно. Люди отдавали священникам животных, чтобы принести их в жертву. Богатые люди приводили коров или овец, но для бедных это было слишком дорого, и они приносили обычно нескольких голубей. Это была их жертва Богу.

Не все евреи жили близко от храма. Многие жили очень далеко, им было нелегко вести жертвенное животное из своей деревни или города. Поэтому они покупали этих животных в Иерусалиме. Но знаешь, что в этом было плохого? Продавцы жертвенных животных приходили во двор храма с коровами, овцами и голубями. Поэтому храм превратился в большой рынок. Продавцы и покупатели кричали и ссорились. Коровы мычали, овцы блеяли, а голуби ворковали в своих клетках. Там стоял ужасный шум. И все это прямо перед святилищем. Там же сидели и люди, менявшие деньги. Деньги лежали на столах перед ними. И вот однажды Иисус пришел со своими учениками в Иерусалим. Через несколько дней должна была начаться Пасха. И Иисус хотел присутствовать на празднике. Но придя в храм, Иисус увидел толпящихся людей и услышал весь этот шум. Иисус – Сын Божий, и храм – это дом Его Отца. Люди же превратили дом Его Отца в рынок. Это ужасно. Продавцам и менялам здесь не место, подумал Иисус.

Подобрав с земли веревки и сделав из них бичи, он стал выгонять животных из храма. Продавцам голубей он сказал: «Берите свои клетки и уходите. Как вы смели превратить дом моего отца в рынок?» Евреи страшно рассердились на Иисуса. «По какому праву ты это делаешь?» — стали они спрашивать его. И только ученики Иисуса знали ответ на этот вопрос. Иисус — Сын Божий, пришедший на землю.

0: ни спорте. «Я лучше! Нет, я! А кто ты такой?» И спорят мальчишки под крышей одной. «Та крыша — наш мир, мы вместе живем, но в спорах обиды и ссоры несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды, лишь горькие слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святее, умней, есть образ один — Иисус Назарей».
1: Киби. Часть первая. Пожар. Жаркая африканская ночь была полна таинственными звуками и ароматами. Южный ветер колыхал верхушки пушистых пальм и разносил дым потухшего в центре деревни кострам. Эта деревня называлась Лабарии и располагалась на севере современной Ганны. Несколько десятков тростниковых хижин отлично вписывались в пейзаж африканских джунглей. В одной из таких хижин лежал Киби, крепкий кучерявый подросток неполных 12 лет. Он никак не мог уснуть душной и жаркой ночью. Киби слушал джунгли. Дыхание ночного ветра рассказывало ему о том, как в своем болоте ворчит старый бегемот, которому тоже не спится. Голодная пантера вышла на охоту, ее зевок в полуночной тиши Африки слышен был на несколько десятков километров. Киби тревожно переворачивался сбоку на бок. Его отец тихонько похрапал на соседней циновке. Мать и сестры ровно дышали в глубоком сне. Киби вздохнул и совершенно ясными глазами уставился на стенку. Где-то там, за этой стенкой, был он, Наваам. События последнего вечера стремительно начали всплывать в памяти мальчика. У костра собрали все уважаемые мужчины Лабарии. Прячась за их спинами, Киби примостился на каком-то бревне и слушал взрослые разговоры. «Я родился и вырос на Золотом берегу, в самом прекрасном месте на земле», — рассказывал Наваам, старый худой негр, появившийся в их деревне несколько лет назад. «Я видел море. Это очень большая вода. Там не видно берегов. По нему плавают огромные корабли». «Так почему же ты покинула это прекрасное место?» — спросил кто-то из молодых. Рассказчик ничего не ответил и только уставился немигающим взглядом слезящихся глаз пламя костра. Губы его исказились в беззубой улыбке. Киби нетерпеливо заерзал на своем бревне, рискуя быть обнаруженным. Он мало что знал об этом старике, а короткие обрывки подслушанных фраз только разжигали любопытство. Костер догорал, его багровый жар еще тлел, подернутый серым бархатом пепла. И вот в тиши африканской ночи зазвучала странная песня. Старый негр пел удивительные слова о каком-то таинственном человеке. Смысл фраз был совсем непонятен Киби, а мотив резал слух своей необычностью. Но именно этим песня и привлекла пытливый ум подростка. Сильный, красивый мужской голос пропел последние слова, звуки которых растворились в темноте. Она мягко накрыла погасший костер. «Хорошо, Наваам, мы выслушали твою песню. Пора отдыхать», — сказал вождь. Племя разошлось по своим хижинам, деревня погрузилась в сон. Киби снова вздохнул. История Наваама не давала ему покоя. Мальчик в своей жизни видел только мелкую речушку, что текла неподалеку. Перейти ее можно было в 10 шагов, и вода не достигала Киби даже до подмышек. А старик рассказывал про бескрайнюю воду. Мысли мальчика прервал какой-то звук. Тихие, но неуклюжие шаги, низкий, хриплый шепот. Фантазия тут же нарисовала образ какого-то страшного чужака. Так шуметь могли только чужаки. Его соплеменники легко пройдут ночью по джунглям, и под их босыми ногами не треснет ни один сучок. Родичи Киби умеют говорить так тихо, что их звуки гармонично вписываются в кантату южной ночи. И кто же это может бродить по деревне ночами, затаив дыхание от ужаса, который сам на себя нагнал, подумал Киби. Может, это злые духи ищут дом знахаря, чтобы попросить покоя? О злых духах Киби слышал много. Правда, он пока еще не видел ни одного. Но знахарь часто и подробно рассказывал о лютых, бесплодных обитателях ночных джунглей, от которых жители деревни защищает только его великое мастерство. Не доверять героическим рассказам знахаря у Киби не было основания. Плотно зажмурив глаза, мальчик стал прислушиваться. Вот снова затрещали сучья. Это был знакомый звук. Потянуло дымом. «Неужели кто-то снова разжег деревенский костер?» — удивился Киби. Вдруг раздался пронзительный визг, от которого Киби подбросило вверх. Вскочив на ноги, он бросился к выходу из хижины. На улице его тут же опалило жаром, но это уже была не ночная духота. Половина деревни превратилась в громадный костер. Искры взлетали вверх, высокое пламя лизало ночное небо, а ветер сердит разносил по джунглям густой и горький дым. Подскочивший отец сунул Киби маленькую сестренку, а сам с матерью и старшими детьми начал хватать нехитрые пожитки, чтобы хоть что-то спасти от пожара. Семья Киби бросилась к реке. Киби посадил на спину сестренку, она привычно обняла его за шею и обхватила своими ножками его худое тело. Киби несся к реке, подгоняемый страхом огня, и представлял, как сейчас он со всего маху бросится в спасительную воду. Внезапно он врезался головой во что-то большое и мягкое. Чудом удержав равновесие, Киби поднял кружащуюся от удара голову и увидел перед собой толпу соплеменников, которые убежали от реки. Лица многих женщин были просто перекошены от ужаса, а мужские голоса напоминали вой попавшей в западню пантеры. «Работорговцы! Работорговцы!» Африканские аборигены боялись их больше, чем злых духов. Об этих людях ходили куда более страшные, леденящие кровь легенды. Ни зуб крокодила, ни браслет из львиной кожи не мог помочь в борьбе с этим ужасом, потому что работорговцы были людьми и не боялись амулетов и оберегов, даже если их сделал самый сильный знахарь Африки. У Киби подогнулись ноги, а глотка моментально высохла. И совсем не потому, что он устал от быстрого бега, с ношей за спиной. Он очень много слышал о работорговцах и их делах. Киби сразу понял, что именно эти чужаки подожгли его деревню, чтобы выгнать людей из их хижин. Дальше все произошло очень быстро. Людей согнали, словно стадо, на большую поляну. Любого, кто пытался оказать сопротивление, безжалостно убивали. Киби сидел на земле. Его локти были больно стянуты за спиной веревкой. Подняв голову, он увидел десятки своих собратьев по несчастью. Но среди них Киби не обнаружил своих родных. В плену. Всю ночь работорговцы гнали негров к своему лагерю. Дорогу освещали факелами, которые вкупе со светом громадной африканской луны отбрасывали страшные тени. В лагере рабов собрали в каком-то подобии загона, обтянутого колючей проволокой. И только там Киби смог в полном изнеможении упасть на землю. И вот так, лежа на боку, он взглядом искал своих родителей, сестер, вождя, знахаря. Где они? Живы ли они? Как сможет он, маленький мальчик, выжить без их помощи и защиты? Киби заплакал. Устало закрыв глаза, он не сдерживал рыданий, и все его тело содрогалось от холода, горя и страха. В загоне стоял гул. Кто-то плакал, кто-то стонал, кто-то просил воды. В эту какофонию вплетались и звуки лагеря, лязг железа, крики работорговцев, вой голодных псин. И, казалось бы, уже никто и ничто не заставит Киби поднять голову. Больше всего на свете ему хотелось умереть. Он утешит печальных и освободит пленных. Никто не будет больше плакать. Там будет великая радость. Киби не сразу распознал слова песни. Скорее он узнал голос, который много-много вечеров слышал у ночного костра в родной деревне. Навам снова пел о никому неизвестном и непонятном человеке. Почему-то необычный мотив больше не казался мальчику странным. Напротив, песня даже успокаивала. Пению Навама стали прислушиваться многие. Постепенно плачи и вздохи в загоне стихли, и слышны были уже только те слова, что выводил низким голосом старый Навам. Песне больше не приходилось бороться с посторонними звуками, и она красивой птицей взлетела вверх, накрыв своими крыльями весь лагерь. «А ну заткнись, старик!» — раздался глухой звук удара. Короткий вскрик и абсолютная тишина. Никто не смел даже всхлипнуть. Все боялись, что их могут избить, а то и просто пристрелить. Кошмарную ночь сменил серый, безнадежный рассвет. Киби тревожно прислушивался к утренним джунглям. Хриплое дыхание соплеменников, пьяная ругань работорговцев. В лагере больше не слышалось даже обрывка той красивой песни. «Неужели они убили Навама?» — с ужасом подумал Киби. Тем временем в лагере кипела работа. Собрав провиант и палатки, почистив ружья, работорговцы вновь погнали куда-то свою добычу. Киби бежал, раскачиваясь из стороны в сторону, расставляя ноги как можно шире. Пот заливал его лицо, стянутые веревкой руки кровоточили, язык распух, губы потрескались, перед глазами расходились цветные круги. Киби устало смотрел под ноги, лишь изредка поднимая голову, в надежде увидеть среди рядом бегущих соплеменников хоть одно родное лицо. Теперь работорговцы подгоняли пленников не просто крепким словом, но и ударами плети. Солнце нещадно палило затылок и спину, многократно увеличивая страдания несчастных. «Привал!» — громкий крик насмотрщика пролетел над колонной пленников, и Киби со стоном изнеможения рухнул на землю, даже не найдя в себе силы доползти до тени деревьев. «Пить!» — почти шепотом протянул мальчик, потянувшись к пробегавшему мимо надсмотрщику, но тот с грубой бранью лишь оттолкнул Киби ногой с тропинки в придорожную траву. «Шш, держись, малыш!» — услышал рядом с собой жаркий шепот Киби. Рядом с ним сидел мускулистый подросток лет 16. Киби помнил, что этой весной его посвятили в воины. «Ты не видел моего отца или вождя?» — жалобно спросил Киби. Но собеседник лишь молча покачал головой. «А знахарь? Может, он приведет добрых духов, и они спасут нас?» «Киби, они убили знахаря еще в деревне». Раздался резкий свист, и змеиное жало плети скользнуло по плечам парня. Он дернулся, но сдержал стон. «Эй, парнишка, ты хочешь уже тут закончить свое путешествие?» Один из надсмотрщиков нервно играл с плетью, сжимая в другой руке кольт. Мальчики замолкли и низко опустили головы. «Окей, парни, подъем! Мы продолжаем нашу экскурсию!» И их снова погнали сквозь джунгли. Сколько они пробежали, Киби не смог бы ответить даже самому себе. На очередном привале он не просто лег отдыхать, а потерял сознание от обезвоживания и голода. Мальчик пришел в себя от громких выстрелов. Стреляли совсем рядом. «Эй, ребята, что там у вас?» — крикнул кто-то из работорговцев. «Да сбежать хотели!» — раздался ответ с той стороны, где стреляли. «Так не томи уж! Попал? «Ха!» — спрашиваешь. «Пуля-то поди быстрее любого негра!»
2: Киби понял, что кто-то из пленников пытался бежать, и что их убили. От ужаса мальчик снова провалился в кошмарное забытье. Сквозь мутный и горький туман, напоминавший о сгоревшем доме, к нему скалясь приближалась маска знахаря. Киби слышал его нечеловеческий вой. «Я скоро заберу тебя к себе!» Бедняге казалось, что сотни воинов подняли его на копья и скинули в реку.
1: «Вставай! Разлегся тут!»
2: Один из надсмотрщиков окатил тело мальчика ледяной водой из ручья, и Киби вынырнул из водоворота своих кошмаров. Живой товар. Работорговцы гнали свои жертвы пятые сутки. Кто-то не выдерживал, оставался мертвым вдоль страшной тропы, что вела из глубины континента к большой воде. Кормили скудно, пить почти не давали. Наконец настал тот день, когда на привале разгоряченные тела рабов ощутили легкий и свежий трепет влажного бриза. В тот день им дали хорошенько отдохнуть и в первый раз напиться в волю. «Дохлики они у нас какие-то», — озабоченно процедил сквозь зубы начальник охраны. «За таких хорошую цену никто и не даст». «Ага, их бы покормить», — согласился надсмотрщик. Вечером рабам дали скудный ужин. Теперь их вели не торопясь, давая восстановить силы. Караван рабов шел вдоль реки, и в жаркое время суток на привалах можно было окатить себя водой. Так через несколько дней маленькое африканское племя, гонимое своими захватчиками, вышло к Средиземному морю. Киби смотрел на бескрайнюю воду, широко распахнув глаза и жарко вдыхая влажный, соленый воздух.
1: «Так, этого пацана и вот тех пятерых сюда, а того и этих в другую лодку!»
2: Грубый хриплый голос заставил мальчика вздрогнуть. Глаза Киби наполнились ужасом, когда он увидел белого человека с громадным шрамом через все лицо. Мужчина зашел со страшным каркающим кашлем. Полуживого Киби и его соплеменников посадили в лодки и повезли на корабль. С каждым движением весел милый африканский берег становился все дальше. Там, черной полосой вдоль воды, стояло его маленькое племя. Сейчас Киби отчетливо видел каждого. Одна из женщин рванулась к воде и пронзительно закричала.
1: «Киби! Киби!»
2: Только сейчас он узнал, что его мама жива. Мальчик хотел вскочить и броситься в воду, но на его плечо опустилась тяжелая рука.
1: «А ну сидеть!»
2: Лодки подплыли к кораблю, и негров подняли на палубу.
1: «Вы находитесь на борту португальского судна. Отныне я ваш хозяин», — прохрипел страшный человек со шрамом. «Бежать не советую. Акулы нынче куда злее и голоднее моих матросов. На вашем наречии говорим только я и штурман. Остальные говорят только на португальском. Так что развлекать вас в дороге разговорами некому. Кормить буду нормально. Будете вести себя тихо, доплывете живыми и здоровыми. Все понятно?»
2: Негры низко опустили головы.
1: «Я вас не слышу. Вы все поняли?»
2: «Да, хозяин», — ответил кто-то за всех, и белый человек со страшным шрамом, удовлетворенный, отвернулся от своей живой собственности. Киби приковали на длинную цепь у центральной мачты. Он мог видеть бескрайнюю воду в любой стороне и с удивлением прислушивался к новым звукам.
1: «А это еще кто за нами увязался?» — с раздражением рявкнул белый человек со шрамом.
2: Повернувшись в сторону кормы, Киби увидел еще один корабль.
1: «Да, малыш, похоже, эти ребятки явились как раз по твою душу», — зло процедил сквозь зубы новый хозяин.
2: Поймав удивленный, ничего не понимающий взгляд мальчика, белый человек со шрамом расхохотался.
1: «А ты и не знал, какая ты драгоценность, правда, малыш? Мы португальцы, наша страна принадлежит Испании, которая воюет с Голландией. Торговать у ваших берегов мы права не имеем,
2: если не заплатим жирный процент от прибыли. Если нас схватят, то голландцы заберут себе и судно, и товар». Последние слова белый человек со шрамом буквально выплюнул из себя. «Впрочем, что я тебе объясняю?» Далее он перешел на непонятный киби язык, отдавая резкие приказы команде. Португальцы решили скрыться от голландского судна, но безуспешно. Живой товар перекочевал к голландцам. Новые хозяева были не такими жестокими, как португальцы. Матросы дали рабам еду и воду, а потом спустили в трюм, где был устроен просторный отсек для живого товара. Сначала рабы вольготно расположились в отсеке, но с каждым днем невольников становилось все больше и больше. Корабль голландцев шел вдоль африканского побережья и отправлял лодки на берег каждый раз, когда видел костер. Это был знак, что в том месте можно купить чернокожих. Киби много раз видел такие костры. Видел он и то, как лодки привозили замученных людей. Корабельный врач осмотрел каждого, что-то говорил капитану, а тот потом злобно ругался с продавцами, что ему снова подсунули каких-то доходяг. Забив в отсек трюма почти 400 рабов, голландский корабль взял курс через Атлантический океан в Америку. Продолжение следует.

Смял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, отличный вылепил кувшин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться», и пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез к приятелю на полку. Когда ж залили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а наш хитрец через часок заныл, потек, обмяв комок. Надежным будет только тот, кто верным сквозь огонь пройдет.

Творцу, Создателю Вселенной, я поклонение несу за то, что солнце светит в небе, за пение птичек на лугу, за то, что Он украсил землю такой невиданной красой. К Нему иду с благоговением, достоин славы Он большой. Пусть песню эту не смолкая поет Ему душа моя, что солнце свет не угасает и маков красные поля. Хвала Ему, Он мой Создатель и Господин души моей, достоин славы жизнедатель во всей вселенной от людей.

Исцеление больного ребенка. Очень многолюдно на дорогах страны. Мужчины, женщины, дети идут по дорогам и говорят об Иисусе. Иисус вместе со своими учениками тоже идет среди людей. Он был на празднике Пасхи в Иерусалиме и сейчас возвращается обратно в Галилею. Через некоторое время Иисус вместе с учениками вошел в город Кана. И тут к Иисусу подошел один человек, который оказался из Капернаума. Это был очень богатый человек, одетый в красивые одежды. «Господи!» – попросил этот человек Иисуса. «Мой сын очень болен и лежит при смерти. Исцели его! Не дай умереть моему ребенку!» Иисус внимательно слушал, как этот человек умолял его. «Иди домой!» – ответил Иисус. «Твой сын здоров!» Не ослышался ли отец? Неужели его сын здоров? Но Иисус так сказал, что царедворец поверил Иисусу. «Неужели его сын выздоровел?» – спрашивали люди друг друга. «Неужели это правда?» Отец быстро поспешил назад, домой в Капернаум. Счастливый он шел домой, ведь скоро он обнимет своего сына, который наконец-то выздоровел. В течение всего долгого пути царедворец ни разу не остановился отдохнуть. Он торопился домой. Вдруг он увидел спешащих ему навстречу людей. Он узнал их. Это были его слуги. Увидев его, они радостно закричали: «Твой сын здоров!» «Когда ему стало лучше? Когда он выздоровел?» — спросил царедворец у своих слуг. «Вчера днем», — ответили те. И это было как раз в тот час, когда царедворец говорил с Иисусом. Вместе со своими слугами счастливый отец поспешил домой. Какое чудо, что его любимый сын выздоровел. Около дома он увидел своего ребенка. Мальчик подбежал к отцу и обнял его. Ребенок был совсем здоров. Он выглядел таким крепким и румяным, что можно было подумать, что он вообще никогда не болел. Дома царедворец рассказал своей жене и всем своим друзьям, как он ходил к Иисусу, и как Иисус не пошел с ним в Капернаум, а только сказал: «Иди домой, твой сын здоров». Царедворец рассказал, что это было как раз вчера днем, в то самое время, когда мальчик выздоровел. «Иисус – Сын Божий», – сказал царедворец своей жене, детям и слугам. «Он – Спаситель наш. Мы должны любить Его и верить в Него. Он сделает всех нас счастливыми. Он исцелил моего сына».

Тайна Навама. Корабль плыл и плыл. Дни, словно бусины, нанизанные на нитку, были похожи один на другой. Цепь, которой сковали ноги Киби, казалась ему все тяжелее и тяжелее. Иногда в ночных кошмарах она снилась ему в виде черной змеи. Хмурое утро неласково встречало пленников, которым голландцы позволили подняться из трюма на палубу, чтобы подышать свежим воздухом и размяться. Киби с тоской, еле сдерживая слезы, рассматривал людей. Он сидел на палубе, прижавшись спиной к борту корабля. Кругом были незнакомые, печальные невольники с цепями на ногах и равнодушные матросы, изредка бросавшие на чернокожих презрительные взгляды. Размазывая кулаком слезы, он совсем уже было собрался зарыдать в голос, как ощутил на своей голове чью-то теплую руку. Вскинувшись, Киби увидел Навама. Старик смотрел на него глазами, полными горечи и жалости. На лбу у него была рана с рваными краями и запекшейся кровью. Молчаливое участие близкого человека тронуло мальчика до глубины души, и он кинулся старику на грудь. О чем говорить в такой момент? Киби совсем потерял дар речи и только плакал, вздрагивая всем телом. Ему хотелось, чтобы Навам сказал ему что-то, но как об этом попросить, мальчик не знал. «Навам, спой, пожалуйста, спой!» — прошептал он. Старик изумленно посмотрел на Киби, а потом начал с опаской оглядываться вокруг. За ними наблюдало множество усталых, изможденных, несчастных пленников. В их глазах застыла такая безнадежность, что сердце Навама сжалось. Он еще раз оглянулся вокруг. Не набросятся ли матросы с кулаками, если в самом деле начать петь? Но на него смотрело столько внимательных глаз, которым так нужна была поддержка. И Навам запел. Голос его был слаб и нерешителен. Матросы бросали на старика презрительные взгляды, но он отвернулся от них, крепко зажмурившись. И вот над океанской гладью полетели уже более уверенные звуки песни. Он утешит печальных и освободит пленных. Никто не будет больше плакать. Там будет великая радость. Вся палуба словно замерла, прислушиваясь к пению Навама. Киби тоже притих. В его сердце возникло несколько вопросов. Кто этот человек, о котором пел старик? Когда он придет, чтобы освободить пленных? Но мальчик не посмел задать эти вопросы вслух. Навам стоял, покачиваясь в такт волнам. Глаза его были закрыты, лицо светилось покоем, а губы слегка шевелились, словно Навам разговаривал с ветром. Но Киби не слышал ни звука, хотя стоял совсем близко к старику. Наконец Навам открыл глаза и обратился к невольникам. «Я не должен был молчать. Плоть слаба, а я просто боялся говорить о самом важном в моей жизни. Но просьба Киби придала мне сил. Теперь я расскажу вам свою историю». Киби замер, вытянул шею. Наконец-то он узнает тайну Навама. «Я родился в большой деревне на Золотом берегу. Однажды в нашу деревню пришел необычный человек. Его звали Мунаш. Он был таким же чернокожим, как и все мы. Не было в нем ничего особенного, кроме глаз, полных спокойствия и уверенности. Люди нашей земли боятся духов, хотя и поклоняются им. А Мунаш не боялся. Он говорил о духах без дрожи в голосе, в то время как мы просто оцепенели от страха перед ними. Сначала Мунаш говорил с вождем, а у вечернего костра начал рассказывать нам о великом духе, могучем Боге, который создал весь наш мир. У Бога был сын, Иисус, который пришел на землю много лет назад, чтобы научить людей добру и рассказать о пути к великому духу, Богу. Иисус исцелял больных, кормил голодных и даже воскрешал мертвых. Но мы, люди, грешим, не стремимся к добру, не слушаемся Бога и не служим Ему. Мы слишком злы и завистливы, это приносит много бед и страданий. И хотя Бог любит людей, которых создал, зло всегда должно быть наказано. Иисус сделал людям много добра, но злые люди убили Иисуса. Он принял смерть как наказание, которое за грехи заслужили мы. Но Он сильнее смерти и воскрес через 3 дня. Он живет и сейчас. Мунаш уверял, что мы можем больше не бояться злых духов.
Ведь Иисус, Сын Бога, сильнее всех духов. И каждый, кто попросит Иисуса стать его господином, уже не будет наказан Богом за грехи, а злые духи не посмеют к нему приблизиться. Этот рассказ проник мне в самое сердце. Когда все мы разошлись, я думал об этом Иисусе. Сна не было, и я мучился душной ночью. Я задремал почти под самое утро, и мне приснился незнакомый человек в белой одежде, который сказал: «За то, что ты не слушался Бога и не служил Ему, ты должен быть наказан, но Иисус умер за тебя. Он понес наказание, которое заслужил ты. Если ты признаешь Его своим господином и захочешь Ему повиноваться и служить, Он простит тебе всю твою вину». Я проснулся от собственного крика. Теперь я верил всему, что услышал у костра, так как сам ощутил удивительную силу, которая была мощнее любых духов. Еле дождавшись утра, я побежал искать Мунаша, чтобы узнать, как можно обратиться к великому господину всех духов. Мунаш ответил, что я должен пойти в свою хижину, встать там на колени и рассказать Богу о всех своих мыслях, страхах и желаниях. Если я хочу освободиться от наказания за свои грехи, то мне нужно попросить у Иисуса прощения за них. По дороге меня охватывали то восторг, то сомнение. А станет ли со мной разговаривать великий Бог? Почему Иисус, Сын Бога, принял наказание за нас, людей? И за меня, Навама? Я вбежал в свою хижину, упал на колени и низко опустил голову. Я задыхался от волнения и быстрого бега и не мог вымолвить ни слова. Навам остановился, чтобы перевести дух. Невольники смотрели на него, расправив плечи, и в их глазах горела надежда. Я сел на пол посреди своей хижины, крепко охватил голову руками и начал думать. Как трудно было решиться отказаться от веры предков. Мой отец и дед, а также отец деда и его прадед служили духом джунглей. Имел ли я право разорвать эту связь? Примет ли Бог меня? А если я окажусь ему неугодным? Я бы, наверное, обезумел бы от этих терзаний, если бы в это время не начали разжигать вечерний костер. Я снова пошел туда, чтобы увидеть Мунаша. Он уже сидел там и при свете огня листал книгу своего Бога, Библию. В тот вечер он прочел нам историю об одном вожде, который пришел ночью к Иисусу, чтобы поговорить с ним. И тогда Иисус сказал этому человеку слова, которые я с тех пор не смог забыть. «Бог так сильно любит весь мир, и тебя, и меня, что Он отдал Своего Сына, и каждый, кто принадлежит Ему, не будет наказан, но будет всегда жить. Иисус, Сын Бога, добровольно взял на Себя их наказание, стал жертвой за их грехи, и теперь тот, кто станет слугой Иисуса, не будет наказан. Тот же, кто не согласен принять жертву Христа, отвечать за свои грехи будет сам». Я ловил каждое слово Мунаша. «Всегда жить, не быть наказанным, и это все только потому, что великий Бог меня любит». Да, я боялся Божьего наказания и хотел быть свободным от него, но я все еще колебался. Костер погас, все жители деревни разошлись по своим хижинам, и тогда я позвал Мунаша в свой дом. Когда мы зашли, я с волнением рассказал ему о своих страхах и о том, что не нашел смелости поговорить с неведомым мне Богом. «Хорошо», — кивнул мне Мунаш, — «тогда мы сейчас поговорим с Богом вместе». Мы опустились на колени, закрыли глаза и склонили голову. Мунаш начал молиться первым. «Отец, я привел к тебе Навама. Ты видишь, что он боится тебя, потому что почти ничего не знает о тебе. Он сомневается, но ты любишь его, а Навам хочет быть твоим. Помоги ему набраться смелости и доверить тебе свою жизнь. Аминь». Потом он сказал мне: «Молись Навам, он слушает тебя». Я открыл рот, но мой язык буквально присох к гортани. В голове был какой-то гул, который нарастал с каждым мгновением. Мне пришлось лежать на полу своей хижины, потому что руки и ноги не могли удержать тело. В тот момент оно казалось мне невероятно тяжелым. Я шумно дышал, как уставший пес в жаркий полдень, и, наконец, произнес: «О, великий господин, над всеми духами, здесь, перед тобой Навам, пожалуйста, помоги мне оставить все злое, что есть во мне. Прости меня, будь добр ко мне, Бог». Не в силах высказать все, что так кричало в моем сердце, я уронил голову, ткнулся лбом в пол своей хижины и замер.
Глаза мои были открыты, из глаз текли слезы. «Он услышал тебя, Навам! Бог обязательно поможет тебе!» Мунаш легко коснулся моего плеча. Я не смог ему ничего ответить. Мунаш тихонько вышел из моего дома. Сколько времени я пролежал на полу хижины, мне неизвестно. Но, наверное, ближе к заре я снова встал на колени и решился поговорить с Богом. «Господин над всеми духами, я хочу быть Твоим, повиноваться Тебе во всем и служить Тебе. Пожалуйста, стань моим господином». Глаза мои были закрыты. Лицом я прижался к полу. Говорил я медленно, сбивчиво, почти шепотом. И только в самом конце я поднял лицо вверх и выпрямил спину и плечи. Внезапно я почувствовал прилив сил и бодрости. Тело мое стало легким и вновь мне послушным. Я ощутил не просто счастье, блаженство. Страх исчез совершенно, и я неожиданно для себя громко рассмеялся. С первыми лучами солнца я помчался к Мунашу, чтобы рассказать ему о своей радости. Тот объяснил мне, что теперь Бог стал мне отцом и отныне всегда будет заботиться обо мне. В тот вечер я изо всех сил напрягал слух и слушал рассказы Мунаша о Боге у костра. Теперь это больше не был неведомый мне дух. Это был мой отец, и я хотел знать о нем все-все-все. Мунаш читал нам Библию еще 5 дней, а потом ушел из нашей деревни. Перед уходом он сказал мне, что теперь я должен рассказывать людям об Иисусе Христе, о том, как стать Его слугой и избежать наказания за грехи, и Бог послал меня в Лабари. Голос Навама задрожал, он умолк, отдышался. Было видно, что это признание отняло у него много сил. Все невольники, стоявшие на палубе, не сводили со старика глаз. Его слова были такими многообещающими, дающими надежду. Навам глубоко вздохнул и продолжил. «Сейчас мы будем говорить с Иисусом. Закройте глаза и сложите руки на груди». Все мужчины тотчас закрыли глаза и сложили руки. Киби сцепил пальцы и крепко зажмурился. От волнения его била крупная дрожь, и он напряженно вслушивался в слова молитвы Навама. «Отец мой, я так долго молчал о тебе перед этими людьми. Прости меня и помоги рассказать им все, что я знаю. Посмотри на нас, отец, ты видишь, что мы боимся. Мы не знаем, что с нами будет. Пожалуйста, помоги нам». Киби долго не мог решиться открыть глаза, хотя по тишине на палубе было понятно, что Навам окончил свой разговор с Богом. Наконец Киби вздохнул и нерешительно посмотрел перед собой. Прямо на него смотрели открытые приветливые глаза Навама. Болезнь. День за днем судно шло к своей цели. Утром невольники поднимались на палубу, где им раздавали завтрак, ячневую кашу с пальмовым маслом. Каждый получал по миске не особо аппетитного варева. Часто негры ссорились из-за остатков еды. После завтрака примерно 2 часа пленники мыли палубу и прибирались на корабле. На обед рабы получали вареные бобы, после чего им разрешалось помыться морской водой. Иногда боцман, который немного знал язык негров, принуждал их петь и танцевать, чтобы невольники оставались бодрыми и здоровыми. Ближе к вечеру им выдавали воду для питья и отправляли в трюм спать. А по вечерам Навам снова пел и рассказывал об Иисусе. В одно холодное туманное утро Киби почувствовал, что не может подняться на палубу. Все его тело горело, а цепи казались просто неподъемными. Навам подошел к своему новому другу и тронул его за плечо. «Киби, что с тобой? Ты такой горячий! На меня напал злой дух, он душит меня!» Навам бросился к матросу, дежурившему в трюме, и начал просить помощи. «Киби, Киби, он заболел, помогите!» Матрос не понял его слов, но, увидев мальчика, лежащего на полу, бросился к корабельному врачу. Пока он осматривал мальчика, подошли боцман и капитан. «Доктор, делайте, что хотите, но мальчишка нужен нам живым», — приказал капитан. «Я лучше этого старика спущу за борт. За него хороших денег не дадут. А парнишка молод и красив. Он стоит целое состояние», — раздраженно проговорил боцман. Врач ничего не ответил, лишь покачал головой. Белые поднялись наверх, но вскоре матрос вернулся, дал Киби выпить странный на вкус порошок и знаками велел всем подняться на палубу.
День прошел как всегда, и вечером невольники снова вернулись в трюм. Киби все еще лежал на полу. Он то метался в жарком бреду, то дрожал от внезапного холода. Пока Навам рассказывал и пел об Иисусе, он озабоченно смотрел на мальчика. Но Киби был без сознания и ничего вокруг себя не замечал. Ближе к ночи боцман и врач спустились в трюм. Врач снова осмотрел Киби. Боцман нетерпеливо спросил: «Ну что, как там мальчишка?» «У него лихорадка. Это безнадежно. Заболели еще несколько рабов». Обозленный боцман резко повернулся. Споткнувшись об Навама, который с надеждой всматривался в лицо врача, чтобы понять, что с Киби. «Уйди с дороги!» — взвыл боцман, пнул Навама со всей злости. Навам охнул и отскочил в сторону. «Дело дрянь! Они так дорого обошлись нам!» — негодовал боцман, поднимаясь из трюма вместе с врачом. Навам опустился на колени рядом с мальчиком и начал тихо плакать. «Отец, прошу тебя, пожалей Киби! Он же еще не пришел к тебе, ему нельзя умирать, иначе он погибнет навсегда. Пожалуйста, отец, пусть я никогда не увижу свободы, но только сделай так, чтобы Киби жил. Я хочу ему много рассказать о тебе, отец. Я хочу, чтобы он пришел к тебе и стал твоим слугой, как и я». Навам поднял свое старое, изрытое морщинами лицо вверх. Старик внезапно вспомнил историю, которую рассказал ему Мунаш. Пророк Илья оставил после себя преемника, Елисея, и после того, как Илья ушел на небо, Елисей продолжал пророчествовать. Навам приободрился и решил, что Киби непременно должен не просто стать верующим, а еще и научиться другим рассказывать о Боге. «Отец, я стар и скоро умру. Я прошу, чтобы ты даровал Киби жизнь, чтобы он принадлежал тебе и занял мое место, когда меня больше не будет. Пожалуйста, научи Киби быть твоим слугой». Всю ночь Навам молился о мальчике. Он заснул перед самым рассветом, приняв решение отказаться от еды и быть в посте, как его когда-то научил Мунаш. Утром Киби снова остался в трюме один. Матросы принесли невольникам завтрак. Боцман с перекошенным от ярости лицом лично наблюдал, как раздают еду. «Сегодня ночью умерло 3 человека», — шептались пленники. Навам вздохнул и отодвинул от себя миску, так и не прикоснувшись к еде. «Ты чего там скривился? Помереть с голоду решил?» Боцман сорвался с мостика, где стоял вместе с капитаном, и бросился к Наваму. Старик коротко опустил взгляд, вжав голову в плечи. Боцман распустил плеть, которую носил на поясе, и, поймав разрешающий взгляд капитана, грозно рыкнул: «Ешь!» Но Навам лишь печально покачал головой. Плеть со свистом взметнулась вверх. Боцман несколько раз ударил Навама по плечам и рявкнул: «Ешь!» «Нет!» — тихо, но твердо ответил Навам. На его груди пролегло еще несколько полос от плети, которые тут же стали наливаться синевой, а на кончиках ран кожа лопнула, и по груди старика потекла кровь. «Ешь, иначе ты помрешь, как и твои дружки!» — повторил свой приказ боцман, кивнув на матросов, которые как раз скидывали за борт мертвые тела. Но Навам отказался. «Старый глупец!» — прошипел боцман. Капитан развернулся и направился в свою каюту, процедив в сторону боцмана: «Ты лично отвечаешь за их жизнь и здоровье!» К концу дня скончалось еще 5 человек. Врач не мог их вылечить, болезнь быстро распространялась. Навам снова собрал вокруг себя всех желающих и учил их молиться. Каждому он предлагал стать слугой Христа. Голод, страдания и смерть располагали людей задуматься о своей душе. Многие хотели поговорить, задавали вопросы, и старик терпеливо отвечал, не отказывая никому. А Киби к вечеру стало еще хуже. Его лицо осунулось, он еле дышал. «Вряд ли мальчишка доживет до утра», — сказал врач боцману. Тот злобно выругался и поднялся на палубу. Раскурив трубку, боцман вперился взглядом в ночное южное небо. Он хорошо помнил слова капитана и понимал, какие проблемы ждут его в случае смерти Киби. А Навам снова стоял на коленях рядом с Киби, положив свою руку мальчику на голову, и молился: «Отец, ты один можешь помочь». Больше слов у него не было. Юнга. Настало очередное утро. Вышедшие из душного затхлого трюма пленники
щурясь от непривычно яркого солнца, жадно вдыхали свежий морской воздух. Матросы вынесли на палубу завтрак, и невольники нестройными рядами потянулись за кашей. «Ага, проголодался!» — осклабился боцман, увидев, что Навам в этот раз не отказывается от еды. Старик взял свою порцию, поклонился боцману и заулыбался. «Бог открыл мне, что Киби поправится!» К вечеру небо затянуло темными, словно дым от пожара тучами. Матросы раздраженно бегали по палубе, выполняя короткие команды капитана. Негров сразу после ужина загнали в трюм. Как только за ними захлопнулась дверь, на палубу упали первые крупные ледяные капли. Раскаты грома были настолько долгими и страшными, что многие пленники упали на колени и закричали: «Бог! Бог! Помоги нам!» Свирепый шторм бушевал всю ночь, не дав сомкнуть глаза ни команде, ни невольникам. Вой ветра и треск балок накрыли все судно от верхушек мачт до самых далеких и укромных уголков трюма. Стараясь перекричать гул шторма, Навам рассказывал перепуганным невольникам историю, которую они и до этого слышали от него много раз. Сейчас она звучала по-новому. И когда волны уже начали захлестывать за борт лодки, ученики в ужасе бросились будить Иисуса, который спокойно спал. Когда Спаситель проснулся, он приказал буре утихнуть, а волнам успокоиться, и сразу же шторм прекратился. Ученики в недоумении спрашивали друг у друга: «Кто же он, если ему повинуются и волны, и ветер?» Тем временем шторм только усиливался. Многих рабов скосила морская болезнь. Громкие стоны человеческих страданий сплетались с воплями ужаса, когда корабль падал с очередной высокой волны, скрипя каждой балкой и пугая треском обшивки. Ночная темнота наводила ужас. Наступившее утро не принесло облегчения. Черные тучи плотно заволокли небо. Шквальный ветер мотал судно, рвал паруса, завывал, словно злобный голодный пес. За ночь несколько невольников умерло, но у матросов не было времени и сил вынести их из трюма и сбросить за борт. Тела так и лежали на своих подстилках. Вид мертвых погружал пленников еще большие глубины отчаяния и ужаса. И только к полудню волны перестали яростно биться о борта судна. Теперь они катились темной, ворчливой массой. Только к вечеру матросы нашли время принести в трюм пищу и воду. «Воды! Воды!» — слышалось со всех сторон. Киби открыл глаза. Долго он неподвижно смотрел на Навама, а потом прошептал: «Воды!» Его сухие потрескавшиеся губы еле раскрывались. Он скорее выдыхал это слово, нежели проговаривал. Навам осторожно начал вливать мальчику в рот прохладную влагу. «Морского ежа тебе за пазуху!» Вошедший в трюм боцман с яростью в глазах смотрел на то, как старик спаивал драгоценную пресную воду умирающему мальчику. «Да этот мальчонка все равно не жилец! Зачем ты тратишь на него воду?» «Господи, помоги мне!» — с ужасом закричал Навам, а потом, смиренно опустив голову, попросил: «Пожалуйста, разрешите мне, я отдам мальчику свою порцию!» «Да чтобы вы все тут!» Не договорив, боцман махнул рукой и ушел. «Пей, пей, малыш!» — ласково приговаривал Навам, наблюдая за тем, как вода сначала просто просачиваясь Киби в рот, а потом губы дрогнули и раскрылись. Еще несколько тяжелых глотков, и мальчик уже сам потянулся к воде. С ласковыми словами «давай передохнуть» Навам выпоил Киби всю чашку. Через минуту мальчик открыл глаза. В них уже не было лихорадочного блеска, и мутная пелена не заслоняла чистый взор. «Как хорошо!» — прошептал он. Эти два слова отняли у больного все силы, и он снова потерял сознание. Весь следующий день Навам просидел возле Киби, отлучившись только для того, чтобы получить свою порцию еды. Но есть он не стал. Навам поставил тарелку возле головы Киби в надежде, что тот поест, когда ему станет лучше. На закате Киби снова пришел в себя. «Что за крики?» — тихо спросил он. «Это боцман бьет рабов плетью, чтобы они успокоились. Шторм начал пугать всех. Еды и питья на всех не хватает. Но ты не бойся. Бог все сделает хорошо», — ласково сказал старик, поглаживая Киби по голове. Погода наладилась. Мальчик начал выздоравливать,
и с помощью Навама выходить на палубу. Каждое утро во время завтрака старик оживленно рассказывал неграм истории из Библии. В одно такое утро боцман спросил у Навама: «О чем ты так постоянно им говоришь, старик?» «Об Иисусе», — ответил Навам. «Ты? Об Иисусе? Ха-ха-ха! Вот умора! Ты же язычник! Что ты можешь знать об Иисусе?» Боцман с раздражением отошел от пленников. «Нет, вы только подумайте! Этот старик вообразил себя проповедником и думает, что его благочестивые речи что-то значат!» С презрительной насмешкой выплюснул боцман в кубрике, где собрались матросы. Команда поддержала боцмана дружным смехом. «А можно мне сходить послушать?» — раздался чей-то робкий голос после того, как стих гогот матросов. Боцман хмуро посмотрел на Юнгу, посмевшего задать ему этот вопрос. «Майкл, разве ты понимаешь их язык?» «Да, боцман, я уже не первый раз в плавании. Много помогал команде устраивать рабов и выучил их язык. Я способен к этому», — смущенно ответил юноша. «Да, но только чтобы это тебе не мешало выполнять свои обязанности. Если ты начнешь часами пропадать среди негров, увиливать от работы, я тебя высеку, даже не сомневайся. Заодно проверишь, не собирается ли этот сброд бунтовать». Так Юнга по имени Майкл стал по утрам слушать рассказы Навама. Скоро он понял, что рабы даже не помышляют о бунте и действительно слушают истории о Спасителе. Эти истории он много раз слышал в отчим доме. Мама часто читала Майклу Библию. Он думал, что давно уже позабыл рассказы из той маминой любимой черной книги. Однако за несколько дней Библия ожила в его памяти. Иногда он что-то добавлял к рассказам Навама, вступал в диалог с рабами, объяснял сам или с интересом выслушивал объяснение Навама. Майкл видел, что Киби еще слаб после болезни, и часто делил с ним свою порцию хлеба. Он был добр к юному пленнику, и Киби нравился белый мальчик с синими глазами и светлыми волосами. Разница в возрасте у них была всего 3 года. Правда, Майкл выглядел намного старше, так как был мускулистее и крупнее, но это не мешало мальчикам завязать приятельское общение. Теперь они вместе выходили на палубу, чтобы послушать рассказы Навама. Все больше и больше рабов во время молитвы выходили вперед и, встав на колени, принимали Христа своим Господом и Спасителем. И каждый раз все пели песню Навама. «Он утешит печальных и освободит пленных. Никто не будет больше плакать. Там будет великая радость». «С ума посходили эти негры!» — ворчал боцман. Он стоял с капитаном на палубе, слушая пение рабов. «Свобода желанна каждому живому существу, даже животному», — ответил капитан. «Да зачем им свобода? Они ж подохнут с голоду без хозяйской похлебки». «Сдается мне, что эти негры мечтают не сколько о физической свободе, сколько о внутренней», — улыбнулся капитан. «Вы слишком очеловечиваете их, капитан», — сплюнул за борт боцман. А тем временем Навам продолжал свою проповедь. «Даже если вам придется быть рабами, и тогда спокойно и радостно исполняйте приказы своего хозяина. Это угодно Господу. Никогда не отвечайте злом на зло». Невольники слушали и кивали. Киби с глазами полными восторга не сводил взгляда с Навама. После выздоровления он почти все время был рядом со стариком. Мальчик мечтал стать похожим на него, таким же мудрым, спокойным, справедливым и бесстрашным. Навам не молчал, когда совершались злые дела. Только Навам осмеливался прикрыть собой провинившегося раба, когда боцман опускал на спину несчастного плеть. Только Навам смог заступиться за пленников перед капитаном, когда матросы стали давать рабам меньше свежей пресной воды. «Наверное, Святой Дух дает Наваму столько мудрости и силы», — шептался Киби с Майклом. Навам любовался общением мальчиков и в душе молился, чтобы Господь не дал никому из них погибнуть. Продолжение следует.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с Ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края.

сыну положила в сумку 5 лепешек, рыбки 2 благословила. Ну, беги, сыночек. И мальчишка за Иисусом побежал в припрыжку. Иисус ему был другом, как и вам, детишки. И в пустыне мальчик слушал слово вечной жизни. Вдруг услышал: «Дайте кушать хлеба людям ближним». Достает он поскорее рыбки и лепешки и дает через Андрея, что Христос умножит. Вот какой хороший мальчик, щедрый и послушный. Деткам верующим, значит, он пример.

Две лодки, полные рыбы. Иисус жил в Капернауме. Этот город стоял около Генесарецкого озера. Каждый день приходил Иисус на берег озера, чтобы беседовать с людьми. Здесь всегда было многолюдно. Чтобы все могли его хорошо видеть и слышать, Иисус вставал на одну из лодок и говорил с людьми. Однажды на берег пришло особенно много народу. Все толпились вокруг Иисуса, все хотели быть к Нему как можно ближе. В этот день Иисус, посмотрев на озеро, увидел там две лодки. Одна из лодок принадлежала Петру, который был рыбаком. Каждый день Петр выходил в море ловить рыбу. Иногда улов бывал очень удачным, иногда же Петр привозил на берег мало рыбы, а сегодня Петр совсем ничего не поймал. На другой лодке были два других ученика Иисуса, Иоанн и Иаков. Оба они были сыновьями человека по имени Завидей. Иаков и Иоанн помогали в этот день Петру ловить рыбу. Когда лодки подплыли к берегу, Иисус вошел в лодку Петра и сказал: «Отплыли от берега». Петр сделал это. Теперь Иисус мог спокойно говорить. Все могли его хорошо видеть и слышать. Иисус начал беседовать с людьми. Вдруг Иисус прервал свой разговор со стоящими на берегу и сказал Петру: «Отплыви на глубину и закинь сеть еще раз». «Учитель», — ответил Петр, — «мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему я закину сеть». Петр отплыл подальше от берега и закинул сеть. И что же? Сеть вся сразу же ушла под воду, и Петр увидел, что в одну минуту сеть наполнилась множеством рыбы. Сеть стала такой тяжелой, что Петр закричал Иоанну и Иакову: «Плывите скорее сюда! Я не могу один вытащить сеть из воды, помогите мне!» Иоанн и Иаков подплыли как раз вовремя. Изо всех сил начали они тянуть сеть из воды. Когда они ее почти вытянули, сеть стала прорываться от тяжести рыбы, и вся рыба посыпалась прямо в обе лодки. Рыбы было так много, что она до краев наполнила обе лодки. Очень осторожно, чтобы не утонуть, стали ученики Иисуса грести к берегу.

Петр считал, что случилось большое чудо. Ведь он целую ночь провел на озере. Целую ночь он пытался что-нибудь поймать, но не поймал даже самой маленькой рыбки. А стоило Иисусу сказать «забрось сеть», как тут же вся сеть наполнилась рыбой. Когда все вышли на берег, Петр упал на колени перед Иисусом и сказал: «Оставь меня, Господи, потому что я человек грешный». Петр знал теперь, что Иисус – Бог. Только Бог мог творить такие чудеса. Но Иисус ответил: «Не бойся. С этого момента ты будешь ловцом душ человеческих». Конечно же, Иисус имел в виду не то, что Петр станет ловить людей в сети, а то, что Петр станет всем рассказывать об Иисусе, чтобы все поверили в Него и полюбили Его. «Следуйте за Мной», — сказал Иисус. Петр, Иоанн и Иаков оставили все и пошли за Иисусом Христом.

Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

Глухая, бессонная полночь душила Киби, не давала ему вздохнуть, наполняя сердце мальчика липкой тоской. Киби тихо лежал между другими рабами, стараясь не растревожить их чуткий сон, и рассуждал сам с собой. «Бог такой большой и сильный, такой могучий, как бы я хотел принадлежать Ему! Но ведь я такой маленький и плохой! Разве великому Богу захочется говорить с таким, как я? Я бы очень хотел избавиться от своих грехов и стать слугой великого господина». Киби вздохнул. Уже не первый вечер он чувствовал, что Бог зовет его через рассказы и пение Навама. «Неужели Бог хотел бы сделать меня своим слугой? Я ведь всего лишь раб других людей. Я ничего не умею, я слаб. Хотел бы Бог защитить меня от злых духов и плохих людей», — размышлял мальчик, вспомнив слова Навама. «Иисус умер и воскрес. Смерть не смогла его победить, потому что он сильнее ее. Иисус готов и нам дать такую силу, не бояться смерти. Каждый, кто станет слугой Иисуса, получит свободу от греха». Киби казалось, что его сердце стучит так громко, что его слышно на весь трюм. Ему очень хотелось стать слугой Иисуса, но тоскливое сомнение останавливало его. Мальчику казалось, что он недостоин такого господина. Ему было ужасно стыдно. Казалось, что Иисус отвергнет маленького Киби. Но в то же время в душе мальчика тихо и настойчиво звучал призыв, рожденный рассказами Навама. Когда Киби думал о служении Богу, этот призыв становился все громче. Словно солнечный луч, прорезавшийся сквозь густую тьму грозовых туч, он дарил тепло и надежду.

0: Наконец Кеби решился. Он тихонько выбрался из трюма на палубу и, прокравшись к борту, вцепился в него пальцами. Свежий ночной ветерок коснулся горящих щек Кеби. Мальчик встал на колени. «Иисус!» — прошептал Кеби, поколебавшись всего секунду. «Если ты тут и слышишь меня, пожалуйста, сделай меня своим слугой. Прости, что я часто бываю плохим. Защити меня от злых духов. Я хочу навсегда стать только твоим». Шум в ушах сливался с шорохом волн. Кеби вытер накатившиеся слезы и поднял лицо к небу. Оно было темным, украшенным тысячами звездных цепочек, вившихся вокруг острова Месяца. Кеби всей душой ощутил присутствие Бога. Его сердце наполнилось трепетом и благодарностью. Страх и тоска растворились, уступив место покою, радости и надежде. Мальчик стоял и наслаждался своим счастьем. Теперь он точно знал, что Иисус услышал его молитву. Вахтенный матрос отбил четвертую склянку. Кеби глубоко вздохнул и тихонько спустился в трюм. Корабль скрипел, переваливаясь с волны на волну. Ветер хлопал в парусах. Кеби лег на свое место, пригрелся среди собратьев по несчастью и уснул. Утро разбудило мальчика привычными звуками. Морским шумом, топотом матросов, криками боцмана Кеби поднялся на палубу. Во время завтрака к нему подошел Навам. «Что с тобой, Кеби?» В его голосе звучало непонимание и удивление. «У меня все хорошо. А почему ты спросил?»
1: «У тебя такое лицо, словно у тебя есть тайна».
0: Кеби смущенно улыбнулся. «Этой ночью я говорил с Иисусом. Я стал его слугой. И он простил меня. Я это точно знаю». По щекам Навама потекли слезы радости. Он крепко прижал к себе мальчика. Я знал, что так будет. Слава Иисусу!» Теперь Навам каждый день благодарил Бога за то, что Кеби стал слугой Иисуса. Старик также просил, чтобы Бог дал мальчику большую веру и научил его рассказывать другим о Боге. День за днем тянулось плавание. Атлантический океан казался невольником бесконечным. Каждый вечер рабы собирались, чтобы послушать рассказы Навама. Они много молились, а потом вдохновенно прославляли Бога пением. Майкл и Кеби всегда с нетерпением ждали этих вечеров. А позже Майклу приходилось в ответ на вопросы боцмана пересказывать все, что говорил Навам невольникам. Боцман слушал хмуро, плохо скрывая раздражение. Время от времени он что-то рычал себе под нос, а потом одним движением забрасывал в себя стакан рома. После спиртного боцман расслаблялся и слушал юнгу уже с кривой усмешкой, а потом прогонял, обложив крепкой бранью. Но вот однажды боцман решил лично послушать Навама. Он вошел в круг притихших пленников тяжелой, шатающейся походкой, причиной которой была не только морская качка. Боцман был сильно пьян. Навам не видел пришедшего. Он пел, закрыв глаза. «Он утешит печальных и освободит пленных!»
2: «А ну, закрой свой рот и подойди ко мне, старик!» — закричал боцман.
0: Навам тут же прекратил пение и открыл глаза. Его взгляд был абсолютно спокойным. Выйдя за деревянную перегородку, он стоял перед боцманом и смотрел на него без страха. В глазах же боцмана плескалась ярость.
2: «Значит, о свободе для пленных поешь, да? Бунт хочешь поднять?»
0: Навам молчал. Боцман достал плеть и, раскрутив ее, щелкнул над головой Навама. Но тот даже не вздрогнул. Боцман пришел в бешенство.
2: «Я не позволю тебе командовать тут! Я заставлю тебя замолчать!»
0: Плеть снова взвилась над головой Навама, но на этот раз она опустилась на его спину. На теле старика вспух длинный рубец, который тут же налился багровым, а из рассеченной кожи показалась кровь. Навам вздрогнул от удара, но лицо осталось спокойным. Он смотрел на боцмана скорее с жалостью, чем со страхом.
1: «Господи, смилуйся!» — выдохнул Майкл.
0: Глаза Юнги расширились от ужаса. В его голове вихрем пронеслись вопросы. «Разве чернокожие не такие же люди, как и мы? Они ведь тоже Божье творение. Кто позволил нам покупать и продавать их, как товар? Неужели это не грех поступать так с живыми людьми, заковывать их в кандалы и избивать?» Боцман продолжал свирепствовать. Еще несколько ударов, и Навам рухнул на колени. По его спине стекала кровь. Руки, которыми старик упирался в пол, подогнулись. Теперь Навам лежал у ног боцмана. Свист. Тело Навама вздрагивает. Тихий стон. Разъяренный боцман не унимался. Наконец старик перестал реагировать на удары. И уже не было слышно стонов. Боцман замер, качаясь из стороны в сторону, опустив плеть. Его рубашка намокла от пота, а руки вздрагивали после сильного напряжения.
2: «Я никому не позволю бунтовать!» — проорал боцман.
0: В наступившей тишине было слышно, как кто-то плакал, давясь рыданиями. Несколько пленников тихо молились, забившись в самый дальний отсек трюма. Развернувшись, боцман нетвердой походкой вышел из трюма. С еле слышным шелестом, словно черная змея, за ним тянулся хвост плети, оставляя на досках пола темный кровавый след. Киби бросился к своему наставнику. «Навам! Навам! Скажи же что-нибудь!» Но старик лежал без движения. Мальчик заплакал. «Давайте перенесем его на подстилку», — предложил Майкл. Несколько сильных мужских рук бережно подняли и перенесли Навама. Кто-то заботливо предложил кружку с водой. Киби осторожно, придерживая голову своего наставника, смочил ему губы. Наконец старик открыл помутневшие глаза.
1: «Я его вижу! Я вижу его! Он же рядом! Он прекрасен!»
0: «Кто он, Навам?» — тихо спросил Киби.
1: «Наш господин, Иисус, он тут!»
0: Несколько рабов шумно упали на колени и начали молиться.
1: «Киби!» — позвал старик мальчика. «Ты должен занять мое место. Теперь ты должен рассказать всем об Иисусе и о том, как стать его слугой».
0: Сбиваясь с дыхания, тихо проговорил Навам. Мальчик прижался лицом к груди старика и громко зарыдал.
1: «Нет, Навам, нет! Не умирай! Я не смогу, я не умею!»
0: «Господь поможет тебе», — прошептал Навам. Он обнял мальчика, прижав его к своей груди. Умирающий глубоко вздохнул и тихо запел прерывающимся голосом.
1: «Никто не будет больше плакать».
0: Сильные молодые голоса тут же подхватили мотив. Несколько десятков пленников громко, со слезами на глазах и надеждой в душе, пели песню Навама. Старик слегка улыбнулся и перестал дышать. Рабы оплакивали своего наставника несколько часов, а потом в трюм спустились матросы. Оттолкнув Киби, они забрали тело старика и унесли его, чтобы сбросить за борт.
1: Всю ночь Киби рыдал. Невольники пытались утешить мальчика. Говорили, что на вам теперь с Иисусом, в лучшем мире, и ему там хорошо. Но мальчик не слушал их. Он потерял любимого, дорогого человека, который в трудный час заменил ему отца. Слова утешения не достигали своей цели. Перед глазами Киби стояла сцена избиения Навама, жуткий свист плети и перекошенное от ярости лицо боцмана.
0: Боцман.
1: Да, вот кто во всем виноват, это он убил Навама. Неужели он останется безнаказанным?
0: Нет, я отомщу, закипал мальчик. Прости ему. Он не понимал, что делал, прозвучал чей-то голос.
1: Киби оглянулся, но никого не увидел.
2: Нет, я хочу отомстить, прошептал Киби.
1: Прости. Навам бы простил. Снова прозвучал тихий голос. Киби уткнулся носом в подстилку и снова разрыдался. Он не мог смириться со смертью Навама. В сердце мальчика долго боролись два желания — отомстить и простить. Решение Киби принял уже утром. Осталось только набраться смелости и поговорить с боцманом. Борьба. Жаркий южный полдень полировал палубу зноем и упругим горячим воздухом. Моряков разморило. Все, кто только мог, постарались скрыться от нещадно палящего солнца.
2: — А ну, выходите на обед! —
1: раздалась команда, и невольники начали подниматься на палубу. Киби вышел вместе со всеми, но еда его не интересовала. Он крутил головой во все стороны и высматривал боцмана. Убийца Навама стоял у бакборта и курил трубку. У Киби вмиг пересохло в горле. Сердце мощными толчками забилось в груди. Но мальчик решил не отступать. Крепко сжав кулаки, он решительно приблизился к боцману. Услышав, как чьи-то босые ноги шлепают в его сторону, боцман обернулся.
0: «Господин!» — тихо дрожащим голосом начал говорить ему Киби. «Вчера Иисус забрал Навама к себе. Навам умер, потому что вы убили его. Это большой грех, господин. Бог будет судить вас. Вы попадете за это в ад!»
1: Боцман слушал мальчика с изумлением. Так с ним еще никто не смел разговаривать. К месту разговора потихоньку стали подтягиваться матросы. Всем было интересно послушать, что мальчик-раб говорит боцману. «Но вы должны знать», — чуть увереннее продолжал Киби, «что если станете слугой Иисуса, то Он простит вас. Ведь Иисус умер за всех грешников, а значит, и за вас тоже. Если вы признаете Иисуса своим спасителем, то он не станет наказывать вас за убийство Навама». Среди матросов, заинтригованных речью Киби, стоял и Майкл.
0: «Сколько мужества у этого парня!» — с восхищением удивлялся Юнга.
1: Боцман же настолько растерялся, что просто не мог найти слов для ответа. Он и Киби стояли друг напротив друга, смотрели в глаза и молчали. Боцман овладел собой и первым нарушил молчание.
2: «Неужели у нас новый проповедник?»
1: Глумливо хохотнув, боцман направился в кубрик. Матросы тоже начали расходиться. Майкл подошел к Киби.
0: «Ты веришь, что Бог простит боцмана? И это после того, что он сделал с Навамом?»
1: «Да».
0: «Я восхищаюсь твоей верой и мужеством».
1: Майкла позвал кто-то из матросов, и Юнга убежал. Киби устало опустился на теплые палубные доски и задумался. «Что я сделал плохого? Почему боцман ответил грубо? Почему Бог не исправляет этого злого человека?» На ресницах мальчика набухли тяжелые слезы.
2: «Киби,
0: «Будь мужественным!» Совсем рядом раздался тихий голос. Мальчик смахнул влагу с глаз, оглянулся, но никого не увидел. «Это, наверное, Иисус разговаривает со мной», — догадался Киби. Обед закончился. Пленники спустились в трюм. Склонив колени на своей подстилке, Киби долго и упорно молился, чтобы ему не возненавидеть убийцы Навама. А потом он просил Господа, чтобы Иисус сделал боцмана своим слугой. Наступил первый вечер после смерти Навама. Закончив ужинать, невольники неуверенно смотрели друг на друга. В их взглядах читался немой вопрос: кто же теперь будет рассказывать истории и петь песню? «Киби!» «Давай, Киби!» — прошептал Майкл, крепко сжав руку своего друга. Но Киби не мог произнести ни слова. Память о наставнике сковывала мысли. Мальчик давился слезами и молчал. А на него смотрели сотни глаз. Многие помнили, что Навам молился за этого мальчика и в последний час поручил ему занять свое место. Киби судорожно сглотнул и от волнения зажмурился. Он сделал глубокий вздох и неуверенно запел. Он утешит печальных и освободит пленных. Никто не будет больше плакать. Там будет великая радость. Киби пел и мысленно молился Богу. Мальчик просил смелости, чтобы продолжить то, что делал Навам. Пленники привычно подхватили знакомый мотив. Чувствуя поддержку, голос Киби перестал дрожать. Огромная толпа невольников закончила петь и замолкла. Киби улыбнулся им и, забравшись на анкерок, начал свой рассказ. Рабы давно уже выучили все истории наизусть, но в этот раз они слушали, затаив дыхание. Из уст мальчика хорошо известное повествование звучало по-новому. Киби рассказывал о том, как Иисуса привели к Пилату, и тот приказал бичевать Христа. Мальчик еле сдерживал слезы. Ему приходилось останавливаться, он сбивался с дыхания от волнения. А потом они привели его на гору. Она называлась Голгофа, и распяли его. А он не злился и не обижался. Иисус молился за своих врагов. Он просил Бога, чтобы тот простил всех грешников, потому что они не понимали, что делали. Киби вкладывал в этот рассказ всю свою боль, всю тоску. Он не смотрел по сторонам, не думал о том, понимают ли его другие. Он жил этой историей. Вновь и вновь мальчик переживал горечь утраты и возрождение надежды. А когда женщины на третий день рано утром пришли к пещере, то не нашли в ней Иисуса. Его там не было, потому что он воскрес. Голос Киби звенел от восторга. Его глаза сейчас горели тем же огнем, что и у Навама когда-то. Настроение мальчика передавалось слушателям. «Иисус победил смерть, и все мы, если станем служить Иисусу, тоже не умрем. Если Он станет нашим господином, то наша жизнь изменится, и уже никто и никогда...»
2: «Да ты никак снова проповедуешь, мальчишка!» — неожиданно раздался сердитый голос боцмана. Он взмахнул плетью, и невольники сразу попадали на колени. Плеть пролетела над головами. Свист, щелчок, словно выстрел, и боцман замер, грозно окидывая трюм злым взглядом.
0: Взрослые африканские мужчины замерли от ужаса. Каждому хотелось забиться вглубь трюма, чтобы не попасться на глаза жестокому моряку. И только Киби, маленький и тонкий, стоял на бочонке и спокойно смотрел на боцмана. В позе мальчика не чувствовалось никакого напряжения. Он не боялся боцмана, не боялся того, что тот запросто может убить Киби. Мальчик больше не боялся смерти. Эти двое стояли друг напротив друга и мерились взглядами. Боцман сверлил мальчика взглядом, полным ненависти. Глаза Киби смотрели спокойно и доброжелательно. Безмолвный поединок, в котором у мальчика не было ни одного шанса, должен быть закончиться печально. Однако боцман сдался первым.
2: «А ну, расходитесь спать, лентяи! Хватит сотрясать воздух своим нытьем!»
0: И даже не взглянув больше на Киби, он развернулся и вышел из трюма. Пленники быстро разошлись по своим местам. У самого выхода из трюма, прислонившись лбом к обшивке и закрыв глаза, молился Майкл. Киби замер. Юнга громким шепотом обращался к Иисусу. Просил прощения за свои грехи и благословения в служении своему новому господину. Боцман. Утро следующего дня было солнечным и теплым. Рабы завтракали, команда корабля занималась своими делами.
2: «Парни, а где у нас Юнга?» — спросил кто-то из матросов. «Сходи на бак, он там якорь драет», — отозвалось сразу несколько голосов.
0: Киби закончил завтракать и сидел возле мачты. Его внимание привлек судовой врач, который стоял вместе с капитаном посреди палубы. Врач что-то говорил, а капитан хмурился. Разговор явно был не из приятных. В это время к Киби подошел Майкл. «Привет, Майкл», — поздоровался Киби. «А тебя тут искали». «Привет, уже нашли. Меня расспрашивали о тебе, Киби». Майкл немного помолчал, а потом неуверенно сказал. «Знаешь, матросы очень напуганы. Они знают, что боцман убил Навама и что теперь проповедуешь ты. Вчера боцман специально пришел на собрание. Говорят, что он поклялся заставить тебя замолчать, даже если потребуется достать плеть. Но так и не ударил. А потом ночью он напился, упал с трапа, сильно ударился затылком и теперь очень плох. Врач говорит, что того и гляди помрет. Матросы считают, что это ты проклял боцмана». Киби покачал головой. «Я никого не проклинал. И мне жаль, что с боцманом случилась беда. Если он умрет, то попадет в ад». «Я знаю», — ответил Майкл. «Когда умер Навам, я возненавидел боцмана. Но сейчас, после того, как я стал слугой Иисуса, я понимаю, что боцман всего лишь грешник, который нуждается в Божьей милости». Вечером, когда пленники снова собрались, чтобы петь и молиться, Киби сказал им о том, что боцман болен. Он предложил попросить Бога, чтобы тот излечил моряка. Десятки молитв прозвучали в тот вечер за здоровье боцмана. Многие просили о том, чтобы боцман стал слугой Иисуса. Поздним вечером, когда все рабы легли спать, Киби пробрался в каюту, где лежал боцман. Он робко вошел и замер у самой двери. Боцман лежал в своем гамаке, закрыв глаза, и тихо постановал от боли. Услышав, что кто-то вошел, он открыл глаза. Увидев Киби, больной усмехнулся. «Пришел проверить, не отдал ли я концы, малыш?»
3: «Нет, я пришел сказать, что Бог любит вас. И если вы попросите у Бога прощения за свои грехи, Он вас простит».
0: Боцман устало закрыл глаза.
2: «Не думаю, что у твоего Бога столько терпения», — прошептал он.
0: «У Бога много терпения».
2: «Да что ты понимаешь?»
0: В каюте наступила гнетущая тишина. Мысленно Киби обратился к Богу. «Пожалуйста, научи меня, как разговаривать с боцманом».
3: «Попить дай!» — голос боцмана звучал хрипло. Киби взял со стола стакан с водой и помог больному напиться. «А ты был прав, малыш, когда сказал, что я попаду в ад. Я виновен не только в смерти того старика. Много я нагрешил в своей жизни. И не захочет твой бог иметь со мной дело. Я заслужил ад. Так-то».
2: «Нет, боцман, нет. Если вы попросите у бога прощения, он простит вас. Пообещайте, что будете служить ему, и вы не попадете в ад».
3: «Что? Просить у бога прощения и служить ему?» Боцман рассмеялся, а потом ухнул от боли.
2: «Да ты шутник, малыш!»
3: «Нет, я слишком плох для твоего бога!» «Да и разучился я молиться!»
2: «А вы умели?»
3: Боцман усмехнулся. «Учили когда-то, в детстве, но я совсем не помню ничего такого».
2: «Боцман, если позволите, я помолюсь за вас!»
3: Боцман повернул лицо к Киби и сморщился от боли. Тусклые глаза смотрели обреченно. «Ты уверен, малыш, что хочешь молиться за такого, как я? Убийцу, пьяницу и сквернослова?»
2: «Да, боцман», — твердо ответил мальчик.
3: «Молись», — совсем тихо сказал больной. Киби тут же опустился на колени.
2: «Господь Иисус, ты видишь, как болен боцман. Пожалуйста, дай ему мужество попросить у тебя прощения и отдать свою жизнь в твои руки. Пожалуйста, сделай его снова здоровым. Спасибо».
3: Когда Киби встал с колен и открыл глаза, больной уже лежал, отвернувшись от него. «Иди отсюда», — глухо приказал он. И Киби вышел из каюты, тихо прикрыв дверь.
2: «Нет уж! Предпочитаю быть самому себе господином, без обид, Господи!» — прошипел сквозь зубы боцман. «Только бы мне встать на ноги!»
3: А Киби, спустившись в трюм, встал на свои подстилки на колени и еще раз помолился за моряка. «Господи, не дай боцману умереть, пусть он скорее поправится, и научи меня, как рассказать ему о Христе. Не дай боцману попасть в ад. Аминь».
2: «Земля!»
3: Плавание продолжалось. Киби давно потерял счет дням. Каждый вечер, собираясь для молитвы, невольники молились за здоровье боцмана. Эти молитвы слышали матросы.
2: «Негры совсем с ума сошли!» — смеялись моряки. «Вот он выздоровеет, шкуру с них спустит!»
3: «Да уж! А ты видел, как наш Юнга молится с ними?»
2: «Эй, Юнга! Как там тебя, Майкл? А ну иди сюда!»
3: Майкл вышел из трюма на палубу.
2: «Ты что, решил стать святошей?»
3: «Я решил стать слугой Иисуса».
2: «Вот это номер! Рабы славно заморочили тебе голову, Юнга. Может, все же тебе по нраву наша компания, а? Пойдем к нам. Так и быть, нальем тебе немного рома».
3: Майкл отшатнулся от матросов.
2: «Нет, спасибо». «Да, похоже, мальчишки действительно интереснее с неграми», — удивился один из моряков. «Вот пусть к ним и идет».
3: В следующую секунду кто-то ударил кулаком в живот Юнге. Майкл согнулся и получил еще один удар в лицо.
2: «Все, ребята, хватит. Расходимся».
3: Майкл встал на четвереньки, отдышался, попытался встать на ноги. Его качало, и он со стоном присел на корточки. В таком положении его и нашел Киби.
2: «Майкл, что с тобой? Кто тебя так избил?»
4: «Кажется, я удостоился чести пострадать за Иисуса». Юнга попытался улыбнуться разбитыми губами.
3: Киби помог Майклу дойти до кубрика. «Они теперь вообще не будут с тобой дружить, Майкл».
2: «Киби, мне все равно. Я стал слугой Иисуса, и мои друзья — это христиане, хоть они и плывут в трюме».
3: Мальчики по-братски обнялись и разошлись.

под руку. В одной из таких прогулок Киби набрался смелости, чтобы подойти и заговорить с ним. Но не успел он сделать и пары шагов, как услышал крик матроса, сидевшего высоко на мачте. «Земля!» Продолжение следует.

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

исцеление больного в Вифезде. В Иерусалиме был большой праздник. Много народу пришло в эти дни в город. Пришел в Иерусалим Иисус со своими учениками. Многолюдно было в храме Иерусалима. Но не меньше, чем в храме, было народу в купальне в Вифезде. Здесь было много больных людей. Были здесь и слепые, и хромые, и парализованные, которые совсем не могли ходить. Все они лежали и ждали, когда ангел Господень сойдет с небес в купальню и возбудит в ней воду. Тот, кто первый входил в эту воду, сразу же выздоравливал, чем бы он ни был болен. Но парализованные люди не могли сами спуститься в купальню. Им нужна была для этого чья-нибудь помощь. Много людей пришло посмотреть на больных. Но в этот день был шаббат. Так называется суббота у евреев. В этот день евреи не работают, поэтому в этот день не было никого в купальне, кто мог бы ухаживать за больными. Иисус со своими учениками тоже пришел в Вифезду. Он ходил среди больных и внимательно смотрел на каждого. Вдруг он остановился около одного человека. Это был парализованный человек, который уже очень давно лежал здесь. Постелью ему служила простая соломенная подстилка, которая была положена прямо на камни. «Ты хочешь выздороветь?» – спросил Иисус. «Конечно, Господи, я хочу выздороветь. Но нет человека, который мог бы опустить меня в купальню. Сам я не могу ходить, поэтому, когда я подползаю к купальне, там всегда стоит кто-нибудь другой», — ответил больной. Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И что же? Парализованный внезапно выздоровел. Его ноги стали снова повиноваться ему. Он встал и пошел. Счастливый, он схватил свою подстилку, свернул ее, положил себе на плечи и пошел прочь из купальни. Одно он забыл сделать. Он забыл поблагодарить Иисуса за исцеление. Но помнишь ли ты, что в этот день у евреев была суббота? Это значит, что в этот день евреи не работают, они отдыхают, и им нельзя ничего ни носить, ни таскать на себе. Человек же, выйдя из купальни, пошел по городу, неся свою подстилку. Увидев это, евреи стали ему кричать: «Разве ты забыл, что сегодня суббота? Ты не должен в этот день ничего нести». Все в городе знали этого человека. Все знали, что он много лет лежал парализованным. Но евреи были так возмущены тем, что он в субботу нес свою подстилку, что даже не обратили внимания на то, что свершилось чудо, и что после многих лет болезни этот человек выздоровел. Выздоровевший отвечал: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель свою и ходи». Тогда люди стали спрашивать: «Кто исцелил тебя?» «Я не знаю», — ответил выздоровевший и пошел в храм.

Иисус тоже в это время пошел туда. И, увидев там человека, которого только что исцелил, подошел к нему и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». И человек вдруг понял, что это Иисус его исцелил. Быстро побежал он и стал всем рассказывать: это Иисус меня исцелил». Евреи очень хорошо знали Иисуса, ведь это он прогнал торговцев из храма, и они уже давно за это сердились на него. А теперь они рассердились еще больше, ведь в субботу ничего нельзя делать, даже исцелять больных. И они все пошли в храм. Увидев там Иисуса, они решили схватить его и убить. Но Иисус сказал им: «То, что Отец мой делает, то и я делаю». И это действительно так. Ведь Бог заботится о людях всегда. И в субботу тоже. В субботу тоже светит солнце и растет трава. Обо всем этом заботится Бог. А Иисус Христос – Сын Божий.

Нам становится ясно, на дороге тернистой, с малой верой опасно жить среди атеистов. Чтобы не знать отступления, чтобы идти против ветра, друг, молись на коленях, укрепляется вера.

0: Кибит, часть 4. Новый дом. Далеко на горизонте простиралась зеленая полоска долгожданного берега. У Киби защемило сердце. Что ждет там невольников на той земле? Куда и к кому они попадут? Будут ли к ним добры в новой стране, или люди станут обращаться с рабами, как со скотом? На глаза мальчика навернулись слезы. Он вспомнил свою семью, папу и маму, братьев и сестер. Живы ли они? Ничего этого Киби не знал, и ему оставалось только доверить свои печали Иисусу. Корабль прибыл в порт. Рабов, словно животных, торопя бранными словами и погоняя плетью, выгнали сначала на палубу, а потом на берег. Несколько перекупщиков тут же кинулись к капитану, чтобы нажиться на живом товаре. После непродолжительных препирательств Киби и его спутников загнали в громадный сарай, объявив, что завтра их пустят с молотка. Аукцион рабов – самое страшное и унизительное зрелище, которое когда-либо видела история Соединенных Штатов. Продавали на таких аукционах живой товар – чернокожих рабов, мужчин и женщин, взрослых и совсем юных, захваченных в плен в Африке и рожденных в неволе. Человека, созданного по образу и подобию Бога, выталкивали на грубо сколоченный помост, заставляя бегать и приседать, чтобы показать свою силу. Если невольник сопротивлялся, его нещадно били плетью, принося покупателям извинения за непослушание товара, объясняя это врожденной дикостью и невоспитанностью негров. Владельцем раба становился тот, кто платил за него наибольшую сумму. Хозяином Киби стал господин Сандерс из Южной Каролины. Теперь Киби ежедневно вставал на час раньше восхода солнца и вместе со всеми рабами плантации шел собирать хлопок. Купивший его Алан Сандерс владел 60 акрами хлопковых полей и несколькими сотнями рабов, работающими на плантации. Иногда, возвращаясь поздно вечером с поля, Киби видел, как Генри, старший сын хозяина, играл на лужайке возле дома со своей сестрой Элис. Хозяйка дома, Гвендолин Сандерс, часто наблюдала за своими детьми с веранды. Семейная идиллия вызывала в сердце Киби тоску и тревогу. Он очень сильно скучал по своим родным. «Вы всегда должны оставаться покорными и кроткими, трудолюбивыми и честными, как того требует Бог и Библия», учил когда-то невольников на корабле Навам. Киби часто вспоминал эти слова и старался им следовать. Иногда мальчик тосковал по жизни на корабле, ведь там у него были друзья. И как бы ни суров был морской быт, он подчинялся четкому расписанию. Вечерами невольники собирались в трюме, чтобы послушать истории об Иисусе и петь добрые христианские песни. На плантации о Боге никто не говорил, а пение можно было услышать очень редко. «Ну все, трудяги, отдыхайте, завтра у вас выходной», в один из вечеров отдал приказ управляющий поместья Сандерсов, Черный Ричи. Это был крупный набиец, с такой черной кожей, что он выделялся даже на фоне других рабов. Именно поэтому хозяин называл его Черным Ричи, сократив данное при покупке имя Ричард. Управляющий был суровым, но справедливым человеком и пользовался среди рабов заслуженным авторитетом и уважением. Как хорошо, что завтра воскресенье, и хозяева уедут в церковь, к Иисусу, облегченно выдохнул кто-то рядом с Киби. «Куда они поедут?» тут же встрепенулся Киби. «В церковь, к своему белому Богу, чтобы петь, молиться, слушать чтение Библии и проповедь. Ты что, совсем ничего не знаешь о господской вере? Какой ты темный!» Киби встал. Немного подумав, он прошел через весь барак и обратился к управляющему. «Это правда, что наши хозяева верят в Иисуса Христа и читают Библию?» Черный Ричи удивленно посмотрел на мальчика. «Я не интересуюсь жизнью наших хозяев, мальчик, И тебе не советую. Но раз ты не спишь, то можешь сбегать на хозяйскую кухню. Найди там стрепуху, Джози, и попроси остатки молока. Скажи, что тебя прислал черный Ричи. Она не откажет. Ну, беги». Пока Кеби бежал к большому и красивому дому, стоявшему в самом центре ухоженной, обрамленной ароматными цветами лужайки, в его голове рождались самые разнообразные мысли. С тех пор, как мальчик познакомился с Навамом и узнал от него о Библии, Кеби всегда хотелось увидеть и подержать в руках эту чудесную книгу. «Может, у наших хозяев есть Библия, и они покажут мне ее, если я попрошу», — подумал Кеби. В доме горел свет, хозяева еще не легли спать. Кеби быстро прошмыгнул через гостиную в сторону кухни, но задержался напротив библиотеки. В ней горел свет, двери были открыты, но в комнате никого не было. На столе лежала громадная открытая книга. Кеби оглянулся. В коридоре не было ни души. Мальчик быстро шагнул в библиотеку и подошел к столу. Страницы книги были усеяны мелкими ровными строками непонятных символов. Кеби робко прикоснулся к хрустящему листу и осторожно перевернул страницу. «Кто ты?» — раздался громкий вопрос. «Что ты тут делаешь?» Кеби вздрогнул, поднял голову и увидел Генри. «Эй, чего ты так испугался? Потому что зашел в библиотеку? Я никому не скажу». «Простите, масса Генри, я только хотел посмотреть на Библию».
1: «На что посмотреть?» —
0: хозяйский сын рассмеялся.
1: «На Библию, книгу великого Бога».
0: Кеби почтительно указал пальцем на лежащий перед ним внушительный фолиант.
1: «Ты не умеешь читать?» — сочувственно спросил Генри.
2: «Нет, масса, но хотел бы».
1: «Ты бы хотел учиться?»
2: «Вот чудак, зачем тебе это?»
1: «Я хочу прочесть книгу Бога, масса Генри».
0: И Кеби снова с обожанием посмотрел на белые страницы.
1: «Слушай, вынужден тебя огорчить. Но это географический словарь. Там нет ничего о Боге, а только термины и немного карт».
2: «Так это не Библия?» — разочарованно спросил Кеби.
1: «Нет, конечно», — снова рассмеялся Генри.
0: «Сынок!» — раздался удивленный мужской голос.
1: «Что так развеселило тебя? Неужели приготовление уроков?»
2: «Я рад, если это так».
0: В библиотеку вошел хозяин дома.
1: «Папа, ты представляешь? Этот раб зашел сюда, чтобы найти среди твоих книг Библию».
2: «Неужели? Мой дом просто наполнен чудесами. Как тебя зовут, парень?»
1: «Кеби, сэр. Я работаю на хлопковом поле и пришел в дом, чтобы попросить остатки молока с кухни по приказу черного Ричи».
0: «Ты знаешь английский язык?»
1: «Да, и немного голландский».
2: «Откуда?»
1: «Меня научил Майкл», — робко ответил Кеби.
2: «Кто он, этот Майкл?»
1: «Это мой друг, юнга с того корабля, на котором мы приплыли в вашу страну».
0: Алан Сандерс задумчиво посмотрел на свою собственность.
2: «Расторопный мальчуган, и английский у него хороший. Есть ли смысл такому рабу пропадать на плантации? Может, из него выйдет какой-нибудь толк, и получится приставить мальчика к более полезной работе? Так зачем ты пришел, Кеби?»
1: «За молоком для черного Ричи, сэр», — прошептал испуганный Кеби.
2: «Ну так советую тебе поторопиться. Я не стану вмешиваться, если мой управляющий решит тебя высечь за медлительность».
0: И Кеби пулей вылетел из библиотеки, услышав на бегу возмущенный возглас Генри.
2: «Папа, ну зачем ты напугал его? Он же поверил».
1: «Да ты не как в соседний штат бегал», — встретил Кеби в бараке рык черного Ричи.
0: Кеби ничего не ответил. Он молча отдал насмотрщику кувшин с молоком и несколько кусков маисовой лепешки, которые передала кухарка Джойси. Свернувшись на своем соломенном матрасе, Кеби продолжал думать о Боге, Библии и о том, что, наверное, он здесь, на плантации, не должен молчать об Иисусе Христе.
2: Весь следующий день Кеби провел в молитве. Он просил у Бога мудрости, чтобы понять, как ему следует жить и поступать. А утром в понедельник его вызвали в господский дом. Алан Сандерс встретил мальчика в своем кабинете. «Итак, тебя зовут Кеби, тебе почти 13 лет, ты хорошо знаешь английский, неплохо голландский, но при этом не умеешь считать и писать, верно?»
3: «Да, сэр, все так».
2: «И горишь желанием обучаться грамоте?»
3: «Очень, сэр».
2: «Хорошо. С завтрашнего дня моя супруга займется твоим образованием. Каждое утро 1 час ты будешь проводить за уроком. Но потом весь день ты должен работать в поле. Это понятно?»
3: «Да, сэр».
2: «Тогда иди, работай». И Кеби побежал догонять рабов, ушедших на хлопковые поля. На следующий день рано утром Кеби, как и было ему приказано, пришел в господский дом на свой первый урок. «Проходи в столовую, госпожа ждет тебя там». «Да не забудь поздороваться», — встретила мальчика кухарка Джойзи. Кеби зашел в большую, богато обставленную столовую и вежливо поздоровался. «Доброе утро, миссис Сандерс». «Здравствуй, Кеби». Гвендолин Сандерс была самой настоящей красавицей. Стройной, высокой, одетой строго и со вкусом, почти без украшений. «Алан немного рассказал мне твою историю про корабль и юнгу, который научил тебя английскому и голландскому. Мой муж попросил обучить тебя чтению и письму, так как ты сам этого очень сильно хочешь, так?»
3: «Да, миссис Сандерс, я очень хочу научиться читать».
2: «А почему? Откуда у обыкновенного африканского мальчика такие потребности?»
3: «Я хочу научиться читать Библию, миссис Гвендолин, потому что это слово Бога, которое я хотел бы исполнять и рассказать об этом другим, таким же, как я». Госпожа Сандерс не скрывала удивления.
2: «Как интересно! Хорошо, мы еще поговорим об этом, Кеби. А пока давай начнем учить буквы». Самый большой подарок. Кеби учился быстро и очень хорошо. Он впитывал в себя знания так же жадно, как раскаленный песок пустынь, прохладные ливни. Очень скоро хозяйке дома пришлось настоять на 2 часах ежедневных уроков, так как мальчик делал просто потрясающие успехи. Через 3 месяца регулярных занятий Кеби уже мог читать несложные тексты на английском языке и освоил устный счет. «Он очень одаренный юноша, дорогой. Такими темпами через год ты вполне сможешь уволить мистера Стоуна, нашего бухгалтера, и доверить Кеби весь учет». Сандерсы пили утренний кофе на веранде. «Что бы я делал без тебя, моя дорогая? Рад, что мы вовремя обратили внимание на этого мальчугана. Я бы посоветовала тебе перевести его в дом, милый. Мальчик слишком много времени тратит на то, чтобы прийти к нам из барака, а потом бежать от дома на поле. Неужели нам не хватит рабов для хлопка, Алан? Я не хочу, чтобы мой ученик учил уроки у костра перед бараком». «Конечно, Гвендолин, я распоряжусь, чтобы Кеби поселили в домике для прислуги. Думаю, что он вполне уживется в одной комнате с Кингом». «Вот и славно. Хорошего тебе дня, любимый». Так Кеби переселился из грязного барака для рабов в домик для господской прислуги, где жили негры, работавшие в большом доме. Жизнь Кеби очень изменилась. Каждое утро он по-прежнему обучался чтению, письму и счету с госпожой Сандерс. Потом, по поручению Алана Сандерса, проверял счета бухгалтера. Сначала у мальчика мало что получалось. Он с трудом разбирал мелкий почерк господина Стоуна и часто ошибался в расчетах. Кеби расстраивался, иногда плакал у себя в комнате и много молился, прося Иисуса помочь ему в учебе. И где-то через 1/2 стал делать вполне заслуженные успехи, что заметил даже хозяин. С Кингом, сыном кухарки Джойзи, Кеби общался мало, хотя они жили вместе. Оба уходили из комнаты рано утром, а приходили поздно вечером, почти не встречаясь в большом хозяйском доме. Киби почти все время проводил в библиотеке, а Кинг – на кухне, так как был ключником и хранителем кладовых в господском доме. Не было дня, чтобы Киби не думал о Библии. Теперь уже бегло читая на английском, понимая текст и свободно его пересказывая, Киби все больше и больше хотел увидеть Библию. Странно, но он никогда не видел, чтобы хозяева или их дети читали книгу Бога, хотя они каждую неделю ездили в церковь. Сандерсы молились только перед едой и вообще никогда не говорили о Боге. Разве что пару раз за обедом обсудили размер пожертвования для воскресной школы, которую посещали их дети. Однажды Киби набрался смелости и попросил у госпожи Сандерс разрешения задать ей вопрос. «Да, конечно. Что ты хочешь спросить?»
3: «Миссис Сандерс, а у вас есть в доме книга Бога?»
2: «Книга Бога? Что ты имеешь в виду?»
3: «Библию. Книгу Бога, которую белые люди читают в церкви по воскресеньям».
2: «Библия? Ну, конечно, у нас есть Библия, Киби. И что?»
3: «Я бы очень сильно хотел ее почитать, если можно». Голос у Киби охрип и в горле пересохло от волнения. Он так много мечтал о том, чтобы увидеть книгу Бога, о которой ему рассказывал Навам, что не мог не волноваться.
2: Хозяйка позвала свою служанку. «Линси, сходи в мою комнату и принеси, пожалуйста, Библию. Она лежит на комоде, кажется».
3: «Ваша Библия, миссис Сандерс, лежит в дорожном чемодане, который Кетти так и забыла разобрать после вашей поездки к сестре в поместье Уайт Роуз», — бойко доложила Линси.
2: Гвендолин Сандерс раздраженно нахмурилась, но сдержалась.
3: «Хорошо, Линси, я займусь Кетти, когда она освободится. А сейчас принеси мне, пожалуйста, мою Библию».
2: Линси сделала реверанс и тут же побежала выполнять поручение своей хозяйки. Через несколько минут она вернулась, неся в руках книгу в дорогой кожаной обложке с изящной узорной инкрустацией по углам.
3: «Вот ваша Библия, как просили», – пропела девушка довольным голосом.
2: «Ступай, Линси». Госпожа взяла Библию и с любезной улыбкой протянула книгу Киби.
3: «Вот это то, о чем ты спрашивал».
2: Киби благоговейно принял из рук своей хозяйки Библию и замер в восхищении.
3: «Надо же, какой ты счастливый!» – рассмеялась госпожа Сандерс. «А что ты хотел от этой книги?»
2: «Бог – мой отец», – голос Киби дрожал от волнения. «Бог обещал, что те, кто примут Иисуса Христа как Спасителя, станут детьми Бога. Знаю, что это написано в Библии. Скажите, где можно найти это обещание?»
3: Удивительно, но хозяйка снова стала раздраженной. Она резко выхватила книгу из напряженных рук Киби и начала нервно перелистывать страницу за страницей. Потом госпожа Сандра захлопнула Библию и недовольным голосом приказала.
2: «Ступай-ка работать, Киби. Мне кажется, что ты уже достаточно времени отдыхал».
3: «Да, миссис Сандерс», — кротко ответил Киби и вышел из столовой. Вечером, лежа в кровати, Киби никак не мог понять, почему хозяйка, имея в доме книгу Бога, не читает ее и не знает, где написаны такие важные слова. Прошло полгода. Киби много и напряженно работал, радуя хозяев своими успехами. Господин Сандерс давал Киби новые и более сложные поручения, которые Киби выполнял безукоризненно. Его часто хвалили, иногда даже дарили маленькие подарки. Так в день рождения Генри Киби не только угостили остатками именного торта, но и отдали старые башмаки Генри. Они были не очень сильно стоптанными и вполне еще годились для ношения. Библию Киби больше не просил, хотя каждый день вспоминал эту книгу и радость, что он почувствовал, когда держал в руках послание своего Бога. В один из декабрьских дней хозяева и слуги готовились к празднику. «Кэти, поставь подсвечники на камин, а ты, Линси, постели праздничную скатерть».
2: Госпожа Сандерс весело порхала по всему дому, раздавая распоряжения. «К приходу пастора Джефферсона в доме все должно быть идеально. Мы будем слушать его рождественскую проповедь, а для этого дом должен быть достаточно нарядным. «Поторапливайтесь же!»
1: Киби наблюдал всю суету из открытых дверей библиотеки.
2: «Эй, Кинг, постой!» — крикнул он, пробегающего мимо ключника. «Ты не знаешь, что у нас за праздник?»
1: «Так Рождество, Киби, неужели ты не знаешь?»
2: «Нет».
1: «А что это такое?»
2: «Ну, это когда хозяева зажигают красивые свечи, а к столу подают запеченную индейку и яблочный пирог со взбитыми сливками. А еще всей домашней прислуге раздают подарки. Вот мне в этом году на Рождество подарили цепочку от старых часов. Я сам попросил. Тогда Лидсе перепало хозяйское платье, а маме хозяин выдал целый доллар за то, что она никогда не признавалась хозяйке, где мистер Аллан хранит джин».
1: Киби пожал плечами, так и не поняв, что же за праздник вызвал столько хлопот. Вечером хозяева и слуги собрались в гостиной. Пастор Джефферсон как раз допил свою кофе и сосредоточенно листал Библию. У Киби перехватило дыхание. И хотя обложка этой книги была не такой роскошной, как у его хозяйки, он все равно узнал Библию. Пастор прочитал о рождении младенца и подарках, которые были преподнесены Иисусу, а потом проповедовал о добре и любви. Киби слушал, как завороженный. А потом весь оставшийся вечер вспоминал проповедь пастора и рассказы Навама о Рождестве. Сейчас Киби особенно глубоко и точно понимал суть этого события. Перед сном он помолился о том, чтобы больше узнать об Иисусе. А тем временем чета Сандерсов готовилась ко сну в своей спальне.
2: «Милая, как ты считаешь, что можно подарить Киби на Рождество? Такой славный малый, старательный и аккуратный. Хочется его порадовать, но не знаю как».
1: «Подари ему книгу, дорогой. Он так любит читать, что дай ему волю, он бы жил в твоей библиотеке».
2: «Книгу? Но какую?»
1: Гвендолин Сандерс задумалась.
2: «Знаешь, мне кажется, что ему стоит подарить Библию».
1: «Библию?
2: Ты действительно думаешь, что его может заинтересовать эта книга?»
1: «Да, Аллан. Как-то он попросил меня показать ему эту книгу. Мне показалось, что он чуть не плакал от умиления. Он очень хотел ее почитать».
2: «Хорошо, дорогая. Будь по-твоему».
1: На утро после завтрака в столовой хозяева раздавали своим слугам подарки. Каждый раб подзывался по имени, получал из рук господ презент и счастливый отходил на свое место, замирая там от радости и предвкушения.
2: «Киби, ты нас очень радуешь, и мы с супругой тоже решили отблагодарить тебя от всей души. Надеюсь, что тебе понравится наш подарок. Вот, возьми».
1: Киби замер и не посмел протянуть руки к своему подарку.
4: «Это мне? Это действительно мне? Вы дарите мне Библию? Она только моя? И я могу ее читать?»
1: «Конечно, Киби, бери». Мальчик прижал книгу к груди и разрыдался.

0: Спасибо, спасибо вам большое, мистер Сандерс. Я никогда этого не забуду.
1: Ну что ты, Киби, ты заслужил. Право, не стоит так плакать.
0: Киби отошел и тут же открыл свою книгу. Он впитывал глазами дорогие строки, наслаждался теплом обложки в своих пальцах, вдыхая упоительный запах свежеотпечатанных страниц. Рабы продолжали получать дары, радовались, делились впечатлениями, заглядывали друг к другу, сравнивая свои подарки. Киби всего этого не видел. Он смотрел только в Библию, не слыша и не замечая ничего происходящего вокруг. Закусив губу, чтобы вновь не разрыдаться, мальчик читал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господин Сандерс стоял у камина и, поигрывая цепочкой часов, наблюдал из-под ресниц за реакцией Киби. Он был сильно удивлен и даже обескуражен тем, как Киби отнесся к своему подарку. Сам Сандерс не отличался религиозностью и Библию открывал ровно два раза в год – на Пасху и на Рождество. Трепетная радость маленького чернокожего мальчика, прижавшего к груди христианскую святыню, задела что-то, надежно спрятанное в глубине души рабовладельца. Наконец все подарки были розданы, и хозяйские дети начали весело петь рождественский гимн. На какую-то секунду Киби отвлекся от чтения, обвел счастливыми глазами столовую и, наткнувшись на изучающий взгляд своего хозяина, с чувством прошептал: «Спасибо». А потом, уловив кивок господина Сандерса, снова погрузился в чудесные строки слова своего Бога. Продолжение следует.

Земная слава в Царстве Божьем ждет, зло одолевая, мы пойдем вперед, к дорогой отчизне, верою горя, от души и сердца славим мы Царя. Ради нас оставил чистоту небес, Он за нас, страдая, умер и воскрес.

0: отправляюсь. Как раз за пропитанием.
1: Ах, вот как?
0: Да.
2: Как быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

Воскрешение сына вдовы. В Наине жила одна женщина. Ее муж давно умер, и она жила вместе со своим единственным сыном. Но новое горе обрушилось на бедную женщину. Сын ее заболел и умер.

Юношу должны были хоронить недалеко от города. Много людей пришло на похороны единственного сына вдовы. Мужчины положили мертвого юношу на носилки, подняли их и понесли на своих плечах. Когда процессия выходила из города, все увидели, что им навстречу идет толпа народа. Среди людей, шедших в город, был Иисус со своими учениками. Остальные люди шли за Иисусом и слушали, что Он говорит. Иисус, увидев похоронную процессию, подошел ближе. Он посмотрел на мертвого юношу, на плачущую мать и сказал женщине: «Не плачь». Затем Иисус подошел к носилкам, на которых лежал юноша, и произнес: «Юноша, тебе говорю, встань». И юноша тут же ожил. Иисус вернул матери сына. Счастливая женщина не могла прийти в себя от радости. Ее любимый сын был жив. Все люди видели это чудо. Они стали говорить друг другу: «Иисус – великий пророк. Он – слуга Господа. Бог послал нам своего пророка». Они еще не знали, что Иисус – Спаситель наш, что Он – Сын Божий.

много разных дел предстояло сделать Иисусу на земле. Многих людей сделает Он счастливыми. Иисус взял на Себя грехи всех людей. Тем, кто верит в Него и любит Его, Он дарует жизнь вечную.

Красота. Красота – первозданное створение Господня. Совершенство, гармония, мир, чистота. Красота она вечна, вчера и сегодня. Божья в сердце любовь, всей красы высота.

0: Киби. Часть пятая. Окончание. Гость. Финансовый отчет с ровными и красивыми строчками, складывающимися в столбики безупречной чистоты, был почти закончен. Киби аккуратно положил перо и осторожно размял затекшие пальцы. Ему осталось подвести итоги последней недели, и работа, которую он посвятил тяжелые два дня, предстанет на строгий суд Алана Сандерса. Киби взял новый чистый лист и уже собирался вернуться к числам, как в библиотеку ураганом влетел Кинг.
1: «Киби, я просто не знаю, что мне делать. Я пропал!»
0: «Что случилось, Кинг?»
1: «К нам едет гость, какой-то очень важный для хозяев человек. Хозяйка велела запечь кролика в сметанном соусе, испечь эклеры и подать к ним даджилинг». «Даджилинг, Киби! Тот самый особый чай, в упаковке которого запрещено прикасаться, кому бы то ни было, без особых указаний господина. И что мне делать?»
0: Киби рассмеялся. Он уже давно заметил за Кингом особенно сделать из мухи слона и беспокоиться по пустякам. «Кинг, подай к столу то, что велела хозяйка. Мистер Аллан хоть и знаток чая, но вряд ли помнит о своем распоряжении. Да и редко он бывает дома. А вот госпожа будет рассержена, если ты ее ослушаешься».
1: «Киби, как ты не понимаешь? Если я выполню указания одного, то нарушу волю другого. Я пропал».
0: «Слушайся хозяйку, Кинг, и все будет хорошо», — улыбнулся Киби.
1: «Ну, знаешь»,
0: — возмущенно выдохнул Кинг,
1: «пойду посмотрю, что там на кухне с эклерами».
0: И в своей неизменно суетливой манере парень выскочил из библиотеки. Идеально составленный отчет, выписанный безупречно каллиграфическим почерком, лежал на рабочем столе хозяина ранним утром следующего дня, как и было велено. Киби стоял на вытяжку, не смея дышать, пока Алан Сандерс опытным взглядом проверял документ. Иногда он задавал своему рабу уточняющие вопросы и на каждый получал подробный, развернутый ответ. Проверка отчета и сверка счетов заняли все время до обеда.
1: «Киби, я весьма тобой доволен», — наконец заключил хозяин. «Ты отлично справился, и даже самый прожженный налоговый инспектор не смог бы придраться к твоим документам».
0: «Спасибо, мистер Сандерс», — Киби скромно опустил глаза.
1: «Можешь быть сегодня свободен».
0: «Да, хозяин». Киби тихо затворил дверь рабочего кабинета господина Сандерса и направился к лестнице на первый этаж, чтобы вернуться в свою комнату.
1: «Киби! Это ты?»
0: Такой знакомый голос. Киби вздрогнул и медленно повернулся.
1: «Киби, это же я! Неужели ты не узнаешь меня, друг?»
0: Кто-то крепкими руками схватил раба и прижал к груди, не давая себя как следует рассмотреть.
1: «Масса Майкл, да неужто вы знаете нашего Киби?» — заискивающе спросил Кинг.
0: Киби слегка отстранился от медвежьих объятий и чуть не заплакал, увидев своего повзрослевшего друга.
1: «Ну же, Киби, ты узнал меня?»
0: — не обращая внимания на то, что вокруг начали собираться люди, спрашивал Майкл, встряхивая Киби за плечи. Киби, расчувствовавшись, не нашел, что сказать, и только кивнул, уронив из глаз две большие слезинки.
1: «Ну, хоть узнал!» — облегченно выдохнул Майк и снова обнял Киби.
0: Друзья расположились в столовой. Кинг суетился, разливая чай, и, наполняя розетки персиковым джемом, Киби смущался и боялся прикоснуться к приборам.
1: «Я чуть в обморок не упал, когда увидел, что ты выходишь из кабинета дяди Алана», — смеялся Майкл. «Думал, что у меня галлюцинация после долгой поездки в жаркий день».
0: Киби молчал и только смотрел на Майкла счастливыми глазами.
1: «Тетя Гвендолин — это старшая сестра моей матери», — пояснил Майкл. «После того, как мы с тобой расстались, я оставил корабль и вернулся домой. Попросил у родителей прощения за то, что сбежал из дома, и рассказал, что стал христианином. Изучал историю права в университете Вирджинии. За эти годы я несколько раз прочел Библию
0: и понял, что хочу служить Богу. Родители благословили меня на миссионерский труд, и перед отъездом я решил навестить Сандерсов. Никак не ожидал тебя тут встретить.
1: «Ты теперь миссионер?» — восхищенно проговорил Киби.
0: Майкл покраснел и смущенно улыбнулся. «Да, я через 3 недели отплываю в Африку».
1: «В Африку?» — прошептал словно завороженный Киби. «А почему именно туда?»
0: «Так хочет Спаситель», — кратко ответил Майкл.
1: «Да, конечно. Я тоже очень хочу, чтобы мой народ увидел спасение». И Киби заплакал.
0: Даже Кинг, прислуживающий у стола, невольно всхлипнул от этой трогательной истории.
1: «Майкл, но ведь африканцы, которые верят в духов или знахари, могут убить тебя!»
0: В глазах Киби стоял ужас. «Если Господь позволит, убьют», — смиренно вздохнул бывший юнга. «Но и тогда я успею хоть что-то посеять в бедных грешных душах погибающих туземцев». Юноши проговорили несколько часов. После к ним присоединилась и чета Сандерсов, с удивлением выслушав полный приключений рассказ о знакомстве своего племянника и раба. Вечером, лежа в комнате для гостей, Майкл размышлял о невероятной встрече, подаренной ему Господом. Сон бежал от парня. Перед глазами вставали картины давно прошедшего плавания. Навам, боцман, маленький Киби, корабль, бескрайний океан. Все это мелькало, как стекляшки калейдоскопа перед его мысленным взором. Майкл вздохнул и крепко зажмурился, дав себе одно очень серьезное обещание. Сон незаметно коснулся сознания и погрузил его в грезы о предстоящем путешествии. А в это время Киби подвергался в своей комнате самому настоящему допросу.
1: «Как такое возможно, чтобы белый человек поверил в Бога, услышав проповедь негра?» — недоумевал Кинг.
0: И прежде чем Киби успевал закончить ответ, на него сваливался следующий вопрос. «А почему Майкл решил, что он теперь должен ехать к неграм в Африку?» Торопясь, пока его снова не перебили, Киби начал рассказывать о Наваме, незнакомце, пришедшем в его деревню, и о том, как старик стал служить Иисусу.
1: «И ты поверил? Киби, неужели это все правда?»
0: Киби начал рассказывать о том, как сам стал христианином, но не успел договорить.
1: «А если и я захочу стать сыном великого белого бога, он примет меня?»
0: Киби не растерялся.
1: «Конечно, примет, Кинг. Просто отдай Иисусу свою жизнь, и он станет твоим господином». «Жизнь?» — опешил Кинг. «Как я могу отдать кому-то свою жизнь?
0: Просто скажи Иисусу, что хочешь всю жизнь ему служить. Попроси о прощении грехов».
1: «И все? И я сразу стану Божьим сыном?» —
0: нетерпеливо перебил его Кинг. «Да», — улыбнулся Киби. Кинг задумался, потом неуверенно пробормотал. «А ты можешь помолиться вместе со мной, Киби?»
1: «Могу, но, Кинг, это очень серьезный шаг. Уверен ли ты, что действительно этого хочешь?»
0: «Очень хочу. Я давно вижу, как правильно ты живешь. И если твой Бог тебе в этом помогает, то и я хочу жить так же».
1: «Кинг, но ведь вера в Бога — это не только для того, чтобы он помогал тебе в проблемах». «Я понимаю», — тут же ответил Кинг.
0: «Ты не думай, что я ничего не замечаю. Я знаю тебя уже несколько лет. Ты очень добрый и мужественный, умный, рассудительный. Ты не такой, как мы. Ты лучше. Бог дает тебе мудрость. Ты свободный, хотя ты и раб. Ты служишь истинному господину. Я тоже так хочу. Помолись со мной, Киби».
1: Кинг вдруг стал серьезным. Его суетливость растворилась, а в глазах ключника заблестели искренние слезы жаждущей покаяния души.
0: Парни склонились на колени. Киби первым помолился о том, чтобы Иисус принял покаяние Кинга. А тот, не колеблясь ни секунды, горячо и истово начал каяться в своих грехах. На следующий день после завтрака все собрались в гостиной. Миссис Гвендолин не могла налюбоваться на возмужавшего племянника. Киби радовался встрече с другом, а Кинг просто светился от счастья после покаяния.
1: «Итак, Майкл, ты отбываешь в Африку, как я слышал», —
0: — начал разговор хозяин дома. «Да, родители благословили меня, и я горю желанием поскорее отправиться на этот континент». «Да, понимаю тебя. Юность, жажда приключений, далекие страны», — улыбнулся господин Сандерс. «Отнюдь, дядя. Я еду туда, чтобы рассказывать туземцам об Иисусе». «Оригинально», — удивился Сандерс. «Зачем тебе это, Майкл?»
1: «Как это зачем? Все люди, не знающие Иисуса, погибающие грешники. Разве Господь не заповедал нам нести Его учение во все края земли?»
0: «Ну, заповедал, конечно», — смутился господин Сандерс. «Но кто же сегодня стремится исполнять все написанное в Библии?» — понимающе закончил Майкл. Алан Сандерс рассмеялся неловким, натянутым смехом, хотя в его глазах было волнение. «И ты молишься о несчастных неграх, чтобы Бог помиловал их, мой мальчик?» «Да, конечно, дядя. Я буду просто счастлив, если мне удастся хотя бы одного туземца привести к Иисусу». «Майкл...» Господин Сандерс откашлялся, пытаясь скрыть неловкость. «А ты можешь помолиться и обо мне? Хотя я и не являюсь преступником, но я часто говорил ложь и делал другие вещи, которые были неверны. Я желаю, чтобы Бог простил меня». «Конечно, я помолюсь. Но что мешает и вам самому поговорить с Иисусом? Ведь вы образованный, читающий Библию человек. Посещаете церковь, слышите проповеди». «Знаешь, Майкл, в церковь я езжу только для того, чтобы обсудить с такими же плантаторами, как я, курс валют и виды на хлопковые цены. Да политику Великобритании иногда». Опустив глаза, грустно улыбнулся господин Сандерс. «А Библию я последний раз читал на Рождество».
1: «Давайте помолимся, дядя», — тихо ответил Майкл.
0: Оба джентльмена склонили колени. Но прежде чем Майкл успел открыть рот, Алан Сандерс начал громко и уверенно молиться.
1: «Господь, ты знаешь меня от рождения. Ты видел, как родители учили меня вере, и как бездумно я отрекся от всего, что с такой любовью мне было привито в отцовском доме. Я очень плохой человек, и это мучает меня, Всевышний. Я не могу и не хочу больше так жить. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Поставь меня вновь на твои пути и дай возможность начать все сначала, все заново. Прошу тебя, пусть вся моя семья служит тебе. Во имя Иисуса».
0: И господин Сандерс заплакал.
1: «Господи!» — раздался рядом нежный голос Гвендолин Сандерс. «Услышь молитву моего мужа. Помоги мне найти опору в этой жизни. Я очень грешна перед тобой. Моя вера лицемерна, а мне бы очень хотелось стать истинной твоей дочерью».
0: В тот день вместе с Аланом Сандерсом покаялась не только его жена, но и почти вся домашняя прислуга. Спустя несколько дней Майкл собирался покинуть дом своей тети. «Чем я могу помочь тебе в твоем благородном занятии, Майкл?» — спросил Алан Сандерс. «Если вы действительно хотите порадовать Господа и совершить ради Него жертвенный поступок, то я очень прошу вас, дайте Киби свободу. Я бы очень хотел, чтобы он поехал со мной в Африку». Господин Сандерс задумался. «Да, но я уже уволил своего бухгалтера и надеялся, что Киби займет его место». «Это решать только вам, дядя. Не смею настаивать. Но Киби очень нужен Господу».
1: «Обучите меня, Маса Алан. Я тоже, как и Киби, буду очень хорошо учиться и много стараться», —
0: бухнулся на колени перед хозяином Кинг.
1: «Ты так хочешь стать грамотным, Кинг?» — тепло усмехнулся Сандерс. «Я просто очень хочу, чтобы Киби рассказал нашему народу о Спасителе, хозяин», — со слезами на глазах ответил Кинг.
0: «Ох, но будь по-вашему. Я дам Киби вольную и оплачу все расходы, связанные с этой поездкой».
1: «Да благословит вас Господь, хозяин!» — воскликнул Кинг.
0: «Аминь!» — прошептал Майкл.
1: Домой. И снова Киби в порту.
0: Именно сюда его привезли как-то уставшим, изморенным, и продавали на торгах. А теперь он стоит в новом дорожном костюме, с крепким, добротным сундуком, наполненным разными вещами, отлично подготовленный к долгому и трудному путешествию. Во внутреннем кармане его куртки похрустывал листок вольной. Ее он сейчас вместе с билетом покажет капитану корабля и шагнет на палубу не как несчастный пленник или безвольный раб, а как свободный человек. Киби едет домой. Майкл, как ты не боишься, что знахари могут убить тебя? Киби, а ты не опасаешься, что тебя схватят свои же и снова продадут в рабство? Они улыбнулись друг другу и, обменявшись крепким рукопожатием, поднялись по трапу на палубу корабля.
1: «Ба! Кого я вижу? Парни, да вы по-прежнему неразлучны!»
0: Зычный, очень знакомый бас наполнил всю палубу.
1: «Господи!» — в бессилии, чувствуя дурноту, прошептал Киби. «Боцман!» — чуть ли не закричал Майкл.
0: «Капитан Мюррей, к вашим услугам, молодые люди!» Тут же отозвался общий знакомый. «И давайте-ка пройдем в мою каюту, и там дружно порадуемся нашей встрече». И бывший боцман, крепко приобняв юношей за плечи, повлек их за собой. В каюте он стер с лица напускную веселость и устало опустился на стул, жестом приглашая своих гостей присесть. Майкл и Киби отодвинули от стола по стулу и сели. «Виноват я перед вами, парни. Сколько времени молился, надеялся увидеть и хоть как-нибудь искупить свою вину. Видно, Господь услышал мою молитву. Удивлены?»
1: «Да», — за двоих ответил Майкл.
0: «Понимаю», — кивнул Мюррей. «В ваших глазах я убийца». Голос мужчины осекся, и по морщинистой, обветренной щеке скользнула слеза. Моряк моргнул, но не стер ее. Он помолчал, вздохнул, потом продолжил. «Да, так оно и есть. Глаза этого старика долго стояли передо мной. Никак я не мог избавиться от этого наваждения. И на вахте, и в попытках заснуть они преследовали меня, но смотрели не с укором, а словно с мольбой. Да, оставаться на том корабле я больше не мог. Мне все равно слышался лязг цепей, свист плети и стоны того старика. Я сошел на берег и запил. Думал, что хороший ром поможет мне забыть то плавание, но чем больше я пил, тем страшнее мне становилось. И вот в одну из ночей, когда я без гроша в кармане валялся на тюфяке в углу какой-то портовой таверны, мне вспомнились слова Киби. «Если вы попросите у Бога прощения, Он простит вам». Я понимал, что малыш прав. Этому же меня учили в детстве, когда я еще был поймальчиком и ходил в воскресную школу. Я так устал бороться за свою никчемную жизнь, что подумал, а не отдать ли этот мусор Богу? Может, ему он на что-то и сгодится? И тогда я помолился и попросил у Иисуса прощения, а заодно, чтобы он помог мне всплыть с этого дна. Той ночью я в первый раз заснул спокойно. А утром меня не потянуло в кабак за очередным стаканом. Я шел по улице и, казалось, впервые замечал, как прекрасен свежий морской ветер, как весело кричат чайки, каким ласковым бывает небо. Капитан смущенно умолк. Конечно, я не изменился в одну минуту. Иногда мне до смерти хотелось напиться и влезть в портовую драку. Но я боролся с этими желаниями. Потом я наткнулся на таких же, как тот старик. Они рассказывали об Иисусе и приглашали всех желающих в церковь. Так я нашел общину христиан. Пастору пришлось много потрудиться надо мной, так как я часто прогуливал воскресную школу и плохо слушал проповеди в детстве, не сдержал усмешку Мюррей. Но все же братья помогли мне, поддерживали, ободряли, а одна совсем старенькая сестра молилась за меня, как за родного сына. Господь был так милостив ко мне, грешнику. Теперь я совсем не употребляю крепких напитков, и пою в церковном хоре. Полгода назад я получил место капитана этого корабля. Так-то, ребятки. В каюте повисла пауза. Каждый присутствующий думал о том, насколько велик Бог, который смог осуществить такое удивительное дело, свести в одной точке Навоама, Тиби, Майкла и капитана Мюррея. «Я рад за вас, капитан», — не скрывая душащих его слез, прошептал осекшимся голосом Тиби. «Спасибо, малыш», — и Мюррей обнял своего темнокожего брата. Теперь каждое утро на корабле начиналось с молитвы и чтения Библии. А вечерами Тиби и Майкл проповедовали матросам и всем желающим отвечали на вопросы команды. К тому моменту, пока судно прибыло к месту назначения, большая часть моряков уже принадлежала Иисусу. Знойный африканский полдень разливался по верхней палубе, накаляя жгучим жаром все предметы. Тиби, дорезив в глазах, вглядывался в океанские просторы. Ему не терпелось первым увидеть родную землю. Наконец на горизонте появилась суша. Тело Тиби сотрясали рыдания, и Майклу пришлось крепко обнять друга за плечи. Но тот все равно не устоял. Ноги его подкосились, и Тиби присел на теплые доски палубы. Он плакал и громко благодарил Бога за то, что может увидеть родной берег. Потом, не зная ни сна, ни отдыха, Тиби рвался сквозь джунгли в родную деревню. На каждой стоянке он торопил своего друга идти вперед. Иногда на него накатывал страх и отчаяние. А если она, его, Лабари, не выгорела ли полностью? А что, если родные уже давно проданы в рабство или убиты? «Крепись, не унывай, верь», — Майкл утешал и подбадривал Тиби как мог. Наконец, через пару недель изнуряющего путешествия, джунгли расступились, и перед Тиби предстала родная деревня. В центре, где вечерами разжигали костер, сидели несколько человек и о чем-то переговаривались. «Мир дому вашему!» — громко поздоровался Майкл на родном языке Тиби. Мужчины у костра подняли головы и с любопытством посмотрели на гостей. И тут один из туземцев резко вскочил на ноги, схватился за сердце и потом гортанно закричал: «Тиби!» Громко всхлипнув, Тиби бросился к отцу. Все вокруг зашумели, многие плакали от радости. Остаток вечера отец рассказывал, как деревня пережила пожар. Кому-то удалось скрыться в джунглях, а некоторым бежать из плена, пока их гнали к берегу. Потом Тиби рассказывал о плавании на большом корабле, о своей жизни в поместье Сандерсов и о том, каким чудесным образом он смог вернуться домой. Когда разожгли деревенский костер, и на его свет пришли все люди деревни, вождь дал слово Тиби. Юноша готовил свою речь несколько недель, отточил каждое слово, но, увидев глаза соплеменников, от волнения не мог произнести ни звука. «Мы помним Навоама», — вдруг тихо произнесла какая-то женщина. И малыш, сидевший на ее руках, сонно заворочился, словно подтверждая слова своей матери. У Тиби пересохло в горле. Он судорожно сглотнул. К нему подошел Майкл и крепко сжал его руку. Молодые миссионеры переглянулись и, мгновенно поняв друг друга, запели. «Он утешит печальных и освободит пленных. Никто не будет больше плакать, там будет великая радость». Несколько неуверенных голосов подхватили мотив, и в ночное небо Африки устремилось хоровое пение, прославляющее величие всемогущего Бога.

Молись усиленно, когда нет сил молиться. Пусть будет это даже шепот губ. Не дай твоим надеждам всем разбиться. Зови к нему и шепотом, и вслух. Молись усиленно, когда ответа нету, и рук своих в борьбе не опускай. И хоть в душе темно, не видно света, есть отвечающий, лишь ты к нему взывай. Молись, когда уныние окружает со всех сторон, как будто воронье. Господь нужду души твоей всю знает, разве оставит он дитя свое? Молись, когда слабеют твои силы, а вера гаснет и надежда с ней. Лишь только не сдавайся, друг мой милый, прольет он свой целительный елей. Мы ходим верою, неведением мы ходим, молчит Бог, проверяет нам сердца, но знай, что там уже за небосводом твоей надежды светится заря. Молись усиленно, когда нет сил молиться, стучи и помни, небо даст ответ, и знай, рассвет с ответом постучится, а с ним прольется в душу твою свет.

Мы ждем Христа. Не правда ли, братья и сестры, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, братья, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя, пусть сердце спросит: «Господи, не я ли тот, кто предает себя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям и спасти шка, кто занавижу, потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает, не подступает ли к сознанию страх? Что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой. А на словах Иисуса ожидая, мы будем жизнь беспечно продолжать.

«Будучи на коленях, заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь, чтоб каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет он, любя: «О верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя».

Исцеление слуги римского военачальника. Все люди, видевшие, как Иисус воскресил юношу, пошли за ним в город Капернаум. В это время в Капернауме жил один римский военачальник. Он командовал сотней солдат римской армии. У этого военачальника был слуга, которого римлянин очень любил. Но вдруг этот слуга заболел, и военачальник очень боялся, что его слуга умрет. Узнав, что Иисус пришел в Капернаум, римлянин пошел к своим еврейским друзьям и попросил их: «Не могли бы вы пойти к Иисусу и привести его ко мне в дом, чтобы он исцелил моего слугу?» Евреи очень любили и уважали этого римлянина, особенно после того, как он построил в городе новую синагогу. Поэтому они сразу же пошли к Иисусу и стали просить его: «Исцели, пожалуйста, слугу римского военачальника. Он достоин этого. Он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус согласился и пошел с людьми к дому римлянина. Но недалеко от его дома Иисус встретил людей, которых римлянин послал навстречу ему. Эти люди сказали Иисусу: «Наш господин велел сказать тебе: не трудись, Господи, я недостоин того, чтобы ты вошел в мой дом, и считаю себя недостойным самому прийти к тебе. Но скажи слово, и слуга мой выздоровеет». Иисус удивился, услышав эти слова. Римский военачальник верил в него. Он верил в то, что Иисус – Сын Господа. Иисус сказал окружающим его людям: «Такой большой веры я не встречал даже в Израиле».

когда посланные военачальником люди вернулись домой, они увидели, что любимый слуга римлянина совершенно здоров. И Иисус исцелил его. Он сделал это потому, что римлянин верил в него.

Дорогие ребята, давайте поговорим о чудесах Иисуса. Иисус совершал чудеса над прокаженными и хромыми людьми. Он велел глухим слышать, болезням отступать, а глазам слепцов открываться. Первое его чудо было совершено в Кане Галилейской. Второе его чудо – исцеление сына вельможи, которое было совершено в Капернауме. Это первые записанные чудеса, совершенные за время служения в Галилее. А теперь давайте повторим наш золотой стих от Матфея, 11 глава, 5 стих. «И сказал им Иисус: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Ребята, какой же урок мы должны извлечь из поступков Спасителя? Конечно же, творить добро, помогать друг другу, сочувствовать и быть милосердными –

Ангелы-хранители. Миссионерка пересчитала деньги. Ведь всякое бывает, но сумма оказалась правильной. «Спрячь кошелек на дно сумки, не стоит облегчать работу карманным ворам», сказала подруга, зная, о чем говорит. Женщины вышли из здания банка. Они не заметили, что за ними уже некоторое время наблюдали. Кто-то преследовал их, незаметно и на достаточно большом расстоянии. Солнечный свет слепил глаза, но на землю уже ложились длинные тени. «Как ты думаешь, мы успеем вернуться домой, прежде чем стемнеет? У нас нет другого выхода, нам придется поторопиться». «Сомневаюсь, что у нас это получится с полными сумками. У меня уже сейчас болят руки». Миссионерки смело отправились в путь. Вместо жалоб они запели песню благодарения Богу. Как-никак, они смогли купить в городе все, что им нужно было, хотя в этот раз все заняло больше времени, чем обычно. Однако с тяжелыми сумками в руках не очень разгонишься. Сумки становились все тяжелее, а ноги все медленнее. Неудивительно, что ночь застала их, когда они были еще далеко от миссионерского центра. Усталые, они остановились. «Как ты думаешь, не переночевать ли нам здесь под деревом?» «Наверное, это будет самое лучшее решение. А завтра утром мы со свежими силами пойдем дальше». Поставив сумки, усталые женщины легли спать на склоне холма. Сумку с деньгами для надежности они использовали в качестве подушки. Страха у них не было. Они молились и просили Бога, чтобы Он охранял их. Через несколько минут они уже спали. Не спали, однако, темные фигуры в кустах на другой стороне пустынной дороги. Разбойники только и ждали этого момента. Главарь подал знак, и они, крадучись, вышли из своей засады. До места, где безмятежно спали миссионерки, оставалось всего несколько метров, когда они внезапно остановились, как вкопанные. «Быть не может! Откуда те взялись?» Разбойники медленно попятились назад. Никто из них не осмелился идти вперед, так как женщин окружала охрана. Там на холме стояли солдаты. 16 солдат. У каждого в руках был блестящий меч. И разбойники в панике разбежались кто куда, ища укрытия в ночной темноте. Прошли недели. Одна из миссионерок по-прежнему работала в больнице. Однажды на прием пришел мужчина. Он пристально всматривался в нее. «Мы с вами знакомы?» — спросила миссионерка, заполняя карточку. «Я уже однажды видел вас. Не может быть, я не помню этого». «Да-да, я совершенно уверен». И незнакомец нерешительно продолжил. «Несколько недель назад вы ночевали на склоне холма. Несколько человек из нашей банды видели вас в здании банка и пошли за вами. Мы хотели ограбить вас, но из-за солдат не решились». «Солдат? Но с нами не было солдат». «Были, я их сам видел, 16 солдат, и у каждого из них был сверкающий меч». Миссионерка рассмеялась. Но эта история заставила ее задуматься. До сих пор она и не подозревала, в какой опасности они тогда находились. Может быть, Бог послал своих ангелов, ответив так на их молитву. Во время отпуска миссионерка посетила один молитвенный кружок. Ее радостно встретили. «Как хорошо, что ты здесь! Мы очень хотим послушать о том, что ты пережила с Богом!» Друзья, молящиеся за нее, всегда интересовались всеми новостями. И она охотно рассказала о служении в больнице, о миссионерской работе, о людях, которых спас Иисус, и которые теперь живут с Ним. Миссионерка поведала и о случае с солдатами, который до сих пор оставался для нее необъяснимым. В заключение она назвала несколько новых молитвенных нужд. Затем они вместе поблагодарили и прославили Бога, но не забывали выразить Ему и свои просьбы. Ведь Бог всемогущ, Он Бог любви, обещавший слышать молитвы. В конце вечера один из друзей миссионерки спросил ее: «Когда это было, когда вы были в городе и вам пришлось заночевать под открытым небом?» Миссионерка посмотрела в свой календарь и назвала ему дату. И знакомый открыл свою записную книжку. «Ты удивишься», — сказал он.
Именно в этот вечер у нас было молитвенное общение. Мы молились и за тебя. Нас было 16 человек.

Наш Господь, Творец Вселенной, кем построен мир земной, в этой жизни современной не имеет он покой. Гнезды все имеют птицы, норы тоже у зверей. А Господь ко всем стучится, ждет у запертых дверей. И домой закрыты двери, места нет им для него. В этой затхлой атмосфере ищет друга своего. И стоит он у порога, как устал и изнемог. Очень трудная дорога, отдохнуть нигде не смог. Открывайте ваше сердце, дайте Господу войти, и живому Богу верьте, Он поможет вам в пути».

0: Дрозды спасатели. Фермер Джонс был очень доволен. Рассада помидоров хорошо принялась. Кусты уже были в цвету, что обещало большой урожай. Осматривая свое огромное поле, фермер Джонс, конечно же, думал об урожае, который вскоре предстояло собрать, и о том, сколько он может за него выручить.
1: «Эти помидоры принесут мне по крайней мере 4000 долларов. Надеюсь, с рассадой ничего не случится, ведь это все, что у меня есть».
0: Но враг уже приближался. Это было целое полчище. Только не людей, а гусениц. Несметное количество гусениц. Они очищают поле от побегов, словно саранча, во мгновение ока.

0: Однажды утром, обходя свое поле, чтобы убедиться, что все в порядке, фермер Джон заметил с одного края гусениц, и ужас охватил его. По горькому опыту он знал, что не пройдет и нескольких дней, как паразиты будут кишеть на грядках, уничтожая растения. Что же делать? Он поспешил домой, чтобы поведать о случившемся жене.
1: «Скорее иди сюда! На поле нашествия гусениц! Наш урожай погиб!»
2: Жена выбежала из дома, пораженная ужасной вестью, ибо она хорошо знала, чем это грозит. Жизнь семьи была поставлена на карту. Пища, одежда, кров – все зависело от будущего урожая. И вот теперь полчище гусениц напало на поле и уничтожало кусты помидоров у них на глазах. Дети поспешили вслед за матерью. Они тоже были расстроены, потому что долгими часами работали в поле, помогая отцу подготавливать землю, сажать рассаду помидоров и поливать их.
3: Что же нам делать? Мы не сможем уничтожить их всех.
1: Да, уничтожить их мы, похоже, не сможем. Их слишком много. И, похоже, они размножаются с каждой секундой.
4: Папа, мы должны прямо сейчас попросить Иисуса помочь нам.
1: Да, может быть, и должны. Но что Он сможет сделать для нас в таком несчастье?
4: Папочка, ну разве не сказано в Библии? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Но почему бы нам не воспользоваться этим обещанием?
1: Да, пожалуй, это так. Однако, думаю, уже слишком поздно.
4: Я прямо сейчас найду в Библии это место. Сейчас. Ах, вот, в книге Малахи. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Саваоф.
1: Да исполнится обет твой, Господи!
2: Запрети пожирающим!
1: Спаси наше поле!
4: Да, папочка, я знала, что эти слова здесь. Видишь, здесь говорится, что если мы честно отдаем десятину Богу, то Бог ради нас запретит пожирающим истреблять у нас поля. Папочка, ты отдаешь десятину, значит, Бог должен поступить так, как говорит. Может быть, Он только ждет, пока мы попросим Его об этом. Давайте помолимся прямо сейчас.
0: Мало-помалу и остальным передалась вера маленькой девочки, вера в обетование Небесного Отца. Все преклонили колени прямо в поле и молились Богу, как никогда прежде не молились, прося обещанной им защиты. Отец молился, мать молилась, молились дети. Они говорили Богу о том, как старались быть верными Ему, как исправно и честно отдавали десятину Его благому делу и как верно служили Ему во все дни своей жизни. Затем они поведали Господу о том страшном несчастье, которое постигло их, и о том, как им нужна была Его помощь. Закончив молиться, они поднялись с колен. И тут произошло нечто поразительное. Возможно, вам трудно в это поверить, однако я знаю, что это правда. Я сам побывал на этом поле, которое находится примерно в 60 километрах от моего дома. Я сам разговаривал с фермером и его женой, детьми. Они собственными глазами видели это чудо и никогда в жизни не забудут его. Едва они закончили молиться, как появился дрозд. Потом прилетел еще один, и еще десятки, сотни дроздов. Расхаживая по полю, они уничтожили всех гусениц. После того, как они, словно черная туча, поднялись в небо и улетели прочь, в поле не осталось ни единой гусеницы. Не пострадал ни один кустик, и вскоре весь урожай был собран. –

так Бог держал свое обещание. Он призвал дроздов, чтобы те прилетели и спасли от беды его верных детей, точно так же, как он послал ворона кормить Илью. Дивный Бог, чудный Спаситель, давайте с еще большей уверенностью вверять Ему свою жизнь.

0: сердце. Это был очень плохой день для Гены. Он поссорился с сестрой, обидел маму, нагрубил папе. А сколько еще глупостей он натворил! Жизнь виделась ему в самом мрачном свете. Он был уверен, что никто больше не любит его. Одинокий и несчастный Гена лежал в кровати. Он ведь совсем не хотел расстраивать близких. Он хотел быть хорошим, но у него почему-то не получалось. В тот момент, когда он твердо решал никогда больше никому не говорить и не делать ничего плохого, тут же все выходило как раз наоборот. Гена попытался помолиться, но у него не получалось. Он стал думать о том, что он делал и говорил в этот день, и как это выглядело в глазах Божиих. Он встал с колен и улегся в кровать, однако уснуть никак не удавалось. Его одолевали разные мысли. Стоит ли стараться быть хорошим, если ничего из этого не выходит? Почему у него столько неприятностей и почему все постоянно ссорятся с ним? Он совсем уже было отчаялся, как вдруг ему показалось, будто кто-то тихо сказал ему: «Иисус любит тебя. Он поможет тебе быть хорошим мальчиком». Эти слова утешили его. Но как Иисус может помочь ему стать хорошим? Час спустя мама закончила свои дела на кухне и направилась в спальню. Когда она проходила мимо комнаты Гены, ей показалось, что она услыхала за дверью всхлипывание. Она остановилась и прислушалась. Да, действительно, там кто-то плакал. Она тихо приоткрыла дверь и заглянула в комнату. — Что с тобой, сынок? — спросила она. — У тебя что-то болит?
1: — Да, мама, у меня болит сердце, — сказал Гена.
0: Мама подошла к нему и стала вытирать слезы. «Где? В каком месте?» — спросила она с тревогой. «Когда сегодня ты почувствовал боль? Может, позвать доктора?»
1: «Нет-нет, мама! У меня совсем по-другому болит сердце. Это от того, что мне очень жаль, что сегодня я был таким плохим. Я хочу быть хорошим. Я хочу поступать так, как угодно Богу».
0: Мама опустилась на колени у его кровати. Она знала, что сейчас к ее мальчику обращается Господь. Настал тот момент, которого она так ждала и о котором так много молилась, тот час, когда он навсегда вручит свое сердце Богу. «Все, что ты должен сделать, — произнесла она тихо, — это сказать Иисусу, что ты любишь его, что ты желаешь быть его сыном и что принимаешь его своим спасителем. Хочешь ли ты сказать ему об этом?»
1: «Да, мама, хочу!»
0: Гена встал с постели и преклонил колени рядом с мамой. Он рассказал Иисусу о своей боли и о том, что он хочет навсегда отдать ему свое сердце. Вошел папа и, увидев, что происходит, тоже встал на колени рядом с мамой и Геной. Спустя несколько минут вошли старшие брат и сестра. Они тоже стали рядом на колени. Затем все по очереди произнесли молитву о Гене. Это были прекрасные молитвы, которые Гена запомнил на всю жизнь. В тот вечер мальчик как будто бы снова родился. Родился для Царства Божьего. И с этого момента в Гене произошла огромная перемена. Теперь он стал совсем другим. Он стал, как прекрасно сказано об этом в Библии, новым творением во Христе. Когда все поднялись с колен, Гена был уже другим. Теперь он хотел говорить об Иисусе.
1: «Ты знаешь, мама, — сказал он, — дьявол старался сбить меня с верного пути. И как хорошо, что Иисус поддержал меня!»
0: На следующее утро казалось, что ярко засияло солнце после ненастья, а Гена был наполнен любовью Иисуса. Он больше не злился, не дулся и не капризничал. Теперь он был добр, приветлив и почтителен со всеми. Вместо того, чтобы возражать маме или папе, он отвечал: «Конечно, я с удовольствием помогу вам и сделаю все, что смогу». Вместо того, чтобы драться со старшим братом или сестрой, он проявлял к ним дружелюбие, и они говорили: «Что это случилось с нашим Геной?» Да, с ним случилось нечто важное. Он нашел Бога. Он отдал себя Иисусу. Великий врач исцелил его сердце, которое так болело.

Верни свое «я». Вопрос похож на цифру 2, не правда ли, друзья? Не осуждайте вы других, смотрите на себя. Когда надуюсь, а то знаешь, похож ты, друг, на ноль. А чтоб ты в небо смог войти, скажу тебе пароль. Одну лишь букву удали из сердца навсегда. Она несчастье всем несет, и буква эта «я».

0: Приветствуем всех наших радиослушателей, всех мальчиков и девочек, всех, кто слушает нашу сегодняшнюю передачу. Приветствую тебя, дядюшка Дэн.
1: И я приветствую тебя, тетушка Кэрол. У нас подготовлена для вас сегодня одна история из Священного Писания.
0: А как она называется?
1: Называется «Могучий Гедеон». После того, как была распределена земля Хананская между 12 коленами Израилевыми, люди разъединились, чувствуя себя вполне удовлетворенными, и не сумели, как им было указано Господом, полностью изгнать всех живших на той земле. Пришло такое время, когда мадианитяне, которые были частично, но не полностью уничтожены в дни Моисеевы, возросли в числе и были настроены решительно с тем, чтобы отомстить израильтянам. Многочисленные, как саранча, они заполняли всю землю из года в год. Они являлись, едва наступало время сбора урожая, и оставались до тех пор, пока последний плод не был сорван.
2: Да, но, матушка, надо что-то предпринять, чтобы остановить этих мадианитян.
3: Мы сделали все, что могли.
2: Вот уже 7 долгих лет, как нас притесняют эти мадианитяне. Мы не можем сидеть сложа руки и смотреть на то, как они опустошают нашу землю.
3: Если ты хочешь на самом деле помочь нашим людям, сделай так, чтобы они вернулись к поклонению истинного Бога.
2: Поклоняться Богу Авраама и Исаака?
3: Тогда мы начнем выигрывать сражения, которые мы сейчас проигрываем. Конечно, у тебя достаточно причин относиться к этому презрительно. Ведь ты же самый главный нарушитель.
2: Да, я поклоняюсь Ваалу, да. И я воздвиг алтарь Ваалу в Фофре.
4: Пожалуйста, не ругайтесь. У меня есть немного пшеницы, которую я припрятал. Я ее намолю, и у нас будет немного хлеба на какое-то время.
2: Пшеница? Как ты сумел упрятать пшеницу от мадианитян?
4: Время для сбора винограда еще далеко, так что они и не подумали искать в точиле. Я тихонечко перемолю пшеницу подальше от любопытных глаз.

0: Просто не знаю, как освободить наших людей от мадианитян. Мать права. Господь Бог лишил нас своей милости, потому что мы вероотступники. Однако многие люди покаялись, и похоже, что они хотят делать то, что правильно, и служить истинному Богу.
1: Приветствую тебя, Гедеон.
0: И я приветствую тебя, незнакомец.
1: Господь Бог Израиля Саваоф с тобою, муж сильный.
0: Если Господь с нами, то отчего постигли нас все эти несчастья и боль от рук мадианитян?
1: Господь с тобою?
0: Почему же нет больше чудес, подобно тем, какие Господь Бог творил для отцов наших, когда они вышли из Египта? Почему мы страдаем от рук мадианитян?
1: Ты был избран небесами освободить Израиль от мадианитян.
0: Я?
1: Ты сомневаешься в истинности моих слов?
0: Нет. О, нет. Я предполагаю, что ты посланник небес. Ты ангел?
1: Да.
0: Тогда я... Мне кажется, что тогда было бы разумным, чтобы ты дал мне какое-нибудь доказательство этому, не так ли? Ну, что ты действительно ангел. Но сначала я хотел бы доказать мое гостеприимство. Как это сделал древний Авраам, я прошу тебя быть моим гостем.
1: Как и в случае с Авраамом, я принимаю твое гостеприимство.
0: Прекрасно. Извини меня, я отлучусь на минутку, чтобы приготовить немного еды и хлеба. Извини, пожалуйста, я на минутку. Вот и я. Мясо и хлеб. Немного.

0: Много, но нам хватит.
1: Положи все это вот сюда, на этот камень, Гедеон.
0: На камень?
1: Ты попросил дать тебе знак, что я воистину ангел. Вылей похлебку и положи мясо и хлеб на этот камень.
0: Хорошо, господин мой. Вот, пожалуйста, господин мой.
1: Этим жезлом я прикоснусь к мясу и хлебу.
0: Огонь! Он поедает всю еду. Послушай, ангел, я... Он исчез. Так он сказал, что я должен спасти Израиль, но не сказал, как.
2: Гедеон!
0: Ангел, ты где? Я тебя не вижу.
1: Гедеон, сын Иасов. В городе Офра стоит жертвенник ложному богу Ваалу. Ты должен разрушить этот жертвенник.
0: Да, но... Послушай, ангел, этот жертвенник был воздвигнут моим отцом. Он не даст мне его разрушить.
1: Разрушь его ночью тайком. А на том камне, на котором стоит жертвенник Ваалу, воздвигни алтарь живому Богу Небесному и принеси на нем достойную жертву Богу.
0: Что ж, ладно, ангел.
1: Ты должен объявить войну идолопоклонству, прежде чем ты пойдешь сражаться с мадианитянами. Сделай все это, и ты спасешь Израиль от врагов.
3: И вот одной ночью с помощью своих слуг Гедеон разрушил жертвенник Ваалу. Велик был гнев жителей города Офра, когда на следующее утро они пришли поклоняться Ваалу. А когда им кто-то доложил, что жертвенник был разрушен Гедеоном, разгневанная толпа стала требовать его смерти.
4: Видать Гедеона смерти!
5: Разделаться с ним!
6: Послушайте меня, народ колена Манасеиного! Выслушайте меня, пожалуйста! Вы все без оглядки бросились на защиту нашего бога Ваала. Но нуждается ли Ваал в том, чтобы за него вступались? Если он истинный бог, он сможет сам себя защитить.
7: Мы не можем оставить подобное святотатство безнаказанным.
6: Но если Ваал не в состоянии защитить свою честь и свой алтарь, как вы тогда можете доверять ему и думать, что он сможет защитить вас?
4: Друзья и братья, я согласен с Асом. Давайте повременим с нашими планами о предании Гедеона смерти, а там посмотрим, что выйдет.
3: Для того, чтобы остановить атаки амаликитян и мадианитян, Гедеон отправил гонцов, чтобы собрать армию.
0: Господь Бог Авраама, Исаака и Иакова, Ты повелел мне спасти Израиль от врагов. Господи Боже, но я не могу вести армию против врага до тех пор, пока не буду уверен в том, что Ты со мною и благословляешь меня. Если Ты спасешь Израиль рукою моей, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть, и если утром роса будет только на шерсти и только на шерсти, тогда я буду знать, что ты будешь со мною и отдашь наших врагов в мои руки. Вся шерсть пропитана росой, а земля вокруг нее сухая. Это знак, о котором я просил Господа Бога, и все-таки я... Шерсть поглощает влагу, это естественно. И поэтому будет покрыта росой, в то время как земля вокруг может остаться сухой. О, Боже, милосердие и долготерпение! Не прогневайся на меня, но я умоляю тебя, дай мне обратный знак. Пусть земля будет влажной, а шерсть сухой.
3: Бог так и сделал в ту ночь. Так как шерсть была сухой, а на всей земле была роса. Тысячи людей отозвались на призыв Гедеона к оружию. И вот Гедеон со своей армией поднялся рано утром, перешел маршем и расположился лагерем у источника Хорода, южнее стана Мадиамского в долине Израильской. Но тут явился Гедеону ангел и сообщил удивительную и странную вещь.
1: «Народа с тобой слишком много. Не могу я предать мадианитян в их руки, чтобы не возгордился Израиль, говоря, что они своими собственными руками и силами спасли себя».
8: «Израильтяне, поэтому я вам и говорю, что если кто боязлив и робок, пусть те возвратятся домой. Те, кому тяжело переносить трудности и опасности, они тоже могут возвращаться домой».
9: «Да, но нас и без того немного, Гедеон, чтобы устоять перед таким врагом. Зачем же уменьшать армию еще больше?»
8: «Господь Бог Израиля велел мне уменьшить армию, говоря, что она слишком велика».
3: С тяжелым сердцем взирал Гедеон, как 22 тысячи человек отправлялись домой.
10: «Это что-то необычайное. Возможно ли, чтобы армия оказалась слишком велика?»
3: «Конечно. Я бы сказал, что наш Бог действительно необычный Бог. Священное Писание рассказывает о стольких поразительных вещах, которые Он совершал в древние времена, чтобы защитить свой народ».
10: «Да, я знаю о некоторых из них. Кто был тот человек, что прятался в пустыне, и Бог послал птиц кормить его?»
3: «Неплохо, тетушка Кэрол. Того человека звали Илия Фесвитянин, и прятался он от Ахава, царя израильского. Бог повелел ему скрыться в одном месте, где он мог пить воду из ручья и где вороны каждый день приносили ему пищу. Конечно, это еще далеко не вся история».
10: «Это удивительные истории».
3: «И существует множество документов из самых различных областей исследования, подтверждающих, что эти истории не просто причудливая фантазия».
10: «Сам Иисус, его существование подтверждено в светской, не библейской истории».
3: «И его учение может повлиять на нашу жизнь к лучшему. Вот почему мы приготовили для вас книгу, основанную на Библии».
10: «Вы можете получить эту книгу, ничего не оплачивая».
3: «Просто напишите нам онлайн. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. А сейчас продолжим нашу историю, которая носит название «Могучий Гедеон». Гедеон, муж славный и воинственный, расположился со своими людьми лагерем неподалеку от армии мадианитян. С Гедеоном стояло 32 тысячи людей против армии многочисленной, как песок морской. Тем не менее, Бог велел Гедеону уменьшить численность своего войска. И вот его армию покинуло 22 тысячи человек, которые вернулись домой, оставив с Гедеоном только 10 тысяч воинов. Но тут опять явился посланник Божий Гедеону и сказал:
1: «Все еще много народа, поэтому веди людей своих к воде, и пусть они там пьют воду. Я укажу тебе, которые из них должны вернуться домой, а кто останется с тобой».
8: «Храбрые воины израильские, нас осталось сейчас всего 10 тысяч. Мы сражаемся с врагом, у которого 1000 раз 10 тысяч. Они люди сильные и могучие. Мы не сможем их победить без Божьей помощи. Слушайте мой приказ. Ступайте к берегу реки и напейтесь воды вдоволь, чтобы вы не испытывали жажду в пылу сражения. Когда будете пить, помните, что враг может напасть на вас в любую минуту. Вот и все. Теперь к реке.
0: Фура.
11: Слушаю, мой господин.
0: Взгляни, как люди пьют воду. Заметь, что некоторые из них пьют с линцой. Они удобно расположились на коленях и пьют воду так, словно нет никакого врага в 100 верстах отсюда.
11: Да, мой господин. И что?
0: А также обрати внимание на то, что другие настороже, внимательно слушают и наблюдают, с тем, чтобы враг не застал их врасплох. Они зачерпывают воду руками.
11: Да, но, мой господин, очень немногие, может, 2 или 3. Кто так осмотрителен?
0: Но таким образом, Фура, обнаруживается характер. Тем, кто расслабился, нельзя будет довериться в минуту опасности. Те же, кто пьет и осмотрителен, то люди храбрые, с хорошей выдержкой и верой, они спасут Израиль. А также помни, Фура, что Господь Бог вознаграждает не за число, а за доблесть характера тех, кто ему служит.
11: Да, понятно, мой господин. Я закончил подсчет, мой господин. Всего лишь 300 человек, кто пил воду и был при этом настороже.
0: Отошли остальных домой, Фура.
11: Да, но, мой господин, 300 человек против врага многочисленного, словно песок на берегу моря. Ведь они... Слушаюсь, мой господин. Вы посылали за мной, мой господин.
0: Да, Фура, я спущусь в долину, чтобы произвести разведку в стане врага. Ты пойдешь со мной.
11: Слушаюсь, мой господин. А что мы будем высматривать во вражеском лагере, мой господин?
0: Ангел Господень мне явился и сказал, что я услышу там что-то такое, что приободрит меня.
11: Что теперь будем делать?
12: Слушать.
0: Я слышу, что кто-то разговаривает в том шатре. Вон там. Давай подкрадемся поближе.
12: Я же тебе говорю, что мне приснился страшный сон. Мне приснилось совсем как наяву, будто каравай ячменного хлеба. Он был там, на вершине того холма. Скатился вниз на наш лагерь. И ударил прямо по шатру. И хочешь верь, хочешь нет, этот небольшой каравай хлеба опрокинул шатер. Так что он упал и развалился.
13: Я тебя не виню, что ты напуган. Каравай ячменного хлеба — это должно быть Гидеон и его маленький отряд. Они расположены лагерем там, на холмах. Их Бог собирается предать нас сегодня в их руки.
12: Да, я тоже так думаю. Что нам делать?
13: Все, что мы можем сейчас сделать, это попытаться заснуть.
0: Давай возвращаться в лагерь, Фура. Господь Бог предаст мадианитян сегодня в наш

0: храбрые воины израильские. Нас сейчас всего 300 человек. Однако Господь Бог предаст армию мадианитян в наши руки. Мой план атаки очень простой, и он сработает, потому что с нами Бог. Каждый из вас получил трубу и светильник, спрятанный в глиняном кувшине. Разбившись на 3 отряда, по 100 человек в каждом, мы подойдем к вражескому лагерю со всех сторон. Как только услышите мою трубу, делайте то же самое. Трубите в свою трубу и кричите громким голосом.
1: Ты спишь?
2: Нет, никак не могу заснуть.
1: Я тоже. Этот сон все еще у меня на уме. Что это?
2: Где?
1: Мне показалось, будто я что-то слышал.
2: Это глубоко, это ночью. Не смеши.
1: А что, если Гидеон подкрадывается к нам?
2: Ну ты даешь. Армии не станет подкрадываться к врагу глубокой ночью.
1: Шш! Послушай.
2: Да ничего не слышно. Мертвая тишина.
1: Ах, страшная эта тишина, страшная. Я не в состоянии этого вынести. Я пойду предупредить генерала.
2: Я с тобой.
1: Ох, снаружи так же темно, как и в шатре.
2: Да, все черным-черно.
1: Что это?
2: Да это всего-навсего труба. Наверное, кто-то в лагере Гидеона трубит.
1: Играть на трубе в такой поздний час? Посреди ночи? Вон там что-то! Смотри! Свет! Вокруг всего нашего лагеря! Со всех сторон! Это Гидеон! Он нас окружил!
2: Окружил? С 300 человек?
1: Он, наверное, не отослал своих остальных солдат домой. Это была просто-напросто хитрость с тем, чтобы нас обмануть.
3: Да, ты прав. Давай, хватай меч, быстро, и пойдем драться. Бей Гидеона! Ура! Вот тебе, израильтянин!
1: Ты что? Это же я! Я твой друг! Ты поразил меня своим мечом.
3: А я в темноте не разберу, кто есть кто. Не приближайся ко мне, кто бы ты ни был!
4: Меч Господа! Порази врагов Израиля!
5: В темноте ночи, в полном беспорядке и сбитые с толку, мадианичане перебили друг друга, и их погибло 100 000 человек, а 15 000 под командой принца Салмона бежала к реке Иордан. Гидеон со своими 300 человек, хоть и уставшими, но без потерь, стремительно бросился преследовать принца Салмана и его 15 000 солдат. Гидеон со своими 300 человек догнал принца Салмана, и между ними произошло решительное сражение.
4: Воины Израиля, вы дрались хорошо и храбро, и Господь Бог дал вам победу над врагом. Власть мадианитян сломлена. Никогда больше они не будут нас беспокоить и идти на нас войной. Слух об этой победе быстро распространится, и когда он достигнет слуха других врагов Израилевых, страх и ужас наполнит их сердца. Они будут удивляться, тому, что наш Бог таким простым способом восторжествовал над таким могучим, храбрым и воинственным народом, как мадианитяне. А теперь вы все свободны и можете возвращаться к своим семьям, к мирной и счастливой жизни!
6: Слава!
7: Слава Гедеону!
8: Слава Гедеону!

0: Я только сейчас осознал, что никогда по-настоящему не ценишь домашнего уюта до тех пор, пока не побываешь вдали от дома, а также вдали от своей жены.
1: Мы скучали о тебе, Гидеон.
0: А где дети?
1: Я отпустила их поиграть. Гидеон, дорогой, там несколько человек у входной двери. Хотят тебя видеть.
0: Кто такие?
1: Говорят, они представители народа.
0: Представители народа? Какого народа?
1: Может, тебе лучше самому пойти узнать, кто они такие и чего хотят.
0: Да, уж лучше самому.
2: Приветствуем тебя, Гидеон. Многих лет и здравия.
0: Фура? Что ты тут делаешь?
2: Мы пришли встретиться с тобой, господин мой, как представители народа.
0: Какого народа?
2: Израильского.
0: Ты не представляешь Израиль?
2: Официально нет, но по духу и намерению да.
0: Что тебе от меня надо?
2: Мы предлагаем сделать тебя царем. Царем Израиля.
0: Да понимаешь ли ты, Фура, что ты говоришь?
2: Конечно, мой господин. Мы отдаем тебе должное за твои заслуги перед Израилем.
0: То, что вы предлагаете, прямо нарушает принцип теократии. Вы отрицаете Бога.
2: Мы хотим только одного, чтобы ты правил нами. Будь нашим царем.
0: Мой вам ответ – нет. Твердый определенно нет. Я не буду вами править.
2: Но Гидеон, господин мой, мы…
0: Нет. Господь Бог ваш царь, и Он будет править Израилем.
3: Господь – сила моя, Он – крепость моя и мой Избавитель, Он – мой Царь и мой Бог, я буду восхвалять Его вовеки и веки.
4: Вот эта история! А ведь речь шла об обычном человеке, которому Бог повелел освободить свой народ от угнетателей.
5: Это было особенное повеление. Бог подсказал им, как победить всего с 300 воинов.
4: Он сделал это для того, чтобы всем стало очевидно, что битва выиграна силой Бога, чтобы люди воздали славу Богу, а не себе.
5: Многие библейские тексты показывают, что именно Богу принадлежит вся слава. Например, в книге Откровения Иоанн пишет: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его».
4: Давайте не будем забывать делать это каждый день. Ну а сейчас пора прощаться.
5: Присоединяйтесь к нам в следующий раз.
6: Это был час твоего рассказа.
7: Тетушка Кэрол
8: и дядюшка Дэн
7: прощаются с вами.
8: До новых встреч!

Вера двигает горами, все возможно для нее. Наделил Господь дарами нас, наследие Его. Постигать мы можем верой тайну, скрытую миров. Вера отворяет двери и в родной отцовский кров. Вера движима любовью, этой силе меры нет. Бог нам дал права сыновьи, на молитвы свой ответ. Хорошо по вере Божьей жить победою Христа, только верующий может свет нести во все места.

имя, дающее полноценную жизнь. Стояла прекрасная летняя погода. Деревня, раскинувшаяся у подножия горы, была очень живописным уголком. Дома утопали в зелени деревьев. Воздух наполнялся щебетанием птиц и благоуханием цветов. Вода в зеркально-гладной речке отображала облака, плывущие по небу. Наступили долгожданные каникулы. Дети с утра до ночи проводили время на улице. Ездили на велосипедах, купались в речке, загорали, играли в игры. Вечером собирались на поляне, жгли костер, рассказывали захватывающие истории. Иногда просто пели песни или играли на гитаре. Им очень хорошо жилось в этой деревне, но не всем. На самом краю деревеньки стоял дом, где давно уже никто не слышал радостного смеха. Здесь жил Петя со своей мамой. Этот мальчик не ездил на велосипеде, не ходил на поляну, не пел песен и не смеялся. Он часто сидел у раскрытого окна и смотрел, как радуются другие дети. Вот и внучка соседа, приехавшая на каникулы, тоже побежала к поляне. И по щекам Пети покатились слезы. «Почему я такой несчастный? Почему не могу радоваться, как другие? У меня совсем нет друзей. Никто не хочет со мной дружить. Кому нужен такой друг?» Такие мрачные мысли наполняли его сердце, и ему было очень тоскливо. Пете всего 12 лет, но радости в его жизни не было. Он инвалид, у него больные ноги, и он не может ходить. С тяжелым сердцем уснул Петя в эту ночь. Ему снились какие-то мрачные сны. Утром его разбудило солнышко. Лучик упал на Петину подушку, подкрался к его лицу и пощекотал его нос. Он чихнул и проснулся. Мамы дома не было, она оставила на столе завтрак и пачку новых карандашей. Петя умел очень красиво рисовать, но сегодня ему не хотелось рисовать. Этот день, как и другие, оказался скучным и длинным. Его беспокоили нехорошие мысли. Он сидел на койке и наблюдал в окно, как катаются на велосипедах мальчишки. Где-то далеко девчонки играли в мяч. Никому не было дела до одинокого мальчика. Но вдруг Петя увидел, что на подоконнике показались чьи-то руки. Затем в раскрытом окне появилось веселое лицо девочки. «Привет!» — весело сказала она. «Меня зовут Надя. Я приехала на каникулы к бабушке. Она по соседству живет. Почему ты такой грустный? Целый день сидишь здесь один. Пойдем поиграем». Петя сразу смутился, ему стало неловко за свои больные ноги. Он опустил голову и тихо сказал: «Я не могу». Но Надя уже залезла в окно и села рядом. «Ничего, хочешь, я буду с тобой дружить? Я могу приходить к тебе». Петя не ожидал этого. Радость наполнила его сердце. Весь день они провели вместе, рисовали, играли в настольные игры. Но самое главное, Надя рассказала Пете об Иисусе, что он любит всех. Когда мама пришла с работы, то очень обрадовалась, что у Пети появилась подруга. Надя ушла, когда было уже совсем темно. Ничего, у костра на поляне слышалось пение. Петя сегодня также с Надей пел песенку о звезде, которая привела мудрецов к Иисусу Христу. Пете очень хорошо было с Надей. Но пора было уже ложиться спать. Он еще раз посмотрел на звездное небо, подумал о Боге и быстро заснул. В последующие дни Петя едва мог дождаться прихода Нади. На его лице чаще стала появляться улыбка, а в сердце сходили семена Слова Божьего, посеянные Надей. Однажды Надя пришла особенно радостная. В одной руке она держала большой кусок пирога, а в другой — маленькую книжечку. «Это тебе передала бабушка», — сказала она и положила на стол пирог. «А это я принесла тебе книжечку. Посмотри». Она показала книжечку Пете, но странно, в ней не было ни одной буквы, ни одной картинки. Все страницы были разного цвета. «Петя, хочешь, я расскажу тебе, о чем говорит эта удивительная книжка?» Мальчик охотно согласился. И Надя рассказала Пете о золотом городе, о грешном сердце и о смерти Иисуса Христа, о его воскресении, о том, что Господь может стать и его другом, и спасителем. В этот же день Петя принял Иисуса Христа в свое сердце, и ему уже не было так грустно.
потому что Бог послал ему радость, прощение и мир в сердце. На следующий день Вася Никулин, проходя мимо Петиного дома, услышал, что кто-то красиво поет о каком-то золотом городе. Он был очень любопытным, и ему непременно захотелось узнать, кто же это поет. Недолго думая, он перелез через забор, заглянул в окно и увидел поющих Петю и Надю. Васе очень понравилась и песня, и как они ее пели, и он провел с ними вечер. На следующий день Вася привел своего друга Сашу и сестренку Зину. Так у Пети стали появляться новые друзья. Они с удовольствием слушали, как Надя рассказывала им истории из Библии о Давиде, Голиафе, Самсоне, Данииле. Они много узнали и об Иисусе Христе. Петя рисовал замечательные картинки и дарил их своим друзьям. Лето быстро пролетело, каникулы были на исходе, и Надя собиралась ехать домой. Ей было очень тяжело расставаться со своими друзьями. В последний вечер она пришла к Пете. Петина мама напекла вкусных пирогов, Надина бабушка сделала вкусные вареники. Все сидели за столом, пили чай, разговаривали, смеялись. Им было очень хорошо и немножко грустно. «Спасибо тебе, Надя, что подарила мне друзей, рассказала об Иисусе Христе», — заговорил Петя. «Знаешь, я сочинил песню. Хочешь, спою?» «Конечно, спой», — попросила Надя. «Ты уедешь скоро, Надя. Мне очень-очень жаль. Вот навернулись слезы, и в сердце у меня печаль. Тоскливо, грустно, одиноко, без радости совсем я жил. Но Иисус пришел в мое сердце и счастье инвалиду подарил». Петя пел закрытыми глазами, но по его щекам текли слезы. Он не видел, что Надя тоже плакала. Плакали мама и бабушка. Но это не были слезы печали. Это были слезы умиления и радости, что Петя нашел друга, Иисуса Христа. «Я счастлив, счастлив бесконечно. И ничего, что я больной. Христос Спаситель стал мне другом, и Он всегда теперь со мной». Никто не заметил, как в окне показались головы Васи, Саши и Зины. Все слушали Петю, затаив дыхание. Когда Петя закончил петь, в комнате долго стояла тишина. Потом мама увидела ребят и пригласила их к столу. Все вместе пили чай, пели уже знакомые песни о Вифлеемской звезде, о золотом городе и об Иисусе Христе. На следующий день Надя уехала. Конечно, Пете было грустно расставаться с ней, но он имел теперь друга, который был всегда с ним. Петя рос умным и одаренным. Прошли года, он хорошо окончил школу, научился играть на гитаре и сочинять песни. Пел он их под гитару, и друзья с удовольствием слушали его. Иногда выносили Петю на улицу, и тогда собиралась почти вся деревня. Каждый хотел послушать молодого проповедника, его песни о Боге, о небе, о спасении через веру в Иисуса Христа. Многие люди принимали Иисуса в свое сердце. Так Петя стал ценным орудием в руках Божиих.

Радость. Бог нам радость подарил, лучшую на свете. Светом правды озарил мы, Господние дети.

Притча о сеятеле. Много народу собралось в этот день около Иисуса. Люди теснили друг друга, стараясь как можно ближе подойти к Нему, и мешали Иисусу говорить. Тогда Он сел в лодку, отплыл от берега и оттуда начал беседовать с людьми. Теперь каждый мог хорошо видеть и слышать Его. Иисус начал свой рассказ о крестьянине, который сеял зерно на своем поле. Но земля на поле была не везде одинаково хорошей. В одних местах почва была каменистой, а в других росло много сорняков. Он шел по полю, набирал полную пригоршню зерна и разбрасывал его вокруг себя. Часть зерна упала на дорогу, которая как раз проходила по полю крестьянина, и птицы тут же поклевали это зерно. Часть зерна упала на каменистую почву. Очень скоро здесь появились ростки, но так как почва была неглубокой, то из-за камней корни не могли расти вглубь, поэтому, когда взошло солнце, все ростки высохли и погибли. Упало зерно и в землю, где были еще корни сорняков, поэтому вскоре сорная трава взошла и погубила все побеги. Но часть зерна упала на хорошую почву. Здесь выросли прекрасные колосья. На каждом колосе был плод. Иногда 100 зерен в одном колосе, иногда 60, иногда 30. Эти всходы очень радовали крестьянина, ведь он сеял для того, чтобы собирать урожай. Вот какую притчу рассказал Иисус людям.

Всем очень понравился рассказ, но люди не поняли, что он означает. Однако они не стали просить Иисуса объяснить им эту притчу. Ученики Иисуса тоже слышали притчу, но они захотели еще узнать, что же она означает. Иисус объяснил им значение этого рассказа. Послушай и ты его. Знаешь, что Иисус подразумевал под зерном? Когда Иисус говорил о зерне,

В виду Иисус, говоря о каменистой почве, на которой молодые побеги быстро погибают. Когда Иисус говорил о почве с сорняками, он говорил о людях, у которых заботы житейские заглушают их веру. Но, к счастью, есть много людей, сердце которых открыто для Слова Божьего. Они верят в Господа и любят Его. Это-то и есть та почва, которая приносит хороший урожай. Так случается со взрослыми людьми. Так случается и с детьми. Дети тоже много слышат о Боге. Дома им рассказывают о Боге родители, а в воскресенье в церкви о Боге говорят проповедники. Дети тоже должны внимательно прислушиваться к Слову Божьему. И тогда они тоже будут счастливыми. Живо ли Слово Господа в твоем сердце? Если да, то ты, конечно, счастлив.

Есть книга великого Бога, она нам как компас пути. В ней ясно открыта дорога желающим в небо войти. Для тех, кто в скорбях унывает, несет утешение, покой. Кто в Библию с жаждой вникает, тот радость познает душой. Кто может в нелегких решениях нам дать самый лучший совет? Есть в Библии нам наставление, как жить среди множества бед.

0: Примерно 2 столетия прошло с тех пор, когда однажды ранним утром 2 моряка из Фарфашера отвязали лодку и вскоре вышли в море. Одного из них, худого и долговязого, как жердь, звали Дик Свонки. Его спутник Дэвид Спинг был невысок и коренаст. Оба они были крепкими парнями. Все вокруг пребывало в глубоком безмолвии. Солнце еще не взошло. Поверхность моря походила на волнистое зеркало. Рыбаки ожидали легкого бриза, но прождали понапрасну и были вынуждены воспользоваться веслами. Вскоре морской берег скрылся в тумане. Весла ритмично ударяли о воду. Рыбаки молчали. Лодка скользила быстро под сильными взмахами весел. Сначала цвет поверхности воды, по которой двигалась суденушка, был серым, а возникающая пена имела свинцовый оттенок. Но вскоре серые тона перешли в желтый, так что при восходе солнца поверхность моря сверкала, как начищенное золото. Лишь однажды за целый час долговязый пробурчал:
1: «При таком штиле тяжеленько работать. Может быть, буря оставила для нас на скале что-нибудь такое, что стоит наших мучений?»
0: Несколько дней назад свирепствовал сильнейший шторм, выбросивший на берег огромное количество останков кораблей. Хотя теперь был полный штиль, однако сильный прибой у побережья свидетельствовал о последствиях урагана недавних дней.
1: «Дэвид, ты еще не видишь прибоя?»
2: – спросил долговязый, сидевший за кормовым веслом.
0: Дэвид Спинк оставил свое весло, посмотрел через плечо на горизонт и ответил:
1: «Да, я даже слышу его». «Твои глаза и уши гораздо чувствительнее моих, скажу я тебе», – продолжал Дик.
0: Положил свою мозолистую руку ему на плечо и добавил:
1: «Вероятно, ты прав. Давай, правь точно в этом направлении, Дэвид. Там наверняка будет что раздобыть. Нам нельзя терять ни минуты. Скоро скала совсем обнажится».
0: Ободренные этим благоприятным обстоятельством, они снова заработали своими жилистыми руками, следя за узкой полосой белой пены, пляшущей в воздухе, которая все более расширялась, направляясь навстречу лодке уже в виде мощного прибоя. Сквозь плеск весел вскоре пробился все нараставший шум и рев. Чем дальше продвигалась лодка, тем отчетливее было видно, как огромные волны подкатывались к вспененной полосе у берега и обрушивались в кипящую массу. Не было видно ни единой скалы, поэтому нельзя было объяснить причину этого дикого возмущения воды посреди такого спокойного моря. Однако оба моряка знали, что скала спряталась под бушующей пеной, и примерно через час во время морского отлива подводные камни покажут свои острые зубы. Так как волны накатывались на утес с юго-востока, то западная сторона была вполне подходящим местом для того, чтобы бросить якорь и начать ловить рыбу. Скоро моряки принялись за работу. Поначалу она казалась напрасной. Однако вскоре им повезло, и за короткое время дюжина вкуснейших рыбин покрывала дно их небольшого суденышка. Внезапно Дин Свонки вытянул свою леску назад.
1: «Пора».
3: «Нет-нет!» – вздрогнул Дэвид Спинг. «Мы сейчас в ударе, нам еще рано заканчивать!»
4: «Смотри, Дик, скорее! Дай багор, смотри, какой прекрасный экземпляр! Теперь эта рыбина клюет!» «Как жаль, что леска порвана! Эх, ушла! Вот досада!»
1: «Ничего не поделаешь!» – пробурчал Дик, стоявший наготове, чтобы вонзить в рыбину железный багор. «А теперь поехали, поднимай якорь! Рифы уже выступают из воды, и время дорого!»
0: Они быстро подняли якорь и стали грести в направлении утесов, острые зубцы которых с минуту на минуту становились видны все отчетливее, пока они наконец не открылись глазу на 200 фунтов в длину и 100 в ширину на 2-3 часа. Между этими бесчисленными вершинами рифов море ведет свою дикую игру до тех пор, пока отлив не достигнет нужной точки. И тогда скала становится похожей на черный остров, покрытый водорослями и глубокими канавами, соединенными с морем узкими разветвленными каналами.
2: При самом низком уровне воды наивысшая точка скалы выступает над уровнем моря лишь на 7 фунтов. Для того, чтобы проникнуть через каналы в протоки, требуется предельная осторожность. И это очень опасно, так как даже при тихой погоде прибой ударяется о берега каналов с такой силой, что большие волны нередко делают проход невозможным. Но оба рыбака хорошо ориентировались здесь. У них вошло в привычку посещать скалу после каждого шторма, чтобы посмотреть, не оставили ли здесь разбитые корабли что-нибудь пригодное для них. Они подошли с западной стороны, где вода была поспокойнее. Однако волны так бушевали вокруг лодки, что она в любой момент могла пойти ко дну. Но опытные рыбаки отлично умели управлять суденышком. Порой казалось, что лодка уже погребена под кипящим и шипящим облаком пены. Но люди, находящиеся в лодке, поворачивали судно так, что оно уходило от удара волны. И, наконец, они нашли пристанище в одном из каналов, где, опершись на весла, могли вне всякой опасности наблюдать за борьбой возмущенных стихий. Вскоре они причалили, привязав лодку на цепь к одной из скал, и зашагали по подводным камням. Колокольная скала оправдывала старую поговорку: «Вода и время людей не ждут». Ибо от наступления того момента, когда вода находится на самом низком уровне, до того времени, когда скалу уже нельзя покинуть, не поплатившись жизнью, проходит лишь от 2 до 3 часов. Рыбаки знали это и хорошо использовали время, хотя они и не могли лазить по острым камням, поросшим разными вьющимися растениями, так быстро, как бы им хотелось. Часто как Дик, так и Дэвид спотыкались в очень опасных местах. Однако ни один из них не беспокоился при этом о другом. Всяк шел своим путем, зорко исследуя каждый уголок. При этом все находки перекочевывали в принесенные с собой мешки. Вскоре они вернулись на лодку, тяжело нагруженные. Так как они, между прочим, убедились, что шторм разбил, по-видимому, несколько кораблей, и впереди маячила богатая добыча, то пошли по второму разу. Дэвид нашел больше. Он снова вернулся в лодку, сгибаясь под тяжелой ношей. Дик же появлялся реже. Но, наконец, он добрался до кромки маленького канала, где в неописуемом беспорядке валялись обломки кораблей. И посреди этой неразберихи лежал умерший пожилой мужчина. Дик хотел было позвать товарища, но, поразмыслив, начал тщательно исследовать карманы человека. При этом его взгляд упал на золотое кольцо на правой руке потерпевшего крушение. Он поспешно снял его и сунул себе в карман. Затем он нашел в кармане мужчины маленький ящичек, обтянутый сафьяновой кожей. В волнении он открыл его и увидел золотые часы, золотые кольца и ценные украшения, частично покрытые драгоценными камнями. Глаза дико сверкали. Это было целое состояние! Он осторожно положил ящичек рядом с собой на скалу и продолжал усердно обшаривать карманы. Вместе с какой-то мелочью был обнаружен кожаный кошелек, тяжело упавший на скалу. Глаза Дика снова сверкнули. В кошельке было золото. Тут показался Дэвид. Дик быстро сунул кошелек с деньгами под человека.
5: «Ха, Дик, что это?» — воскликнул Дэвид. «Часы и кольца? Наши дела наконец-то пошли на лад!»
6: «Наши?» — угрожающе перебил его Дик Свонки. «Наши? Не ты же нашел эти вещи!»
5: «Ну, мы же договорились поделить все между собой поровну. Чего же ты пошел наперекор?»
6: «Не спорь, Дэвид», — возразил ему Дик. «Большая часть должна принадлежать мне».
5: «Нет, мы все поделим, как и договорились!» – возбужденно воскликнул Дэвид.
6: «Ну хорошо», – сказал Дик с показным равнодушием. «Я не хочу быть эгоистом. Что до меня, так бери хоть все барахло. Но то, что мы еще найдем, я оставлю себе, если это будет ценным».
2: Дик притворился, будто обыскивает одежду умершего. Вскоре он с радостным криком обнаружил кошелек с деньгами.
5: «Вот это я называю счастьем, Дэвид!» — ликовал он.
1: Смотри, трудолюбие приносит удачу. Это принадлежит мне. Это стоит того, чтобы попотеть.
7: Золото!
1: Прошептал Дэвид с пылающим взором, увидев, как его спутник высыпал содержимое кошелька в свою широкую ладонь.
7: «Итак», — продолжал Дэвид, — «как мы и договорились, все это мое, а ящичек твой».
5: «Но я требую честно поделить все это».
1: «А впрочем, лицо этого человека я уже видел не раз», — сказал Дэвид, рассматривая мужчину.
7: «Может быть, я встречал его»,
1: — равнодушно ответил Дик, засовывая золото в свою сумку.
5: «Если я не ошибаюсь, это старый Джейкоб Брандт.
7: Ну что нам до того?»
5: «И правда, это старый Брандт», — подтвердил Дэвид.
1: Дик между тем продолжил обыск, но без какого-либо успеха. Среди вещей, не представлявших для них никакой ценности, попался лист бумаги, завернутый в промасленный платок и тщательно перевязанный красной ленточкой. Дэвид Спинг, первым увидевший его, напрасно пытался прочитать написанные на листке слова. Дик звонко взял бумагу у него из рук и прочел.
7: «Судно в опасности. И мы либо потонем, либо разобьемся».
1: Дальше он не мог разобрать, как ни пытался.
7: «Дальше ничего не понять», — проворчал он. «Я полагаю, там что-то написано о ящичке с драгоценностями. Но что нам до этого?»
1: С этими словами он сложил бумагу и спрятал ее себе в карман. Затем продолжил свою работу. Через час прибой ударила лодку. Они нагрузили в лодку более 2 центнеров старого железа в качестве балласта и хотели уже отплыть в море, когда Дэвид сказал:
5: «Но мы же не можем оставить здесь умершего».
7: «Почему?» – спросил Дик. «Если мы возьмем его с собой, то нас потом спросят, не нашли ли мы чего в его карманах».
5: «Нет, нет, мы должны забрать его с собой».
1: Он решительно вскочил на ноги. Дик больше не возражал. Вскоре они добрались до того места, где лежал человек, и взяли его в лодку. Было самое время. Прибой прибывал с ужасающей быстротой. Лишь до предела напрягая силы, они смогли вывести лодку из канала в открытое море. Однако, когда легкий восточный бриз надул поднятые паруса, дело пошло быстро. Так что вскоре они в целости и сохранности вошли в гавань Аброуд. Примерно через милю к востоку от старого города Аброуд побережье меняет свои очертания. Плоский берег уступает здесь место высоким скалам. Во многих местах они нависают над водой, изрезанные вечно беспокойными волнами. Целый ряд маленьких бухт, гротов и пещер возник там с течением времени. Во второй половине того же дня к одной из тех маленьких бухт приблизилась лодка. Молодой человек причалил, закрепил лодку за одной из верхушек рифа и взобрался наверх по малодоступной тропе высеченной породе. Наверху его ожидала молодая девушка, которая явно была рада прибытию юноши.
8: «Ты заставляешь долго ждать себя, Роб!» – начала она, пожимая прибывшему протянутую руку. «Твоя мама очень беспокоится о тебе и заставила высматривать тебя в море».
7: «Добрая матушка!» сказал он, улыбаясь. «Она слишком беспокоится обо мне. Правда, с тех пор, как отец отсутствует уже дольше обычного, она почти не может спать. Но я все еще надеюсь, что ее опасения не оправдаются, потому что Бог может сохранить его невредимым даже в самую ужасную бурю. Хотя на берегу полно обломков кораблей. Но я надеюсь, что отец вскоре благополучно вернется домой».
8: «Да, она хорошая жена», продолжала девушка. «Она всегда умела утешить себя и нас, особенно когда брала в руки Библию. Но теперь, когда отца нет, а вокруг снуют вербовщики, чтобы схватить тебя и взять на военную службу, она не находит себе покоя».
9: «Схватить меня, Мина?» спросил Роб, храбро оглядываясь вокруг себя.
7: «Действительно», затем добавил он несколько тише. «Если я останусь здесь, как хочет мама, то опасность будет подстерегать меня со всех сторон. Эти мерзавцы постоянно наступают мне на пятки, так что я почти не могу и носа высунуть из дома. Но, честное слово, я не позволю схватить себя».
2: Роб вдруг умолк. Его взгляд, как прикованный, остановился на одной из скал. На его лице читалось большое волнение. Затем он прошептал:
10: «Не оглядывайся, Мина! Вербовщики! Только что я видел их там, за скалой! Они не заметили, что я увидел их. Возвращайся спокойно к маме и скажи ей, что я, если того пожелает Бог, скоро приду».
2: «Но что ты хочешь сделать?» — со страхом спросила девушка.
10: «Веди себя тихо», — снова предостерег Роб. «И ничего не бойся. Эти парни оставят тебя в покое и пойдут за мной. Не беспокойся, но молись за меня».
2: Полный спокойствия, он стоял перед девушкой, как будто он не чувствовал никакой опасности. Но как только услышал за собой слабый шум, то быстро, как ящерица, скользнул на край скалы и бросился в море с ее вершины, с высоты нескольких фунтов. Мина громко вскрикнула. В дни войны между Англией и Францией за английское морское владычество день и ночь повсюду сновали группы вербовщиков, чтобы хитростью и силой сколотить необходимые для военного флота команды. Юный Роб Брант был моряком, ловким и сильным, и поэтому начальник вербовщиков давно считал его желанной добычей. Тот человек знал, что госпожа Брант уже несколько недель напрасно ждала возвращения своего мужа. Он также узнал, что Роб обещал своей матери по крайней мере с полгода оставаться с ней. Все это было ему безразлично. Он наблюдал за каждым шагом юноши. Сегодня он надеялся достичь своей цели. Но теперь, когда Роб вдруг так неожиданно исчез, он сначала был совершенно озадачен. Потом он скомандовал своим людям:
11: «Вниз, к утесам, живее, живее! Он не сможет улизнуть от нас, если вы его не прозеваете!»
2: Это было легко сказать, но трудно сделать, так как скалы почти отвесно обрывались в море.
11: «Окружайте площадку!» — кричал предводитель вербовщиков. «Здесь единственный выход для него!»
2: Люди повиновались ему и заняли утесы, окружавшие бухту. Так беглецу был отрезан путь. К счастью, Роб был хорошим пловцом и ныряльщиком и прекрасно осознавал грозящую ему опасность. Сильными взмахами рук он рассекал воду и плыл так близко вдоль нависающих скал, что преследователи на некоторое время потеряли его из виду. Теперь он находился у входа в грот, по стенам которого решил вскарабкаться наверх незамеченным. Поэтому он доплыл до самого края грота и с большим усилием вскарабкался наверх, по почти гладкой поверхности скалы. Ему повезло, он выбрался на сухое место. Теперь наверх. Это было чрезвычайно трудно. Его руки нащупывали любой выступ, любую маленькую расщелину, любую трещину, которая позволила бы ему зацепиться за нее. Если бы он упустил хотя бы одну из таких возможностей, то непременно упал бы вниз и разбился о скалу. Однако он с детства умел лазить по этим скалам и поэтому невредимым добрался до вершины. Теперь он навострил слух и зрение. Не обнаружили ли его? Когда он перебрался через край утеса на площадку на скале, то увидел прямо перед собой лежащего человека. Это был стражник, которого преследователи поставили здесь еще утром. Последнюю ночь этот человек не спал, поэтому нашел себе удобное местечко на площадке скалы и здесь крепко заснул. Теперь он проснулся. Стражник узнал Роба, однако прежде чем он оказался на ногах, тот уже миновал его, и преследователи не могли догнать юношу. Чуть позднее Роб прошел сквозь городские ворота. Лишь теперь он остановился, чтобы передохнуть. Только чудом он ускользнул от вербовщиков. Вскоре он пришел в дом матери. Роб очень любил свою мать. Она была мягкой и нежной. Скромными и полными достоинства были все ее движения. В своей жизни она пережила много трудностей. Болезнь и заботы были частыми гостями в домике моряка. Из-за тяжких страданий несколько детей умерло. У нее остался один Роб. Отец почти всегда был в море. Несколько лет назад она научилась ценить подлинный источник утешения в трудные часы – Слово Божье. Но она нашла в нем и нечто большее. Скоро она осознала в божественном свете свое истинное состояние перед Богом и увидела, что она погибшая грешница. Началась борьба. Изо всех сил она пыталась найти покой для своей души примерной жизнью, добрыми делами, но все было напрасно. Наконец она вручила себя такой, какой она была со всеми своими грехами, в руки Господа Иисуса. Через веру в кровь Спасителя она обрела тот мир, какого не могут дать все сокровища мира. Ее желание было воспитать единственного сына в молитве, в послушании Господу. И в поведении Роба проявлялись черты благодатного христианского воспитания, хотя от природы он был пылким и необузданным. Мина была не ее ребенком, а дочерью умершей подруги, и юная сиротка нашла в Бранд вторую мать. Девушка тоже рано отдала свое сердце Спасителю, и благодаря своей любви и преданности была для приемной матери истинным утешением в ее одиночестве. Роб стал моряком и вынужден был часто совершать продолжительные поездки. Теперь же, по желанию своей больной матери, он решил остаться дома на несколько месяцев, по меньшей мере до возвращения отца, который был капитаном небольшого судна и находился в плавании. Время, в которое он должен был вернуться, давно миновало. Его с нетерпением ждали изо дня в день, но напрасно. Матушка Бранд провела не одну горестную бессонную ночь, но ей не суждено было больше увидеть мужа живым на этой земле. Несколько дней назад бушевали ужасные шторма. И это было вдвойне плохо, поскольку происходило как раз в то время, когда были еще неизвестны спасательные средства для попавших в беду кораблей. Из-за множества скрытых рифов и песчаных отмелей на английском побережье до тех пор было построено лишь несколько маяков. И вот опять погибло много людей. Свидетелями того были бесчисленные обломки кораблей, выброшенных на сушу.

Страницы вечной Библии, поток живой воды, найдешь в ней в изобилии уроки доброты. Она научит мудрости, как в жизни поступать, чтобы, встречая трудности, ты мог не унывать. Благая весть читающим открыла в небо путь, над книгой неветшающей всегда прилежным будь.

Мой сосед Тимоша болен. Чем? Хотите знать? Никому свои игрушки он не хочет дать. Он такой скупой, сердитый, может нагрубить. Бережет свое богатство и под нос бубнит. Не бери мои картинки, паровоз отдай. На мой стол не смей садиться, мяч мой не бросай. Да, мой бедный Тима болен, очень он страдает. Он, наверное, о Боге ничего не знает. Ну а ты о Боге знаешь? Сам ты как живешь? Тоже жмешь к себе игрушки? Или отдаешь?

Иисус опять пришел в Капернаум. Много народу стояло на берегу моря и ждало Его. Все хотели слушать Его. Иисус вышел на берег, и люди окружили Его. Среди этих людей был и человек по имени Иаир. Он был очень печален. Дело в том, что у него была 12-летняя дочь, которая тяжело заболела. Поэтому, подойдя к Иисусу, Иаир упал перед ним на колени и стал просить: «Господи, войди в мой дом. Моя дочь очень больна. Я боюсь, что она умрет. Исцели ее». Иисус согласился. Но вокруг него было так много народу, что он с трудом пробирался сквозь толпу. Вдруг Иисус остановился и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Никто не ответил. Но Иисус знал, кто подошел и прикоснулся к нему. Дело в том, что среди толпившихся вокруг Иисуса людей была женщина, которая уже очень давно болела. Врачи не могли ей помочь, поэтому, когда Иисус вышел на берег, она подошла к нему и коснулась края его плаща. Женщина верила, что это ей поможет. И случилось чудо. Женщина исцелилась. Это произошло потому, что она верила в Иисуса. И когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне, женщина промолчала и не ответила. «Учитель», — сказал тогда один из учеников Иисуса, Петр, «здесь так много народа. Разве можно в такой толчее понять, кто прикоснулся к тебе?» Но Иисус ответил: «Я знаю, что кто-то прикоснулся ко мне. Я почувствовал силу, исшедшую из меня». Это и была та сила, которая исцелила женщину. Услышав слова Иисуса, испуганная женщина подошла к нему и сказала, что уже давно была больна, что врачи не могли ей помочь, и поэтому она решила подойти к нему и прикоснуться к его плащу. Женщина рассказала о том, что как только она коснулась плаща, она сразу же исцелилась. Выслушав ее, Иисус сказал: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Пока Иисус говорил с женщиной, к Иаиру подошел его слуга и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждая Иисуса, он уже не может помочь ей». Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Затем он пошел к дому Иаира. Люди слышали весь разговор и тоже пошли за Иисусом, чтобы посмотреть, что же он будет делать. Подойдя к дому Иаира, Иисус вместе с Петром, Иоанном и Иаковом вошли в дом, оставив остальных ждать на улице. В доме вокруг умершей стояли родственники и слуги. Все плакали. Иисус сказал: «Не плачьте, девочка не умерла, она просто спит». Но никто не поверил ему. Тогда он выслал всех из комнаты, оставив только своих учеников, отца и мать девочки. Вместе с ними он подошел

как Иисус смог воскресить их дочь. Ты, наверное, тоже не можешь понять этого. Но это и не нужно понимать. В это нужно верить.

Тому, кто землю создал словом, кому обязан я и ты. Мой голос в хоре словословном, как лепта скромной вдовы. И панорама ночи звездной, и голос совести внутри нас побуждает всех серьезно Спасителя благодарить. За ароматный запах хлеба, за все, что Иисус дает, за воду, землю и за небо. Хвала Творцу, душа поет.

0: Скала колоколов была особо несчастливым местом. Она находилась в нескольких английских милях от не менее опасного побережья Форфашера. Джейкоб Брандт очень хорошо знал эту местность, но сильный длительный шторм выбросил его на скалы. Его корабль разбился вблизи родных берегов. Оба рыбака, Свонки и Спинг, между тем привезли умершего Бранда в дом его теперь вдовевшей супруги. Вошедший Роб ничего не подозревал об этом. Можно представить себе его ужас, когда он увидел мать на коленях перед постелью, дрожавшую всем телом и крепко вцепившуюся в окоченевшую руку погибшего. Она не могла плакать. Удар был слишком суров, а ее горе слишком велико. После погребения отца Роб считал себя обязанным позаботиться о пропитании своих близких. В маленьком городке для него не нашлось работы, и он вынужден был выйти в море. На каботажном судне одного старшего друга, обещавшего ему долю в прибыли, он нашел место штурмана. Амина, бывшая искусной швеей, решила работать с еще большим усердием, чтобы увеличить доходы и таким образом снять с матери все заботы о хлебе насущном. У госпожи Брандт был брат, старый моряк, живший совсем замкнуто. Он не нажил богатства, однако имел достаточно для скромной, но безбедной жизни и время от времени помогал другим. Он был несколько грубоват, но честен и надежен, а поэтому его все любили. Все обращались к нему «капитан». Едва он услышал о смерти Шурина, как сразу поспешил к своей скорбящей сестре. Он был так взволнован, что его губы не могли выговорить слова утешения. Но он заплакал, и госпожа Брандт наконец-то тоже смогла заплакать. Через несколько дней капитан Огильви доставил своего племянника Роба в порт, где уже был готов к отплытию корабль молодого штурмана. Старик распрощался с ним крепким рукопожатием и ободряющими словами. «Мужайся, мой мальчик! Никогда нельзя вешать голову, пока кровь течет по жилам. Поскольку ты молодой моряк, то обращай внимание на четыре вещи. Компас, лот, ветер и руль. Намотай это себе на ус. Прежде всего не забудь, что всеми этими вещами управляет Бог. Тот, кто доверяет ему, не пропадет. Это совет старого матроса. Следуй ему, он тебе пригодится. Прощай». За полчаса до полуночи судно уже вышло в открытое море. Роб специально ушел из дома под покровом ночи, чтобы не встретить вербовщиков. Капитан Огильви был рад сознавать, что его племянник в безопасности. Он насвистывал песенку и едва заметил, что в конце переулка появился человек, который окликнул его.
1: «Эй, капитан, куда ты запрятал Роба? Разве вы с ним не проскользнули полчаса тому назад через рыночные ворота?»
2: «Может быть так, а возможно и не так», — буркнул старик. «Во всяком случае, это тебя не касается».
1: «Старый ворчун!» — пробормотал незнакомец.
0: По голосу Огильви узнал рыбака Дика Свонки. В ту же ночь Дик Свонки с напарником по имени Дакс замыслили кражу со взломом в городе. Дэвид Спинг должен был стать его соучастником. Чтобы заполучить его, Дик пытался соблазнить его украсть бочку водки, припрятанную другим контрабандистом. В случае согласия можно было бы рассчитывать на его соучастие и в дальнейших кражах. Однако Спинг решительно отказался от этого предложения.
1: «Если ветер с моря сам принесет что-нибудь в наши руки, то я уж не упущу этого, но не стану никого обворовывать». «Если ты стал таким добродетельным», — насмехался над ним Дик, «то ящичек с драгоценными камнями наверняка уже прожег тебе карманы».
0: Дэвид смущенно пробормотал.
2: «Того, что случилось, нельзя изменить».
0: И пошел прочь. Но Свонки и Дакс отправились под покровом темноты в дом, выбранный для кражи. Это было имение старой дамы, считавшейся очень богатой и, как повсюду болтали, владевшей множеством драгоценностей. Она тихо и уединенно жила со своей старой служанкой. Лишь когда ее сын, майор Стюарт, бывал в отпуске, дом наполнялся жизнью. Как раз этим вечером майор поздно ночью прибыл в дом матери. Ничего не подозревавшие грабители начали свое дело между 12 и часом ночи, с такой беззаботностью, как будто они уже владели добычей. Дом стоял в саду, окруженном стеной высотой примерно 8 фунтов. То, что кто-то сможет перелезть через нее, никогда не переходило на ум старой даме. Однако некоторые соседские мальчишки частенько пытались забраться в сад за аппетитными яблоками и грушами. Как бы они удивились, если бы увидели, с какой ловкостью Дик вскарабкался на плечи своего спутника и, взобравшись наверх, втянул его на стену. В одно мгновение они очутились в саду. Разумеется, они нашли ставни и дверь в дом запертыми. Но они ожидали этого. Вскоре небольшое окно было без шума и труда открыто ломом. Дакс, еще более худой, чем его сотоварищ, взобрался внутрь, прокрался к двери и, открыв ее, впустил Свонки. Затем они открыли небольшой затемненный фонарь.
3: «Здесь вход в столовую!» – прошептал Дакс.
4: «Придержи язык!» – проворчал его спутник.
0: Они открыли дверь.
5: В одном из ящиков шкафа воры увидели серебряную посуду.
6: Как заблестели их глаза при виде этих ценных вещей!
0: Тихо, как только это было возможно, посуда была сложена в сумку, которую Дик тотчас же спрятал за стеной в саду. Когда он возвратился в дом, его взгляд упал на начатую бутылку, еще почти полную. Он быстро схватил ее, проверил содержимое и удовлетворенно кивнул.
3: «Портвейн высшей марки», прошептал он и протянул своему товарищу остатки.
0: Дакс жадно схватил бутылку, приставил ко рту и залпом опустошил ее. Из-за этой поспешности одна капля попала не в то горло, и он закашлялся. Свонки погрозил ему кулаком, но Дакс не смог бы сдержаться даже при всем желании. Его голова побагровела, он обеими руками зажал рот, а затем выдохнул так, что это было слышно во всем доме. Свонки задрожал от гнева, но кашель уже прекратился. Воры напряженно прислушались. Но так как все было тихо, они продолжали свою работу. Майор Стюарт проснулся от этого кашля. Тотчас же он сел на постели и прислушался. Уже при следующем звуке соскочил с кровати, натянул чулки и вооружился подставкой для обуви. Тихо он отворил дверь в столовую. Как раз, когда он поднес оружие и прицелился, дверь заскрипела. Свонки оглянулся, узнал майора, выронил фонарь и бросился вон. Мгновенно в комнате наступил мрак. Но это не помешало ему воспользоваться подставкой. Пролетев через голову Свонки, она ударилась о большое стенное зеркало, которое разлетелось на 1000 кусков. Но прежде чем майор сумел схватить в темноте одного из грабителей, те добрались до выхода. Он ринулся за ними вслед, но увидел только мелькнувшую вдоль стены темную тень. Грабители ускользнули. Майор был вне себя от злости. Когда он снова вернулся в дом, то нашел мать и старую служанку в большом волнении.
1: «Успокойтесь», — сказал майор женщинам. «Бродяги больше не отважатся здесь орудовать».
0: Воры пошли со своей добычей на берег, где и спрятали ее в маленькой пещере. Страх постепенно оставил их. И они, ухмыляясь, говорили о майоре, который не мог достаточно быстро преследовать их в ночной рубашке и чулках, поскольку на полу было много осколков стекла.
1: «Но что же теперь делать?» – спросил Свонки.
0: «Как мы сможем уйти от подозрения? Ведь майор мог нас узнать».
1: «Не ты ли видел этой ночью Роба Бранда, крадущегося через ворота рынка со свертком под мышкой?» «Вот у нас и есть хорошая возможность. Мы подбросим в сад серебряную ложку, проходя мимо дома его матери, и всякий будет считать вором молодого Бранда».
2: «Отлично!» – со смехом воскликнул Дик.
0: На следующее утро капитан Огильви нашел в саду серебряную ложку, над загадочным происхождением которой долго ломал голову. Затем увидел городского полицейского, проходящего мимо сада. Он окликнул его.
1: «Эй, дружище, вы когда-нибудь слышали, чтоб серебряные суповые ложки росли на кусте смородины?»
2: «Что?» – озадаченно воскликнул тот и потребовал ложку. «Вы нашли ее здесь, в своем саду? А Роб, ваш племянник, не отплыл ли сегодня ночью? Когда это произошло?»
1: «В полночь. Но почему вы спрашиваете об этом? Что общего имеет это с ложкой?» Это я вам могу сказать. Боюсь, что ваш племянник замешан в преступлении. Его видели, когда он крался через рыночные ворота. Не было ли у него свертка под мышкой?
7: Конечно, был. Я сам его упаковывал. Но что это все значит?
1: Сегодня ночью произошла большая кража со взломом. А это ложка из украденных. Вы теперь понимаете, почему я задаю такие вопросы? Очевидно, ваш племянник совершил тяжкое преступление незадолго до своего отъезда. Эта ложка конфискована. Скоро вы узнаете подробности.
5: Капитан озадаченно смотрел вслед полицейскому. Прошел год. Роб еще не вернулся домой. Жители города уже забыли о той таинственной краже. Говорили о другом, гораздо более значительном. Правительство всерьез рассматривало вопрос об освещении побережья. Многочисленные кораблекрушения последнего времени вызывали среди обитателей побережья всеобщее волнение. В первую очередь внимание привлекла скала колоколов, уже погубившая так много моряков. Предание повествует, что в старые времена аббат ближайшего монастыря соорудил на этой скале колокол, во время шторма предупреждавший низким звуком проплывающие мимо суда. Один датчанин по имени Ральф из озорства разбил колокол, а позднее сам потерпел кораблекрушение и нашел там свою смерть. Насколько это предание соответствует истине, уже невозможно выяснить. В 1799 году ужасный шторм растревожил умы жителей побережья настолько, что планировалось строительство маяка на колокольной скале. Та буря бушевала 3 дня без перерыва и стоила огромных жертв. Осуществление такого предприятия было, однако, сопряжено с почти непреодолимыми трудностями. Мы уже знаем, что скала была видна только от 2 до 3 часов во время отлива, а при плохой погоде к ней нельзя было приблизиться даже тогда. Знаменитый Эдистонский маяк стоит на скале, которая никогда не покрывается водой полностью, а колокольная скала во время прилива скрывается под водой на 8-10 фунтов. Если здесь ставить маяк, то сперва нужно было заложить фундамент, который должен быть бы очень крепким, и при этом его нужно было строить крайне быстро, из-за того, что работать можно было только несколько часов в день. Нужно было соорудить башню, достаточно крепкую, для того, чтобы противостоять ярости стихий, где жили бы служители. На этой вершине в 100 футов над рифами можно было бы тогда зажигать свет, который должен был далеко сиять над бушующим морем и предостерегать корабли от верной гибели. Кто бы захотел отважиться на такое трудное дело? И все же нашелся человек для этой огромной работы. Роберт Стивенсон из Эдинбурга, оставивший о себе хорошую память сооружением маяка на колокольной скале. Подготовка заняла много времени. В начале работ один храбрый предприниматель поставил на якорь вблизи скалы большое судно. Оно называлось «Форос». Из-за множества фонарей, вывешенных на мачте, судно все называли его «огненным кораблем». Для проходивших кораблей оно служило предупредительным знаком, а для некоторых других судов меньшего размера, также обслуживающих стройку и доставлявших сюда с берега строительные материалы, оно было указателем. В Аброуте уже построили мастерскую, где изготавливался каждый отдельный блок. Трудности по доставке гранитных блоков значительного размера, а также другого материала, который мог бы противостоять уничтожающему действию морской воды, были почти непреодолимы. Однако работы продолжались. Стройка началась в августе 1807 года. Сначала надо было соорудить деревянное здание, которое должно было противостоять силе штормов, являясь строительной площадкой и одновременно прибежищем от непогоды. Работа продвигалась черепашечьими шагами. Каждый день в распоряжении у строителей было только 2-3 часа. И за это короткое время надо было каждый раз вновь очищать отверстия в фундаменте. Рабочие вынуждены были как могли обосноваться на Форосе или одном из более мелких вспомогательных кораблей. Это было огромное, крайне трудное и опасное предприятие. Но люди работали с терпением, заслуживавшим величайшей похвалы.